0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами в рамках цикла «Небо на земле» говорить о жертвах в святилище. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В Священном Писании сказано, что без пролития крови не бывает прощения. И мы уже много раз говорили о том, что жертвы указывали на будущую жертву Иисуса Христа, на его пролитую кровь. Но среди пяти видов жертв есть такая жертва хлебная. Да. И там кровь никакая не проливалась. Каким образом эта жертва указывала на Христа? Зачем она нужна была? Что мы можем сказать на основании Священного Писания, книги Левит, об этом виде жертв, о хлебной жертве?
1: Давайте начнем читать. И, может быть, по мере чтения мы сможем ответить и на поставленные вопросы, и на некоторые иные, которые здесь представлены. Это книга Левит, 2 глава, начиная с 1 стиха. Книга Левит, 2 глава, 1 стих.
0: «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Итак, первое, что важно заметить, если какая душа хочет. То есть, как и предыдущая жертва, жертва всесожжения, эта жертва была добровольной. Да? В первой главе мы читали во втором стихе так. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». Вновь мы подчеркиваем, что служение Господу – это свободный выбор человека. Господь ожидает, когда в человеке произойдет осознание важности, значимости и желания. Поскольку служение по принуждению не имеет в себе никакой ни нравственной, ни такой вот межличностной ценности. Это первое. И это первый момент, который показывает, что жертва хлебная похожа
0: на жертву всесожжения.
1: Дальше используются те же самые жертвы. Слово «жертва» само по себе в оригинале – это «корбан». Точно так же называется «жертва всесожжения». Вот. И затем есть также термин «благоухание приятное».
0: Тоже указывает на схожесть с жертвой.
1: Да, это буквально цитата, то есть повторение, та же самая терминология используется, что и было в первой главе книги Левит, где говорится о жертве всесожжения. Вот термин «жертва» в конце второго стиха, да, где написано «это жертва», в оригинале новый термин появляется «ише». То есть «иш» – это огонь, «ише» – это то, что сгорает в огне.
0: Да?
1: То есть потому ее переносят как огнепалимая жертва. Да? Это снова параллель, потому что там термин был «ола», поднимающийся вверх, все превращается в дым и поднимается. Здесь термин другой, полностью сжигаемый, но идея та же самая. То есть вот на данном этапе очевидно, что жертва хлебного приношения, она повторяет смысл и повторяет предназначение жертвы всесожжения.
0: А в каком смысле она жертва? Ведь вот в обычном понимании, вот в моем понимании было жертва, что это в жертву приносится животное, и само животное является жертвой. А тут нет смерти, тут никто не умирает. Что тогда является здесь самой жертвой?

0: Ну, мы должны помнить, что термин «корбан» происходит от глагола, который означает «приближение». То есть Господу можно приблизиться путем жертвы кровной, Господу можно приблизиться путем жертвы бескровной. То есть понятие «жертвы» в подлиннике не вмещает в себя автоматически идею пролития крови. И Господь определяет, каким образом, кому какую жертву принести. Потому на уровне терминологии оригинала здесь нету конфликта.
1: То есть это получается как пожертвование, что ли, со стороны человека, или что? То есть
0: вполне возможно, что и так.
1: Но часть своего имения он должен вот на это отдать, получается.
0: Термин «пожертвование» хорош, вот, но идея все-таки чуть иная. С чем мне предстать пред Господом, да? С чем мне приблизиться к Нему? Каким образом войти в Его присутствие? На земле, когда приходишь к какому-то значимому лицу, обыкновенно что-то несешь. Так издревле было принято, да? Вот. И приблизительно та же самая идея здесь. Господь указывает, с чем к Нему нужно приходить и каким образом это осуществлять. Но нам важно отметить, что обыкновенно, я хочу прочитать стих из книги «Числа» 28 главы, обыкновенно хлебная жертва сопровождает кровную. Да? И это будет, я надеюсь, началом ответа на ваш вопрос о том, почему тут нету пролития крови. Да? 28 глава, стихи с 3 по 5. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное» и так далее. То есть мы находим, что жертва всесожжения сопровождалась хлебной жертвой. Да? Вот. И потому это было нечто всегда взаимосвязанное.
1: То есть отдельно хлебные жертвы никогда не приносились без кровных?
0: Приносились. Но коль скоро хлебная жертва представлена как часть жертвы всесожжения, то вот нам нужно будет выяснить, почему вдруг от кого-то можно было принять только часть. Но пока важно отметить, что по смыслу, по терминологии и по внутренней взаимосвязи...
1: Это то же самое, что и всесожжение.
0: Это то же самое, что жертва всесожжения. Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли. Вот. Таким образом, первый промежуточный вывод при исследовании этой хлебной жертвы заключается в том, что смысл этой жертвы совпадает со смыслом жертвы всесожжения. Ну и, естественно, тогда появляется вопрос, а к чему она тогда нужна, если уже жертва всесожжения есть? Мы, надеюсь, сможем ответить на этот вопрос по мере исследования. А пока я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые присутствуют в описании того, как ее следует приносить. Вот во втором стихе написано, второй главы книги Левит, наш исходный текст, сказано: «Сожжет сие священник в память». Угу. Память. Термин «память» отсылает к какому-то событию, да? Отсылает к чему-то, что уже имело место. Чуть дальше есть у нас намек. Вторая глава, здесь же стих 13.
1: «Всякое приношение твое хлебное соли, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль».
0: Итак, появляется термин «завет». Угу. Да? Когда приносился этот хлеб, это мука, это лепешка, здесь есть разные форматы хлебной жертвы во второй главе, говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. И это соль завета. Угу, таким образом, это напоминает, коль скоро это в память, это напоминает о завете. Это память именно о завете. А чуть подробнее, в

0: В 8 главе книги «Числа», в стихах с 3 по 6 сказано так. 28 глава, с 3 по 6. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу». Это мы уже читали о всесожжении. И вот теперь стих 6. «Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание, в жертву Господу». Завет был заключен на горе Синаи с народом Божьим. И вот в память о заключении этого завета Господь повелел приносить жертву хлебную. Таким образом, вновь мы видим еще одну параллель между жертвой всесожжения и хлебной жертвой, когда и жертва всесожжения, и хлебная жертва знаменовали собою завет.
1: Или обновление завета.
0: Или обновление завета. В память того завета, который заключен был на горе Синаи.
1: А соль при чем здесь?
0: Термин «соль» связан с термином «завет». Да? Во второй главе по книге Левит, в 11 стихе, о соли, точнее, о цели, ради которой соль использовалась, сказано так, 2 глава, 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», то есть брожённого, угу. Так? «Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Здесь в
1: подлиннике
0: используется термин «дваш». Дело в том, что вот, производство меда в обычном принятом смысле этого слова в ту пору не занимались. Термин «дваш» описывает
1: финиковый
0: результат брожения фиников. И вот эта вот загустевшая масса, которую, естественно, выпаривали, кипятили и так далее. То есть это был результат брожения. Коль скоро в меде брожение, коль скоро в квасном брожении, это не годилось для сожигания на жертвеннике. Так вот, соль – это как раз-таки продукт, который препятствует брожению.
1: Консервант своего рода.
0: Да, оно помогает сохранить вот эту жертву, чтобы даже не было и случайного какого-то вот процесса порчи и так далее. Но вот это устойчивое словосочетание «соль завета» отвечает на вопрос, в каком смысле в память? В память о заключенном завете. Так вот, когда прошло приблизительно 40 лет после того, как Господь завет свой учредил с народом своим на горе Синай, и Моисей обращается уже к следующему поколению, к новому поколению. Он говорит о природе завета следующее. Книга Второзакония, 29 глава. 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят перед лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Природа завета, которая была заключена в эпоху Моисея, такова, что этот завет был заключен не только с присутствовавшими тогда, а присутствовали не только израильтяне, отдельно упоминаются пришельцы, так? Но и с теми, которых еще не было. И вот это сам по себе удивительный момент. Завет, заключенный в эпоху Моисея, он был открытым. Он был заключен и со всеми, кто еще не появился, и со всеми последующими поколениями, кто захочет прийти под сень Господа, кто захочет Господу служить. И это касалось и израильтян, это касалось и язычников. Потому вот здесь спустя время, когда человек желал войти в завет, он не заключал нечто новое. Он присоединялся. И потому вот этот важный элемент, что это сжигалось в память о том завете, который был заключен на горе Синай, означало,

0: что человек приобщается, присоединяется к тому же самому завету. И причем книга Второзакония рассказывает об этом языком, который кажется парадоксальным на первый взгляд. Вот в самом начале, в первой главе написано так. Книга Второзакония, первая глава, ну, например, третий стих. Давайте прочитаем.
1: 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них.
0: 40 лет прошло, угу. Да, с того памятного момента, когда Господь фактически дал свой завет. И вот эта речь Моисея, она обращена таким образом к совершенно другому поколению. Угу. Тем не менее, говорится в 5 главе, когда Моисей начинает повторять текст Деколога, который прозвучал вслух, сказано так, 5 глава книги Второзакония, вот, начиная со 2 стиха. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среди огня». То есть парадоксальное заявление в том, что по факту все это...
1: Их еще и не было, наверное, тогда.
0: Да, все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли, сказано, кости их легли в пустыне. Но Моисей относит вот это событие, заключение завета на горе Синай, к поколению, которое стоит перед ним спустя 40 лет, как будто бы оно с ними было.
1: Вот там будто, у горы Хариф или Синай.
0: Как будто они там стояли. И вот дальше в 29 главе, когда он говорит вот этому поколению, говорит, не только даже с вами тот завет был заключен, но и с теми, кого здесь нет. Угу. Вот это величайшая истина Священного Писания, что Бог в тот Синайский завет включил всех, кто захочет позже в него войти.
1: И пришельцев, и детей, которые рождаются, и всех.
0: И жертва хлебная, она была в качестве способа присоединиться к этому завету, и она приносилась в память о том, что этот завет был тогда же заключен. И вот это интересно теперь рассмотреть с точки зрения Нового Завета. Угу. Да? То есть распространено мнение о том, что Новый Завет – это нечто совершенно новый.
1: И не связан с тем заветом.
0: Как говорится, мы тот мир разрушим и новый мир построим. Но когда сам термин «Новый Завет» у нас впервые встречается в Священном Писании, это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава, то о нем говорится, о Новом Завете, в несколько иных категориях в сравнении с распространенной точкой зрения. 31 глава, стихи с 31 по 33.
1: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет».
0: Позвольте...
1: Интересно, да, с кем он заключает?
0: Да, первый, с кем заключен новый завет?
1: С домом Израиля и с домом Иуды.
0: С тем же самым народом, который уже состоит в завете, заключенном на горе Синай. В том самом, который был открыт для всех последующих поколений.
1: Чем же он отличался, дальше мы прочтем.
0: Да.
1: «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь».
0: Вот первый ответ. С точки зрения Господа и со стороны Господа ничего не поменялось. «Я оставался верным». Причем, если смотреть в подлинник, то термин вот здесь, что касается стороны Божьей, который используется в подлиннике, «я оставался им мужем», говорит Господь. То есть то, что произошло на горе Синай, оно неоднократно в Библии описано категориями венчания, категориями супружества. «Я оставался этому брачному обету со своим народом». Верным.
1: Ну, вот написано, я оставался в союзе с ним, брачный как бы союз, да?
0: То есть... Вот здесь речь идет именно о брачном завете. И вот теперь, коль скоро со стороны Господа ничего не поменялось, у него те же цели, те же планы в отношении того же самого народа, вот теперь 33 стих, пожалуйста.
1: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом».
0: Господь всегда именно этого желал, и нужно отметить, что это было реальностью для тех, кто был к этому открыт. То есть, вот именно то желание Бога

0: вписать свои законы в сердца и внутренности. В 30 главе книги Второзакония, начиная с 10 стиха, об этом сказано так. Книга Второзакония, 30 глава, начиная с 10 стиха.
1: «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя да, и недалека».
0: И далее, если можно, 14 стих.
1: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
0: Видите, Господь описывает реальность того времени. Он говорит слово, вот эти все заповеди, законы, постановления у тебя в сердце и в устах. Конечно, не у всех, к сожалению, да, но в эпоху замысла Божия в завете, заключенном на горе Синай, это уже было доступно. Потому, когда Господь говорит, я впишу в эпоху Нового Завета мой закон во внутренности и так далее, это не что-то новое. Это, опять же, реализация того изначального замысла. То есть Новый Завет есть завет, который повторяет то, что было дано на горе Синай, который делает возможным осуществление того, что было на горе Синай. Но вот новый элемент, который появляется, заключается в том, что все прообразы, все жертвы, которые были частью того синайского законодательства, теперь наконец-то исполняются, воплощаются в жертве Агнца Божия.
1: И только в этом смысле он новый. Не в смысле условий завета, да?
0: Да.
1: Не в смысле того, между кем и кем он заключается, а только лишь в том, что во Христе исполняются все вот эти образы, да?
0: На случай, если кто-то из наших зрителей пропустил тот момент, что завет Синайский был заключен и с неевреями тоже, так? Еще раз повторим. Мы прочитали в 29 главе «И пришельцы», а вот 12 глава книги «Исход» еще ранее, которая описывает, какая общность вышла из земли египетской, да, говорит, и множество разноплеменных людей вышли с ними.
1: И они стали частью израильского народа, но были по национальности своей не потомки Авраама.
0: По происхождению не были потомками Авраама. И, может быть, самый яркий пример – это Халев. Он по своему происхождению кенезиянин. Вот этот народ был в числе народа хананских, которые были изгнаны. То есть, казалось бы, из обреченного народа он стал не только частью избранного народа, но он в колене Иуда был предводителем, он был вождь колена Иуда. То есть Священное Писание изначально показывало, что Божий завет, заключенный на горе Синай, это завет для всего человечества.
1: Ну и во Христе, естественно, сказано, если же вы Христовы, то вы тоже часть Божьего народа, семя Авраамова.
0: И по обетованию наследники. Да. Аминь, аминь. Так вот, жертва всесожжения таким образом отсылала человека к тому памятному событию. Это в память. Ну и вот теперь мы можем ответить на вопрос, почему же нужна была такая жертва, когда жертва всесожжения с той же самой целью, с тем же самым смыслом.
1: И она действительно жертва, и кровь проливается. Да. А тут зачем? Дополнение, довесочек такой.
0: Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу. Ну, прежде 5, может быть, в 1 главе. Интересно бы посмотреть на то, что в жертве всесожжения приносилось, да? Вот 1 глава, 3 стих говорит, «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть делают так-то». Дальше 10 стих, «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, пусть делают так-то». 14 стих, «Если же из птиц приносит, сделают так-то». То есть ценность, материальная ценность жертвы идет по нисходящей. Но были и те, кто даже и птиц принести в жертву не мог себе позволить. И в 5 главе книги Левит это объясняется вот таким образом. Стихи 7 по 11. Левит, 5 глава, 7 по 11.
1: «Если же не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их священнику». И священник представит

0: их представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит.
1: И далее там идет церемониал, угу, да, угу. Потому что другая жертва, да, описывается. Но нам важно увидеть вот эту последовательность. И вот, пожалуйста, 11 стих.
0: Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех.
1: Так причина...
0: Социальный статус и, да, финансовое состояние того, кто согрешил.
1: Если, то есть Господь... если можешь тельца, пожалуйста, крупный скот, пожалуйста, птицу, но если беден, да, если не в состоянии даже двух птиц принести, то вот одна десятая ефы пшеницы.
0: То есть хлебная жертва, она нам показывает еще и то, что Господь дарует спасение любому человеку. Каждый мог за свой грех получить прощение и апеллировать к той жертве Иисуса Христа. То есть хлебная жертва, она тоже на Христа указывает, но для бедных получается.
1: Хлебная жертва как раз была предусмотрена для тех, кто был настолько беден, что ничего другого принести не мог. И она демонстрирует очень важную истину о доступности Господа. Потому что бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Так? В ту эпоху хлеб изготавливали сами. То есть, вот что у тебя есть, то и принеси.
0: А десятая Господу. Часть ефы, это, наверное, не так много, да?
1: Это где-то около 2,5 литров, если говорить об объеме. Да? Вот. То есть, если говорить о семье, то, ну, скажем, может быть, ну, дневное пропитание принеси свое, приблизительно вот так вот. То есть... Очень важная истина открывается о доступности Господа. Любой мог войти в завет, вот это очень важно, войти в завет и обновить завет с Господом путем этой жертвы.
0: А когда Христос потом говорил, что «я есть хлеб жизни», и когда на вечере он установил вот обряд, да, вечери Господней или Евхаристии, причастие, как он называется в христианстве, это связано вот с хлебной жертвой? С хлебной жертвой?
1: Очень интересно, что когда мы смотрим на рецепт изготовления этого хлеба, так, то оказывается, что он и на вкус, то он совпадает со вкусом манны. Написано, что вкус манны был
0: как лепешка
1: с елеем.
0: А, с елеем, да.
1: Да. Ну, есть одно место, где говорится, как лепешка с медом, есть одно место, где говорится, как лепешка с елеем. И это, между прочим, истолковывается так, как вот Господь пытался удовлетворить вкусовые запросы разных людей. Но вот это место, оно показывает, что хлебный дар, он был таким же, как манна, и по объему, это очень важно, вот то, что было сохранено во святилище касательно вот манны, это именно одна десятая ефы. То есть хлебная жертва указывала на хлеб небес. Потому Христос и говорит, я хлеб, сшедший с небес. Иисус Христос является воплощением этой вот хлебной жертвы. И именно тело его ломимое, как и написано во второй главе книги Левит, нужно разломить, если это лепешка и так далее. Вот это все единый образ, который начинается в Торе и продолжается в Евангелиях.
0: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами хлебную жертву, которая описана во второй главе книги Левит. В дальнейшем мы продолжим рассматривать иные оставшиеся виды жертв. Пожалуйста, смотрите наши программы. Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
1: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны.
0: Есть ли люди, у которых нет совести? Ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть.
1: Но у меня отсутствует угрызение совести.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, мы сегодня поговорим с тобой на интересную, очень актуальную тему. Я бы у тебя хотел спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны. Потому что момент как бы такой, я могу сказать, что она есть. А для кого-то ее может и не быть. То есть вот такой субъективный подход к этому.
0: Да, мы с тобой сегодня поговорим о совести. И когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы, вот, знаешь, разобрать такой момент. Откуда появляется совесть у человека?
1: Мне нравится определение у Артура Шопенгауэра по поводу совести. Он говорит, честь — это внутренняя совесть. А честь — это внешняя совесть. А совесть — это внутренняя честь. В общем, такая как бы игра слов, которая позволяет понять, что на самом деле честь и совесть — это очень важные моменты, которые, по сути дела, появляются у нас от воспитания. То есть берут все начало с детства. Что нам привили в семье родители, окружение, бабушки с дедушками, да, может быть, возможно, как бы и школа, или там до этого детский сад. Все это так или иначе влияет и формирует определенный закон, который является стержнем и сопровождает нас в течение всей жизни.
0: Но если мы говорим о совести, то возникает здравый такой вопрос. А зачем вообще она нужна?
1: Совесть нужна для того... Я бы назвал еще совесть исполнительной властью. Вот ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо? А когда ты начинаешь что-то делать в реальной, в жизни, тут уже вопрос возникает... А насколько ты это делаешь правильно, насколько ты это делаешь честно и вообще порядочный ли ты человек? Вот совесть, она стоит на этой страже. И вот когда человек начинает один шаг делать в сторону как бы послабления себя, вот, то есть идет на компромисс с совестью, второй шаг, третий, то мы называем таких людей потом со временем уже, да, которые... потеряли совесть, дали сожженную совесть. Потому что совесть, она пока рабочая, она тогда имеет смысл как на свое существование. Когда ты совесть заглушил в себе, толку от того, что она где-то там была или есть, просто никакого нет. Потому что тебя от этого, а самое главное, близким, ни от нее ни хорошо и ни плохо.
0: Я вот, кстати, недавно одну программу смотрел, и там брали интервью человека, который отвечает за выборы, за избирательную комиссию, ну, вот этот процесс. И человек сказал такую интересную фразу, что он с его командой никогда не позволял себе сделку с совестью. И вот интересно, когда мы говорим об этом понятии, есть ли люди, у которых нет совести? Или по-другому, они живут без совести?
1: Ну, конечно, в нашем обществе есть разные категории людей. Особенно об этом говорит Священное Писание, что в последнее время, в наше время, в котором мы живем, тем более, мы видим, чаще встречаются люди, которым все равно, неважно, кто ты, для них важна цель, которую они перед собой поставили. Они готовы переступить через человека, вот, пройтись по головам, как говорится, по головам. Вот, лишь бы добиться всякой правды и неправды той цели, которую они перед собой поставили. К сожалению большому, это имеет место быть. И вот в этом случае эта совесть, она на самом деле либо парализована у человека, вот, либо гипертрофирована полностью, что она полностью как-то вот, ну, бездействует.

0: абсолютно, она жизнь не способна. И человек способен вот на такие вещи.
1: Слушай, ну тогда вот из этого мы можем сказать следующее. Вот представь себе, человек, который с совестью правильно поступает, у него хорошее воспитание, и рядом с ним находится человек без совести. Ну, наверное, как мы говорим, это сплошь и рядом. Там, на работе, в транспорте, в метро, может быть, в автобусе, когда человек едет, в трамвае. Ну, в общем, в любом даже таком обычном учреждении. Как тогда быть, если ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, живут как бы без совести по каким-то своим понятиям? Есть ли смысл продолжать быть совестью? Или когда мы вступаем на вот этот ковер, нужно играть по другим правилам?
0: Я скажу так, что нам в этой жизни предлагают разные варианты ролей, разные варианты игр, будем говорить, с определенными разными правилами. Но никто никогда не вправе кому-то навязать, каким путем ему действовать и жить. Если сегодня, выбирая путь честности, путь добра, путь справедливости, а никто другой не может на меня надавить со стороны.
1: Только извини.
0: Это вот мой личный выбор, который я со своей стороны делаю.
1: Знаешь, как мне один человек говорил, что когда он был в определенной сфере, ему приходилось выбирать между плохим и очень плохим. То есть тебя ставят в таких обстоятельствах, когда, ну, как бы тебе не дают выбор сделать шаг. И ты понимаешь, да, из меньших зол надо выбрать. И ты как бы видишь, что и совесть твоя нарушается, но в то же время ты как заложник обстоятельств.
0: Ну, на самом деле, есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Но в любом случае, Священное Писание, Господь наш Творец, призывает нас, чтобы мы оставались людьми в разных ситуациях, казалось бы, даже патовых, даже безвыходных, чтобы мы проявляли человечность. Вот то качество, которое так необходимо любому человеку в любых ситуациях. Мы знаем немало библейских героев, которые находились даже в местах заключения. Мы говорим про Иосифа, да, который был... у которого было 11 братьев, он, несмотря на разные ситуации, находясь в чужой стране для него, продолжал определенные принципы, которые внутри у него, в душе, в сердце были, он пытался их сохранить и соблюсти. Да, он оказался в тюрьме за свою правду. Да, он оказался в непростой ситуации, но благодаря тому, что он оставался человеком, где бы он ни был, Господь его поднял до такого уровня, что он стал вторым человеком в этой стране.
1: Ну, а вот мы можем рассмотреть такой вариант, что, окей, человек говорит так, с теми людьми, которые со мной хорошо условно поступают, я поступаю по совести. Вот как, знаешь, бывает, ты приходишь, допустим, куда-нибудь в кафе, и вам говорит, как вас посчитать? Ты говоришь, по совести, да, чтобы человек тебе правильно рассчитал. Вот если тебе человек, ну, нормально относится, ты тоже так относишься. А те люди, которые, допустим, обманывают, да, или по-другому относятся, ты играешь по их правилам. Можем мы вот так разграничивать? Или если человек так пытается определить людей?
0: Мы иной раз пытаемся подстроиться под общество, в котором мы находимся. И это общество, оно проверяет нас, условно говоря, как мы говорим, на вшивость. Насколько мы сможем сдать свои позиции. Я думаю, что если просить Бога о мудрости, то Господь даст правильного понимания в ситуации, как правильно поступить, как лучше сделать. Я простой пример приведу, гораздо более, может быть, более такой близкий и понятный, когда, к примеру, допустим, семья, в семье пожилая женщина, бабушка, которой поставили врачи, к сожалению, смертельный диагноз. И врачи не сказали об этом бабушке, но сказали ее сыну. Сын, собрав на семейном совете всю семью, кроме бабули, кроме своей там, матери, да, он рассказал о том, что у нашей бабушки такой диагноз. Я прошу у вас, у всех, чтобы вы не говорили ей об этом, включая тех детей, которые вот, у этого сына. Все, понятно, как бы получив со всех слова, что они будут говорить, в принципе, вот момент, как бы, да, определенный, как бы, да, как быть в этой ситуации, непростой момент, но он жизненный. И вот однажды, когда не было дома, это реальная ситуация, когда однажды не было дома вот сына вот этого пожилой женщины, он был на работе, но дома остался его ребенок, Анатолий. Ему было всего 12 лет. И бабуля позвала своего внука Анатолия, вот, начала там общаться с ним, рассказывать, и потом говорит, знаешь, Толик, я хочу спросить

0: спросить тебя об очень важном моменте. Но я хочу предупредить тебя и проговорить о том, чтобы ты... Я знаю, ты всегда говоришь правду, ты честный. Вот. Ты можешь мне ответить на вопрос, который я задам? Ну, я не знаю, о чем ты готова спросить. Она спрашивает, скажи мне, пожалуйста, какой диагноз у меня? Я понимаю, что что-то, так скажем, не то, но я не знаю. Скажи правду, я тебе верю, она говорит. И вот я поражаюсь этой мудрости, которую малыш, подросток этот говорит, мальчик, это Толик. Он говорит, бабуль, врачи тебе поставили диагноз болезни, которая непростая, очень серьезная у тебя болезнь. Но я верю, он говорит, что Бог даст тебе силы это, так скажем, понять, вот, и как бы, ну, прожить, как бы пережить этот момент. Как бы на своем таком подростковом возрасте, как это возможно было, он это рассказал. И на что бабуля сказала ему, знаешь, Толик, я, в принципе, догадывалась, что у меня печальная ситуация. Спасибо тебе, что ты сказал правду. Как ты думаешь, Игорь, как отреагировал отец, который пришел и узнал о том, что его сын, Толик, рассказал все его матери?
1: Ну, ты знаешь, двояко может быть.
0: Понятно, что двояко, но в этой ситуации очень сильный выговор, да. Но, опять же, мудрость, которая у этого Толика была, он говорит, пап, а если бы ты оказался на месте бабушки, ты бы что хотел узнать? Правду или чтобы тебе продолжали врать? Вот так вот непосредственно, так скажем, да, вот с такой подростковой непосредственностью сказала. И тогда отец понял. Тогда отец понял, что его сын, который гораздо младше его, он сделал вещи правильные, которые на самом деле он, как взрослый, их не до конца понимал.
1: Как ты думаешь, как нам можно узнать голос совести? Вот как его не перепутать, что сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть?
0: На самом деле это очень непростой вопрос. Потому что иногда наша совесть настолько бывает искаженной. И для кого-то белое на самом деле есть белое, и черное есть черное, а для кого-то черное – это белое. То есть человек не видит греха в том, что он делает, потому что так живут все. Так живут его соседи, знакомые, близкие, родные. И тут самым лучшим критерием для нас, как для творений, созданных Творцом нашим, является эта уникальная книга Слова Божьего. Это наш путеводитель, наш компас, который помогает нам сверять совесть, которая у нас есть, с тем эталоном, который Бог в нас заложил.
1: Вот ты знаешь, ты затронул тему Священного Писания, Библии, и очень часто люди совесть ассоциируют с влиянием Божьим. Вот есть различия, когда мы можем сказать, слушай, ну это просто совесть. А это просто влияние Божьего. Или все-таки это как бы одно целое, от одного источника исходит?
0: Что интересно, что в принципе мы, как верующие люди, полагаем и так говорим о том, что совесть – это есть определенный такой внутренний голос, который говорит через тебя, как ну, голос Божий, там, голос Духа Святого, и работает внутри тебя. Мы неоднократно видим в Священном Писании, когда Господь говорит и через апостола Павла и призывает к совести человека. Да? Он говорит о том, что нам необходимо жить в этой жизни на основании доброй совести, чтобы мы могли иметь доброе влияние на окружающих людей. Вот. И важно, чтобы эта совесть была лучше, чтобы она была правильной, и она могла свою главную функцию выполнять. Не просто как бы внешне говорить, что такое плохо, что такое хорошо. Она могла бы, эта совесть, подсказывать нам направление, которое позволит нам становиться лучше, становиться сильнее, становиться добрее, становиться благороднее, справедливее к окружающим людям.
1: Да, ты знаешь, я вспомнил один пример, может быть, для кого-то он очень странным покажется. И я помню, когда мне рассказали, ну, я так, мягко говоря, был удивлен. Это история реально одной девушки, которая училась в университете. Один из преподавателей поставил пятерку за работу, но она посчитала, что она недостойна этой пятерки, потому что какие-то, я не знаю, там были причины с ее стороны. Она пришла и говорит, вы знаете, это не моя пятерка. я ее не заслужила. И вот когда слышишь такие истории, ну, они даже кажутся безумными, да,

0: Потому что любой человек, он наоборот мечтает. Вот ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То есть, когда тебе какой-то идет плюс, то, наверное, люди не особо горят, да, и этот плюс отдавать. Но все-таки что-то на нас оказывает влияние, что иногда нам помогает сделать вот такие правильные действия.
1: Пример такой тоже короткий расскажу. Мы один раз были в парке аттракционов в городе Саратове. Еще наш средний сын был поменьше. И мы уже вечер катались на одном аттракционе. И вдруг сын наш понимает, что у него что-то лежит. Вот, где он протягивает руку, смотрит, а там лежал телефон. Сотовый, сенсорный телефон. Несколько лет назад хороший телефон лежал. И в этот момент я, как отец, конечно, там уже вышел с аттракциона, спрашиваю, вот как вот ты думаешь, как лучше было бы сейчас нам поступить? Конечно, первая реакция, естественно.
0: Чудо, нашел телефон.
1: Чудо, да, Бог мне подарил телефон, как будто, а никто не звонит, да, пока, по крайней мере. Вот, я говорю, ну что ты, как ты думаешь? Он говорит, ну, знаешь, папа, наверное, конечно, нужно будет искать хозяина. И в этот момент я прямо как отец пытался пронаблюдать за ним, вот это в глазах его. Мы пытаемся звонить. Звоним один раз, никто не берет трубку. Второй раз. И он уже говорит, папа, зачем звонить третий раз? Ну все, мы сделали все возможное, чтобы найти хозяина. Хозяин не берет трубку, он не находит. Значит, в принципе, как бы, ну логично, что телефон может остаться. Потом звонит хозяин. Вот, конечно, Марк примет решение вернуть, естественно. Вот. И вот теперь дальше мысли такие. Что будет? Какое будет вознаграждение за его честность? За его, так скажем, такую вот...
0: Посвященность вот, такую, да?
1: Справедливость как бы его, да. Вот. Тот, у кого нет телефона такого сотового, он мечтает уже об этом. И встречаемся мы с хозяином. Вот. И хозяин ему дарит такую вот небольшую шоколадку бонусом. Я смотрю на Марка.
0: Ну, да.
1: И у него такое лицо, такое понурый взгляд. Потухшее лицо, опустил глаза. Говорят, что ты, Марк? Он говорит, ну я ожидал больше. Телефон гораздо больше стоит, что можно было бы, может быть...
0: Посолиднее.
1: Я думал, 1000 рублей он может быть даст. Ну, он как вот подросток, он размышляет об этом. И знаешь что, Игорь, самое как бы интересное, он рассказал эту историю в классе, в школе, где он учится. И многие ребята посмеялись. Он говорит, ты че, говорит, ты че, мы бы это ставили себе... Вот, я говорю, ты знаешь, Марк, как бы вот, но что ты чувствуешь сейчас? Он говорит, ну да, конечно, ожидания мои не сбылись, но у меня отсутствует угрызение совести, если бы я его оставил себе. Вот. То есть для Марка это был колоссальнейший урок в его подростковом возрасте, как правильно поступать, как работает Бог, как работает совесть. Вот мы сейчас проговорили, как это буквально реально можно было пощупать. Работу
0: духа. Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени в заключении. Что мы можем пожелать тем людям, которые пошли на сделку со своей совестью? Но они все-таки понимают, что это не так правильно, как нужно было изначально сделать.
1: Самый главный момент, что идя на сделку с совестью, мы должны понимать, никогда это не приведет нас к внутреннему миру или же внутренней гармонии, баланса внутри себя. Рано или поздно это будет нас терзать. Это, так скажем, будет нас в состоянии определенного, может быть, даже нервоза приводить. Отсутствие мира, покоя украдет мир. Дальше это то, когда мы можем обратиться к Богу и сказать, Господи, помоги мне, чтобы моя жизнь, она стала другой. Может быть, возможно, стоит позвонить человеку, которому ты вот что-то вот какое-то действие совершил, да, чем-то обидел его, чем-то огорчил. Вот. Возможно, невозможно, а стоит извиниться у него, попросить прощения, чтобы к тебе пришел мир. Потом лучше, чтобы ты обратился к Богу и сказал, Господи, прости меня, я сделал все возможное, я постарался примириться с человеком, я осознал свой поступок неправильный, неверный. Вот. Вот тут важная проблема возникает. Люди часто вот в этот момент терпят поражение. Они попросили прощения, у Бога. Но важно получить подарок от Него, получить это прощение. Поверить в то, что Бог тебя простил, если ты искренне в этом раскаялся.
0: Спасибо тебе. Дорогие наши друзья, пусть Господь вас благословит, и ваше сердце и совесть будут чистыми.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Любое общество способно стабильно существовать и развиваться только тогда, когда в основе его лежат общие нематериальные,

0: или, по-другому, духовно-нравственные ценности. Размывание и утрата таких ценностей приводят к нереализованным целям, разочарованию, конфликтам и часто катаклизмам. 9 ноября 2022 года президент России издал указ, в котором сформулированы традиционные духовно-нравственные ценности, которые необходимо сохранять и укреплять. Об одной из таких ценностей – традиционной семье – мы поговорим сегодня с членом Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, генеральным секретарем Российской ассоциации религиозной свободы, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, можно констатировать такую ситуацию, что более 30 лет наша страна заявляла, что у нас нет своей государственной идеологии. Но нет государственной идеологии, это значит, нет системы ценностей, в которой мы развиваемся, в которой мы, ну, которую мы прямо заявляем, и в которой, собственно, мы воспитываем растущее поколение и так далее. Вот сейчас мы на том этапе, когда нужно заявить о том, что же все-таки для нас важно, что является нашими ценностями. Ну, и такое заявление, ну, в явной форме от правительства, от различных государственных институтов сейчас прозвучало. Ну и, собственно, давайте мы остановимся на ценностях, которые, ну, точнее, на одной из основополагающих ценностей, которые, собственно, вот заявлены, на семье как основе общества. Почему семья так важна?
1: Ну, потому что семья – это основа. У нас раньше говорили ячейка общества. Да? Угу. Вот, но я хотел бы по-другому немножко сказать, как пастор, как духовное лицо. Я считаю, что семья – это основа человеческой жизни. Прежде всего, жизни каждого человека, потому что Господь создал человека не одного, а Он его создал, человека, как семью. И написано в Священном Писании, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их. То есть, смотрите, интересно, вроде как единственное число используется, а потом множественное, да? И это все, это, в общем-то, если мы исследуем Священное Писание, то в чем-то человеческая семья, она похожа на Троицу Божественную. Ну, в чем-то, потому что, понятно, такие сравнения прямые мы не можем поставить. Вот Отец, Сын и Дух Святой – это три личности, но вместе с тем это единый Бог. Так Бог предстает перед нами в Священном Писании. И вот по аналогии, да, наподобие, конечно, это не так в реальности, понятно, еще раз повторю, что ни в коем случае я не в прямом смысле сравниваю, да, семью с Троицей, но что-то похожее, согласитесь, есть. Муж, жена, дети, да? Вроде бы это все разные личности, но вместе с тем это что-то единое целое. Потому что написано в Священном Писании, оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей. И станут единой плотью, так написано в книге Бытия.
0: Ну, то есть, по сути, то есть, вот есть одна семья, отец, мать, вот человек, который там родился.
1: Да.
0: И он свою прежнюю семью оставляет для того, чтобы создать...
1: Создать новую семью, да. И вот в семье он, ну, Господь описывает так, в семье настолько близкие отношения, что, по сути дела, муж с женой становится единой плотью, неким таким единством, да? Вот. Но это, конечно, мы говорим о той семье, которую создал Господь, и которую Он видит, да, вот, как она должна быть. Потому что в современном мире, к сожалению, семья уже стала нечто другим. Вот. Она трансформировалась в современном мире. Понятия о семье трансформировались. Они искажены грехом, искажены светским обществом. И сегодня если мы смотрим на светское общество, особенно на западные какие-то сообщества, то вообще непонятно, что такое семья.
0: Ну, как непонятно? Семья – это некое объединение двух людей.
1: Вот именно, что двух людей, а может быть…
0: С общей экономикой.
1: А вот вы, кстати, не правы.
0: Нет.
1: Потому что в некоторых, да и в большинстве западных сообществ, так они не говорят уже, что двух людей. А может быть, трех, а может быть, четырех, а может быть, пять людей. Это тоже, как, вот понимаете, то есть настолько аморфно, абстрактно сегодня в секулярном обществе понятие о семье, что его вообще нельзя, его трудно сформулировать. Вот. Но даже если мы вернемся, допустим, к нашим проблемам, потому что я все-таки сторонник, чтобы нам решать проблемы в нашем обществе, в российском обществе. Понятно, что мы смотрим на западное общество, что-то плохое мы там видим, мы стараемся это исключить в нашем обществе, что-то хорошее там тоже есть, и немало хорошего есть, мы его можем взять на вооружение, да? Но мы прежде всего думаем, заботимся о России. И в России тоже очень-очень много проблем. Они, может быть, эти проблемы не такую крайнюю форму приобретают, как вот в западных странах, о чем мы говорим, но они тоже существуют, потому что сегодня в России очень большой процент. Я не могу сейчас точно сказать по статистике, но Россия в первых рядах стран по количеству разводов. Очень много семей распадается.
0: Ну, в разные годы по-разному было, но одно время было количество разводов даже превышало количество браков.
1: То есть мы как бы занимаем первые места в мире вот из всех стран по количеству разводов, и уж точно первое место в мире по количеству абортов. Это я недавно слышал официальную такую статистику. Где-то вот 300 до 400 тысяч, так было озвучено, в год происходит абортов. Аборт согласно духовным традициям большинства конфессий в России – это убийство. Убийство ребенка. Да, он еще не родился, но он уже есть. Угу. И представьте себе 300-400 потенциальных граждан, и уже в принципе тысяч, да, уже по сути граждан, живых людей каждый год убивают. Это огромные, страшные цифры. И сегодня правительство, общественные, религиозные лидеры очень сильно этим озабочены. Потому что очень трудно запретить, да, запретить аборт. Это может привести к каким-то еще более негативным последствиям, к тайным абортам, например. Угу. Но вместе с тем, просто сидеть и наблюдать за этой картиной и ничего не делать тоже нельзя, потому что это огромное количество жителей нашей страны погибает, а у нас-то явно демографический кризис. У нас рождаемость-то гораздо ниже, чем смертность.
0: Но мне кажется, все-таки надо разделять демографические какие-то проблемы и проблему нравственную, которая, ну, когда человек просто принимает решение в силу, иногда в силу каких-то обстоятельств.
1: А как разделить? Это же взаимосвязано. Это как раз демографические проблемы напрямую связаны с проблемами духовности и нравственности, морали в нашем обществе. Потому что, смотрите, мы затронули эту тему, наша проблема российские, разводы. Но у нас еще одна проблема. У нас браки-то не создаются. У нас сейчас в обществе нормой стало сожительство. Угу. И именно нормой. То есть, когда я говорю об этом даже там, родственникам своим, да, они меня не воспринимают, они говорят, о чем ты говоришь? Сейчас все так живут и...
0: Давайте, может быть, проговорим вот этот вот момент, что же такое семья в библейском понимании. Ну, то есть, вот что это такое? Вот мы уже сказали, что семья – это двое, одна плоть, то есть некий очень прочный союз. Что еще? Какие характеристики вот именно библейские?
1: Ну, библейские характеристики еще самое главное, что это не просто союз, но это священный союз. То есть союз, скрепленный самим Богом, этот завет. У нас обычно как вот в семье создается, люди приходят в ЗАГС, и там работник ЗАГСа регистрирует брак и объявляет мужем и женой, да? Угу.

0: Вот. Ну, присутствуют родственники, торжество. Это государственный акт создания семьи. И для практически всех конфессий это очень важное значение, чтобы брак был зарегистрирован официально. Угу. Чтобы это не было просто сожительством. Но кроме этого, кроме регистрации государственной, еще происходит бракосочетание в церкви, когда пастор или священнослужитель совершает особую молитву и объявляет перед Богом создание семьи, объявляет мужем и женой перед Богом. Вот это как раз показывает, что семья – это не просто зарегистрированный даже брак, но если мы в соответствии с Священным Писанием, не просто зарегистрированные людьми, какими-то государственными органами союз, но семья – это священный союз, который скреплен самим Творцом. И почему это важно? Потому что Бог, Создатель семьи, скрепляя этот союз между мужем и женой, Он потом помогает семье сохраниться, развиваться, детям рождаться, да, воспитывать детей. То есть для верующего человека, в общем-то, главою семьи является сам Господь. Для мужа и жены. Главой семьи является Господь. Интересно, что в Священном Писании и среди людей, среди мужа и жены тоже роли распределены. Мужчина является священником в семье. Так написано, да? Женщина тоже ответственна за духовное
1: воспитание. Я прошу прощения, прежде чем лях, подразумевается, что необходим некий определенный обряд, ритуал, или ну, просто сам факт бракосочетания. Вот мужчина и женщина приняли решение о том, что они живут вместе, и Бог уже это фиксирует как священный союз.
0: Нет, конечно. Дело в том, что верующие люди, они не могут жить вне общины религиозной. Угу. Это не может быть, во всяком случае. Священное Писание говорит, что верующие приходят в собрание, да, на поклонение Богу, то есть они вместе, совместное поклонение производят. Священное Писание говорит о совместном поклонении. А раз есть совместное поклонение, есть церковь, есть религиозная община, то обязательно совершение вот этого обряда бракосочетания в церкви или в религиозной общине, если мы говорим о каких-то других традициях религиозных. То есть это определенное священнодействие. Вот, это не просто там они решили жить вместе. Вот, кстати говоря, это и ошибка-то многих людей, которые считают, что, ну, а зачем нам в государстве регистрировать брак? Вот мы решили жить вместе, вот мы помолились Богу, и вот Бог нас скрепил. Вот мы создали семью.
1: Ну, то есть обратная ситуация тоже важна. То есть верующему человеку недостаточно просто перед Богом.
0: Да, то есть здесь перед Богом и перед верующими, перед церковью. Перед церковью. Ну, кстати говоря, в Священном Писании церковь не только же на земле, но и на небе тоже. Там есть ангелы, есть небожители, да, говорит Священное Писание. И они тоже являются свидетелями этого свадебного торжества. Вот. Но это очень имеет большое значение. Почему? Потому что человек тогда, и мужчина, и женщина, они понимают, что все серьезно. И разрыв вот, брака, развод, да, это, по сути дела, измена Богу. Это разрыв завета с Богом. По сути, это разрыв завета с Богом. Поэтому в церкви христианской, во всяком случае, я вот сейчас говорю о христианской церкви, отношение к разводам очень и очень серьезное. Фактически вот, они недопустимы.
1: Тоже вот хотелось бы вставить в этот именно момент. Многие люди говорят, брак – это очень серьезно. И коль скоро он очень серьезен,

0: Я на самом деле не знаю, с какими я проблемами в дальнейшем столкнусь с этим человеком. Поэтому мы решили пожить вместе, определиться, и тогда уже заключить вот этот вот, вот этот вот союз, в том числе и перед Богом, и так далее. Я общался, несколько раз с молодыми людьми сегодняшними, и, если честно, достаточно трудно говорить, то есть люди сейчас весьма рациональны и говорят, да, в Библии вот так написано, но в те времена, когда это было написано, во-первых, не было каких-то, таких регистрационных действий, там, государственных или каких-то. То есть, вообще говоря, вот эта вот ситуация соединения мужчины и женщины в семью, она в разные годы на протяжении, тысяч лет после того, как нам дано Священное Писание, оно выглядело по-разному.
1: Принцип оставался один и тот же.
0: Да, принцип оставался один и тот же.
1: А принцип – это ответственность. Я понял ваш вопрос.
0: Да, да. То есть суть в чем? Ответственность большая. Так может нам сначала проверить, и только после этого уже заключить союз. И не всегда находишь аргументы, что сказать в такой ситуации.
1: Здесь возникает вопрос ответственности. Дело в том, что невозможно узнать человека, если ты ни за что не отвечаешь. Uh-huh. В браке я говорю про брак, естественно, uh-huh. про брачные отношения. Когда человек заключает брак, он регистрирует его в государственных органах, и в церкви наступает определенная ответственность у мужа и жены. Причем подкрепленное законами государства, угу. общества, традициями той или иной религии, в которой заключен брак. И эта ответственность помогает семье сохраниться, не распасться и, воспитать, поколение, молодое, духовно-нравственных ценностях. Если мы говорим о сожительстве, такой ответственности нет. И это чувствуют мужчины и женщины. Они чувствуют, что в любой момент что-то им не понравилось, они могут разбежаться.
0: Так свобода же.
1: Свобода, да. Но это как раз залог того, что семья очень быстро распадется. Нет ответственности. А когда есть ответственность, поженились, да, тем более в религиозной общине, что-то в семье происходит, а оно неизбежно происходит между двумя людьми. То есть я еще не встречал какую-либо семью, которые там прожили несколько лет, да даже хотя бы год прожили, и сказали, мы ни разу не ссорились, у нас все было хорошо, никаких проблем вообще не было. Я просто не поверю, потому что я сам прожил 28 лет.
0: Я знаю таких, кто так говорит.
1: Говорить они могут все что угодно, но я еще раз говорю, я просто не поверю, потому что семья – это всегда определенные трудности, определенные вызовы, определенные проблемы. Так вот, когда есть ответственность, когда брак зарегистрирован и в церкви, и в государстве, тогда человеку трудно избежать этой ответственности. Он как-то старается подстроиться, что-то предпринять, как-то себя сдержать, в чем-то простить своего супруга, то есть он как бы работает над тем, чтобы сохранился этот брак. То есть уже не просто так не понравилось, разбежались. Когда этого нет, просто сожители. Что-то там трудность возникла малейшая, раз они разбежались, ответственности никакой нет, понимаете? И тем более перед детьми, потому что, смотрите, если начинают сожительствовать, люди без вот этих брачных отношений, рождаются дети. А они же должны быть защищены законом, их права должны быть защищены, понимаете? Родители обязаны им давать какие-то материальные блага, давать им образование, заботиться о них. Все это регулируется законом. Если сожители, как это будет регулироваться? Страдают уже дети, понимаете?
0: То есть мы приходим к тому, что...

0: На ответственности вообще все должно быть построено.
1: Ну, конечно.
0: То есть, если есть ответственность, то можно строить, то можно строить какие-то планы, можно что-то там...
1: То есть, любой союз, договор, он, если мы говорим, что это священный союз, священный договор, он предусматривает ответственность сторон. И тогда этот договор работает.
0: Ну, верующие люди это должны понимать. То есть, ну...
1: Но я говорю сейчас для неверующих людей. Ага. Вот как раз для неверующих. Потому что они-то исходят с той логики. Вот мы живем, поживем, попробуем, а вдруг мне этот человек не подходит. Но так нельзя узнать человека.
0: Мы живем, неизвестно, подходит он мне или нет. У нас уже накапливается какой-то багаж отношений, все прочее. И над этим, над этими отношениями все время висит,
1: конечно.
0: Не понравилось, разбежались.
1: Ну да, а потом, понимаете, любовь-то, она должна быть, ну, Христос нас во всяком случае учит, бескорыстной должна быть любовь, да, вот, и в семье в том числе. Бог призывает супругов отдавать эту любовь друг другу, а не только брать, да. И смотрите, вот пожили там год, два, три, сожительствуют, без брака живут, 5 лет прошло, некоторые там 10 лет, раз разбежались. Но это трагедия же для супруга, да, для другой стороны. Трагедия. Он бросил ее, например, или она бросила его. То есть в этом случае человек ломает судьбу другого человека в чем-то, понимаете? Он создает трагедию. Поэтому в браке, когда мы живем, мы должны думать-то не о себе прежде всего, а о своем возлюбленном, о своем супруге. Ну, так учит нас Священное Писание. Возлюби ближнего твоего, а кто самый ближний для человека? Это его супруг, законный супруг.
0: Ну, иногда люди даже не осознают, что они получают там какие-то травмы. Но тут ведь есть и третья сторона, скажем так. То есть есть муж, есть жена, которые там не сошлись характерами, но есть, если они достаточно долго живут, если они живут не для себя, то у них есть дети.
1: И дети, конечно, конечно, и дети тоже, они в этом случае страдают, и, ну, конечно же, тоже их судьба ломается. Я вот еще хотел сказать, я слышал такое мнение, ну, вот раньше же не было ЗАГСов, но раньше функции ЗАГСов выполняла церковь. Ну, если в библейские времена мы заглядываем, да, вот история народа Божьего, да, там были церковные законы, ну, законы...
0: То есть были тоже книги, записи какие-то?
1: Конечно, безусловно. Да даже и не в записях дело, а были определенные традиции, причем они гораздо строже в то время соблюдались людьми, чем современные законы. Понимаете, и традиции в семье в том числе были очень строгие такие. Например, в Ветхом Завете за... прелюбодеяние побивали камнями. Представляете, насколько это все было, ну, серьезно и строго. Поэтому нельзя так сказать, что если раньше не было ЗАГСа, то, значит, это не было никаких там, никакой ответственности, никаких законов семейных. Они были, и Бог их дал, и немало дал. В Ветхом Завете вот мы читаем об этих семейных законах, что должно быть, как должна строиться.
0: Олег Юрьевич, проблема понятна. Ну, то есть, она видна невооруженным глазом, то есть, то, что нет прочной семьи, то, что мало детей рождается, ну, и, в общем-то, понятно, что такое общество будущего иметь не может, ну, просто потому, что вымрет, или если не вымрет, то выродится, ну, полностью. Как решать?
1: Вот как раз об этом указ президента 809, который... появился в 2022 году, в ноябре 2022 года. Этот указ, он, конечно, для государственных служащих прежде всего, да, для государства, потому что это указ президента. Этот указ говорит о том, что государству нашей страны необходимо оказывать всяческую помощь общественным, религиозным, государственным учреждениям, институтам, для того, чтобы у нас были нормальные семьи, для того, чтобы у нас было меньше разводов, меньше абортов и так далее. Это я уже перефразирую. Угу. Что имеется в виду? государство будет.

0: будет выделять деньги, конечно, прежде всего идет речь о финансах, для различных программ. Эти программы могут быть в средствах массовой информации, в образовательных учреждениях. Эти программы могут быть реализованы общественными организациями различными. И, конечно же, религиозными организациями. Религиозные организации тоже могут получать поддержку от государства, в том числе и финансовую, в реализации каких-то программ, направленных на укрепление семейных ценностей и на проповедь семейных ценностей. Вот, например, вот церковь проводит библейскую программу, учит людей тому, что говорит Священное Писание. И это уже является, на мой взгляд, вкладом в укрепление духовно-нравственных ценностей, о которых говорит указ президента. Потому что, если мы посмотрим на указ президента, то там среди ценностей вот этих духовно-нравственных – это жизнь человека, достоинство, права и свободы, любовь к отечеству, семья, вот, о которой мы говорим, крепкая, нравственные идеалы, гуманизм, честный труд, ответственный. Это все те ценности, которые базируются на Священном Писании. То есть, если мы проповедуем Слово Божие, Священное Писание, то мы тем самым, ну, я уже говорю за религиозные организации, привносим вклад в реализацию вот этого указа президента об укреплении духовно-нравственных ценностей, российских духовно-нравственных ценностей. А это, в свою очередь, ведет к укреплению общества, страны, к процветанию нашей страны, к процветанию России, к возрождению России, да? К чему-то лучшему, новому.
1: А, знаете, чего, мне кажется, не хватает? Вот когда смотришь, ну, более или менее не современные, а, ну, скажем, 20-30 лет назад голливудские фильмы, в них вот часто, когда конфликты какие-то происходят, ну, у человека там выбор работы, там еще чего-то, вот там идет вот, ну, такой вот нитью, что семья, она всего важнее. То есть работа, оно там где-то, да, да, когда-то. То есть там какая-то карьера, там еще что-то. Вот много фильмов, там у них конфликт семьи и карьеры, когда человек выбирает семью. То есть вот эти вот семейные ценности, там было время, они вот насаждались традиционные. Вот, наверное, нужно, чтобы...
0: Но это уже не задача как бы религиозных объединений, это задача государства, чтобы транслировать эти ценности, ну, воспитывать, кажется, культивировать через современные масс-медиа.
1: Мне кажется, религиозных тоже. Надо вообще говоря, говорить, что семья важнее. Семья важнее, ну, работа.
0: Ну, вы говорили сейчас о масс-медиа, я просто немножко да, об этом.
1: Спасибо, Олег Юрьевич, за эту беседу. Семья – основа нашей жизни. В семьях выросли мы, в семьях растут наши дети. В семье мы получаем и отдаем любовь и поддержку. Но семья не возникает и не существует как данность. Отношения нужно строить, сохранять и защищать, посвящая этому время и силы. Берегите друг друга. Всего доброго. До свидания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что жираф не умеет зевать? По крайней мере, за всю историю наблюдений зоологи ни разу не смогли застать его за этим занятием. Что еще необычного в этом элегантном красавце? Об этом нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Оля.
0: Я вижу, вы нам принесли какое-то пособие интересное. Это связано с жирафом?
1: Да, конечно. Я вам принесла макет шеи жирафа. Здесь мы видим достаточно длинная шея. Наверняка вы видели жирафа в зоопарке.
0: Да, видела живого жирафа. Впечатляющее зрелище очень.
1: Да, а вот для тех людей, которые не видели жирафа в зоопарке, можно посмотреть и сравнить их с машиной. Обыкновенная машина человека, и увидеть, насколько это большое и высокое животное. Так вот, само тело жирафа имеет высоту 3 метра. Угу. Вот представьте, это только тело.
0: Ну, да.
1: А шея 2,5 метра.
0: То есть, получается, он выше 5,5 метров жираф, да?
1: Да. Великан. Достаточно высокий. Ну, конечно, самцы выше, чем самки. Но это достаточно высокое животное.
0: Ага, но у нас ведь не просто какая-то там палка, а пирамидка именно, да?
1: Да, пирамидка.
0: Именно она, макет.
1: Здесь вы видите 7 частей. Это значит то, что шея жирафа, она состоит из 7 позвонков. Ну вот в данный момент мы видим, что именно 7 позвонков, они обеспечивают всем млекопитающим, не только жирафам, идеальное строение. Вот. Давайте представим с вами, что если бы здесь было не 7 позвонков, а было бы больше.
0: Больше. Вот я считаю, что при такой же длине шеи, если позвонки были бы покороче, но их было бы больше, то шея жирафа была бы более гибкой.
1: Конечно, количество позвонков увеличило бы давление на весь организм животного. То есть это увеличились бы количество суставов. То есть это, опять же, суставы прикрепляются к мышцам, и намного больше получается мышечная масса,
0: да,
1: и тяжелее.
0: Тяжелее, да?
1: Тяжелее, она так, тяжелее и тянет уже вперед животное.
0: Но это, конечно, минус.
1: И сложнее, конечно, удержать ее будет в равновесии. А вы понимаете, что жизнь жирафа, она, к сожалению, не в раю проходит. Там хищники, нужно не только смотреть по сторонам, но еще и убегать от них.
0: То есть это все так сбалансировано.
1: Да, конечно. И вот интересно, что хотелось бы еще отметить в строении шеи. Не только количество позвонков, как мы с вами сказали, это 7, это универсальное число.
0: Ну, даже у человека, насколько я знаю, 7 позвонков шеи.
1: Да, у всех млекопитающих количество позвонков 7. Ну и также еще интересно строение трахеи. То есть органа, который является, как бы сказать, трубой, которая проводит воздух от рта до легких. Это трахея. Ну вот, Оля, мы с вами имеем шею, которая не такая длинная, как и у жирафа, но
0: наверное,
1: имеем...
0: это к лучшему.
1: И имеем тоже трахею. И вот проблема в чем заключается, что и у нас, и у жирафа образуется вот в этой трахее мертвое пространство.
0: Что это такое?
1: Или его еще называют мертвый воздух. То есть, когда животное или человек, оно вдыхает воздух, а воздух проходит к легким. Угу. Но здесь остается другая часть воздуха, которая не доходит до легких. Это называется мертвым воздухом. Также и у человека. Но мы с вами не страдаем от этого.
0: Ну, у нас вот такая длинная шея.
1: Да, мы вдохнули, выдохнули, у нас с этим нет проблем. А у жирафа шея, она длинная. И, конечно, достаточно нужно хорошо обеспечивать организм кислородом, воздухом. И у жирафа для решения этой проблемы есть очень большие легкие, которые работают вот как насос, они качают этот воздух, и вот этого воздуха, который называется мертвым, который у нас остается в трахее, его остается намного меньше.
0: То есть они его быстрее выгоняют, быстрее всасывают.
1: Да. Ну и, конечно, вы наверняка спросите, как же жираф с такой шеей вообще может жить? Как он, допустим, наклоняется? Кружится ли у него голова?
0: Я легко могу представить, как жираф ест листву,

0: потому что у него длинный шеи, он может достать, наверное, до любой верхней веточки. Но мне трудно представить, как он пьет.
1: Пьет воду.
0: Мне кажется, что жираф нагибается, у него кровь приливает к голове, он теряет сознание, а тут в засаде лев сидит. Вот такая безрадостная картина складывается.
1: Конечно, для льва это было бы мечта, да, чтобы так легко вот заполучить жирафа. Но не тут-то было. Жираф имеет в своем строении очень сложную структуру артерий и вен. То есть кровь, которая поступает к голове, она проходит по артериям, которые имеют плотную стенку сосуда. Угу. И, соответственно, вены имеют тоже плотную стенку,
0: то есть имеют не так-то они легко клапаны. Растягиваются.
1: Да, имеют клапаны. Да. А сердце у жирафа, оно тоже увеличенное, не только шея.
0: Угу. А сердце... Ну, правильно, если такая шея, да, то к голове-то вообще мозг должен снабжаться кислородом. Раз кислородом, то значит и кровь должна к нему в первую очередь поступать.
1: Под большим очень давлением. Да. Поэтому вот мы знаем, что сердце является своеобразным насосом, который качает кровь по всему организму. Это не только голова, но еще и конечности, которые тоже нуждаются в крови.
0: Ну, к ним-то легче, она просто стекает вниз и все. А вот в голове, когда ставит столько крови.
1: Под высоким давлением.
0: И вот эти клапаны помогают.
1: Да, именно клапаны помогают тому, чтобы... в голове, в мозгу у жирафа не произошло вот это вот перенасыщение, можно сказать, кровью. Что еще интересно, что при таком высоком давлении, которое есть в организме жирафа, его клеточки, кровяные тельца, эритроциты, они имеют очень маленькую поверхность, то есть они сами по размеру очень маленькие. Ну, возможно, вот ученые, они говорят о том, что это связано именно с тем, что кровь должна доставляться именно к голове и также к другим частям тела, поэтому кровь должна быть, иметь маленькие клеточки, угу, чтобы проникать во все капилляры, во все, да, во все в такие очень мелкие сосуды организма. Опасность в том, что наверняка, когда нападает лев или еще какой-то более крупный хищник, они могут, наверное, прокусить, да, вы думаете, кожу жирафа.
0: Да, вот хватает лев жирафа за ногу,
1: да,
0: даже если он его, например, не свалит, а жираф сумеет вырваться и убежать, у него остается рана, и под таким давлением кровь.
1: Наверное,
0: и
1: он хлещет фонтаном, вы думаете.
0: Да, это ужасно, но вот как-то так и думается.
1: Ну вот тоже здесь Бог создал жирафа, конечно, учитывая на будущее, что на него будут охотиться, угу, такие крупные кошки, как львы, создал его с очень плотной кожей. То есть кожа у жирафа, она достаточно плотная, ее не прокусит хищник, будь то кошка, будь то гепард, вот лев, вот мы говорим о них. И сеть капилляров и сосудов, она проходит не на поверхности, вот, допустим, как у нас с вами, у людей, а именно внутри, в глубине, в мышцах, там вот проходит вот эта вся сеть кровеносных сосудов.
0: Ну, то есть небольшая ранка, она жирафу не повредит никак?
1: Нет, нисколько.
0: А жирафы питаются листьями акации, да, насколько я понимаю?
1: Да.
0: А если верить сторонникам теории эволюции, то... У жирафа такая длинная шея, и получилось как раз в результате того, что он тянулся за этими листьями, у него шея там на протяжении тысячелетий удлинялась. А ведь другие животные тоже питаются этими же листьями? Есть такие животные, да?
1: Конечно,
0: и они, кажется, не эволюционировали.
1: Конечно, есть такие же животные, которые питаются акацией в таких же тяжелых условиях, допустим, как саванна, или даже, может быть, это афганская пустыня. Там мы можем с вами вспомнить афганского козла, который, вот, как мы с вами видим, он забирается на деревья и легко по ним
0: козлы
1: передвигается. Да, козлы вот
0: нашли
1: они...
0: прекрасный выход из положения.
1: Да, они не страдают. Они, конечно, все объедают снизу. Другим животным приходится, можно сказать, подбирать за ними. И еще они умудряются залезать на самые верхушки деревьев и еще и деревья объедать. Также мы можем с вами вспомнить антилопу. Вот здесь мы видим, это антилопа, она тоже тянется наверх к дереву и тоже имеет, как бы вот мы видим, длинную шею, и при этом у нее тоже длинный язык.
0: Но не настолько длинную, она еще так спокойно на задние ножки встала, дотянулась куда надо.
1: Да, да, вы правильно заметили, ей приходится все равно вставать на задние ножки, чтобы дотянуться до...

0: хоть ближайших листиков, которые не съели козлы.
1: Угу. Дарья, я еще хотела спросить. Когда рождается жирафенок, он не может повредить себе шею? Она же такая длинная.
0: Ну вот интересно, что при рождении как раз-то жираф, он не повреждает себе шею. Жираф, он вынужден в условиях опасности, в условиях того, что вокруг бродят хищники, такие как лев, он вынужден рожать стоя.
1: Чтобы есть, видеть далеко вокруг, да?
0: Мать жирафа, она вынуждена вот как бы держать, стоять на посту, и поэтому она вынуждена стоять.
1: Ну да, она же с двоих отвечает все-таки, ответственность-то больше.
0: Конечно, но это стоя можно легко постараться убежать от хищника.
1: Так тем более, если жирафик упадет с такой высоты, он себе не только шею сломает, а и ноги тоже. Как же он не повреждается во время родов?
0: Ну вот интересно, что жираф во время родов, вообще весь процесс рождения жирафа во время родов происходит так. Жираф, маленький жирафенок, он выходит из мамы, да, передними копытами вперед. Потом уже выходит голова. При этом еще он продолжает еще дышать не собственными, как бы сказать, легкими. Ноздрями, да, легкими, а за счет именно плаценты, которая сообщает кровь матери с ребенком. Дальше, конечно, ну, когда мать, она тужится, она проталкивает дальше своего ребенка к выходу.
1: Я уже даже волноваться начинаю, что же дальше будет.
0: Жирафенок, он выходит вперед, как мы говорим, ногами передними, потом голова, потом дальше тело. Ну, естественно, тяжесть потом уже остального тела, это задняя часть жирафа, ноги, они уже, как бы, вот
1: но
0: сказать...
1: Они более узкие,
0: да, они, по фотографиям. Да, они, как бы сказать... давит на него, и он уже просто как бы оттуда выпадает.
1: Да, и падает.
0: Да, падает, но при этом он не ломает себе шею. Жирафенок падает, как бы сказать, вот себе на плечо.
1: Угу.
0: То есть при
1: падении... плечи у них такие крепкие, да?
0: Ну, это массивные. Крепче, конечно, чем шея. Ну, что очень важно при рождении жирафенка? Вот как-то в зоопарке я видела, когда рожал жираф, то там такая проблема случилась. Жирафиха, да. Она долго не могла разрешиться родами. Уже длились часы, и вышел только вот голова жирафика и ножки. И все, основная часть тела оставалась еще внутри матери. И вот жирафиха, она начала опускаться. То есть здесь уже начали очень сильно беспокоиться смотрители зоопарка. Почему? Потому что она... может сесть и буквально вот своим весом раздавить, сломать шею. Вот здесь вот как раз вот может сломаться именно шея ребенка. Но как-то вот она присела, и смотритель зоопарка, он аккуратно к ней приблизился и показывал ей, нужно тебе встать, вставай. И... конечно, побуждаемый инстинктом приближения какого-то странного непонятного объекта, да. Она встала. И, можно сказать, вот на таких дрожащих ногах она смогла разрешиться родами, и жирафенок родился, благополучно упал на землю, опять же, на плечо себе. И, слава богу, через...
1: все вздохнули с облегчением,
0: да, через несколько минут смог встать.
1: Но они, как и другие копытные, очень быстро начинают стоять на собственных ножках. Да?
0: Конечно, для них это вопрос жизни и смерти.
1: Ну, да. Иначе сидят.
0: Если мать вынуждена рожать стоя, то, конечно, ребенок он тоже должен встать очень быстро. Ну, и мать, она тоже подбадривает его постоянно, она лижет его, и они встают.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вот, ну, человеку от жирафа, в принципе, никакой пользы нет. Это не вьючное животное. Какую пользу он в природе приносит?
0: Ну, прежде всего, его польза – это эстетическая. Мы очень восхищаемся этими животными. Для природы. Здесь, конечно, жираф, он является тем, кто поедает растения сверху.
1: Угу.
0: Сверху – это акации.
1: А почему это важно?
0: Там, где не могут достать другие животные. Растения, они обычно, когда сильно загущаются, они создают тень. Тень под собой, а тень, она мешает росту травы. Ну вот такие вот озеленители, жирафы, они стригут
1: садоводы.
0: Эту траву, да, сверху. Поэтому вот жираф, он тоже является частью нашей экосистемы.
1: Да. То есть мы можем сделать вывод, что жираф занимает свое место в мире, а человеку, ну, в отношении жирафа и в отношении любого другого существа, нужно, благодаря мудрости, которую Бог ему дает, понять это место и не навредить.
0: Да.
1: Дарья, спасибо вам за интересные сведения, за рассказ о жирафенке. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Заходите на наш сайт, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

0: Когда мы поменяли дачу, я был весьма разочарован. Дело в том, что вместо ожидаемой по обозначению на карте довольно большой реки с красивым названием Понарь, мы увидели, что в реальности она оказалась небольшим ручейком. Осушая болото, люди спрямили русло, а через некоторое время речка обмелела, и теперь местные жители называют ее Валовой, за рукотворные валы по берегам. А от болота, кстати, также обещанного картой, остались пара ям с водой и отводная канава. Но за 10 последующих лет многое изменилось. Недалеко от соседнего товарищества поселились бобры.
1: Они перекрыли отводную канаву плотиной. И болото, которое человек раньше осушил, снова наполнилось водой. Более того, эти инженеры-гидравликусы мира природы, бобры, соединили свое болото с соседними торфяными ямами. Образовалось большое озеро, берега которого бобры изрыли норами, где и поселились своей дружной семьей.
0: Со временем бобров стало больше, и все подходящие для нор берега оказались заняты. Казалось бы, вот и закончился золотой век бобриного царства. Но нет.
1: Нехватка места для нор не помешала бобрам дальше обустраивать свое поселение. Вот это грандиозное сооружение из веток и земли – не что иное, как знаменитая бобровая хатка. Для бобров это и укрытие, и жилище, и родильный дом. А вот и следы семейной жизни бобров. Это короткое бревнышко, не что иное, как конфетка, которую бобры-родители принесли своим малышам. Кора на ней полностью объедена. Это значит, бобрята хорошо покушали.
0: В последние годы на речке Валовой появились плотины, а с ними омуты и быстрины. Выше одной из плотин образовался глубокий пруд. Берега заросли ивы, ольхой и осиной, чья кора столь вкусна и питательна для строителей плотин, нор и хаток. Валовая снова стала Понарью. Подведем итог. Человек превратил речку с заводями, омутами и перекатами в мелкую прямую канаву, а бобры вернули речке разнообразие. Человек осушил болото, увеличив опасность пожаров. Бобры же вернули лесу воду, а значит и защиту от огня. Русский пейзаж с извилистыми речками и перелесками называют бобровым ландшафтом. И по своей способности преобразовывать окружающую среду, бобры занимают второе место после человека. Но в отличие от людей, бобры поддерживают в природе постоянство и разнообразие. Обводняя торфяники, бобры исправляют человеческие ошибки. Работая не спеша, но непрерывно, они совершают великое. Их нехитрые гидротехнические сооружения востребованы всем природным сообществом. Размышляя о глупости людей и мудрости Божьих созданий, Агур сказал: «Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Если бы Агур жил в наших местах,

0: В этот список вошли бы и бобры.
1: Одна старая пословица гласит «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, как

удивительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 0,1 мм в поперечнике.
Они собраны в плотные ряды на

напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. «Я токсичен и ужасен на вкус. Оставьте меня в покое». Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя. Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

Нужны ли границы до брака? Или это уже давно в прошлом? Зачем себя хранить, если можно получать удовольствие? Зачем себя чем-то ограничивать, если можно брать от жизни все? Или все это иллюзия удовольствия, и все намного сложнее? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по.

0: Когда мы говорим о чистоте отношений до брака, большинство людей сразу думают только о сексуальной сфере. Но в действительности вопрос-то гораздо глубже. Это же не просто делать или не делать, а вопрос внутреннего состояния, зрелости, способности к самоконтролю. Психологи называют это умением выдерживать напряжение близости, когда чувства сильны, но человек способен оставаться ответственным. Ведь настоящая близость не начинается в постели, а в сердце, с доверия, открытости и уважения к границам другого. Сергей, почему в Библии так много говорится о святости тела и чистоте?
1: Это очень важно. И я хочу для начала прочитать текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 текст. Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божии». А здесь Павел говорит очень важную вещь, что мы должны воспринимать себя как уже даже не свои, то есть мы не владельцы над собой, уже Господь нас купил своей смертью, Он за нас отдал свою жизнь, и мы теперь Его, мы выкуплены как верующие. И теперь Дух Святой живет в нас, или может жить в нас. Это уже зависит от нас, как мы относимся к своему телу. И тело — это храм Духа Святого. Он пишет, что вы, ваше тело — храм Духа Святого. Если вы будете сохранять его в чистоте, Дух Божий будет жить в вас. Конечно, мы хотим, чтобы Господь нас жил, чтобы Бог через нас действовал, чтобы мы могли жить по Его воле. Если же мы не заботимся о своем теле, если же мы грешим, если же грех наполняет нас, то Дух Божий не может жить в таком теле. И тогда Он, Бог нас оставляет, и с нами может случиться другое, да, то, что мы бы не хотели. Вот. Потому что написано в Евангелии, если уходит, не заполняется дом, то приходят злые духи, и они наполняют дом, и это для человека бывает очень плохо. То есть поэтому нам нужно оберегать наше тело как храм, в котором может жить Господь. А вот мне интересно, Ирина, что психология говорит о ценности границ до брака?
0: Вообще исследования показывают, что пары, которые откладывают физическую близость, чаще оценивают отношения как более стабильные и эмоционально насыщенные. Например, исследование университета Бригама Янга в 2012 году показало, что у тех, кто сохранял сексуальную чистоту до брака, удовлетворенность браком выше на 22%, а уровень доверия почти на треть выше, чем у тех, кто начал интимные отношения до брака. И почему так? Потому что способность ждать – это показатель зрелости. Человек, который умеет ставить границы до брака, сможет уважать их и после. Когда в начале отношений нет границ, часто теряется чувство ценности партнера. Все происходит быстро, страсть ослепляет, а потом наступает охлаждение. И кажется, что любовь прошла. Но на самом деле это не любовь проходила, а она просто не успела вырасти. И если физическая близость опережает эмоциональное и духовное единение, отношения лишаются основания. Существует важный даже психологический принцип – близость требует времени. Когда человек быстро открывается телом, эмоциями, планами, он как будто вкладывает все сразу. Вот он все выложил и не проверил даже, выдержит ли это все отношения. Это как дом, где стены поставлены до фундамента. Сначала красиво, но недолговечно. И вот чистота до брака – это не ограничение, это защита от иллюзий. Она дает возможность увидеть, какой человек рядом, способен ли он к ответственности, умеет ли ждать, готов ли к завету, а не только к удовольствию. И современная психология называет это понятием эмоциональных границ. Люди, которые умеют выстраивать личные границы до брака, позже легче сохраняют верность и уважение в браке. Границы – это не стены, это понимание, что мне можно, а что ранит другого. Если человек нарушает границы до брака, велика вероятность, что он будет нарушать их и потом, уже в браке. Психологи замечают, что там, где нет ясных границ, появляется тревожность. Люди начинают бояться потерять партнера, начинают подстраиваться, идти против себя, лишь бы удержать. А чистота до брака учит противоположному – уважению к себе и к выбору другого. Это умение быть в отношениях не из страха, а как раз-таки из-за любви. Когда один старец спросил юношу, когда ты держишь в руках драгоценность, ты бросаешь ее на землю? Тот ответил, ну, конечно, нет. Старец сказал, так почему же ты бросаешь на землю сердце того, кто доверил тебе себя? И вот чистота – это как раз-таки способ беречь, беречь душу другого, его доверие, Божий замысел о вас двоих. И вот здесь вот важно понимать, что настоящая любовь, она не убегает от границ, а она благодарна им. Потому что границы – это форма защиты чего-то ценного. Когда люди живут без них, они теряют способность к развлечению. Где любовь, а где зависимость, где ответственность, ну а где просто страсть. Поэтому в психологическом смысле чистота до брака – это не просто ждать свадьбы, это путь взросления личности. Это время, когда человек учится быть самостоятельным, наполняет жизнь смыслом, строит доверие и дружбу с будущим супругом. А когда в отношениях уже есть доверие, духовная близость и уважение, тогда физическая близость становится венцом любви, а не ее заменой. Сергей, можно ли сказать, что физическая близость до брака ворует часть будущего союза, вот как некоторые считают?
1: Я хочу прочитать еще один текст, там же, где я читал, послание к Коринфянам, чуть выше. Павел говорит, «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей, то есть тот, кто ложится да, на интимную связь с блудницей, становится одно тело с нею, ибо сказано, двое будут одна плоть». Отсылка к бытие, созданию браку. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда». То есть убегайте от блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть не от тела, а блудник грешит против собственного тела. Смотрите, Библия нам говорит о том, что интимная близость – это соединение двоих не только на физическом уровне, на всех уровнях. И вы об этом сказали, в том числе. Да, то есть это эмоциональная связь, это и физическая, и духовная связь. И Павел предлагает, что мы должны соединяться с Богом, да? То есть он контраст рисует. Тот, кто ложится с блудницей, он становится с ней одно тело. А я вас прошу, не делайте этого, вы наоборот с Богом соединяетесь. Да? Это не значит, что да, с женой также надо. То есть он просто противопоставляет грех святости. И он говорит о том, что когда любой человек ложится с кем-то, он становится с ним одним телом. То есть вы обмениваетесь на всех уровнях. И вы думаете, как вы думаете, вот этот вот обмен, он оставляет последствия в жизни?
0: Я думаю, что да.
1: Конечно. Любой такой обмен, любая такая связь, даже такая самая мимолетная, вот подростки думают, даже в подростковом возрасте, да, ладно, это так, чисто попробовать, все равно все забудется, ничего не забывается, и все оставляет последствия. На твоем теле и в твоем разуме, это даже важнее, да, в твоем, на эмоциональном, на психологическом уровне. Вот. И если ты потом это не соединишь эту свою жизнь с человеком, в любом случае ты своровал часть его себе, и он забрал часть твою к себе. Да. И все, ты уже себя растратил, ты уже себя отдал. Поэтому своровал, ну, можно применить такой термин даже.
0: Да, интересно. С психологической стороны я бы сказала, что оно не остается бесследно, потому что этот опыт, да, все эти воспоминания, они не обнуляются, когда ты вступаешь в брак.

0: так, да, все это сравнение, все вот это все, оно потом тебя преследует. Сны никто не отменял, когда конечно. Нам снится прошлый весь опыт, прошлые влюбленности, все, что там было.
1: Мозг, он ведь все сохраняет, он ничего не забывает, да. Просто откладывает это в какие-то дальние ящики, но в какой-то момент оно может все вылезти.
0: Да, да, это правда. А как частота до брака влияет на семью, Сергей?
1: Вы имеете в виду на будущую семью,
0: да, вот
1: и ваши отношения?
0: Плане, да.
1: Ну как влияет? Очень сильно. Иисус сказал о том, что вы говорите, да, кто ложится с блудницей, тот прелюбодействует. А я говорю вам, кто в разуме своем представил уже, да, какую-то связь с человеком, тот уже прелюбодействует, тот уже согрешил. То есть на самом деле все, все в первую очередь завязано на уровне нашем ментальном, да, в нашем мозге. Вот. И уже здесь мы можем согрешить, можем прелюбодействовать. Здесь, и уже здесь происходит процесс близости, привязанности и так далее. Вот. И, конечно, это влияет на будущие отношения с супругом, если у вас с ней было все чисто до брака, если вы готовились, если вы держали в чистоте друг друга, сами тоже сохраняли себя, то в будущем вы будете ценить это, как что-то такое непознанное, да, как бы вашего супруга впервые в жизни, у вас такой опыт, вы вместе это исследуете, вместе это испытываете, и это будет так классно, и так вы будете счастливы от этого. Но когда вы уже все проделали до, и все вы пережили, брак это будет чисто формальностью, вот подпись, регистрация, да, там в документе, венчание в церкви, если оно есть, нету. Это все будет только формальность, потому что вы на самом деле уже все сделали. Потому что Библия смотрит на человека, как написано, и вошел там муж жене, и стали они одной плотью, и стали муж и жена. То есть Библия рассматривает брак, то есть это как уже первая, ну, как уже связь интимная, это уже, значит, они уже в браке.
0: Да.
1: Все. А если у вас, а сегодня как люди многие живут, что да, мы попробуем, там, они уже все перепробовали до, и потом уже через лет 5-6-7, может, поженимся. Да вы уже муж и жена перед небом, ну, если уж так сказать, физически, да? А поэтому это очень важно.
0: Когда мы храним себя, да, и потом наступает вот этот долгожданный момент, свадьба, то действительно это не становится такой формальностью, да, когда мы просто там должны расписаться. Это становится, правда, новым этапом, началом.
1: Да, это долгожданный этап для двоих. Вот это совсем другие ощущения.
0: Да, и более того, когда нету этого опыта за спиной, мы оба на равных вместе начинаем изучать друг друга. И никто не привносит туда свой прошлый опыт из разряда «я знаю, как надо».
1: Да, сейчас тебя научу.
0: Да, да, да. Да.
1: Ты неопытная, я опытный.
0: Да, и вместо того, чтобы да, прислушиваться к супругу, как ему нравится, как что, где, привносится то, что было там где-то, да, набралось вот этот прошлый опыт.
1: И не то, что привносится, сразу включается сравнение.
0: Да.
1: Волей-неволей в любом случае. Когда я выпил сок, например, какой-то там хороший сок, и мне говорят, а выпей вот этот вот, он вот оттуда, да, вот этот человек его сделал. Я выпиваю, все, я сразу сравниваю, а вот тут было лучше там, а вот тот был покрепче, или тот был повкуснее. Сразу включается сравнение.
0: Да.
1: И, конечно же, супруг, любой человек не захочет, чтобы его сравнивали с кем-то, что он хуже или лучше.
0: Да, это правда. А вот если посмотреть на вопрос чистоты даже с чисто прагматической позиции, то получается вот, что девушкам гораздо выгоднее хранить себя до брака, чем не хранить. Ну, так она не обрекает себя на страдания, чувство использованности. Она знает себе цену и не позволяет сделать из себя там прислугу в сожительстве, как сейчас вот модно, но на самом деле это бесплатная домработница там, и так далее. А вот выгодно ли мужчине хранить себя? Как вы скажете?
1: Конечно, выгодно. Я скажу несколько факторов. Может быть, это не так видимо или так, знаете, ценно, например, как для девушки хранить девственность, да, хранить чистоту. Вот для мужчины это вот думается, что не так важно. На самом деле это важно на уровне психологическом, эмоциональном. Во-первых, мы уже сказали о том, что идет сравнение. В любом случае, ты будешь сравнивать свою будущую супругу с другими партнерами, если они у тебя были, с другими девушками, и тебе будет самому от этого неприятно. Вот. Ты не будешь ее воспринимать как самую, если вдруг она окажется в чем-то хуже. Во-вторых,

0: растрачивание себя. Это скажется очень на браке, да, когда ты уже себя, как мы говорили, что ты уже себя, кто-то своровал часть тебя, ты уже себя отдал кому-то, а если не одному, второй, третий, да, вот, и ты чувствуешь, что часть тебя, то есть ты не отдаешь себя полностью жене, часть тебя уже отдана кому-то, вот, и вы будете чувствовать, что она не одна, не единственная, которая у тебя была, да, вот та самая, одна, единственная, и это вас будет, как, мне кажется, еще отдалять друг от друга, вот, ну и в-третьих, как мне кажется, это очень важно для людей, у которых есть какие-то принципы, какая-то совесть, угрызение совести. Ты уже не можешь себя ощущать таким вот чистым, ты не сможешь себя ощущать, что ты перед Богом чист, перед своей женой, а если ты будешь ее хранить от нее в тайне это, вот, и если она вдруг тебя когда-то спросит, послушай, а я у тебя одна единственная была, ты сможешь соврать, сказать, да, конечно, ты же у меня одна единственная, ни у кого не было. Как ты с этим будешь жить, вот, например, перед Богом, если у тебя есть какая-то совесть, есть какая-то богобоязненность? Вот, да, Бог, конечно, может простить, но в любом случае, вот я говорю с позиции тебя самого, тебе будет сложно. Это вот как убийцы, которые убили, и всю жизнь жертва может приходить во сне, в голове, они могут себя не прощать. Многие люди поканчивают жизнь самоубийством, потому что так и не простили себя за что-то. Это вот в таком глобальном смысле. Но здесь, может быть, такое же повторится. Поэтому и для парня очень важно хранить себя.
1: Да, я бы сюда еще добавила такой пункт, как уважение. Когда у тебя есть принципы, когда у тебя есть конкретно четкие планы на жизнь, взгляд, как, чего ты хочешь, да, от жизни, какие у тебя правила жизни, то со стороны это вызывает уважение. На самом деле, вместо того, чтобы унижать, на самом деле это всегда восхищает. Когда я сталкивалась с такими мужчинами, у меня сразу «Ого!». Он знает себе цену, и он знает, к чему он идет. Это совсем какой-то другой уровень личности.
0: Да. Была одна история, я хочу добавить. Я был подростком, ну, лет 15-16, и работал с одним парнем, которому было уже там под 30, 25, 26. И он в своей жизни уже все перепробовал. Я человек верующий, хожу в церковь, для меня важны Божьи принципы. И с самого детства как бы, я вырос в том, что нужно хранить себя до свадьбы, воспитание родителей, верующих родителей, которые тоже вот в этом мне воспитали в этом. И у меня был это очень твердый принцип. Я никогда в нем не сомневался, я никогда даже не думал, что я могу пойти на это. И я об этом рассказал этому парню, мы с ним общались. Он говорит, что серьезно, у тебя никого не было? Я говорю, нет, как бы у меня есть такой важный принцип. Я поначалу думал, что меня засмеет он, но он мне сказал, слушай, я тебе так завидую. У меня столько было в жизни. И сейчас я об этом жалею, что как бы он уже понимает. Тогда, когда это кажется классным, веселым, через время ты понимаешь, сколько оно тебя разрушает. И он мне сказал, я тебе так завидую, потому что такой, как я, ты станешь, можешь стать в любой момент, а таким, как ты, я уже не стану никогда.
1: Да.
0: Вот эта ценность.
1: Это правда, это правда. На самом деле, у меня также все, так сказать, парни или девушки, которым я рассказывала, будучи подростком или молодой девушкой, все, наоборот, реагировали как «Ого!» и поднималось, так сказать, уважение ко мне. Но не все действительно сталкиваются с такой реакцией общества.
0: Да, чаще всего с другой.
1: Да, и вот тут вопрос, как молодому человеку или девушке сохранить чистоту до брака, когда общество говорит обратное?
0: Общество – очень важное слово. И на самом деле общество, как в массе своем мы живем в том обществе, которое мы не выбираем, но наше близкое окружение мы выбираем, мы можем выбрать, где нам находиться. И вот здесь мы можем выбрать близкое окружение или общество, которое будет способствовать нашей чистоте. Людей, кого выбираете, друзей, да, выбираете, те, которые будут вас тянуть вниз и высмеивать ваши какие-то чистые принципы, которые вы стараетесь придерживаться. Или вы выберете людей, которые придерживаются таких же принципов божественных, как и вы, важных, да. А в любом случае мы выбираем. Мы можем много говорить, ну, что делать, я на этой работе работаю, там такие люди, или я вот здесь учусь, или у меня такие друзья. Извините, они сами выбираем работу, друзей. Да, может, родители не выбирают, близких не выбирают, но общество с людьми, с которыми дружить, общаться, выбираем мы.
1: Да.
0: Выбирайте то общество, которое будет вас к лучшему, да, способствовать вашему росту, духовному росту, в чистоте. Если, да, и видеть, еще второе, да, что я хочу добавить, видеть ценности и преимущества того, к чему вы следуете. Общаться с людьми, слушать опыты людей, которые

0: так же живут, как и вы, слушать, да, о том, как им, может быть, как Бог им помогает, и смотреть на них. И еще иногда помогает слушать опыт людей, которые настрадались от того, что они в жизни пережили. Есть такие люди, рассказывают об этом и делятся много очень. И вот это тоже вас должно мотивировать в том, чтобы не поступать так, как этот мир, в общем, говорит.
1: Да, да, на самом деле мне это очень помогло. Наслушавшись историй к 18 годам, я тогда поняла, что, Господи, помоги мне, я тогда взмолилась, помоги мне сохранить себя, я не хочу таких проблем, я не хочу таких страданий. Но вот возникает теперь вопрос, ну что делать тем, кто уже оступился, кто уже совершил ошибку? Все, они, получается, уже не чисты в глазах Бога. У них нет надежды на все то светлое, что мы обсудили.
0: Да, и как раз я хочу сказать, очень важно, сейчас наверняка смотрят нас люди, которые, у которых в жизни, может быть, уже было все, и они пережили опыт, и сейчас, может быть, об этом жалеют, ну или не жалеют. И реально такой вопрос, что делать, если я уже согрешил, я уже прошел это, перешел эту грань, я не вернусь, вы тут говорите такие высокие вещи, а что мне делать? В Библии записано много историй подобных, когда Господь встречается с человеком, с грешником. Мы все грешники, мы не идеальны. Если я там до брака сохранил чистоту, но у меня есть свои моменты, в которых я прошу Господи, Бога прощения и каюсь. Привели к Иисусу блудницу, которую взяли в прелюбодеянии. Вот прямо сейчас, да, ее вытащили и говорили, вот она согрешила. Никто не спорит, сам Христос знает, да, это так. Что Христос сделал? И что Бог сегодня делает с каждым из нас? Он, во-первых, показывает о том, что все мы грешны, и каждый виноват в чем-то перед Богом. Он ее не осуждает, он делает так, что все ушли, и он говорит ей, нет, никто не осудил тебя, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. Во-первых, нужно признать в том, что ты делал не так, раскаяться перед Богом и верить, что Он примет любого человека, самого грешного, убийцу, блудника, Он принимает, и вас Он примет, и может очистить. Написано, грехи, если придете ко мне, грехи ваши, как белая волна, убелю, и не вспомню больше. Если люди тебе напомнят, то Бог никогда не вспомнит. И дальше жить, уже не грешить. То есть оставить эту практику, если вы делаете что-то плохое, забыть это раз навсегда, оставить это и начать жизнью, другой жизнью, да, стремиться к лучшему. Никогда не поздно, никогда. Будет тяжело, но это возможно. Вот к этому я призываю. Господь простит, Господь очистит, но жить дальше чистой жизнью.
1: Да, согласна. Спасибо, спасибо. В этой программе мы увидели, что чистота до брака – это не старомодный запрет, а путь к зрелой любви. Это выбор тех, кто хочет, чтобы их отношения были настоящим заветом. Ведь если любовь – это дар, то чистота – это способ его сохранить. Чистые отношения учат верности, уважению и способности ждать. Они делают человека целостным и свободным, а союз – крепким. Это была программа «Чашка семейного счастья». Берегите свои сердца, и пусть ваши границы станут не стенами, а оградой для вашей любви.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
2: Здравствуйте. Что такое психологическая защита и как она проявляется? Нужно ли избавляться от психологических защит? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Снова очень рада видеть вас в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что такое вообще психологическая защита? Как она работает?
3: Психологическая защита, ну, мне кажется, что защита – это понятно, да? Некие способы нашей психики защищаться от внешних вмешательств. Можно привести сразу такой пример с телом, что мы же не позволяем наше тело трогать всем подряд. То есть есть избирательные те люди, которых мы подпускаем, мы можем с ними обняться, позволить прикоснуться к нам. Также и психика. Не каждого человека, скажем так, воздействие нам стоит принимать. Тем более оно может быть негативным каким-то. Поэтому это такой естественный способ защиты.
2: Ну, приведите примеры конкретные, чтобы было более понятно, вот как работает вообще психологическая защита. Ведь есть еще, как я понимаю, разные виды психологических защит.
3: Да, ну, я бы сказала, что у нас еще есть любимые такие способы психологической защиты. Вот представьте себе ситуацию, что, скажем так, вам говорят критику. Вот... Что-нибудь придумаем. Какой-нибудь нос у тебя кривой.
2: Допустим, да.
3: И какая самая первая чисто интуитивная такая импульсивная реакция у вас возникает?
2: Да у самого у тебя кривой нос, да? Ну, не знаю, обидно, конечно. Критику я скажу сразу, я не люблю. Я очень болезненно воспринимаю критику. Вот. И не хочется слушать, но все зависит, наверное, от того, кто это говорит. Более старший человек, ровесник мой, какой статус у человека, в каких мы отношениях и как говорят.
3: Ну, то есть, если вы, например, да. Склонны сразу же защищаться, в ответочку что-нибудь сказать, а у тебя там... глазки маленькие.
2: Или, ну, скорее всего, я, может быть, и не так скажу, скорее всего, я говорю, а зачем ты мне это говоришь? Вот мне, я не хочу этого слушать.
3: То есть у вас такая активная защита.
2: Так скажу.
3: А бывают разные способы. Например, вам сказали критику, вы расплакались. То есть это называется с такой научной точки зрения регресс. То есть вы как будто бы включили роль маленького ребеночка, которого обидели, и другому человеку вдруг стало ужасно стыдно, что как он посмел маленького ребенка обидеть. И вы таким образом защитились от вот этого неожиданного нападения.
2: Так, это еще какие есть виды защиты?
3: Еще какие? Можно сделать вид, что вы не заметили. Вот вам сказали критику, а вы такой бац и продолжаете разговор на другую тему, на которую вы в основном разговаривали. То есть это некое такое вытеснение. Вы проигнорировали, не заметили и, может быть, даже забыли, что вам сказали что-то агрессивное. То есть ваша психика просто, скажем так, закрылась, и все, это прошло мимо вас. Это даже иногда вылетает из памяти у нас.
2: А может быть, иногда мы реагируем и так. Слушай, ты прав. Вот хорошо, что ты мне это сказал. Я над этим подумаю. И, наверное, да, мне нужно заняться там, своим развитием, своей внешностью, своей формой и своим профессионализмом, смотря чего касается критика.
3: Ну, эту фразу, кстати, можно тоже сказать с разным акцентом и с разным эмоциональным наполнением. Если, например, ты вот весь наклонился, да, ты, наверное, прав, ты такой молодец, ты все правильно говоришь. То есть это как бы один способ. То есть, и это тоже про защиту. Ты как будто бы включился в роль такой ребенка или даже, может быть, и взрослого, который хочет получить одобрение. Угу. Я совсем согласен. И другой человек сразу подумал, о, такой осознанный человек, так смотрит на меня, я в его глазах авторитет. И мнение сразу меняется, ну, наверное, человек крутой, вызывает уважение. И мы тоже защитились от нападок, мы изменили мнение человека. Вот. Или же это правда такое некое, вот это как раз умение уже совладать со своими защитами, сделать паузу некую. Это уже целое искусство, не сразу же защищаться, а поразмыслить. Так это или не так? Подходит мне это или не подходит?
2: Угу. Ну, все-таки психологическая защита, хорошо это или нет? Или смотря какая она?
3: Я думаю, что все-таки хорошо. Вот как я привела пример с телом, но все-таки не здорово, если мы позволяем всем себя трогать. Все-таки здорово, когда мы умеем защищаться. Вместе с тем, если мы только защищаемся и вообще к себе никого не подпускаем, то, получается, я останусь всегда одна, никто ко мне не подойдет на пушечный выстрел.

0: не как бы отодвинуть свои защиты и пропустить кого-то к себе, мнение чьё-то, да, даже чей-то совет, чьё-то наставление и даже чей-то упрек, уметь поразмыслить над этим, пропустить и извлечь из этого какой-то мудрый урок, это всё-таки способствует нашему росту.
1: Ну вот сейчас мы как-то затронули тему критики, но есть ведь и другие темы, и есть и другие какие-то ситуации, когда люди, ну, либо вмешиваются в нашу жизнь, либо, может быть, происходит какое-то очень тяжелое обстоятельство в нашей жизни, а оно вроде бы не зависит от чьей-то свободной воли, ну, то есть никто не хотел нам зла, никто намеренно ничего не сделал нам, но, тем не менее, вот что-то произошло трагическое, и в этих случаях тоже происходит психологическая защита. Там да. Какая-то катастрофа, возможно, в которую попала семья.
0: И не будь этих защит, то человек, возможно, бы не справился. То есть все, сломался бы. И мы, кстати, видим, что есть люди, которые, можно привести в пример, каких-то выдающихся личностей, которые очень открыты этому миру, максимально чувствительны и не склонны к защите. Даже можно назвать их такими, как будто бы эмоционально беззащитными, все пропускающими через себя. И, как правило, такие люди, к сожалению, очень быстро выгорают. То есть очень быстро ломаются, потому что весь поток эмоций, мнений, выдерживать происходящего вокруг. А мы живем в мире, который не идеален и полон таких травматичных событий. Если мы не умеем от этого защищаться, мы, к сожалению, сломаемся очень быстро.
1: Но насколько я поняла, Ирина, психологическая защита – это нечто, что происходит с нами, то, нечто, что мы применяем неосознанно. То есть это наша первая реакция на раздражитель. И мы, наверное, не всегда ее осознаем, потому что у кого-то реакция – это нападки в ответ, у кого-то реакция – это «спасибо, что сказали, я исправлюсь», вот, у кого-то слезы, ну, как вы описали, и так далее. И ведь все, наверное, зависит от нашей нервной системы, вот, и происходит, как, опять же, я повторюсь, неосознанно. Или все-таки осознанно мы
0: Скажем
1: выбираем?
0: Так, у нас есть такой базовый комплект, зависимый от рождения, то есть некая наша склонность, да. И плюс еще воспитание влияет. Вот, у нас есть некие любимые защиты. Очень здорово уметь распознавать, замечать за собой эти любимые защиты. И классно иметь некий более широкий диапазон защит. То есть пробовать иногда экспериментировать в своей жизни. А вот если, я привык, например, защищаться как маленькая девочка всегда. Я всегда в позиции слабого ухожу, когда сталкиваюсь с чем-то трудным. А если я попробую уйти, наоборот, в позицию силы, вот взять на себя другую защиту, и вы можете почувствовать ресурс, потому что там, где работают одни защиты, другие могут не справляться. И наоборот, то есть умение по-разному варьировать, играться, скажем даже так, со своими защитами, это очень здорово.
1: То есть все-таки мы можем это осознать и выбрать, да?
0: Ну да, это целое искусство.
1: Ага. А вот есть, может быть, наиболее какие-то зрелые способы защиты и менее зрелые? Вот, например, я представляю, мне на работе делают замечания, я начинаю рыдать. И это как-то не очень похоже на взрослого профессионального сотрудника. Но если, например, муж мне, допустим, сделает какое-то жесткое замечание, там другие отношения, там, может быть, я и могу пустить слезу, и это будет нормально.
0: Я считаю, что зрелость даже не в способе защиты, хотя наша культура поощряет именно вот такие сдержанные способы. Когда я такой весь сильный, мудрый, могу себя контролировать и сдерживать. Но для меня зрелые способы защиты – это соразмерные и соответствующие ситуации. Соразмерные – это значит, что то воздействие, которое на вас оказали, допустим, критика, она была сказана... яркий пример. Молодой человек сказал девушке: «Как красиво ты сегодня выглядишь». И девушка сразу завелась: «А что, я каждый день выгляжу плохо, вот я только сегодня хорошо выгляжу». И начинает очень сильно эмоционально прессовать своего молодого человека. Соразмерен ли этот способ защиты? Действительно ли тот негатив, который он на нее оказал, заслуживает такой сильной эмоциональной реакции, эмоционального давления. То есть важно, чтобы это соответствовало.

0: соответствовала ситуации. Вообще, стоит ли защищаться в этот момент? Действительно ли эта ситуация опасна для тебя, для твоей психики? Вот, то есть, вот это важный момент.
1: А вот вы сказали эту фразу, но ситуация опасная для психики. Мы же разные, и для одних людей какие-то ситуации действительно кажутся опасными. Ну, и не только, наверное, кажутся, а чувствуются как опасными. Угу. Как опасные, я бы сказала. А для других нет. То есть кому-то сказали, так, подойди сюда, я тебе сейчас скажу, что ты не так сделала в отчете, ты не то заполнила, посмотри, будь впредь ответственнее, и перепроверяй, и еще ты неправильно сделала отчет, и другие скопировали. Ну, это так я описываю ситуацию. И человек скажет, слушай, и правда, спасибо, все, понял. И все, ушел. Кто-то, для кого-то это реально удар. Меня обвинили в непрофессионализме, да это просто конец света. Человек начинает эти мысли гонять в голове, человек начинает как-то по-особенному защищаться от этой ситуации. То есть это я к тому, что все по-разному одну и ту же ситуацию воспримут. Кто-то очень чувствительный, кто-то нет.
0: Да, действительно. Степень чувствительности разных людей очень отличается. И важно знать свою собственную чувствительность. У нас еще есть больные места, да? То есть, угу. В целом я адекватный человек, но вдруг кто-то начинает говорить про родителей, и я начинаю плакать. Угу. Я начинаю в теме родителей становиться такой маленькой девочкой, беззащитной и вот неспособной адекватно оценивать ситуацию. То есть у нас есть какие-то вот слабые точки, слабые темы. Как раз это и есть некая работа над собой, когда мы знаем себя, замечаем, и, может быть, даже какие-то темы стоит проработать. То есть, а почему я в этой теме вот только так и по-другому не реагирую? Почему я в этой теме вдруг ухожу в какую-то мощную защиту, не могу с собой справиться? И попробовать, вот в чем как раз преимущество такой психотерапевтической практики, что ты в таком безопасном формате можешь прийти и проработать, что ли, воссоздать эту ситуацию и маме сказать, ну, если в реальной жизни не осмеливаешься отстоять свои границы перед мамой, сказать маме «нет», даже не осмеливаешься. А тут в таком формате безопасном ты можешь сказать «нет, я не буду этого делать». И потом как бы психика немножко привыкает. Оказывается, так тоже можно. Оказывается, можно попробовать другую реакцию, другие действия. И я не разрушился после этого, мир не рухнул. Потом я могу привнести это в жизнь и уже попробовать что-то по-другому сделать.
1: То есть все люди разные. И надо в первую очередь понимать, как я реагирую на какие-то стрессовые, наверное, да, для себя ситуации, какие у меня защиты, я их должен знать. Угу. И потихонечку все выводить, ну, свои реакции, да, в такое конструктивное, что ли, русло. Так я понимаю.
0: Расширять свой диапазон вот этих защит, гибко их применять. И иногда, а может и не иногда, раскрываться и вообще как бы отстранять вот эти защиты в нужный момент. Потому что, когда мы говорим про близкие отношения, это умение. Почему многие боятся близости? Потому что как раз я все защиты отстраняю, и я небезопасна, я как будто голый здесь стою. Вот я такой, какой есть, искренний, со всеми своими эмоциями, со всеми своими переживаниями. И умение вот так эмоционально оголяться перед нужным человеком, которого ты выбрал, да, который, например, твой спутник или близкий друг, перед которым ты готов это сделать, это тоже важное умение.
1: Ну, вот если мы говорим о защите эмоциональных границ, то является ли защитой, когда я просто честно, откровенно говорю, допустим, любимому человеку, я хочу побыть одна. Или можно я вот вечером там посижу, мы никуда не пойдем там гулять, допустим. Допустим, мы каждый вечер гуляем, а тут мы не пойдем, я хочу побыть одна. И просто это является защитой или нет? Вроде я спокойно, честно все сказала, без эмоций, без обвинений, без игры, там в слезки пускания.
0: Это тоже защита, потому что же защита – это вы защитились. Угу. Вы почувствовали, что вам небезопасно, вы позаботились о своем комфорте. Вы защитили, но вы сделали это красиво, искренне и честно, без манипуляций обходных путей. Ведь мы часто не осознаем, ну, что я плачу, потому что я защищаюсь, играю mm-hmm. роль маленькой девочки, ведь нет. Mm-hmm. Я плачу, потому что мне плохо, меня обидели, вот это он, негодяй, меня обидел, поэтому я плачу. Но это действительно честность, открытость самим собой вводит на другой уровень. Когда я могу защититься, скажем так, без каких-то игр и обходных путей, с минимальными затратами, откровенно.
1: А зависит ли это от человека, с кем у меня диалог? Кому-то ведь нельзя сказать честно и открыто. Кому-то это опасно говорить, потому что реакция может быть не очень приятной на честность.
0: Так и есть. И это даже нормально. Я скажу, что в работе своей психологической я кого-то обучаю, как сказать, отодвигать защиты, да, и открываться, впускать к себе, подходить вот к душе к душе. А кого-то, наоборот, приходится обучать защищаться, потому что умение вовремя позаботиться о себе – это тоже очень здорово. Поэтому я говорю, что защита – это очень хорошо уметь сказать «нет» вовремя, потому что большинство, подавляющий процент подростков начинают пробовать психоактивные вещества именно потому, что не умеют сказать «нет», не умеют защититься, не боятся, что их отвергнут, засмеют. Угу. И они как бы не защищаются, а умение сказать «нет, я не хочу, мне это не нравится», отстоять свое – это тоже про вообще-то умение уважать свои границы, свои угу. защиты.
1: Понятно. Итак, время нашей программы подошло к концу. Ирина, благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».
2: Как родители могут мешать своему ребенку, который уже подросток, взрослеть?
3: Ну, первое, что это лишать его самостоятельности. Ну, как это происходит? Делать за него то, что он может делать. Вообще у подростков очень важно чувствовать такое состояние свободы, им присущее. Они к этой независимости прям стремятся.
2: Да, которую они так хотят.
3: Да. И вот эта гиперопека, вот... постоянно жалеет ребенка, что-то за него делать. Это главная ошибка родительская. Мне кажется, это очень важно. Второй фактор, который мешает взрослости, это, конечно, чтобы подростки брали как

0: можно больше ответственности на себя.
1: Ну да, это у меня второй вопрос.
0: Да, ответственность. Ну и тут что можно сказать? Что, наверное, распределение обязанностей, если не один ребенок, а несколько в семье, это очень важно, да, жить по правилам. Что еще мешает? Ну, конечно же, когда мама в особенности... А все время контролируют. Вот этот внешний контроль. Ты сделал уроки, куда ты пошел, с кем ты дружишь, еще. Вот такие вопросы контролирующие, они просто вызывают раздражение, гнев.
1: У подростка.
0: Да, и непослушание. Угу. Потому что я же уже взрослый. Я сам знаю. То есть это часто слышишь такие фразы. Не говори мне ничего, не контролируй меня, я сам знаю. Но при этом, конечно, родители жалуются от того, что он ничего и не выполняет.
1: Да, как его не контролировать, если он ничего не делает?
0: А вот.
1: Как не делать порой за него, если уже это кризис, и кажется, что ты вынуждена что-то делать?
0: На мой взгляд, вот родители не дорабатывают в том
1: не
0: моменте.
1: Не хватает терпения?
0: Да, ты знаешь, просто не хотят придерживаться такого простого правила, как прописывание. Я вот буквально учу. Mm-hmm. Так, берем лист бумаги, значит, и подросток пишет, что ты должен делать, да, сказать, как бы по дому ли, в учебе, какие у него функции. Так он учится жить по правилам, так он учится быть дисциплинированным. И что родители делают?
1: Ну, я сказать, первый трудовой договор подростка.
0: Я предлагаю так в семье просто повесить плакат, я не знаю, белый лист бумаги, вкусный обед приготовить и вообще поговорить по душам. Ребят, я вообще, мама, больше всего же нагружена.
1: Угу.
0: Я вообще не поспеваю, не успеваю делать это, не успеваю делать. Давайте, ребят, вот, чтобы вы кушали каждый день вкусную еду, вот за это я берусь. А вот, знаете, сколько у нас еще есть дел?
1: Выбросить мусор.
0: Да. Они сами говорят. Вот что важно. И тут родитель как тренер. Пожалуйста, он стоит, записывает только, там, на холодильник повесить или еще, и записывает, какие дела вообще в доме есть. И каждый должен сам взять на себя. Вот это важный факт.
1: То есть что я могу? Письменно, да?
0: Да.
1: Оформить.
0: Ну, визуальный канал работает, аудиальный не работает, 7%, а там 55%. Ну, давайте будем считать, что эффективнее. Я буду назидать, все время ругать, все время критиковать, все время контролировать. Или один раз написал, а в конце недели смотрим.
1: То есть алгоритм такой.
0: Да.
1: Пишем договор, где написано, что он должен делать. Мы этого не делаем.
0: Нет.
1: Так, что делать в тот случае, если и сказано, и написано уже теперь, и не делает все равно? А это кризис. Ну, мусор не может до бесконечности.
0: Это конфликт, конфликтная, да, ситуация. Да. Вы знаете, здесь нужна креативность родительская. Вот на родительском клубе мы делились, кто как справляется с этим. И вот если с юмором. У меня, например, был частный дом, где мы жили. Uh-huh. И я сыну, значит, в подростковом возрасте, когда он забывал мусорные ведра, но они на улице стояли. Я покупала каждый раз новое ведро.
1: Для многих подростков.
0: Да, я покупала новое ведро и писала, мы воняем. Там. Или еще один родитель говорит, вот разбрасывает вещи. Пожалуйста, стикер какой-нибудь, еще какую-нибудь смешную. Или прищепочка так вот повесить, сказать, носочки грязные, надо бы постирать желательно, еще что-то. Но юмор, какая-то легкость должна быть. Это вызывает улыбку, может быть, сначала раздражение. Но, тем не менее, вы не оставляете без внимания этот факт, как бы не потворствуете. Ну и нет вот этого бесконечного спора, нет терок, нет каких-то одних и тех же слов.
1: Ольга, большое спасибо. Даже от одного того, что мы это услышали, уже становится легче и как-то веселее.
0: Родителям желаю креативности, изобретательности и юмора.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение.

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
1: Библия – это жизнь, это не информация.
2: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
3: Многие воспринимают ее

0: как некий богослужебный справочник.
1: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
2: В этой программе синодальный перевод и церковная практика. Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
0: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возвышенная. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. И синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в Институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
4: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяет от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы. Слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее. Вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
5: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там. и более нам

0: известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста. Ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением, там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
1: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
2: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
3: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что

0: она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
1: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
2: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое. И всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыло распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
3: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы,

0: для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
1: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они были, находились под его защитой, под его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
2: Рожденные на Востоке и одетая в восточные формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминание и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

Стефан Цвейг родился 28 ноября 1881 года в Вене в еврейской семье. Его отец Морис Цвейг был богатым текстильным фабрикантом, а мать Ида Бритауэр происходила из семьи итальянских банкиров. Семья будущего писателя была нерелигиозной. Сын богатого бизнесмена материальным ценностям родителей предпочел гуманистические идеалы Европы тех лет. Молодой человек изучал историю и культуру германских и романских народов в Венском университете и получил докторскую степень. Стефан Цвейг воспитывался в городе искусств Вене с верой в поступательное движение человечества к счастью и единению народов. Начинающий писатель дебютировал на литературном поприще стихотворными сборниками «Серебряные струны» и «Ранние венки».

известность, принес сборник «Первые переживания». В него вошли социально-психологические новеллы. В годы Первой мировой войны писатель занимал пацифистские позиции. В 1914 году он отказался подписать манифест 93, в котором деятели культуры Германии выражали одобрение началу военных действий. Более того, в сентябре того же года Цвейг написал письмо друзьям во вражеской стране, в котором призывал всеобщим молчанием выразить протест против войны. В 1917 году Цвейг опубликовал антивоенную драму «Иеремия» на сюжет библейской книги пророка Иеремии. Главная идея пьесы – отказ от насилия. Цвейговский «Иеремия» предсказывает падение Иерусалима и призывает покориться вавилонскому царю Навуходоносору, ибо нет ничего важнее мира. Бичуя пороки, пророк Иеремия в трактовке Цвейга видит выход в нравственном совершенствовании. В кровавом безумии Первой мировой войны Цвейг находит решение в капитуляции тирану и захватчику. Он пассивен из-за своей веры, силы убеждения и победы нравственности над безнравственностью. С 1919 года писатель жил в Зальцбурге. В середине 20-х годов Цвейг создал свои самые известные сборники новелл «Амок» и «Смятение чувств». В 30-е годы 20 века Стефан Цвейг был одним из наиболее известных писателей, пишущих на немецком языке. Его блестящие, насыщенные драматизмом новеллы и биографические шедевры были переведены на 50 языков. В 1935 году Стефан Цвейг опубликовал книгу «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», которым представил жизнеописание известного голландского гуманиста, своего духовного предшественника, наиболее красноречивого защитника гуманистического идеала любви к миру и к духу. Цвейг назвал свой роман об Эразме завуалированной автобиографией или замаскированным автопортретом. С приходом к власти в Германии фашистов книги Цвейга попадают под запрет. 10 мая 1933 года их публично сжигают на костре. Писатель принимает решение эмигрировать. Он уехал один, без жены, и так и не вернулся в Австрию. В 1938 году писатель переезжает в Лондон, где становится британским подданным. Он надеялся найти в Великобритании защиту для мира и европейской культуры. Но и здесь его постигло страшное разочарование, когда Англия, по его убеждению, оплот демократии и прав человека, предала Чехословакию, подписав в Мюнхене соглашение о присоединении Судетской области к нацистской Германии. Культ насилия и хаос оказались мощнее, чем силы разума, человечности и прогресса. Коллективный разум европейской культуры, идеализируемый Цвейгом с юности, склонился перед напором фюрера. В том же 1940 году писатель переехал в США, где оставался до августа 1941-го. После чего перебрался в Бразилию. Получив развод, Цвейг вновь женился, на этот раз на своей ассистентке. Он писал много, как одержимый, будто хотел забыться, убежать от надвигающейся депрессии. Утратив возможность жить на родине, Стефан Цвейг принял решение написать роман о канувшей в лету Австро-Венгрии. Он работает над автобиографическим романом «Вчерашний мир». В своих воспоминаниях Цвейг описывает счастливую жизнь в культурной, терпимой, космополитической Вене своей юности. Все казалось устойчивым. Само государство было основной гарантией этой устойчивости. Никто не верил в войны, революции, перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Личная свобода достигла апогея. Люди чувствовали, что могут планировать будущее, так как деньги будут всегда сохранять свою ценность. Моральный прогресс казался таким же естественным, как и материальный. Описание венского рая Стефаном Цвейгом было результатом его ошибочного восприятия духовного климата столицы империи. При первом же катаклизме свобода, благополучие, терпимость взорвались, и столица Австрии стала тем, чем не могла не быть – центром национализма и символом имперского тщеславия. В отчаянии от неминуемой, как ему казалось, победы нацистов 23 февраля 1942 года Цвейг вместе с женой в гостинице Петрополиса близ Рио-де-Жанейро горстями глотает снотворное и засыпает навечно. Считается, что последней каплей

переполнившие чашу терпения, стали газетные сообщения о взятии японцами Сингапура и наступлении войск вермахта в Ливии. Ходили слухи, что готовится германское вторжение в Англию. Возможно, Цвейг опасался, что война, от которой он бежал, пересекая океаны и континенты, перекинется в западное полушарие. Нацизм отобрал у писателя уверенность в торжестве коммунистических идеалов. Австрийский поэт Франц Верфель говорил, что религией Цвейга был гуманистический оптимизм, вера в либеральные ценности времен его юности. Помрачение этого духовного неба было для Цвейга потрясением, которое он не смог перенести. Все это действительно так. Писателю легче было уйти из жизни, чем смириться с крушением собственных идеалов. В своей книге об Эразме Роттердамском Цвейг писал: «В душе он не признавал над собой никакой власти, не собирался служить ни одному двору, ни одному университету, ни одной профессии, ни одному монастырю, ни одной церкви, ни одному городу, и всю жизнь с тихим, мягким упорством отстаивал свою независимость». Цвейг был убежден, что независимость – это реально и достижимо. Утопию Стефана Цвейга разрушил нацизм. Ясное осознание полной зависимости от зла. Еще одна характерная цитата из книги Цвейга «Об Эразме». Он был убежден, что едва ли не любой конфликт между людьми можно уладить добром, путем взаимной уступчивости. Почти каждый спор может быть решен полюбовно. Весь 20 век, век нацизма и коммунизма, словно поставил точку на попытке слабого человека найти прибежище в отрыве от земли, за облачных далек добра, терпимости и гармонии. Если бы Стефан Цвейг обратился к Библии, священной книге своего народа, он непременно понял бы всю утопичность гуманизма. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? В гуманизме высшей ценностью является человек сам по себе. А причиной этому выступает его способность к развитию, к самореализации на благо всего человечества. Гуманисты заявляют, что только сам человек в ответе за то, кто он есть и кем станет. Он всего добьется собственными силами, без Бога. Христианское понимание природы человека заключается в том, что человек, первоначально созданный по образу и подобию Божьему, но падший, нуждается в прощении грехов и спасении через искупительную жертву Иисуса Христа. Священное Писание не столько дает нравственный эталон и предписывает моральные нормы, сколько выявляет нашу греховность, неспособность собственными силами ее преодолеть. Если мы осознаем эту истину, она побудит нас прийти за спасением к Богу. История 20 века, свидетелем которой стал Стефан Цвейг, убедительно показывает, что без Бога человек может не столько созидать, сколько разрушать. Гуманистическое мировоззрение, антихристианское по своей сущности, оказалось не в состоянии дать человечеству достойное будущее. История Стефана Цвейга и других европейских гуманистов XX века напоминает библейскую историю о строительстве Вавилонской башни. «И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя». Строителями Вавилонской башни и гуманистами XX века двигала одна и та же сила – гордыня. Но попытка достичь небес объемом знаний и глубиной учености без Создателя и Искупителя в обоих случаях закончилась провалом. Сегодня в нашем мире при полном банкротстве благих рассуждений и посылов ничто не может спасти нас от собственной греховной природы, кроме веры в искупительную и животворящую силу Бога.

0: Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод.
1: Виноград – одна из основных сельскохозяйственных культур в библейские времена. Земля с многочисленными виноградниками символизировала изобилие и процветание. В 13 главе книги «Чисел» рассказывается об огромной грозди винограда, которую израильские разведчики принесли из Ханаанской земли в качестве доказательства ее плодородия. В Псалме 79 израильский народ сравнивается с виноградной лозой. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». В притче о винограднике, записанной в 5 главе книги пророка Исаии, Израиль описывается как Божий виноградник, а Бог предстает в роли заботливого виноградаря. Несмотря на все старания виноградаря, вместо хорошего урожая виноградник приносит дикие ягоды. В 31 главе книги пророка Иеремии и 18 главе книги пророка Иезекииля для изображения греха и его плачевных последствий используется образ кислого винограда, набивающего на зубах оскомину. В 15 главе книги Иова преждевременная смерть нечестивца сравнивается с тем, как виноградная лоза сбрасывает недозрелую ягоду. Ветхозаветные пророки описывают суд Божий над нечестивым народом как уничтожение виноградника. Однако Господь по своей милости обещает возродить свой виноградник. «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них. Насадят виноградники, разведут сады и станут есть плоды из них». В Новом Завете Христос называет себя истинной виноградной лозой, а своих учеников – ее ветвями. Тем самым он утверждает, что участие в Царстве возможно только для тех, кто имеет живую связь с Ним.
0: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего».

И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь. Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1450

0: 1942 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым и сообразительным ребенком. Все знания он схватывал буквально на лету. Позже, когда мальчик пошел в школу, он удивлял учителей своими способностями, разносторонними дарованиями и умением дискутировать. Фома Аквинский и арабские толкователи Аристотеля увлекли юношу до такой степени, что он мог читать их книги часами. Но в то же время он внимательно и вдумчиво читал Библию, а отдыхал за рисованием, музыкой и сочинением стихов. Несовершенство окружающего мира всегда глубоко волновало его. В одном из своих юношеских стихов Савонарола писал:
1: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы. Нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда. Надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
0: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминика. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
1: «Что побудило меня вступить в монастырь, это страшное ничтожество света и испорченность людей, разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
0: Став монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно, не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике. В своих проповедях Савонарола также обличал высшее духовенство и светских правителей, призванных служить примером для низших классов, но запятнавших себя предательствами, убийствами и развратом.
1: «Я вижу прелатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви. Проповедники проповедуют пустое тщеславие. Служители религии отдаются всяким излишествам. Отцы и матери дурно воспитывают детей. Князья давят народы, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе. Женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу.

0: Слово Божие в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих.
1: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа сменил тактику и предложил Савонароле сан кардинала, если, конечно же, он изменит тон своих проповедей. На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
0: Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой.
1: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
0: У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все. И еще толкуют об отлучении.
1: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатая молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской сеньоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он, не выдерживая мук, подписывал все, что его заставляли подписать. Но потом отказывался от своих показаний. Собравшийся вскоре суд приговорил Савонаролу и двух его ближайших сподвижников, Доминика и Сильвестра, к сожжению на костре. Казнь состоялась 23 мая 1498 года. Все трое сначала были повешены, а потом сожжены. Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно.

0: одно из его размышлений.
1: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
0: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам, что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия, как отдельный человек, так и целое общество неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на Землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на Земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещает.

получается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. Семь цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры – красные ребятки. Красные тюльпаны на окне стоят. Красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевые лисицы. Всю ночь морковкой снится. На лисий хвост похоже, оранжевое тоже. Следующее упражнение – желтый цвет. Исходное положение – сидя, ноги вместе. Желтое солнце на землю глядит. Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят, желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение – сидя, ноги врозь, руками упор сзади. У нас растет зеленый лук и огурцы зеленые, а за окном зеленый лук и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, прямые руки за головой. Глаза голубые у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек, а на нем растет цветок синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный, самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один, фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный.

0: черный, желтый он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
1: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разные-разные. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Так, он растет. Как вы думаете? Вот, вспомнил.
1: На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
1: А у меня бабушка живет не в теплой стране, не в южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. Этот у нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
0: Ничего себе! Оказывается, винограды есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке. Мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
1: Ежик?
0: Да.
1: Знал.
0: Он знал? Ёжика, это будет голова ёжика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все с вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке, как будто ёжик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
1: Дядь Леша, как лучше держать? Вот так или вот так?
0: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму... овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
1: Надейтесь, дядя Леша.
0: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал? Живого, настоящего ежика.
2: Конечно.
1: Чапа.
0: О, у вас какие интересные встречи были.
1: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Мы их постоянно подкармливаем.
0: Ага.
1: Вот.
0: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Чтобы они уместились все. Вот. Надя у нас самая первая. Она уже воткнула тысячу одну иголку.
1: Да. Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
0: Ну что, начинаем тогда ягодки отрывать.
1: Дядь Леша, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
0: Зеленые. Зеленый, он тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Оба!
1: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
0: Та-да-да-дам!

0: играть только начал.
1: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
2: А мне слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Не успела.
1: Отлично.
2: Так.
1: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
0: Я не делал, но я видел, как другие сделали для меня. Я болел, и мне передались друзья.
1: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
0: Фруктовым. Самые лучшие.
1: Таким фруктовым подарком.
2: Вот, у меня вот такой вот ежик получился.
1: Ну, теперь самое время приделать нашему ежику темненький носик. Держите виноградинки темные. И надо взять небольшой кусочек зубочистки, чтобы его легко воткнуть.
2: Вы такой делаешь?
1: Вот какая прелесть! Ага. Попробуй, Самуил. Так. А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
2: Спасибо.
1: И тоже на маленькие кусочки зубочистки их сажаем. Так.
0: А где ротик должен быть?
1: Ага, и ротик можно сделать.
2: А он у него спрятался.
1: Так.
2: Ой, нос у меня улетел.
1: И вот так. Попробуй. Раз. Вот какой красавчик.
2: А у меня вот такой.
1: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
2: Ага.
1: Приятная физиономия.
2: Можно я тоже такой сделаю?
1: Держим. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
0: Пока что еще не очень.
1: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Ты каешь, никого... остреньким можешь краешком.
2: Вот да. У меня какой ротик получился.
1: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
0: Yeah.
1: Оставишь его так, да?
0: Uh-huh.
1: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
2: Ой, твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
1: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
2: Вот наши ягодки.
1: Ага. Берем ягодку.
2: Держим.
1: Виктории.
2: Еще вот это.
1: И черешню. И натыкаем на иголочки.
2: Так.
1: Ну?
2: Вот. У меня вот так получилось.
1: Здорово.
2: Угу.
0: Вот и ягоды.
1: Ага, и черешенка.
2: Да, еще черешенку. Вот.
1: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка панду.
0: Панду?
1: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
0: Черно-белый.
1: Правильно, да. Он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
0: Это очень легко.
1: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите. По персику. Держи. Так.
2: Какой пушистый персик.
1: Приятный.
0: Да, значит, точно панда.
1: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета, он не белый.
0: Как,

0: Правда.
1: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград и начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам. Получатся ушки. Держите. Ага, ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
0: Аккуратно.
1: Держи, Надюша.
0: Спасибо.
1: Так, да, разрезаем.
0: Это их вот так вот ставить, да?
1: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
0: Так.
1: И ушки приделать. Вот так. Дальше также приделываем ручки и ножки. Вот такая красота. Лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые, прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужна. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
0: Прямо размером с руки.
1: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
0: Ух ты!
1: Да. Чего не хватает еще?
0: Носика.
1: Носик и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет... От маленькой виноградинки мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите, такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
0: Ух ты!
1: Это сложное задание.
0: Вот мне получилось, смотрите.
1: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Но осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай. Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим всех троих на одну дружную тарелочку.
0: Оп. Тарелка дружбы. Так. И друзья.
1: Ага.
0: Давай повернем твоего панду.
1: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена, может быть, виноград был размером больше, чем персик.
0: О-о-о. Ух ты.
1: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12 разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Сейчас у нас виноград не такой большой,

0: Но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку. Виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам. Несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
1: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так. А я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет ползать.
1: И тесто сделаю.
0: Давай. Да, давайте.
1: Еще.
0: Да, еще.
1: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
1: И большая. Дядь Леш, я сделала
0: одно.
1: Сразу несколько
0: одно
1: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите. Мы их выкладываем вот так вот.
1: Можно я тоже?
0: Ага. Вот таким горбиком она такая изгибается. Ага. И клади тут головку, Надеж. Во!
1: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
1: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
1: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
1: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
1: И с другой стороны.
0: Угу. И вырежу у нее сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
1: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
1: А вот улыбочка.
0: Из ягодки.
1: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
1: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последняя. Держи. Так. Ну, супер улыбочку надо сделать.
1: Ух ты, какая красивая у нас гусеница.
0: Глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как?
1: Класс.
0: Прикольная?
1: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло. И виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
1: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съесть.
0: Так. Теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики сбоку.
0: А из другой дольки мы сделаем
1: лучики,
0: правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
1: Угу.
0: Вот так вот.

0: Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики, лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока!
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Читать книги мы любим. Книги уносят нас в мир эмоций, фантазий. Книги дают нам полезную информацию. А как насчет того, чтобы регулярно читать Библию? И, конечно, понимать и видеть ее ценность. Сегодня мы хотим дать шанс этой древней книге и увидеть, как она связана с нашей жизнью. Мы исследуем методы изучения Библии в нашем новом цикле «Новый шанс для Библии».

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать снова в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: И также я с удовольствием и радостью приветствую еще одну участницу наших программ, Анну Ронжину. Анна, здравствуй.
2: Да, я тоже очень рада здесь быть.
0: Итак, друзья, мы продолжаем делать обзор, собственно, вашего, Романа Владимировича, курса. Курс по углубленному изучению Библии. Мы в прошлой программе говорили об основе этого курса. Это так называемые МЧС. Вот давайте еще раз напомним нашим зрителям, что представляет собой эта аббревиатура. Она никак не связана с Министерством чрезвычайных ситуаций. Просто это название выбрано для того, чтобы лучше запоминался этот метод. Да, и перейдем уже дальше к обзору других подходов и методов.
1: Да, конечно. Старался подбирать именно то, что на слуху, и закрепляется. Ну и каждая буква дает нам

0: определенную нагрузку.
1: Да, и вам это удалось.
0: Да.
1: Юля, я могу повторить.
0: М.
2: Да.
1: М – это молитва, Ч – это чтение, а С – это свидетельство. Это делиться с другими тем, что мы прочитали.
2: Я тоже хорошо усвоила. От вашего имени могу сказать, что все правильно, Анна. Ответ правильный.
0: Да, вы становитесь учителями. Это радует, что перенимаем эту эстафету. Да, чтобы христиане были не только, которых нужно кормить с ложечки, но чтобы они уже принимали активную позицию. Занимали, спасая других. Потому что, ну, пожарник ждать, пока ему подскажет тот, у кого дом горит, мне кажется, это неправильно. Поэтому христиане призваны спасать людей, нести свидетельство. Я бы поменял местами Ч и М. То есть от чтения. Понятно, что предварительно мы помолились, потому что мы входим во Вселенную, да, то есть Отца, да, в Божье присутствие. Пригласили Бога, зашли, погрузились, сердце преобразовывается, горячая молитва. И теперь мы не можем об этом молчать. Мы теперь этим начинаем делиться, как самарянка.
1: Мне иногда кажется, глазами. Что вообще бывает, что молитва и чтение, они вот просто переплетаются. И даже порой вот сложно вот это бывает разделить.
0: Да.
1: Где одно, где другое.
0: Некоторые удивляются, как, ну, кто-то говорит, я прочитал Библию, ну, там, энное количество раз, и из них там 15 раз на коленях. Хорошо, похвально, но что ты понял? Вопрос. И вот порой мы где-то себя ловим на мысли, что сейчас надо помолиться, и молитвы становятся дежурными. Перед едой, перед сном, как тот студент, да, в прошлой теме нашей. А здесь у тебя молитва льется из сердца. Ты увидел что-то об Иисусе в Слове Божьем, и ты это хочешь проговорить.
1: И
0: ты за это хочешь его поблагодарить.
1: Уже в молитве.
0: У тебя горит сердце.
1: Да.
0: Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы говорим о подходе МЧС, мы запомнили. А теперь следующее – это 7Р. Вот газета 7D, не знаю, где-то здесь выпускалась.
1: Есть такая,
0: легко запомнить, да? То есть у нас проекция есть 3D.
1: Да.
0: Да, УЗИ, сколько там, 4D, кинотеатры, там и тебе водичка брызгать будет. А это 7R. Ну, тоже будет. Почему R? Ну,
1: да, что такое R?
0: Наверное, потому что роман был бы Дмитрий, автор, наверное, 7D было бы и так далее. Ну, мне это было удобно. Давайте проговорим их. 7R. Ну, 7 – это полнота, конечно же. Первое «Р» – это то, с чего мы должны начать. Это «Р» – разумение.
1: То есть понимание?
0: Определенное понимание. Что за книга перед нами? Что это необычная художественная литература. Это слово самого Бога, нашего Творца. Это его послание. Это, как мы говорили на прошлых встречах, чем является для нас Библия?
1: Навигатор.
0: Навигатор. Карта. И мы должны следовать инструкциям нашего Отца. Второзаконие 29:29 предвосхищает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть в Библии мы можем дойти до определенного тупика. И вот здесь включается вера. Есть вещи, которые мы, допустим, о Боге не сможем знать полностью. Измерить его вес. Знать его вес, цвет глаз. Есть вещи второстепенные. И теперь нам важно понимать, что мы западным мышлением должны его поменять, потому что Библия написана на какой части света?
2: На востоке.
0: На востоке, а это очень дело тонкое. И здесь не Запад должен, вернее, не Восток под Запад, а наоборот. Мы должны погрузиться в эту атмосферу. Значит, Библия написана на Востоке, а там вещи постигаются какими-то, чаще всего интуитивно, более экспериментальным, то есть опытом.
1: То есть не все разумом?
0: Не все разумом. То есть не все возможно потрогать. Поэтому тот, кто уже засучил рукава, бьет копытом конь, да, ищет седока. Это хорошее желание рвения, но должен быть и момент осознания своей ограниченности. Я каких-то вещей буду не понимать. Вот первое – это разумение, это осознание, что я ограничен в каких-то вещах. Всегда должно восприниматься верой.
2: Потому что, кстати, замечу, что если человек думает, что я обязательно должен понять сейчас, и раз Бог это написал, это значит, мы должны понять, и понять он не может, и он начинает выдумывать. Так это вот это имел в виду Бог, так это вот это там сказано. И я как можно скорее что-нибудь придумаю и буду убеждать себя и других, что это правильный ответ, чем признаюсь в том, что я пока до этого не додумался, и, возможно, Бог только потом меня откроет, а может и не откроет. И то есть из-за этого много казусов с пониманием Библии. Да. Мы выдумываем Библию.
0: Подгоняем.
2: Мы дополняем, подгоняем под какие-то свои представления.
0: Подтасовываем.
2: Да.
1: А мне еще

0: кажется, извиняюсь, да, что перебью, мне вот очень понравилась эта мысль, потому что, мне кажется, для человека разумного вообще-то нормально читать и понимать то, что ты читаешь. Мы привыкли так, да? То есть если мы читали учебники, мы не понимаем, мы перечитываем много раз, там, спрашиваем еще как-то. То есть читать и не понимать, это вообще как-то... Ну, абсурдно несколько. А вы хотите сказать, что в отношении Библии это вообще-то нормально?
1: Это закономерно.
0: И правильно, и закономерно. Да. И не нужно разочаровываться в этом случае, не нужно бросать. Да. А что нужно делать?
1: Нужно давать себе отчет, что мы грешные, ограниченные существа с ограниченным разумом. И входим в присутствие безграничного,
0: вечного. И нормально, что я не понимаю, но я, тем не менее, продолжаю читать.
1: Да, это не
0: сегодня,
1: должно бить нам
0: завтра,
1: по рукам.
0: То есть, как бы...
1: Это должно подразумеваться. Это имеет место быть. Некоторые даже злятся, почему я не могу это понять. Вот атеисты и прочие. Вот что здесь непонятного? А он не может сложить 2 плюс 2.
0: Ну вот и у Бога 1 плюс 1, 1, да, будет двое, одна плоть.
1: Да,
0: ну,
1: формулы там совершенно по-другому работают.
2: И в конце концов, если как я вот собрался читать Библию с книги Откровения, ну молодец, конечно, ты там ничего не поймешь. Начни с других книг, начни с Евангелия, опять же, с книги Псалтирь. Тогда будешь понимать больше, чем не понимать.
0: Я,
2: а потом уже и другие откроются.
0: Это чуть-чуть ставлю, да. Но тем не менее, периодически наш разум находит то, что он понимает, да? То есть это так вот по-разному.
1: Да, я обозначу еще раз шире эту мысль, понимая, что она где-то сложна для понимания. То есть, с одной стороны, это нормально, что у нас есть глубокое желание постичь Бога, Его волю. С другой стороны, мы иногда будем натыкаться на определенное непонимание в силу того, что мы до каких-то вещей еще не дошли.
0: Или не дойдем никогда понимания. Даже вообще.
1: Или даже никогда не дойдем. Должно быть смирение. Это имеет место быть. Но вы помните с Петром? Когда омывал Христос ноги?
0: Апостол
1: Петру, говорит,
0: да?
1: Не умоешь ног моих вовек. Угу. Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Петра это пугает, он начинает другую крайность, помните?
0: Да,
1: давай
0: да,
1: всего
0: да,
1: мой. То есть его штормит в одну сторону, в другую крайность. Угу. И вот теперь он ему дальше приговаривает. 13 глава. Что делаю тебе, Евангелие от Иоанна? Ты не поймешь, а уразумеешь после.
0: Угу.
1: Вот эту дверь нужно держать приоткрытой, читая Слово Божье. Напомню, что это не просто книга. Это святая книга, это послание святого Бога. И здесь формируется и наш характер. Здесь Бог будет нас преобразовывать, и Он знает, каким образом и каким способом это делать. И, возможно, Бог хочет вот на данном этапе постижения определенной книги выработать у нас смирение. Мы просто должны сказать, Боже, хорошо, откроешь позже. Но это не означает, что мы на этом должны остановиться.
2: Угу.
1: Я думаю, достаточно мы
2: поговорили. Да, это по первой только первый. Из семи «Р». Да.
1: Дальше уже проще.
2: Да, дальше. Угу. Да.
1: Второе – это разминка. «Р». Угу. Разумение, будем закреплять потом. Разминка. Здесь это у нас, можно сказать, легкая экзегеза. Ну, экзегеза – это изучение, скажем, текста.
0: Угу.
1: Герменевтика – это принципы толкования. А здесь, получается, нам нужно просто понять, что раз Библия написана на Востоке, мы должны пользоваться стилем восточным. Мы должны это подразумевать. Мы должны изучить народ Востока, культуру Востока. Это будет нам понимать. Вот это подразумевает разминка. Это подразумевается. Что если мы толкуем Библию сквозь призму 21 века, отсюда рождаются все ереси, домысливания. То есть мы должны переместиться в машине времени, ко времени того пророка, которого мы изучаем, или автора, в ту культуру, в ту среду, и это поможет нам понять. Скажем, мы, первое, разумеем, что, в чем присутствии мы находимся дальше, мы в готовности адаптироваться под ту культуру и среду, под то время. Это разминка. Третье – это размах. Размах – слово, я думаю, о многом о чем говорит. Я старался каждое слово, чтобы оно... подразумевала этот путь. Угу. Что значит размах? Мне же нужно еще на букву «Р» набрать, вы же понимаете, что за ограниченный у меня был алфавит. Размах.
0: Масштабное.
1: Масштаб. Видите, мы сразу синонимы набираем.
2: Что-то может быть, что эту книгу, которую мы изучаем, связывает с другими книгами,
1: писание
2: какое-то, как размахнуться по всей Библии.
1: Совершенно верно. Да, абсолютно верно. И четвертое «Р» – это разбор. Разбор – это уже непосредственно погружение.
0: Конкретно в этого места текста, да?
1: Вот теперь смотрите, если мы говорим о размахе, это ширина. Если мы говорим о разборе, это у нас уже глубина, скорее всего, да? То есть мы сужаем до определенных вещей. Если заменить эти два

0: слово «размах» и «разбор», то мы подойдем к двум словам, известным среди детективов Шерлок Холмс. Это дедукция от общего к частному и индукция, обратный процесс, от частного к общему. Угу. Вот вы знаете, по сути, я нового ничего не буду говорить. Все новое – это хорошо забытое старое. Но изучая Библию, я никогда бы не догадался своим умом, что можно вот дедуктивный метод включить в изучение Писания. И вот когда подход дедукции-индукции вот я взял за основу, тогда, вы знаете, многие вещи стали объясняться.
1: Все заиграло яркими красками.
0: Вот, 100%. Ну, как сыщики ищут? То есть произошло какое-то событие, преступление, да, к примеру, вызывают. Помните, Шерлок Холмс, да, или усики крутил, Пуаро, есть Агата Кристи. То есть его серые вещества, чтобы заработали, что он делал? То есть, ну, он питался, соответственно. Это тоже применимо и здесь. То есть создавал условия, то есть шум, отвлекающий шум уходил. Давали ему возможность сосредоточиться. То же самое применимо здесь. Что делают сыщики, детективы? Они разбивают комнату на секторы. То есть вот где произошло преступление, разбивают комнату на секторы, на разные квадраты. Ну, я не знаю, там, давайте возьмем 4 на 3 комнату, грубо. По метру мы разделили эту комнату. Потом каждый квадрат они исследуют отдельно, еще на более мелкие секторы. И вот с веничком, как археологи, да, там, или с маленькой щеточкой, они ищут какую-то зацепку. Вот то же самое, мы берем определенный отрывок, мы берем большой размах и смотрим, зайдя в Библию, мы вначале осматриваемся, дедукция. Мы смотрим в целом, что это Восток, мы даем себе отчет об этом. Ну, мы подразумеваем, да, что в чем присутствие, мы разумеем. И дальше мы, осмотревшись, а теперь начинаем, о, подождите, ну, ножницы лежат, да, как-то не так, как должны лежать, к примеру, не на столе, а на полу. То есть мы замечаем вещи нестандартно.
2: Какие-то мелочи.
0: И это уже индукция пошла. Да? Мы начинаем погружаться с высоты птичьего полета, дедукция, а потом пристальный взгляд. Я называю это, там в таблице мы увидим дальше, это будет бинокль, дедукция и микроскоп. Или лупа.
2: Да, для более мелочи понимания. Это микроскоп уже мы
0: Бабушка смотрим. Из Чемкинской области, вы помните, да? То есть нам нужны они. Пятый – это росчерк.
1: Что это значит?
0: Росчерк пера. Да, это сразу напрашивается.
2: Какая-то.
0: Это определенная подпись. И у каждого она своя. Вот как отпечаток пальца. Да? Авторские права, да, вот была картинка. Отпечаток пальца, и все права сохранены. То есть мы уникальны. Каждый индивидуален. Вот то же самое, каждая книга – это отдельная вселенная, которую нужно постичь. Это определенная страна под определенным флагом. И мы должны изучить эту страну, чтобы понять.
2: То есть это почерк конкретного
0: почерк автора. Вот это...
2: То есть на что он любит обращать внимание, да?
0: Характерные особенности.
2: Да. Быстро
0: стиль, там он описывает его профессия. События. То есть мы собираем на него досье. И это помогает. Вот тот же Лука. То, что он врач, он накладывает отпечаток.
2: Да, если через такую призму читать его Евангелие, уже по-другому смотришь.
1: То есть поэтому важно вообще что-то, ну, не всегда об этом, наверное, в книгах библейских написано, важно что-то почитать, ну, дополнительную литературу о том, кто такой Неемия.
0: Да.
1: Кто такой Ездра, например, кто Исаия. Ну и кто евангелисты? Ну, да. Что мы о них знаем?
0: Но то, о чем вы говорите, это больше это, к разминке
2: это разминка,
0: будет иметь отношение.
1: А, да?
0: Это предварительная информация.
1: Предварительная.
0: Которую вы читаете с чужих уст.
1: Ее нужно все-таки...
0: Иметь в виду.
1: Иметь в виду, да, прежде чем мы...
0: В некоторых библиях есть предисловие. Содержание книги, авторство. То есть, ну, это прописные вещи. В какое время он жил. Это все разминка. Это и есть экзегеза, но она легкая, чтобы не загружать, потому что это целая наука.
2: Я так понимаю, что разминка поможет нам найти вот этот вот росчерк.
0: Размах уже, когда мы делаем, помните, следующее слово «размах».
2: Размах.
0: Мы уже имеем информацию. То есть с чего мы начинаем? Мы определяем книгу. Ну, мы с вами
2: вот
0: договариваемся.
2: Мы открываем конкретную книгу, которую
0: книга пророка Оси, к примеру, да? Вот говоря о разминке...
2: Непростая книга.
0: А? Непростая, да. То есть что предварительно мы делаем? Мы изучаем вообще, в каком срезе она находится. Мы заходим в архив и смотрим, какая полка. Ну, вот в библиотеку мы приходим и смотрим.
2: Это,
0: история,
2: это пророки
0: фэнтези.
2: Малые, да?
0: Да. И это уже будет задавать тон, на какой полке лежит книга. С какого раздела книга пророка Оси? Вы уже понимаете, что это пророк. Это уже не историк. Понимаете, не полководец.
1: Сейчас, значит, он изречен.

0: это пророчество.
1: Да, изречет пророчество.
0: Сейчас он что-то скажет.
1: Это будет совершенно другой подход к изучению текста. Понимаем. Дальше. Росчерк. Росчерк от размаха отличается тем, что вы должны его сами распознать.
2: То есть это может быть, как вы нам говорили, какое-то слово, которое автор
1: часто
2: использует. Какие-то
1: зацепки. Да? Да. Ну, смотрите, опять проводя аналогию с сыщиком. Что будет являться разминкой? Что нужно брать с собой определенный чемоданчик с инструментами, как у фельдшера, у плотника, у сантехника. Он берет набор инструментов. Вот это грубая ваша разминка.
2: Собрать этот чемоданчик.
1: У вас есть на полке словари, независимо, какую вы книгу, то есть общие словари. На разные книги. И вы нужную достаете, открываете нужную страницу. Это предварительная информация. Он-то взял. Но теперь только он, как уникальный человек, сможет найти по зацепкам, раскрутить это дело. Понимаете? И вот теперь вы знакомитесь с автором на его страницах. Вот как вы познаете Айвазовского, да? Маринист, да? То есть вот по своим этим картинам. Вы понимаете, что если бы писали бы под морем Шишкин, вы бы поняли, что где-то здесь
2: это
1: подвох.
2: Да.
1: Понимаете? То же самое и наоборот бы сделали там. Мишки в лесу, там, да, Айвазовский. Что-то здесь не то. Вот эта подмена понятий, очень многие этим грешат. И вы знаете, притчу рассказывает Павел. Выбегает из комнаты и говорит: ну не писал я это, не писал.
2: Апостол Павел, да? Помните? Да.
1: Апостол Павел. То есть ему доказывают и говорят: вот ты видишь, что Павел здесь написал, вот имей в виду. То есть они подтасовывают определенный факт. Он говорит: да я вообще другое имел в виду. Вот это почерк пера. Мы должны настолько пронзительно, проникновенно прочитать книгу полностью, всю. Это будет беглое вхождение в книгу. Увидеть определенные закономерности, то есть посмотреть, почему эти ножницы лежат здесь. Как часто пользовались этими ножницами? Ну, понимаете аналогию. И вот здесь ряд вопросов, которые задает уже сам читатель. Осия не живой. Он уже давно-давно стлел.
0: Он не расскажет.
1: У нас есть только его труд, произведение. И вчитываясь, мы можем понять, вот толкуя так, под этим подписался бы Осия или нет?
2: Вы понимаете?
0: Ну а вот кто знает, вот как вот подписался бы он или нет? Мне кажется, это вообще очень трудно. Да, ну мы прочитали, но просто сейчас нет перед глазами этой
1: проверочные...
0: книги.
1: Вот смотрите, в алгебре.
0: Как себя проверить? Да, действительно ли
1: контекст,
0: я то заметила?
1: Контекст.
0: Ага.
1: Здесь ряд сопутствующих других, которые вас держат в конве. В алгебре учебники есть у вас в конце ответ.
0: Да.
1: Но у вас нету пути решения. Ну, вы должны прийти к этому ответу. И у Осии, скажем, есть конечный ответ. Но вы должны прийти и сверить. Напомню, что говоря о дедукции всей Библии, вы помните, мы говорили, что они между собой гармонировали, один автор. Осия вносит свою лепту. И внося ее как Осия, он не противоречит всей Библии.
2: То есть это...
1: Нас держит в конве вся гармония Писания, вы понимаете?
2: То есть это тоже то, что нам будет помогать ответить на вопрос, подписался бы он под этим или нет.
1: Конечно.
2: То есть если он вдруг выпадает из конвы, мы понимаем, он бы под этим не подписался.
0: Ну, то есть если мы так проверяем свои выводы. Да. То есть мы так проверяем свои
1: образно, выводы. Если бы мы прочитали, что Осия позвонил по айфону, мы бы поняли, что здесь подлог. Вот некоторые вещи сегодня приписывают, которые ни культуре не свойственны того периода, понимаете, ни этому человеку в силу его профессии.
0: Ну, или вот, например, я уже приведу известный всем пример, такой очень спорный, когда Бог говорит Аврааму: принеси в жертву своего сына.
1: Хороший
0: и
1: пример.
0: Тут мы говорим: так значит, Бог одобряет убийство.
1: Да.
0: Мало того,
1: да,
0: он одобряет жертвоприношение ребенка, то есть сына своего. И значит, значит, Бог это одобряет. Но мы не принимаем в вид, не держим в виду то, что это жертвоприношение не состоялось, Бог его остановил, Бог хотел просто этим проиллюстрировать определенные важные вещи.
1: Так.
0: То есть вот это вот надо иметь в виду, что Бог не одобряет убийство и не призывает к человеческому жертвоприношению.
1: Замечательный пример. Но дальше скажу. Об этом Бог не попросит больше никого в истории. И он попросил того, кого... Единственным в Библии называют другом Божьим. А это обстоятельство меняет кардинально подход к этой ситуации. Понимаете? И потом Христос скажет: Авраам видел день мой. То есть у этого был определенный замысел. Да. Он в течение жизни готовил его к этому. И Авраам понимал, о чем шла речь. Позже, помните опять, разумение?
2: Да.
1: И вот тогда, оглядываясь, он увидел Голгоф. Давайте завершим. Росчерк, да, почерк.
0: Да.
1: Это не дается в учебниках. Это то, что вы будете...

0: будете вырабатывать навык чувствовать, читать между строк. Это индивидуально. Вы понимаете, что вот бегло, наскоком, это не дастся. Этой книге нужно посвящать определенное время, если мы действительно хотим оттуда извлечь глубину. И у нас остается два. Это R, следующее, шестое, результат. Проведя определенные исследования, исходя из вышеперечисленных пунктов, мы должны подбить какой-то итог, что мы обнаружили. Помните МЧС?
1: Угу. Ну, мы знаете, должны...

0: еще открывать, когда вы будете углубляться. А оси, я вам забегая вперед скажу, Евангелие просто блекнут, простите меня, по сравнению с этой книгой. Там раскрыта любовь Божья по максимуму. Вот как мне это открылось. Я думаю, мы вместе с вами откроем. То есть мои молитвы поменялись после прочтения не Евангелия. Вернее, они стали по-другому ложиться после прочтения этой книги. И каждый раз это определенная прогрессия. Результат. Ну и 7, мы уже тоже это немного сказали. То есть мы подбили итог исследования. Это у нас будет зафиксировано где-то на бумаге, я не знаю, на каком-то носителе. А дальше это рефлексия, отклик. Узнав о таком дорогом и любящем Боге, который открылся в этой книге, в этом отрывке, разве я об этом не могу поделиться с моим сотрудником, с моим соседом, с моей женой? И сказать, ты представляешь? Люди сегодня жаждут и ждут, потому что находятся в страхе. Им нужны слова поддержки и утешения. И это актуально и сегодня. Это работает. Слово Божье живо.
1: Но мы даже ведь можем делиться, если нам тяжеловато делиться с теми людьми, которые нашу веру не разделяют, да, потому что книги некоторые мы изучаем очень сложные, и мы даже не знаем, с чего начать, чтобы рассказать об этом. Да, та же книга Осии, да, но мы можем поделиться и с единоверцами, которые тоже могут Библию читать от случая к случаю, не всего понимать. Понятно. А тут мы вот эту историю рассказали, она живет, пульсирует в нас. Да. Ты представляешь, вот что я читала недавно, что? И мы так интересно и живо это рассказываем, что человек говорит, я, наверное, перечитаю
0: вот
1: это.
0: Ну, да. Я хочу не полностью с вами согласиться. Вы знаете, самарянка, она не готовилась.
1: Нет.
0: Бежать в Сихарь, в город. Она как раз-таки скрывалась от них. Вы знаете, то, что вам будет открываться, это настолько вас будет прорывать, что вы не будете выбирать подходящее время. С вас это просто будет изливаться. У вас будет бегущая строка, понимаете, на лбу. И скажут, что произошло, Юля, расскажи. Ты какая-то заряженная, накрученная, что произошло?
1: Если кто-то спросит, когда человек не спросит. Но это, я думаю, уже тема одной из наших тоже программ. Да. Собственно, как рефлексировать и как свидетельствовать.
2: Вот я хочу как раз про рефлексию такой вопрос задать. Можно ли сказать, что моей рефлексии на какие-то тексты будет изменение моих каких-то взглядов?
0: Покаяние.
2: Да, да, покаяние,
0: конечно.
2: Изменение каких-то моих взглядов.
0: Это молитва?
2: Изменение какого-то моего стиля, способа поведения.
0: Отношения.
2: Да, то есть это же не всегда могут быть чисто слова, которыми я просто
0: это
2: кому-то проговариваю.
0: Аня.
2: То есть это может быть что-то, то, что в моей жизни я начинаю
0: не ограничиваем Бога.
2: По-другому.
0: Вы увидели, преломилась ваша жизнь, и вы говорите, Боже, что мне с этим делать? Поверьте, Он вам откроет.
2: То есть это тоже относится к рефлексии.
0: И это будет самая лучшая реклама Бога. Это не будет, знаете, заученная какая-то инсценировка. Это будет реальная ваша жизнь с Богом. Как Енох ходил с Богом. Вот эта жизнь с Ним.
2: И это большое благословение, я хочу сказать, когда такое мы действительно находим при чтении Библии, потому что это то, по сути, ради чего мы ее читаем, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нас преобразовывать.
0: Так, а по сути, жизнь, она, суета-сует и томление духа получается, когда Соломон отошел. Вот мы томимся, вот по сути, мы вот томимся в этой скороварке. Понимаете, уже клапан срывает, уже вот он готов этот пар вырываться. Мы ничего поделать не можем. А ты просто естественным образом живешь. Я пришел, чтобы имели жизнь, Христос сказал, и имели с избытком. Этот избыток в Слове Божьем. От внимательного, углубленного прочтения. И это работает.
1: Да, слава Богу. Такие обнадеживающие, жизнеутверждающие слова.
2: Спасибо.
0: Проверено, сестры уже не одним.
1: Проверено на практике, да. И, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим эту тему обязательно в наших следующих программах, на наших встречах. Роман Владимирович, спасибо вам большое за участие. Аня, благодарю тебя тоже от души за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Ощутите радость от чтения Слова Божьего. Всего доброго. До свидания.

0: 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром».
0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
2: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. Это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
2: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
2: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать 21 стиха.
2: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
2: Читаем.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы.

0: Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
1: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
0: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
1: Да.
0: И в нашем мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже. Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом. Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему нечего терять, да, и он приходит ко Христу.
1: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво,
0: правильно,
1: к Иисусу.
0: Да, можем сказать.
1: Да, правильно он. Хорошо.
0: За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к Нему сзади в толпе и коснулась одежды Его, потому что подумала: «Исцелена буду, если хоть к одежде Его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: да,
1: остановлю? Вот такой интересный момент. «Прикоснулась к одежде Его». Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали. И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором Он говорил, был исцелен. То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы Он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества. Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал. Люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: да,
0: да,
1: вот
0: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, Он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: «Я хотя бы к краю одежды прикоснусь».

0: коснусь.
1: То есть так, здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны.
0: Да? Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает.
1: Угу.
0: Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Угу. Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду. В помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да.
1: С вопросом, да, и да. Вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда. Да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны. И вот она большая молодец, что вот, ну, не побоялась.
0: Не побоялась, да.
1: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
0: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Можно здесь немножечко про веру?
0: Да.
1: Вот, то есть как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя, ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту.
1: Да, искал ту.
0: Да.
1: То есть он же уже...
0: Знание Христа было, да, о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей.
1: Угу.
0: И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна. А важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
1: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
0: Правильный вопрос. И он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос по отношению к Богу, это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
1: Да.
0: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом,

0: супругом или супругой, мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я, и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Угу. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
1: Вера в действии.
0: Да, вера в действии. Слово. Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да? И ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального. У нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже, современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобное. Когда человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
0: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде...
1: В отчаянии.
0: Да, в отчаянии... Он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. Надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми, да. Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное, это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
1: Да, что делать? Да, и в самом начале, когда вступление.
0: Вот о вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте прочитаем.
0: Но давайте будем читать. Да. Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру, «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал «Талита кум». Это в переводе значит «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей

0: лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех, но Иисус строго сказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов. Да. Да.
0: Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос, почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек, но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный, потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации, потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется, ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет она жила, и она умирает. Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что и в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека. И молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: «Слава Богу, Бог исцелил». Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории с Иаиром мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к вот этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: «Иаир, не бойся, продолжай верить». Да, продолжай верить. И вот то дальнейшее исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же таки, была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях.

0: Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот, когда они именно этого хотели, он говорил, я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Хотел, он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия, тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. А те люди, которых Он отослал, это люди были безучастные. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Но не более. Христос хотел, чтобы Его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее, и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. Вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что ну вот, Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действо, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
0: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное. Было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого. Но я, их слова на меня не имели впечатления, но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни. Что я имею в виду, да? Очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да? Мы живем лишь вот бытовым уровнем.
1: В своем каком-то мире, в своем пространстве.
0: Только тем, что мы видим. Тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то Он иногда призывает нас к особым с Ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть момент проявления настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжаешь жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому да. Я желаю, чтобы мы продолжали верить.
1: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнил о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Угу. Да? Это же мы не рождаемся да. с таким как бы, навыком. И если родитель постоянно подкладывает да, вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет Верно. Вот этого навыка.

0: как от того, что он добился этого сам.
1: Верно.
0: Соответственно, уже в дальнейшем, да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
1: Да.
0: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной, прозрачной. Мы должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
1: Это так, это так.
0: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
1: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
0: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
1: Здравствуйте!
0: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
1: Умение жить вместе ценно.
0: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание Библии позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
1: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
0: Даже в этом отношении?
1: Даже в этом однозначно.
0: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
1: Хорошо. Есть, ну, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам

0: 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку он наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. И поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Угу. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок русского, белоруса отличается? Угу. И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? Угу. То есть мы видим, что Иса прежде всего пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
1: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
0: Да, да.
1: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
0: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
1: И здесь уже речь идет не о людях, живших в ветхозаветние времена,
0: все.
1: А о тех, кто будет жить в вечности. Даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
0: И более
1: то есть,
0: того,
1: другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
0: Занимается нечистым. Кто занимается всем нечистым.
1: И это слова Библии.
0: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это слово Божие, которое живо и действенно.
1: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием, что Священное Писание христиан, оказывается, говорит вот такие вещи.
0: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Чудо, которое сотворил Иса или Иисус, он превратил воду в вино. И поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
0: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.
1: А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
0: у которых однозначно, как вероучение.
1: Вероучение закреплено, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Mm-hmm. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь Адвентиста Седьмого дня полностью придерживается вот этого. Mm-hmm. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
0: То есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца соответствует, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам. К примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященных идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги Деяний Апостолов.
0: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе было передано для новообращенных из язычников.
0: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
0: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это 1 послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют. То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Mm-hmm. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Но как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский, да, мы видим, что...

0: то...
1: Есть запрет на вино.
0: Ну а почему тогда на практике совершенно иначе?
1: Ну,
0: сегодня... Нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, да, вот такое.
1: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино,
0: да,
1: но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, что просто, ну, компот из изюма, из сушеного вина. Винограда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая из дома, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
0: Но это касается хлеба,
1: да,
0: квасного.
1: Ну, дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня... имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смог в сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, и чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
0: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно
1: сок.
0: Не опьяняло.
1: Да, оно не
0: опьяняло. А зачем
1: опьяняло?
0: На свадьбе оно нужно было?
1: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
0: Еще в том времени.
1: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
0: Кваса не знали.
1: Да, кваса не знали.
0: И жили там они.
1: Да,
0: пили виноградный сок.
1: Поэтому пили виноградный сок. Все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве, не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
0: Не только касаемое пищи и питья,
1: да,
0: но
1: да,
0: еще других факторов.
1: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
0: Духовное здоровье.
1: Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет. К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука – врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
0: Но это не Коран, это
1: да,
0: устная
1: это
0: традиция,
1: уже,
0: записанная
1: это
0: позже.
1: Да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остаются только хорошие». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека. Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, как краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к нему, чтобы он все-таки проявил свою волю.
0: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
1: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
0: И все

0: принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
1: То есть вот мусульманин должен минимум один раз в неделю делать гусуль. То есть это полное омовение.
0: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались. То есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
1: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот. А это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
0: То есть помимо какого-то духовного, сакрального значения, оно и гигиеническое имело свойство.
1: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должно быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? Всевышний сотворил болезни, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же. То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье. И одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Если ты виновен против человека, то ты должен просить у прощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
0: Ну, фактически, библейские законы.
1: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где и христиане, и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
0: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть, и не схожесть, а даже единство во многом этих книг.
1: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучший.

0: лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, и в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.
0: Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад — это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с возделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать.

И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы снова сегодня на программе «Питстоп». Мы в нашем уютном гараже, и вместе с нами Егор, Наталья, Милена. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о свободе.
2: Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть по отношению, в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободна уже.
1: Мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, сами не понимаем, чем хотим. Да?
3: То, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
1: Да, действительно,
3: нам это
1: моя свобода.
3: Приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
1: Как вы чувствуете себя свободными для этой темы?
3: Да.
1: Вы слышали когда-нибудь, что человек о себе заявляет: я свободный?
4: Конечно.
1: Да. Это сейчас в тренде быть свободным, да?
4: От всяких проблем, от всяких каких-то правил.
1: Вот как раз хотел спросить, что имеют в виду люди, которые кричат о себе: я свободен?
3: Что у них нет никаких границ и тормозов.
4: Возможно, то, что им ничего не сделают за то, что они как бы могут делать что угодно.
3: Мне кажется, пока человек жив, он никогда не будет свободен. Философски.
2: Это буддизм, простите. Но реально, то есть пока ты не контролируешь полностью свое восприятие на абсолютно любую ситуацию, будь там война за окном, ты не будешь свободным. Ты будешь зависеть от чего-то. И, я не говорю, что нужно удариться в буддизм. Я просто, могу сказать, что в каких-то моментах мы можем быть свободными, но до конца полностью мы не сможем. В этом грешном мире.
1: Хорошо. Тогда что такое свобода, о которой так кричат некоторые? И что такое свобода вообще в вашем понимании? Независимость.
4: От каких-либо правил, от какого-либо гнета.
3: Я недавно прочитала такую фразу, что свобода — это умение ограничивать себя по своей собственной воле.
1: Угу. Очень интересное определение.
4: В принципе.
3: Мне кажется, это очень правильно, потому что мы в жизни постоянно делаем то, чего нам не хочется, но мы понимаем, что это необходимо.
1: Угу.
3: Вот. И мы свободны, когда мы способны это делать.
1: Угу. Вот прозвучала такая фраза, что свобода — это независимость. Действительно ли свобода и независимость — это одно и то же?
4: Ну, опять же, смотря в каком аспекте, возможно, рассматривать это.
3: Ну, да.

0: Но независимость. Мы не можем быть независимы. Вот и Наташа сказала, мы не можем быть свободны. Может быть, правильнее сказать, мы не можем быть независимы от чего-либо. От того, что происходит за окном, от моих мыслей, от обстоятельств, от ситуации, от того, что обо мне думают, от моих друзей, родителей, родных, близких. Я не могу быть независимым.
1: Ну, просто надо ли к этому стремиться? Если это держит тебя, как бы это тебя может сковывать. Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть по отношению, ну, в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободный уже.
0: Но если я независим от того, в каком мире я родился, в какую эпоху я родился, что происходит за моим окном, означает ли это, что я не свободен? Если я могу себя добровольно в чем-то ограничивать, чувствовать себя при этом абсолютно, ну, абсолютно нормально. Но я продолжаю быть независимым. Но я продолжаю быть зависимым. То есть я не абсолютно... То есть не путаем ли мы часто свободу с анархией?
2: Ну, у нас, например, в жизни мы зависимы от еды, от внешних каких-то факторов. То есть мы... То, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
0: Да, действительно.
2: Нам это
0: моя свобода.
2: Приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
1: Но без этого мы, по факту, никто.
2: Не можем жить без этого.
0: Ну, то есть, с одной стороны, мы от этого не свободны, с другой стороны, мы свободны в этом.
2: Ну да.
0: И получаем от этого...
1: Ну, если только так.
0: А как по-другому?
1: По-другому.
0: То есть, понимаете, получается, что мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, мы сами не понимаем, чем хотим, да?
3: Ну да, это просто слова, как бы, я не знаю, как... Правильно я сейчас скажу, нет, слова ребенка.
1: Поэтому людям и нужен контроль какой-то. Почему они выбирали себе царя? Потому что начинался хаос, потому что они не знают, что делать, и, ну, всегда, ну, поэтому легче жить по какой-то системе какого-то государства определенного.
2: А может быть, как раз-таки, когда ребенок, или, ну, не ребенок, а взрослый даже человек бывает, кричит, что вот я хочу быть свободным, там, и пытается вот отстаивать свои какие-то вот эти вот права. Может быть, он как раз-таки знает, чего он хочет, но ему это не дают, и он пытается вот всеми силами доказать, нет, мне это нужно.
0: Угу.
2: Ну, например, так говорят иногда подростки, которым родители что-то запрещают. Они говорят,
1: в их же благо.
2: Ну да, во их же благо, а им вот этого хочется.
0: Наташа, вот у тебя прозвучала фраза, что лучше выбрать какую-то систему. А другие, вот наоборот, говорят, вот все мы рабы системы и так далее, и так далее. Что вот это значит? Как ты можешь это прокомментировать?
1: Ну вот в обществе, например, не обязательно в широком смысле, может, в каком-то узком, сложились определенные нормы, клише, которым люди следуют. И там, ну, например, из этого, ну, к примеру, про девушек возьмем феминизм. То есть годами там складывалось то, что женщина там не могла делать это, и это были какие-то определенные нормы, и это считалось, ну, вот так нужно жить. И пока люди, какие-то единицы не стали из этого выбираться, по факту до этого все женщины, можно сказать, были иногда, ну, как бы как рабы системы они были, потому что была определенная система. И вот эта система иногда, она действительно может нести какие-то негативные последствия и в чем-то нас действительно ограничивать. И это может быть неправильно.
0: То есть, получается, люди создают сами себе правила, ну, например, правила этикета.
1: Ну да.
0: Потом начинают следовать этим правилам. Разве это рабство?
1: Вот я хочу есть рукой. Почему это плохо? Вот кто сказал, что это плохо? Реально, если придумали это. И, ну, почему именно если я ем рукой, это характеризует меня как какого-то неинтеллигентного человека?
3: Дикаря.
1: Да, дикаря. Почему?
0: Потому что ты выбираешь сама себе такое поведение, твоя свобода.
3: Ну, какое поведение?
1: Ну, а кто это за меня решил,
3: да.
1: Что это...
3: Какая разница, я тоже здесь поддерживаю.
0: Может, это решили не за тебя, то есть это определенная система, которая была создана людьми, а ты внутри этой системы свободно выбирать. Ты хочешь быть дикарем или культурным человеком?
3: А почему сразу дикарь?
1: Да.
2: Не, ну если ты хочешь есть пальцами, почему?
3: Не, например, кусок курицы, да? Кусок курицы. Взяла куриную ножку.
1: Да, ты сидишь в гостях и не знаешь, как есть курицу. Это ужасно.
2: Это же на самом деле правильно, есть курица руками.
1: Ну вот, а ты не понимаешь.
3: А где ты это? Нет, я скажу, ты что, ешь ее руками?
2: В ресторане едят курицу руками.
1: Ну все, буду есть курицу
0: руками. На самом деле, друзья, вот размышляя обо всем этом, понимаешь, насколько мы действительно свободные, потому что если бы мы...
3: Как или
0: бы...
3: наоборот, понимаешь, насколько мы все-таки рабы.
0: Нет, Егор, если бы мы вот на самом деле осознали истинную суть рабства, которое, которым вообще, ну, то есть

0: явление, которым это слово называлось, мы бы поняли, что мы такие вопросы примитивно решаем. Мы будем есть ложкой или рукой.
1: Или мы сможем пойти подышать на улицу, или нам нужно сидеть в подвале полвечера. Ты имеешь в виду вот с этим, если сравнить?
0: Но...
1: Прям рабством.
2: Ну, прямо мы же не прям с рабством сравниваем, именно как...
0: А с чем
2: вопрос был именно раб системы.
0: Ну.
2: Они именно прям вот рабство как часть истории рабства.
1: Рабы, это да, это как, скорее звучит здесь как ирония, то есть ты раб,
0: смысле.
1: Ты да. Сам себя отчасти делаешь рабом этой системы, потому что, да, есть законы Библии, есть твоего государства, и по ним, если ты живешь, это нормально, но есть какие-то реально маленькие группки, которые создают определенные правила, или ты сам даже себе напридумывал какие-то то, что я не могу вот так, хотя почему ты не можешь.
0: Угу.
1: И ты получается, даже ты раб своей собственной системы.
0: Вот интересную тему ты затронула. Значит, есть определенные правила, которые созданы там Библией, Богом, грубо говоря, может быть, государством, да? Если ты живешь по ним, ты не раб, ты свободный. Не является ли здесь вот в этой фразе противоречие? С одной стороны, ты живешь внутри каких-то правил и рамок, а с другой стороны, живя по этим правилам и в этих рамках, ты свободный.
1: Но тебя же не заставляют.
2: Почему не заставляют?
1: Тебя же не заставляют изучать Библию и жить по правилам
2: заставляют.
1: Божьим. Сочувствую. И ты же сам можешь выбрать государство. Сейчас никто практически не держит тебя. Тебе не нравится твое государство, собирай вещи, езжай, которые нравятся.
0: Ну, я просто к чему вот этот вопрос задал? Потому что многие считают свобода отсутствием всяких ограничений. А на самом деле свобода, она создается ограничениями. Но это может показаться противоречиво, да, абсурдно, но свобода, она создается ограничениями. Потому что если нет ограничений, то это не свобода, это анархия. А свобода – это когда ты чувствуешь себя в безопасности. А эту безопасность создают определенные ограничения.
1: Ну да, же есть такая картинка в интернете, как то есть стоит такой заборчик, и все пытаются, ну, в общем, короче, через него перепрыгнуть, и когда перепрыгивают, там просто обрыв вниз. То есть это было даже ограждение, а не
0: да.
1: Тюрьма какая-то.
0: Многие говорят о Божьем законе как о некоем рабстве.
1: Да, то есть не,
0: а с другой стороны, Божий закон, он ограждает людей, он помогает им оставаться в свободе. Если бы все люди на этой земле жили бы по Божьим заповедям, сколько бы проблем вообще избежало бы человечество?
1: Ну, это уже какой-то рай.
0: Хорошо. Наверное, вы слышали о таком библейском тексте из Евангелия. Иисус Христос говорит такие слова. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Этот текст подразумевает, что тот, кто истину не познал, он все-таки находится в каком-то рабстве. Вот о каком рабстве здесь говорит Христос?
2: Ну, рабство греха, наверное.
0: Что такое истина и как эту свободу обрести? Что значит познать истину? То есть это, Егор, ты сказал, рабство греха.
2: Ну, я считаю, да, то, что это рабство греха, и то есть познать истину, это то есть, ну, познать Господа, изучить Библию, познать, как ты должен, не знаю, как это сказать, правильно поступать в жизни, куда ты должен направлять свою жизнь, куда ты, как ты должен выбрать свой путь, правильный путь, среди множества там путей, тропинок и так далее.
0: Что значит рабство греха?
2: Все мы рабы греха.
0: Отлично. Что это такое?
3: Это зависимости.
0: Зависимости.
3: Ну, вообще грех – это зависимость, мне кажется. Любой грех, он вызывает зависимость. И любой грех, он ну, удручает, он негативно сказывается на человеке. Если поначалу человек может этого не замечать, постепенно он все больше и больше его уничтожает, наверное, человека. Поэтому свобода от греха – это свобода от этих зависимостей и жизнь как бы вот в этой свободе.
2: То есть, получается, можно грешить по чуть-чуть?
3: Нет.
2: Если ты изначально не замечаешь этот грех, никаких последствий нет, то можно грешить, но немного.
3: Ну вот
2: ты Бог чуть-чуть
3: говорит,
2: здесь погрешил, чуть-чуть тут погрешил, никаких последствий не было.
3: Мы же не можем грешить, мы грешим каждый день. Но Бог говорит, что любящий меня не грешит.
0: Угу.
3: Так, по-моему, да, написано? То есть, если мы любим Бога, то мы будем грешить, конечно, но мы не будем это замечать, и это не будет на нас оказывать такого, ну, действия. Потому что грех, он все-таки грех, когда мы его совершаем осознанно.
0: Угу.
2: То есть, неосознанных грехов не бывает?

0: Нет,
1: чем бывает.
0: Неосознанные грехи, они тоже остаются грехами, просто мы их не осознаем в этот момент, когда совершаем.
1: Вопрос искренности мотивов.
0: Да.
1: Еще.
0: Получается, что когда мы говорим о свободе, то вопрос намного глубже. Раб системы, раб собственных правил, раб собственных страхов, раб там собственных мыслей, да, чем чего угодно. Но Христос копнул глубже, он говорит о рабстве греха, да? Познайте истину, истина сделает вас свободным. Человек, не знающий истину, а истина — это что?
1: Ну, это смысл жизни по факту. То есть это вся вот эта Трехангельская весть, это ну, то, чему учит Библия. То есть это заповедям Христовым, это его любви в первую очередь, и о вечной жизни. И, соответственно, вот многие истины Библии, они помогают тебе не зависеть от мира, в котором ты живешь, потому что ты уже по-другому воспринимаешь какие-то моменты, которые очень могут задеть тебя и поглотить даже. Но ты, если ты ну, стоишь на своей правде, если ты своим принципам верен, то это тебя не сможет, потому что кто может быть против Бога, но если ты с Ним?
0: Вот правда о том, что мы грешны, это же тоже истина. Правда о Божьей любви, о жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, о прощении Божьем, о благодати Божьей, о законе Божьем. Это все тоже истина.
1: Да.
0: Правда? И когда мы это познаем, когда мы вникаем в это все освобождает нас. Это не делает нас анархистами, беспредельщиками, независимыми абсолютно от всего. Не делает нас это, правда? Но оно дает нам направление, оно дает нам понимание нашей жизни, понимание нашего мира, понимание процессов великой борьбы, которая происходит в нашей жизни между Богом и дьяволом, между добром и злом. Наверное, так. Еще интересно, что Христос о себе сам сказал: «Я есть истина». Познайте истину, истина сделает вас свободными. Но истина – это не просто информация о Боге, информация о жизни и какая-то там информация там правдивая о нашем бытии. Истина – сам Христос. Как Христос может человека сделать свободным?
2: Ну и здесь, если только человек доверится, полностью доверит свою жизнь Христу, он, ну, как я понимаю, станет автоматически свободным. Ну, он познает Христа, как бы вот познает истину, то есть познает Христа, познает Трехангельскую весть, познает Библию, все, поймет, как правильно нужно поступать, как я уже говорил, какие пути выбрать и так далее. То есть путь ко Христу найдет, и, соответственно, ну, он поймет то, что он свободен.
1: Ну, он будет просто идти с ним, с человеком, с этим рука об руку. И помогать преодолевать вот эти все трудности. Да эти трудности, по факту, даже не будут трудностями.
2: Ну да, с Христом как бы.
1: Просто на словах это все так звучит.
0: А как это на практике, на жизни, да?
1: А на жизни, да, то есть как
2: еще
1: бы...
2: надо найти этот...
1: Дьявол, он классный психолог, и, естественно, он будет цеплять. От этого мы никогда не будем свободны, от его
0: вот
1: влияния.
0: От этой борьбы.
1: Да,
0: поэтому...
1: Ну, неизбежно. Каждый день... Бороться за свою свободу, по факту.
0: Бороться за свободу – это значит бороться за Христа в своей жизни, наверное.
1: Это отстаивать истину,
0: да,
1: которую ты
0: это
1: выбираешь.
0: Это отстаивать свои принципы, жить по этим принципам, и даже тогда, когда это очень нелегко. Это и есть свобода.
1: Да.
2: Наверное, да.
0: Ну что, друзья, спасибо большое за эти размышления. Очень непростая тема, очень многозначная тема, вот это слово «свобода». Но, наверное, главная свобода – это свобода, которую дает тебе Бог. Свобода в прощении наших грехов. Свобода в познании Бога и в Его помощи в нашей жизни, во всех вопросах. Каждый день, каждое мгновение, когда мы выбираем Бога, мы выбираем свободу. Желаем вам этого.
1: Пока!
2: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Доводилось ли вам сталкиваться с ревностью? Может быть, кто-то испытывал ее по отношению к вам, а может быть, вы и сами постоянно испытываете и уже не знаете, куда от нее деться. Что ж, давайте попробуем сегодня ответить на вопрос. Как избавиться от ревности? Для начала нужно разобраться, почему возникает ревность. Причин может быть много, но вот самые распространенные. Неуверенность в себе, негативный прошлый опыт, склонность к агрессии или провокация. Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и попытаемся найти выход. Неуверенность в себе. Очень часто люди, которые не уверены в себе, не уверены и в своей второй половинке. Именно поэтому люди, которые так и не смогли полюбить себя, часто сталкиваются с проблемой полюбить кого-то другого. Если ты не можешь довериться тому, кого видишь каждый день в зеркале, чьи мысли читаешь и кем управляешь, то как можно довериться тому, кого ты не знаешь? Выход здесь такой. Нужно учиться любить и принимать себя. Негативный прошлый опыт. Никто не застрахован от плохого. Это случается, и, к сожалению, мы ничего не можем поделать с этим. Человеку крайне сложно доверять снова, особенно после того, как ему причинили боль. Доверять важно. Без доверия невозможно построить отношения. Но если ваши раны еще не зажили, то не торопитесь строить новые отношения. Также нужно быть очень аккуратным при выборе человека, которому вы собираетесь доверять. Дайте ему и себе больше времени, чтобы узнать друг друга как можно лучше. Не спешите сразу раскрывать секреты, и при этом не относитесь к нему так, словно он вам что-то должен. Изучите его так хорошо, чтобы повода для ревности не возникало. Склонность к агрессии. Если вашим возлюбленным или возлюбленной движет желание все контролировать, собственничество и эгоизм, значит, вы находитесь в токсичных отношениях, которые отравлены сильным ядом, а точнее тем человеком, который этот яд впустил. Избавиться от жестокости крайне сложно, ведь это практически устоявшийся образ жизни, но это реально. Если вы понимаете, что являетесь жестоким человеком, начните работу над собой. А если вы заметили, что ваш партнер жесток, то вам нужно поговорить об этом. Если он будет готов меняться, поддержать его. А если нет,

нет, то лучше вовремя пресечь это и уйти. Также не стоит провоцировать своего возлюбленного и заставлять его думать, будто у вас появился кто-то еще. Это очень больно и неприятно. Дайте понять любимому человеку, что он у вас единственный. И тогда вы будете оба счастливы, ведь если отношения здоровые, то он тоже будет стараться для вас. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Достигать своих целей хочется каждому, но не у всех и не всегда это получается. В чем причина этого? Иначе говоря, сегодня поговорим о важных качествах взрослого человека. Это самоконтроль и самодисциплина, которые помогают управлять собой и достигать целей. Приветствую вас, дорогие участники! И сегодня мы с вами поговорим, что помогает нам быть успешными, что помогает нам достигать цели. Это о самодисциплине и самоконтроле. Как вы думаете, почему одним удается достигать цели, а другим нет? Что-то все их отвлекает, что-то мешает им достигать цели. Что это? Как бы вы ответили?
1: Ну, возможно, лень.
0: Лень, да, может быть.
2: Как мы раньше разбирали, это могут мешать привычки.
1: Мешать может недостаток мотивации.
0: То есть побуждения нет, да, к действию? Вот мне, например, дисциплина очень помогает. Я планирую, что я хочу сделать, потом контролирую себя. Ставлю себе галочки, выполнил, не выполнила, и себя поощряю. Тогда давайте разберемся, а что такое вообще дисциплина? Если мы посмотрим словарь, с латинского дисциплина – это учиться новому. Мы говорили о том, что человек, чтобы стать взрослым, он должен постоянно развиваться, а значит, обучаться чему-то новому. Дисциплина – это как внутренний тренер. И здесь очень важно, помогает нам такой рычаг внутренний, как самоконтроль. Конечно, мы говорим с вами о том, что вы уже взрослые. Да, вы уже бываете выше мамы, выше папы, многое знаете. Но всегда ли вы берете на себя ответственность и всегда ли вы выполняете то, что подвергается контролю? Скажите, пожалуйста, что вы можете уже сегодня контролировать в своей жизни? Пожалуйста.
1: Свою учебу. Свои поступки.
0: Свои поступки. Еще. Что контролировать можете, Кирилл?
1: Ну, свои эмоции.
3: Во что оденемся?
0: Внешний вид, да. Еще что контролируем?
2: Свое время.
0: Свое время контролируем.
1: Режим сна. Что мы будем есть?
0: А что сказать или не сказать? Мы тоже это контролируем? Слова. И мы назвали, что подвергается контролю буквально все. И наши действия, поступки, и наши слова, и наши эмоции, наше время. Как же без самоконтроля? Но вспомните, что инфантильные люди, то есть невзрослые, они отдают этот контроль кому?
1: Другим.
0: Другим взрослым, да? Контролировать и быть дисциплинированным – это повеление Божье. Если вспомнить библейских героев, таких как Авраам, Моисей, Даниил, Иосиф, чем они привлекательны для вас? Что в них особенного –

0: соблюдали правила Божьи.
1: Да, они выполняли повеление, закон Божий. И вот именно за счет послушания закону Божию, повелением Божьим, одолевали и врагов, и Бог в их жизни побеждал. Можно так сказать, что когда есть у нас такие примеры, идеалы духовные, нам есть к чему стремиться и какими быть. Итак, мы говорим, что самодисциплина – это внутренний тренер. А кто будет тренироваться внутри? Внутренний тренер – это как? Пожалуйста, ваши варианты.
0: Он будет заставлять нас что-то делать и не сидеть просто.
1: Лика, вот ты сказала «заставлять». А вам нравится?
0: Мотивировать.
1: Как... Вот, мотивировать, побуждать, да? Может быть, договариваться или уговаривать, да? Это лучше, чем кто-то будет приказывать, заставлять. Обычно вы этому сопротивляетесь, да? Скажите, вот почему очень сложно дисциплинировать себя? Можете назвать причины? Только, пожалуйста, каждый про себя. Мне очень было бы интересно узнать, что мешает вам конкретно контролировать себя и быть дисциплинированной. Пожалуйста.
0: Лень. Мысль, что будет еще время, чтобы сделать это дело.
2: Свои желания. То есть ты что-то очень сильно хочешь, и это мешает тебе сделать себя дисциплинированным.
1: Да, ты отвлекаешься, можно так сказать? На свои хотелки, можно так сказать? И здесь, наверное, вечный спор. Есть важные дела, есть менее важные дела. И получается, нам очень трудно отказаться от того, что мы хотим, а не то, что надо. Еще какие у вас есть варианты?
0: Не нравится дело, которое просят.
3: Безответственность.
1: Избегаю быть взрослым, да? Мне хочется еще быть ребенком. Хорошо. Я вам хотела предложить сейчас 5 шагов, как стать самодисциплинированным. То есть самому быть дисциплинированным. Ну, я уже неоднократно говорила вам о том, что если вы хотите начать чего-то новое, не ставьте высокую планку себе, начинайте с малого. Итак, первый шаг – начни с малого. Например, ты не любил делать физкультуру утром, гимнастику. Тебе кажется, что на это уйдет очень много времени. Выдели 2 минуты, 5 минут. Потом увеличиваешь до 10 минут, то есть начинай с малого. Например, ты никогда не умел готовить, а это пригодится взрослому человеку. Начни с малого, что самое элементарное. Ну, яичницу приготовить. Ну, так, чтобы она не подгорела, да? Или сырники, или еще что-то. И каждое самостоятельное действие, оно будет вас вдохновлять. Следующий шаг. Поставь свою четкую цель. И вы знаете, что цель отвечает на какие вопросы? Первое, что? Что я хочу сделать, да? Я хочу пожарить яичницу, чтобы она не подгорела. Ага. Дальше. Зачем мне это надо, да? Второй вопрос. Итак, второй у нас шаг, чтобы дисциплинироваться, это ставить четкую цель. Вот у нас часто бывает многое в голове. В голове очень трудно все удержать, согласитесь? Вы сейчас вот записываете, это очень важно. Так запиши себе план. Что ты на сегодняшний день, или на неделю, или на месяц, вообще хорошо планировать заранее. Что ты будешь делать? Итак, план. Что является планом? Почему план помогает? Потому что вы делите эту большую цель на некоторые шаги, и дальше вы указываете сроки, и дальше самоконтроль. Четвертый шаг. Очень важно развивать волю, внутреннюю мотивацию. И здесь заставление мало поможет. Ну, как бы насилие над собой будете производить. А лучше договориться. Сила вообще – это не Божий принцип. Божий принцип – это договариваться. Божий принцип – это с любовью к себе. Вы согласны? Поэтому развивайте в себе это умение. Можно убрать то, что может вас отвлекать. Если мы все время отвлекаемся на телефон – то мы можем его просто убрать, да, с глаз, чтобы он нас не отвлекал. Ну и последний шаг. Очень важна похвала. Похвала, добрая себя. Это не так, чтобы развивалось хвастовство, да, а похвала за конкретный факт.

0: выполненное дело. Ну как вам эти 5 шагов? Реально можно их исполнить? Помогут они самодисциплинироваться? Ну, самодисциплина – это вот способность учиться новому, конечно же, связана с таким понятием, как самоконтроль. Как вы понимаете, что такое самоконтроль?
1: Ну, когда ты осознаешь, что ты делаешь, делаешь ли ты правильно или нет.
0: Делаешь ли то, что запланировал? Можно так сказать? План помогает развивать самоконтроль, не правда ли? Я запланировал, выполнил, не выполнил. В чем причина? Тут я себя не ругаю.
2: Самоконтроль – это когда ты делаешь не то, что хочешь, а то, что нужно.
0: Да. И вот это слово «нужно» – это связано с понятием обязанности. Вообще иметь обязанности – это плохо или хорошо? Вот сейчас вы учитесь в школе. У вас есть обязанности?
2: Хорошо учиться.
0: Да, конечно, выполнять задания. Самоконтроль – это как регулятор. Регулятор. Когда мы регулируем, да, где надо остановиться, где надо усилить что-то, регулятор в наших руках. Часто я слышу: возьми себя в руки. Да? Что это значит? Что подвергается самоконтролю, регуляции?
3: Свои эмоции, свои
0: эмоции.
3: Действия.
0: Да, действия.
3: Слова.
0: Слова.
3: Свои мысли.
0: Мысли. А выбор тоже. И именно самоконтроль помогает нам вовремя остановиться. Вот бывает какая-то ситуация, и ты не можешь остановить эмоции свои. И здесь очень важно сказать, как бы я вообще даже учу людей вот делать такой жест, как «стоп». Можете сделать такой жест «стоп»? Как будто «стоп-сигнал», да? И когда мы делаем этот жест, как бы себе даем команду. Мы сами себе командиры, мы уже тренеры, мы уже регуляторы у нас есть, да? У нас есть все способы, все инструменты, которые помогают нам управлять нашей жизнью. Скажите, пожалуйста, если у меня развит самоконтроль и самодисциплина, можно ли сказать, что я взрослый человек?
1: Ну, конечно, это не все качества, но, в принципе, да.
0: Более того, если вы разовьете в себе эти качества управления организацией, то вы сможете быть будущим руководителями, сможете быть лидерами. Вообще, это управленческие качества – это тоже признаки взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот реально, какие 2 действия вы можете сделать для того, чтобы уже буквально вот завтра или послезавтра улучшить самодисциплину и самоконтроль? Пожалуйста, поделитесь. 2 шага, которые вы можете делать. 2 действия. Пожалуйста, Лика.
2: Ну, написать план, поставить четкую цель.
0: Точно. План, действие.
3: Тоже составить план и потом просто следовать ему.
0: Да, конечно.
2: Замотивировать себя на достижение своей цели.
0: Сформулировать и подумать, как замотивировать себя.
2: Брать все, что отвлекает, а потом в конце себя похвалить.
0: Ну что ж, я думаю, что у вас это получится, потому что вы знаете теперь алгоритм, вы знаете 5 шагов, которые вам помогут развить себе самодисциплину и самоконтроль. Мы продолжаем говорить о том, что же нам мешает контролировать себя сегодня и почему.
2: Мне сложнее всего контролировать свои обязанности.
0: Обязанности. Почему?
2: Ну, мне сложно на чем-то сконцентрироваться, и я часто на все отвлекаюсь. Мне тяжелее всего контролировать приемы пищи, потому что я постоянно куда-нибудь тороплюсь, особенно в школьное время, и забываю.
1: Мне труднее всего контролировать время в телефоне, потому что я постоянно, ну, опять же, откладываю некоторые вещи на потом и не знаю, чем себя занять.
4: Мне трудно контролировать страх, потому что я не могу сосредоточиться и успокоить себя.
5: Мне трудно контролировать свой отдых, потому что у меня из-за учебы, из-за того, что я откладываю все на потом, у меня мало остается времени на сон.
0: Получается, что мы сейчас говорим о том, что наши привычки, что ли, нами управляют. Привычка нас контролирует, а не мы ее, да?
1: Ну, скорее всего, привычка нас контролирует, потому что она не может никуда деться. Если только ты не попытаешься ее как-то убрать.
0: Заменить.
1: Да.
0: Да, мы говорили заменить на позитивную. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов сегодня из 10, предположим, на сколько процентов вы еще все-таки не вышли на этот уровень самоконтроля? Можете себе записать даже, чтобы мы видели старт, да? Насколько еще привычка

0: властвует над вами?
1: 5 из 10.
0: 5 из 10. Это говорит о самоконтроле, да? Ага,
1: что... 4 из 10.
0: 4 из 10. Ага, у кого еще?
2: 6 из 10.
0: 6 из 10.
2: 3 из 10.
0: Давайте попрактикуемся в этом направлении. Я сейчас буду зачитывать вам ситуации. Внимательно меня слушаем. Итак, первая ситуация. Представьте, что вы делаете уроки, но вдруг пришло сообщение. Что вы будете делать?
1: Прочитаю его.
0: Сразу прочитаешь его?
1: Да.
0: Ага, так.
1: Смотря от какого человека.
0: А, так все-таки посмотришь.
1: Ну, я посмотрю, кто написал.
3: Посмотрю, вдруг это что-то важное.
0: Ага, что-то важное.
2: У меня по-разному. Бывает, когда я смотрю, а бывает, когда я, ну, сначала сделала, потом уже посмотрю.
0: У меня тоже так бывает, Самуил. Ты знаешь, бывает так, что слышу, прям подряд идут, и думаю, как Зоя, наверное, что-то важное, надо посмотреть. С другой стороны, я как говорю, стоп, что я сейчас делаю? Это важно, то, что я сейчас делаю? И помогает. Ангелина.
1: Обычно посмотрю и отвечу.
0: Дальше, вторая ситуация. Вы обещали маме приготовить ужин для всей семьи, но тут позвонила подруга в слезах. Какая-то ситуация у нее, значит, случилась. Ваши действия?
1: Я буду разговаривать с подругой и при этом готовить ужин.
0: А, одновременно, да, будешь? Так.
1: Я, наверное, послушаю подругу, вдруг у нее что-то важное, потому что по пустякам обычно не плачут.
3: Конечно, я помогу подруге. Ужин — это просто, чтобы удовлетворить свою потребность. А моральное здоровье, мне кажется, важнее.
0: Мы говорим про ценности, да. Поддержать подругу, друга — это очень ценно. Но и мама тоже. Маме тоже обещали. Она надеется на вас?
1: Я бы спросила у мамы, нужна ли ей в данный момент моя помощь. Я отложила бы какую-то часть готовки на потом. Спросила бы, поговорила с подругой, а потом уже помогла маме приготовить.
0: Друзья, я сейчас вам предлагаю, чтобы третью ситуацию вы зачитали. Кирилл, можешь зачитать?
4: Третья ситуация.
0: Да.
4: Вы сидите на диете, но друг предлагает вам кусочек пиццы. Ваши действия?
0: Пожалуйста.
2: Я отказался бы.
5: Смотря какая пицца.
3: Честно, если бы я была на диете, я бы не сидела рядом с другой, которая ест пиццу.
0: Вот так, такой ответ, ага, пожалуйста.
1: Я никогда не сижу на диете, так что я думаю, что один кусочек ничего как бы...
0: Нет, не изменил бы ничего. А некоторые говорят, я съем, но потом обязательно... Поголодаю, например, да, или сделаю разгрузочный день. Хорошо, четвертая ситуация, пожалуйста, Алена, прочитай.
6: Четвертая ситуация. Вы обещали себе лечь в 22:30, но в 22:00 начался новый сериал, который вы мечтали посмотреть. Что сделаете?
7: Ну, скорее всего, я лягу вовремя, потому что, ну, если нарушить свой порядок, то это указывает на то, что ты... Не обладаешь самоконтролем, а это, ну, важное качество, как мы разобрали.
0: Тренироваться будешь? Ага, так, внутреннего тренера включишь.
8: Ну, смотря как бы, когда это происходит и когда я ложусь спать. Допустим, на каникулах, ну, я, наверное, посмотрю. А вот в школьное время я, ну, пойму, ну, должен понимать, что я могу завтра не встать, и мне будет только хуже.
0: Ты как бы сам решаешь, что тебе этот
8: выбор? Да, в зависимости от обстоятельств.
0: Да, в зависимости вот от этого, ага.
6: Если я обещала себе лечь спать в 22:30, а он начался в 22:00, то я могу посмотреть первые 20-30 минут, а остальное продолжить просмотр на следующий день.
0: Да, тоже может как вариант быть, ага.
1: Если это новый сериал, вот, то я, скорее всего, не буду его начинать смотреть, потому что там не одна серия точно.
0: Угу.
1: И я просто не буду спать следующий день, потому что я буду смотреть сериал.
0: Точно. Ой, как мне это знакомо. Я тоже понимаю, что если вдруг сериал, да еще он такой интересный, все, можно сказать, что я впадаю в киношное рабство. Какое решение вы, может быть, приняли вот даже по этим небольшим ситуациям? Они вообще жизненные ситуации?
1: Мы должны сами управлять нашими привычками и зависимости, а не они нами.
0: Точно, да. Это твой выбор?
1: Да.
0: Угу. Еще, пожалуйста, выводы. Каждый для себя, какие вы сделали выводы?
8: То, что нужно, как бы идти к цели и не поддаваться искушениям.

0: Ну, если действовать так, как ты решил, ты учишься самоконтролю и тем самым становишься взрослым и отказываешься от своих привычек вредных.
1: Как сразу много, да, результатов будет. И я хотела бы спросить, вот когда вы преодолеваете что-то, говорите себе сами, нет, это не надо, да, например, сейчас, лучше вот это. Как вы себя чувствуете?
2: Ничего себе, я так могу. Ну, в момент, когда я отказываюсь от искушения, мне, наверное, будет очень тяжело, но потом я буду хвалить себя, и мне будет
1: Да,
2: хорошо.
1: это очень приятно, да. Скажите, а вот что помогает нам, вот, что вам помогает вот преодолевать какие-то вредные привычки, искушения?
3: Ну, чтобы в телефоне не сидеть, надо просто его сначала разрядить, чтобы он отрубился.
1: Это действие конкретное, целевое. Еще.
0: Ну, помогает поставленная цель.
3: Вера в свои силы. Я могу сказать себе, я смогу это сделать, и это мне поможет.
1: Мне очень помогает молитва. Потому что я понимаю, что вот я, может быть, 9 раз из 10 преодолею это, буду держать, да, буду совершать самоконтроль, самодисциплину. А могу потом раз, и ресурса нет, лень, как вы говорите, да, расслабиться захотелось, и вдруг опять ты попался. Получается, Бог свою работу делает, а мы свою работу делаем. И в этом как раз совмещении, да, и получается мощный результат. Сейчас я хотела бы с вами небольшое упражнение сделать, игру такую. Вам важно сейчас сесть удобно, очень удобно. Так удобно, чтобы вы не шевелились, чтобы вы глазками не моргали, как бы застыли. Минута самоконтроля. Посмотрим, как вы можете управлять своим телом. Готовы? Угу. Начали. Улыбнулась. Улыбнулись.

0: Стоп. Скажите, трудно было контролировать себя? Кому удалось? Несколько человек сразу залыбались. Потом отвлеклись на мой телефон, на этот шум. Скажите, трудно вообще контролировать себя? Всего лишь одну минуту нужно было, да? Поделитесь, пожалуйста.
1: Было легко.
0: Легко. А что тебе помогло? Я смотрю, что ты вообще просто опустил...
1: Я перестал задумываться обо всем.
0: Так.
1: Окружающем. И просто вошел в себя, так сказать, сам собой.
0: Ага, наедине с собой.
1: Да.
0: Ага, отлично. Состояние спокойствия было у тебя, да? Отдохнул немножко за эту минутку?
1: Да.
2: Я сконцентрировался на дыхании.
0: Ты концентрировался на дыхании, и как ты себя чувствовал?
2: Я просто расслабился и ни на что не обращал внимания, кроме дыхания.
0: Тебя не отвлек этот звук? Ты на него ни глазками не отреагировал?
2: Я подумал, когда этот звук прозвучал, я подумал, что таймер закончился, и поэтому я отвлекся на него.
0: Отвлекся. Значит, звук все-таки какой-то посторонний звук тебя отвлек.
2: Я подумал, что таймер закончился.
3: Не улыбаться было сложно.
0: Сложно не улыбаться. Ульяна сразу буквально да, расскажи про себя, как получилось, что тебе не удалось контролировать.
3: Да я вроде с самого начала улыбалась.
0: Ага, ты бываешь серьезная, а тут раз сразу улыбнулась. Так, ребят.
3: Вообще, когда я только начала готовиться, было легко. Но как только вы сказали «начали», как будто все тело в напряжении было.
4: Я только улыбалась, единственное движение, которое было. Просто я вспоминала некоторые моменты, поэтому улыбалась.
0: Понятно. Видите, как воображение работает. Как представил себе картинку, что-то вспомнил.

0: вспомнил приятно и улыбнулся, да? Как это влияет? Ага. Как кому, Натан, как тебе удалось?
1: Было не особо трудно, потому что я с друзьями так частенько играл. Так кто двинется первый, тот проиграл.
0: Кто еще не делился своими впечатлениями? Да, Слав.
2: Ну, я просто перестал двигаться, стал смотреть на кустик, и все. Ну, как бы это помогло, то, что никуда не смотришь.
3: Я просто сосредоточилась на цели, не двигаться, расслабилась, лежала и любовалась тоже кустиком.
0: Вообще, быть все время в таком начеку, контролировать себя, бывает напряженно, согласитесь. Но когда это становится такой полезной привычкой, самоконтроль, умение говорить себе «стоп», ты становишься более уверенным, согласитесь?
4: Вам было сложно начать себя контролировать?
0: Мне?
4: Да.
0: Да, конечно, сложно. Потому что я человек подвижный, эмоциональный, особенно эмоциями сложно контролировать. Действительно, когда ты чем-то удивлен, например. Меня когда кто-то удивляет, я просто эмоционально сразу включаюсь.
4: В нашем возрасте вы себя контролировали? То есть у вас была какая-то цель? Вы шли к чему-то?
0: Ребят, я вам хочу сказать... Вы имеете такое преимущество, если бы мне 55 лет тому назад преподавали проводили тренинги, я, наверное, была более управляемым человеком. Но я была дисциплинированной. Я была очень послушной, примерной ученицей. Ну, наверное, жизнь по правилам, это воспитали в моей семье, и я поэтому легко подчинялась этому, потому что для меня это была норма.
3: А есть ли варианты, как гиперактивному ребенку научиться самоконтролю?
0: Хороший вопрос. У тебя, наверное, сестренка или братишка?
3: Братья.
0: Братья, да. Ты знаешь, вот гиперактивным людям, детям в особенности, с ними можно только играть. И поэтому даже такую игру, которую мы сегодня с вами играли, да, на минуточку или на 30 секунд, начиная с 10 секунд, с 20 секунд, с 30 секунд, до 60 секунд, море волнуется раз, море волнуется два, да, морская фигура. И вот такие игры играть застыло, да, и вот они таким образом гиперактивно, они потихонечку учатся, да, как-то этому контролю. Но еще очень помогает такое, вообще всем людям помогает раскладывать фасоль, горох по коробочкам. Вот все смешать сначала, и вот ты сидишь и раскладываешь. Вообще очень хорошая мелкая моторика развивается у всех, и мышление тоже развивается у всех, поэтому пока ты раскладываешь по этим баночкам, коробочкам, ты успокаиваешься, и как-то приходит норма твои эмоции.
3: Спасибо.
0: Но пока так, да. Сегодня вы узнали, что самодисциплина и самоконтроль – это навыки, которые можно и нужно тренировать каждому человеку, чтобы стать взрослым, жить свою уникальную жизнь. Ведь именно так задумал Бог, потому что Он автор свободы. Желаю вам в этом успехов, обретения своей свободы.

запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечный смотрит не сверху, в упор. Вечный смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах.

запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после, до сих пор неизвестное миру, прощение.

0: Знаете ли вы, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады, что наступило время новой нашей с вами встречи в цикле «Что есть Евангелие?». Что такое Евангелие, как оно применимо к нам с вами сегодня. И рассуждаем мы об этом на основании очень-очень интересной книги, которая называют некоторые люди ее «Евангелие в действии», «Деяния святых апостолов». Лен, вот скажи мне, пожалуйста, не странно ли звучит это утверждение, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий? На земле столько народов, столько национальностей, столько рас, столько различных людей. Это правильное утверждение, что все произошли от одной крови?
1: Ну вот Павел, да, в одной из своей проповеди он именно так и сказал. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию.
0: Угу. То есть для тебя это основа?
1: Да. Павел сказал, я думаю, что это вдохновение было от Бога. И я думаю, что он о крови как раз Иисуса Христа говорил. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Очень интересно.
1: Вот, поэтому, ну, мне кажется, что здесь как раз Павел, неся эту благую весть о спасении, он как раз и имел в виду кровь Иисуса Христа.
0: Коля, но прежде чем мы перейдем вот к этой части 17 главы книги «Деяния апостолов», мы еще должны к этому подойти, да? И вот о чем мы будем сегодня узнавать о действиях апостолов?
2: Вообще вот эта проповедь, которую мы прочитали, отрывок, произнесена была Павлом в Афинах, в греческой столице Ареопаг, так называемой. Место, где собиралась вся элита культурная, научная, философская, вот такая вот все. Это академики там, то есть это высший разряд уже, высший класс.
0: Интеллектуалов.
2: Да, все интеллектуалы, писатели, все, что было выдающегося в Греции, вот собирались именно вот там. И Павла туда пригласили, на этот высший форум такой вот научно-философско-культурной мысли, религиозной. И вот там он это сказал, но...
0: Тогда неотделима была религиозная мысль от научной, культурной, философской, да? То есть это все было в единстве?
2: Ну, скорее всего, да. Это все было пропитано все равно и религиозностью, и верой в богов. И даже не в богов, верой в Бога единого даже было и такое понимание. Вот если Платон почитает, то он пишет об одном боге только, например. Ну и то, что, как Павел казался в Афинах, да, вот немножко тут предыстория, что братья верующие люди, как бы уберегая Павла от излишних там...
0: Преследований?
2: Да, от излишних там, арестов, там, они решили припроводить тайно его вот в этот город греческий, Верию или Верия, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. И здешние, и опять Павел проповедовал, он весь простая, весь приблизил старость небесная. Вот

0: Христос пришел уже в этот мир и придет во второй раз. И Царство Божие приближается. И здесь не были благомысленнее фессалоникских.
1: Здешние, то есть верийские, да?
0: Верийские
1: в этом городе.
0: Слушатели в синагоге были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Очень популярный текст среди христиан, которые читают Библию.
1: Лен, вот мне кажется, ты очень любишь исследовать Слово Божье. Ты прямо, вот о чем-то мы упоминаем, и ты прямо листаешь Библию, находишь. Ты же ведь не знала заранее, что это будет упомянуто. Да. А вот, по-моему, тебе нравится исследовать Слово
2: Божье. Я думаю, что у меня скорее не исследование все-таки, а чтение. Потому что вот мне кажется, что я исследовательским таким особым умом не обладаю.
1: То есть ты ведь читаешь-то под водительством Духа Святого.
2: Ты же
1: анализируешь. Ты размышляешь над этим?
2: Да, конечно. Но вот чтобы действительно исследование, я в это слово вкладываю нечто большее. То есть это
1: богословское.
2: Да, богословское исследование.
0: Ага. Скорее всего, тут тоже не исследователи были в синагогах, обычные люди. А может быть, не очень обычные, да, потому что вот дальше-то мы читаем. Многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, из мужчин. Опять женщин почетных женщин, то есть людей высокого положения, и мужчин немало, да. То есть непростые там, очевидно, были прихожане.
2: И у них был, большой круг влияния. Обычно, если человек, авторитетом обладает, то у него круг влияния довольно-таки большой. И поэтому, я думаю, что многие и за ними последовали.
0: Но здесь заложен принцип, который следуют многие читатели Библии. Разбирая Писание, точно ли это так?
1: Точно ли так то, что утверждает какой-то человек, да? То есть человек-то может утверждать. А вот они разбирали Писание, чтобы убедиться, на самом ли деле про это говорится в Библии, да? Так я понимаю?
2: То есть Павел утверждал что-то, да? А они на основании Писания это исследовали. Точно ли это? Он говорит, не ошибается ли?
0: Да, не обманывает ли он?
2: Да, не обманывает ли, да.
0: Вот слово «благомысленные» – это вот, если перевести с греческого, будет звучать как «благородный» или «человек высокого положения». Это с мыслями тут не очень как-то связано, но связано с положением человека, благородного рода. То есть вот то, о чем потом мы читаем, что почему там про почетных женщин сказано, и мужчин, уверовавших, вот именно вот в этой верийской синагоге. Потому что там, очевидно, собиралась синагога состояла из вот таких вот высокопоставленных особ. Может быть, это был такой район, где эти люди проживали. Как-то вот акцент сделан на положении в обществе.
1: А значит, и влияние, как Лена говорит.
2: Да.
0: Люди благородного происхождения, что ли. И Павел нашел себя в этом, то есть созвучие своему положению, потому что он тоже был знатного рода, Павел, римский гражданин, непростой. И он нашел общий язык с ними, очевидно. И те приняли его весть как свою, что ли. Его за своего приняли там. И исследуют Писание. И поскольку они привыкли доверять документам, поскольку это люди высокого положения, они проверяли его слова таким образом. Точно ли это так? Дальше опять. И опять, под копирку все. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что в Верее проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда и возмущая народ. И тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю. Что за люди? Неугомонные, запрограммированные как-то на это как машина, на эти преследования, что ли. Во что бы то ни стало, надо Павла поймать, посадить куда-нибудь, ограничить его в действии и вообще уничтожить лучше.
1: Можно сказать, что дьяволом они запрограммированы, да?
2: Я тоже хотела сказать, что они возбуждались, то есть они не могли успокоиться, пока не совершат то,

0: А что их вот дьявол толкает?
1: В продолжении всей книги «Деяния апостолов» до самого конца вот это все, вот это как погоня за ним, как будто вот из Иерусалима, из Антиохии вот, преследить по километражу, сколько это нужно было затратить и сил, и времени, чтобы вот преследовать, не вот так вот фанатично преследовать Павла. Какими надо быть людьми? Кто на это вообще способен? Ну, конечно, явно не Божья сила тут действует. Это сила сатаны, который крикает, как лев, ища кого поглотить, неугомонный, он никогда не успокоится, пока не поглотит. И вот эти тоже видно, такого же духа. Тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю, а силы Тимофея остались там. То есть приходится вот какие-то, ну, не знаю, детектив какой-то уже пошел, конспирация. И Павла вот так, таким образом они как-то спасают от этих вот фанатиков. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. Вот даже сопроводили его до Афин. А Афины достаточно далеко от Верии. Если по карте посмотреть, это Верия – это север Греции, а Афины – практически юг. Вот всю Грецию, по сути, провожали. И это его сопровождали. То есть, очевидно, боялись за его жизнь. И вот такой вот эскорт такой охранный – Павлу, значит, обеспечили безопасность его. Так вот заботились братья, христиане, верующие о Павле. И вот таким образом оказался в Афинах. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, получив приказание к Силе и Тимофею, то, чтобы они скорее пришли к нему. Отправились. И в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города – полного идолов. Вот оно, и махровое язычество, что называется. Что там всюду кругом
0: статуи. Это были, да, статуи, в виде статуи?
1: Божеств различных, Гермесов, Юнон, там Афродит. Ну и всех, кого только можно вот вспомнить сейчас. Вакх, может быть, там, и так далее. И вот Павел смотрел на них, но вот ну, если... Очень, если это много, можно там отравиться от этого зрелища, что вот этому поклоняться, и этому поклоняться, этому. Где же? Как же это все? Но он просто не мог вот так вот спокойно это смотреть. Возмущение у него. Он возмущается, почему же так это происходит.
0: Вот помним мы это, да, из курса истории. Там преподавались нам и мифы Древней Греции, и римская тоже вот. Ну, религиозное такое мироощущение. Вот, например, Вакх, ты упомянул. Мне вот помнится, что это бог виноделия. То есть вот ему надо поклониться, ты говоришь, да? Афродита. Могу ошибаться. Давно это было, когда я это учила в школе. По-моему, там к судоходству она имеет отношение. Богиня судоходства.
2: Ну, то есть море.
0: Да, вот, то есть...
2: Венера.
1: Наверное, это богиня любви вот все-таки, Афродита-то.
2: Да, а не Венера?
1: Венера – это римское,
0: да?
1: Имя.
0: Вот, Афродита. Это я просто для того говорю, чтобы мы вспомнили, вот, к чему влечет или ведет язычество вот, поклонение статуям богов, которые... Ну, что ли, вот покровительствуют разным
2: силам
0: сферам
2: природы.
0: Да, разным силам природы, сферам жизни стихи человеческой.
1: Мира, да.
0: Если... Артемида – богиня охоты, по-моему.
1: Да, Дионис. Дионис – это римский, кстати.
0: Вино тоже там что-то такое.
1: Вакха. Да.
0: Ага. Ну, да вот. Ну и так далее. То есть вот Павла это удручало, когда он видел это огромное... Когда он... нашедший истинного Бога, да, знающий Иисуса Христа лично, и вот он вдруг видит, у него сердце кровью обливалось, он видит, что люди такие умные, да, такие развитые, такие образованные, они поклоняются вот этому огромнейшему пантеону, огромнейшему количеству разных богов, которые не боги вовсе.
2: Ну и вообще он же, конечно, был воспитан в иудаизме, и там вообще единобожие, то есть Бог-Отец, и это как бы, почему они, мне кажется, Иисуса не принимали, Мессию, да, за Бога, потому что они только Бога-Отца почитали, иудеи, и поэтому трудно им было и слышать и об Иисусе, и о Духе

0: святом, да, что как бы тоже какое-то многобожие получается.
1: Нет, Ветхий Завет все-таки говорит и о Мессии, и о Сыне, и о Духе Святом говорится там.
0: Ну вот как-то они не принимают. Вот мы видим на протяжении и служения Иисуса Христа, и служения апостолов, вот не принимают они, не хотят весть об Иисусе, а не принять.
1: Они принимают, потому что Иисус не тот Мессия, который
0: они которого ждут. Они ожидали.
1: Они ждут царственную особу, а тут пришел плотник, какой-то непонятно какого рода
0: племени. Ни рода, ни величия.
1: Да, живет в Назарете, когда он должен быть в Вифлееме. Там. Хотя они просто не придали значения тому факту, что он там был рожден.
0: Родился.
1: А жил, по сути, всю жизнь в Назарете. И это было упущено. То есть, они ждали Мессию, да, они верили, что да, это Сын Божий. И когда он себя объявлял Сыном Божьим, они его за богохульство хотели побить камнями уже сразу. Как ты Сын Божий? Какой ты Сын Божий? Это только вот он, Мессия только Сын Божий может быть. То есть Бог. Это Евангелие от Анны там очень хорошо вот это вот описано. Но вот то, что действительно тут было поклонение силам природы, а точнее поклонение, по сути дела, бесам, вот, наверное, это возмутило Павла больше всего. Потому что...
2: Почему, Коля, расшифруй?
1: Это не поклонение идолам и божествам. Это за каждым идолом стоит бес. Прямое поклонение сатане, то есть.
2: Это в Библии такое?
1: Есть такой текст, да. Угу. Не идолам, а бесам вы поклоняетесь. Это у Павла того же написано. Я дословный текст сейчас не скажу. Но вот мысль такая, что за идолопоклонством стоит бесопоклонство. Угу. Это мой термин. Беспоклонств нет в Библии. Угу. Поклонение бесам, то есть. И вот Павел рассуждает в синагогах, синагоге с иудеями, вот там в Афинах, и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Вот у него появляется новая возможность в Афинах.
0: Новая аудитория.
1: На площади. Про спокойно возвещать весть на площади. Ему никто не препятствует, потому что Афины – такой вот город, любящий новую информацию, о чем бы то ни было, о новой философской идее какой-то, о новой научной какой-то, о научном открытии и о новом божестве. Вот. Они тоже с удовольствием бы послушают. И мы об этом читаем дальше. Некоторых из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Но это свободная дискуссия. Ты выражаешь свое мнение, тебе в ответ свое. И вот такое вот, без драки, без всяких там эксцессов, происходит такой вот научный диспут.
2: Интересно.
1: Философский, религиозный. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Сегодня такое можно встретить, например, в лондонском Гайд-парке, где тоже такой же можно устроить себе рекламу, не рекламу, а выход своих идей, что ли. Берешь стульчик, скамеечку, табуреточку, встаешь и провозглашаешь, что тебе угодно. Тебе никто не препятствует. Mm-hmm. Вот такое есть место у нас.
0: И аудитория собирается слушать?
1: Ну, кому интересно, собирается. Кому не интересно, не собирается. То есть ты свободен.
2: То есть он может даже стоять и самому себе говорить.
1: Говорит, воздух, да, неважно, mm-hmm. там слушать тебя, не слушать. Ты сказал, популярность нет, ладно. В следующий раз что-нибудь другое, может быть, скажу, для того, чтобы услышали. Похожая ситуация вот и здесь. И взяв его, привели в Ареопаг. Вот тут уже другой уровень, о чем мы говорили, что в Ареопаге собирается элита. Вот весь цвет греческой мысли, греческой науки. Вот там-то вот как раз академия. И вот туда Павел как бы попал на первый канал телевидения. Это вот все популярнее уже невозможно себе представить аудиторию и место положения. Это столица, и это вот вершина, что ли, всех этих научных, исторических, религиозных мыслей. И взяв у Ареопага, говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Вот прямо на блюдечке, пожалуйста, выложили тебе возможность. Говори о Христе вот сейчас, спокойно, свободно, без всяких

0: ну, этих ограничений.
1: С одной стороны, преследование иудеев,
2: да,
1: которые, казалось бы, должны были Божью весть сами разносить по всему миру. Вот. А с другой стороны, такое принятие от язычников.
0: «И став Павел посреди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны».
1: Угу. Это он к язычникам.
0: Какой молодец Павел. Смотрите, как он, каким изысканным языком он это говорит. Только что вот мы считали, что он там возмущение какое-то у него было, да? Но он свое это возмущение, он его запрятал подальше и даже не выказывал. А здесь он обращается к ним как к набожным людям, как к коллегам. И я тоже набожный. Вы набожные. Мы все набожные тут люди собрались. А вы особо набожные.
1: Он лукавил?
0: Набожные. Это Павел говорил. Он совершенно не лукавил при этом. Нет, он говорил искренне. Потому что он считал действительно, он действительно их считал набожными людьми. Раз и столько они наставили тут вот памятников этих разных статуй, это значит, о том, говорит о том, что люди все-таки ну, этому посвящают очень много мыслей, времени, там, сил, там, денег, может быть, это все стоит немалых. Все это вкладывается туда. Это говорит о том, что это им важно, что это им нужно.
2: Ну, вот это явно мудрость Божия. Вот, ну, действительно, ну, написано же, и Иисус говорил, да, что я вложу мои слова ваши, когда вы будете свидетельствовать о мне. То есть Дух Святой вам даст вот те слова, которые необходимы для тех людей, которые открыты сейчас. Ведь Бог проникает в сердца, и Он видит сердца слушающих, и влагает эти слова в уста Павла, чтобы он сказал то, что сейчас они могут принять, могут понять и могут как бы откликнуться на это.
0: И он не говорит идолы им там, да?
1: Он... Да, ибо... как себе сразу можешь представить, с каким бы рвением многие из нас бы сказали, вы что тут наставили? Это идолы, это бесы, нельзя им поклоняться. А вот на самом деле, как Лена говорит, вот Господь его мудростью свыше наделил. Коля, ты говоришь, что он им говорит? Вы особо набожны.
0: Просто, да, восхищение. Да. Вот это
1: как речь, многому вот это. Можно научиться у Павла.
0: И как он называет этих идолов? «Ибо, проходя, я осматриваю ваши святыни». Угу. Святынями называет, да?
1: Но для них-то они святыни, да.
0: «Я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Вот это высший пилотаж просто.
2: Да. Но это мудрость Божия. Ну вот просто действительно, вот, ну, видишь слова Духа Святого.
0: Никого не обидев, наоборот даже. Вот у нас закон там как-то вышел, да, религиозные чувства нельзя там как-то оскорблять. Да, это как-то вот... Вот он в действии, этот закон. То есть человек, который... Противник, все, вот до крови, наверное, возмущен, то есть
1: до
0: мозга костей, возмущение у него вызывает все вот эти вот статуи, и он с такой любовью обращается, потому что он к людям обращается, не к статуям, и не хочет никого там ни за что осуждать. Угу. Точно так же, как и Христос, нас ни за что никогда не осуждает. Он просто нас приглашает, призывает. «Покайся». И приблизился с небес.
2: Но Павел это вот все-таки вот эту мудрость, сходящую свыше, он пронес ну, во всей своей вот жизни проповеди. Да? То есть он говорил, с иудеем я был как иудей, с подзаконным как подзаконный, с язычником как язычник, но не быв тем,
0: чуждый
2: что
0: закон.
2: Да, да, не чуждый закона. То есть все-таки закон Божий для него это было все и во всем.
1: Вот. Ну, и это, по большому счету, он действовал в рамках закона Божьего. Да. Потому что
2: любви.
1: Он вел людей к Богу именно любовью, правильно ты говоришь.
0: Ну да. И Христос, когда приходил в мир, он вот не позволял себе какое-то, ну, не знаю, негативное отношение там, к каким-то идолам или еще к кому-то. Хотя он пришел к иудеям, да, к народу Божьему. Тем не менее, этот народ и в идолопоклонство впадал неоднократно. И он не говорил ничего об этом. Он говорил, вот смотрите, вот мытари, блудницы идут впереди вас, религиозных, там, которых скрупулезно соблюдают все постановления. А вот эти вот мытари и грешки, они воспринимают весть почему-то легче, чем вы –

0: которые должны кому были...
1: Кому много прощено, тот много возлюбил. Поэтому он видит, что когда человеку прощается многое, то и любовь его, вот она на 100%.
2: Всеобъемлющие.
1: Да, всеобъемлющие.
0: Ну да, но те-то люди, они Библию-то не знают, не читают, ни мытари, ни блудницы. Им до Библии это никакого дела нет. А эти, они же исследуют, они же все тщательно, наизусть все знают, все законы, все постановления. Как вот они не принимают Бога? Вот это большая-большая загадка. Как-то читая Библию, исследуя ее, штудируя ее, заучивая ее, при этом становишься как гроб.
1: Но он говорит, что как именно кашель. За буквой закона не видит духа. Все-таки вот Господь сказал, что я пришел не нарушить ни одна йота, ни одна черта и закона не нарушится. Но должен быть дух закона и поклонение в духе и истине. То есть вот он все-таки показывает мертвость закона, когда она только закон, который осуждающий, а он о законе оправдывающем и спасающем говорит.
2: И ведь вот и к иудеям у Павла было такое же доброе отношение, полное любви. Да. Он ведь вот говорил, я, Лен, сейчас не вспомню, как точно, но так же, как Моисей в свое время сказал, что тогда вычеркни меня из книги жизни, если ты не можешь принять этот народ.
1: Это послание к римлянам он как раз тоже
2: говорил.
1: То
2: так же и Павел говорил, что ради своих иноплеменников я готов пожертвовать даже своей вечностью, настолько он хотел им помочь.
0: Желал бы быть отлученным от Христа.
2: Да. Это, наверное, самое страшное для него, что только можно, и для любого человека, что только можно себе представить.
0: Ну да, но тем не менее, вот иудеи и из Библии сделали идола, по сути.
2: Угу.
0: Вот даже вот до такого дошло, что вот за буквой они не видели человека, они не видели его.
2: Они любовь потеряли.
0: Да, да. Вот то, что Лена говорила про дух, да.
2: Угу.
0: Можно и Писание сделать идолом, оказывается.
2: Угу.
0: И даже хуже. Потому что Писание – это единственный путь к спасению. И он, оказывается, для людей закрыт. Потому что ты Христом это Писание не освящаешь.
2: Угу.
0: И ты отвергаешь Сына Божьего, Спасителя мира, Спасителя твоего. А люди, которые не знают Писания, они идут в Царствие Небесное.
2: Угу.
0: Вспомнить только вот одного разбойника, висящего на кресте, которому сказано, будешь со мной в раю.
2: Угу. Да.
0: И вот тут здесь великие ученые Греции собрались слушать Павла. И Павел вот так вот удивительным образом их располагает к себе, называя их памятники религиозные святынями, и говоря о неведомом Боге, которого они поставили тоже такой же вот памятник. «Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». И дальше вот начинается та самая проповедь, с которой мы начали сегодняшнюю программу. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все.
2: То есть вот он таким образом их подвел к описанию того, кто такой истинный Бог, да? То есть тот, которому, как он сказал, вы же поклоняетесь ему, у вас написано неведомому Богу, вот ему вы и поклоняетесь, вот он какой.
0: Да. И он живет не в рукотворенных храмах.
2: У них-то ведь тоже храмов было очень много. То есть каждому божеству они посвящали свой храм.
0: А в каких же он живет тогда? Где же тогда он живет? Если он не в храмах, тогда где? В каком месте живет Бог? А он живет в одном месте. Он живет в храме нашего тела. То есть он живет в человеке.
2: Нашего сердца.
0: Вот это мы, храм, о чем Павел нам написал в послании к Коринфянам. Вы храм Бога живого, и в вас живет Святой Дух.
2: Храм живущего в вас Святого Духа. Да,
0: тела ваши суть храм, да. Вот это то, что вот Бог нам...

0: Вот наше тело, которое Бог нам дал, это вот и есть то место, где живет Господь. Не в рукотворенном храме. А
1: в рукотворенном — это когда, ну, вот, сотворен действиями человека, да?
0: А в том храме, который создал Бог. И поэтому относиться нужно к этому храму соответственно. То есть, ну, заботиться о теле своем, вот, вот так даже элементарно, да, вот на таком вот физиологическом уровне.
1: Мне кажется, это так ставит на место самооценку, по крайней мере, у меня вот так было. Я думаю, надо же, то есть, что я, это мое тело, это храм, живущий во мне Святого Духа. Если я хороша для Бога, значит, я хороша. Да, вот такая, какая есть, значит, я хороша. Это каждого из вас, дорогие друзья, касается. То есть вы храм, живущий у вас Святого Духа. Это не произойдет когда-нибудь, когда вы станете лучше, когда вы от чего-то освободитесь, или когда вы что-то сделаете, или что-то перестанете делать. Вот сейчас вы храм, живущего в вас Святого Духа. Вы достаточно хороши для Святого Духа. Это значит, что вы хороши.
2: Да, и созданы на добрые дела. Богом именно мы созданы на добрые дела. Поэтому если мы храм живущего в нас Святого Духа, то добрые дела должны исходить от нас.
1: Ну, они будут исходить.
2: Да, да, да.
1: Они будут.
2: Если мы позволяем.
1: Это неизбежное следствие.
2: Да, да, да. Если мы позволяем действовать Богу в нашей жизни.
0: И вот этот текст. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Угу. Про одну кровь здесь говорится. То есть мы созданы все от одного человека. Произошли не от животного. Угу. Он произвел от одной крови.
1: От Адама.
0: Да.
1: Адама и Ева.
0: Мы все дети Адама, но нам нужно родословие тянуть дальше, выше, то есть.
1: Раньше.
0: То есть мы все, как и у Луки написано в родословии Иисуса Христа, мы все Божьи дети, Божьи творения, Божьи сыны и Божьи дочери. Угу. И вот это осознание, вот это сознание должно прийти вот вместе с верой в Иисуса. То есть если ты веруешь в Иисуса, то ты также веруешь, что ты его сын или его дочь, спасенные для вечности. Угу. Мы все его дети.
1: То есть от той крови мы произошли.
0: И мы как бы, да, мы родственники его. То есть мы, Маугли вспоминается прямо вот, мы с тобой одной крови, ты и я. Прямо вот, вот это по отношению к Богу. И он говорит то же самое нам. Вы мои дети, я в вас душу свою вложил, я в вас живу, я вас питаю, я заставляю биться ваше сердце, я расправляю ваши легкие. С каждым движением его вы должны понимать, что это я в вас это делаю. Потому что никак по-другому не объяснить, почему мы вот двигаемся, почему мы живем, существуем. Вот он и написал так: «Сам давая всему жизнь и дыхание, и все».
1: От одной крови он, то есть Бог, произвел вот всех людей, сам давая им жизнь и дыхание, и все.
0: Все от нас, все от него зависит. Все зависит от него. Все его, по сути. Он господин, он Господь, он хозяин, он владыка, он творец.
1: Я вот никогда не задумывалась раньше о том, что надо думать раньше, надо думать еще до Адама. Я считала, это одной крови. То есть, да, на самом деле разные народности, разные расы, разные люди, разные племена на земле жившие, да, что они все вот от Адама. То есть началось все с Адама и Евы. А оказывается, раньше надо думать, что Бог от себя произвел нас, да? Это да, то, что ты, Лена, вначале сказала.
2: Дети. Мы его дети его.
1: Да.
0: А вот смотрите, какой замечательный текст идет дальше.
2: Дальше вообще просто ода.
0: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, им движемся, им существуем».
1: Коль, что, то есть они, люди созданы, чтобы, дабы они искали Бога. Вот можно сказать, что это предназначение любого человека?

0: человека. Вот мы говорим о смысле жизни, да? А вот это предназначение человека, чтобы мы искали Бога, чтобы мы его находили, чтобы мы его познавали. И именно это нашу жизнь делает полной и осмысленной. Да,
1: да. Да. И он недалеко от каждого из нас.
0: Да, а он-то при этом
1: А мы
0: недалеко.
1: Еще мало говорим, что он в нас.
2: Потому что дальше написано, мы им живем.
1: Да, да.
2: Он не вот рядом где-то там отстраненно, и там впереди, сзади или сверху. Он в нас, потому что мы именно им и живем.
0: И движемся, и существуем.
2: И движемся, и существуем. И даже вот он говорит, даже как некоторые из вас стихотворцев говорили, мы его и род.
0: Угу. То есть он опять возвращается вот к их контексту, да?
2: То есть, опять же, вот все эти языческие культы, все языческие верования, которые отклонились когда-то от веры единой, в Бога единого и живого, они все для того, чтобы вы искали Бога. Вот вы поклоняетесь вашим идолам там, да? Вы, по сути дела, ищете Бога все-таки. Все-таки вы его ищете. И вот вы сегодня его нашли. Я вам об этом сказал. Кто ваш Бог и кем вы живете и движетесь, существуете. Им только. Вот только им. Вот поэтому Павел и не критикует тут вот языческие культы разные.
1: Нет, дальше он критикует. Давайте будем читать.
2: Ибо мы им живем дальше. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобное золоту, или серебру, или камню, получившим образ от искусства или вымысла человеческого, и оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Угу. Ну да, то есть Бог живой, Он не мертвый, вот этот истукан, Он не из золота и не серебра.
1: Но Он вообще просто ювелирно все. В такую огранку все это слово произвел, что он все показал. Да, вы там...
2: Никакой критики, главное.
1: Да, святыни, все хорошо.
2: Вы молодцы.
1: Но все это ничто.
2: Вы поступаете, все, вы действуете правильно. Да, ищите Бога и дальше, и вы его найдете. Вот поклоняйтесь живому истинному Богу, который... Вас создал. Не идол вас создал, не золото, не серебро, а вас создал живой Бог-то. И вы его и род. И так, расставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду людям покаяться.
0: Вот вывод-то какой, да? Такой, что вот если вы хотите принять Бога, так покаяться нужно. То есть нужно очистить себя, что ли, от наносного. Да, от греха.
2: Да.
0: При помощи
2: мерзкого
0: Бога.
2: Мерзкого всего.
0: Да.
2: Вот, конечно, языческий культ несли много мерзостей, но не у них вот здесь, в Афинах, да. Но мы знаем других народах, которые приносили в жертву человека, детей в том числе, и делали такие безобразные мерзкие культы, там, и с храмой проституции связанные. В общем, все вот это все... Все гадкое и мерзкое, которое присутствовало в языческих некоторых культах. Вот в этом Павел, конечно, призывает каяться. Да? Вот то, что мерзко, то, что производит насилие над человеком, его уродует. Вот, и если ты в этом занят как-то, причастен как-то, то ты должен, конечно, это все оставить. А это покаяние есть. И дальше вот заканчивает он свою проповедь такими словами. Ибо он назначил день. Почему вам нужно покаяться? Потому что день наступает. День наступает, когда он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот если какое-то сомнение возникает, что... будет суд, и будет вот каждый судим по своим делам, то Бог вот такое удостоверение воскрешения из мертвых выдал, то есть представил. Этот муж, который воскрес из мертвых. Это особенное что-то, да, это из ряда вон выходящее событие. И разумом невозможно осмыслить, как это. Но вот Бог такое сделал, потому что он

0: Праведно будет судить вселенную. Еще и время есть пока, да. Принимайте весть. Но, услышав о воскресении мертвых, они насмехались. К сожалению, весть не приняли. На все старания Павла, на все его...
1: Ну, далее были люди, которые все-таки приняли.
0: Да.
2: Мы, Коль, еще не добрались до конца 17 главы? Еще ну, чуть-чуть?
1: Практически.
2: Завершим сегодня или в следующий раз продолжим?
0: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые из мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар и другие с ними. Угу. Все-таки
1: есть те, кто услышали.
0: Слово Божие, да, не бывает тщетным. Все-таки Павлу, ну, у Павла была все-таки победа тут. Вот среди этого махрового такого научного общества, который не верил в единого Бога. Хотя вот все предпосылки, вот Павел говорит, предоставил, вот предпосылки у вас все есть, все, вы хорошо идете, давайте дальше. Но вот предубеждения какие-то сработали в этих людях, и они не захотели.
2: Можно сказать, что и у нас тоже сегодня все-таки слышат все, а принимают немногие. Потому что предубеждения тоже срабатывают.
0: Да, и религиозного характера в том числе. Ну, к сожалению, да. Но тем не менее, все-таки Бог находит людей, которые откликаются на Его весть. Откликаются искренне, верой. Не потому что они религиозные, а потому что они верующие.
2: Слава Господу. Ты, Коль, любишь проводить вот это вот религиозные верующие. Мы с Еленой тоже поддерживаем такое разделение. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что эта встреча была вам так же интересна, как и нам. Пишите, пожалуйста, об этом. А мы ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это три раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы,

0: Это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Многие спрашивают, что такое крещение покаяния и какое отношение оно имеет к прощению грехов? Это интересный вопрос, и здесь мы должны обратиться к Евангелию, потому что о крещении покаяния говорил Иоанн Креститель. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, где об этом говорится, 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн Креститель призывал к покаянию. Призывал к тому, чтобы народ приготовился. К чему именно нужно было приготовиться? Ну, весь народ иудейский ожидал пришествия Мессии. Мессии, освободителя, царя, спасителя. И приходит Иоанн Креститель, начинает проповедовать о том, что исполняется пророчество Исаии. «Приготовьте путь Господу», именно об этом говорит Марк в Евангелии. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Да? То есть вот-вот должно прийти царство Мессии наступить, прийти Мессия. Соответственно, нужно приготовиться. Приготовьте путь Господу. Свое личное приготовление, все это взято из пророков. Поэтому народ понимал, о чем идет речь. Да, нужно приготовить свои сердца. Нужно быть готовыми. И поэтому идет призыв к покаянию, к исповеданию своих грехов. И люди выходили, исповедуя грехи свои, написано, и крестились. То есть это очень важный момент, что верующие люди, понимая, что все равно мы грешные, да, они для того, чтобы быть, ну, скажем так, приготовленными ко встрече с Мессией, они исповедовали, они раскаивались в каких-то своих грехах и заново посвящали себя в верности, в любви, в служении Господу. Вот. Необходимо также понимать, что обряд крещения, вот то, что сегодня христиане практикуют, обряд омовения полным погружением в воду, это все было известно в иудаизме. Потому что перед каждым праздником народ, приходя в Иерусалим, собираясь в Иерусалим на такие вот ежегодные праздники, народ проходил через синагоги близлежащие и там совершал омовение в специальных таких вот больших каменных сосудах, которые назывались миквы. И вот это вот омовение полным погружением в воду. То же самое, что совершали священники перед началом служения в храме, приступая к служению храма. У них тоже были специальные такие сосуды для омовения полным погружением в воду. И это обозначало очищение от грехов. Это символизировало очищение. И вот здесь вот Иоанн делает акцент именно на том, что нужно покаяться, нужно исповедать грехи. И не думайте, он дальше говорит, не думайте, что вы дети Авраама, поэтому будете спасены, поэтому войдете автоматически в царство Мессии. С

Сотворите, он призывает, сотворите плод покаяния. То есть покажите в своей жизни исповедание, да, грехов, исповедание грехов. А вот этот вот обряд омовения тоже указывал, символически указывал на то, что должно произойти в сердце человека. Иоанн делает вывод, подчеркивает, сотворите достойный плод покаяния. Покажите в своей жизни перемены. Покажите свою готовность к тому, чтобы войти в Царство Мессии. Готовность в ожидании Мессии. И эта готовность, она должна была проявиться в личном приготовлении каждого человека, в личном приготовлении верующих, в раскаянии сердца, в изменении образа жизни какого-то неправильного. Вот то, к чему призывает Иоанн Креститель, вот то, что означает крещение покаянием.

Что делать, если сорвал спину? Наверное, на Земле нет ни одного человека, который когда-либо не говорил эту фразу. Что мне делать, я сорвал спину? Спина – это одна из самых больших проблем для человека, потому что она несет большую нагрузку, и мы, не зная правил или не применяя их, по сути, нагружаем ее чрезмерно и пожинаем то, что она срывается. То есть мышцы спазмируются для того, чтобы сохранить позвоночный столб и не было никаких повреждений. Лично в своей жизни я этот вопрос всегда держу на контроле, потому что в 10 лет меня освободили от занятий физкультуры именно по причине проблем со спиной. Я помню, как я в физкультурном диспансере ходил с мешочком на голове для того, чтобы выпрямилась спина, чтобы мой сколиоз перестал прогрессировать. Потом, занимаясь спортом, спорт большой не всегда лечит, он и калечит. И сегодня в моей спине есть множество проблем, таких медицинских, но я научился с ними справляться. И сегодня, не переживая, когда у меня появляются боли в спине или что-то я сделал по неосмотрительности неудачно, потому что организм очень такой мудрый, и всегда есть возможность себя восстановить, или почти всегда, если мы подходим к этому разумно. Итак, что же делать, если ты сорвал спину? Я приведу пример. Однажды я взял флягу с медом, и было утро. Моя спина не была еще подготовлена, я только встал. И флягу 60 с лишним килограмм я переставил вот так. То есть я провел скручивание вот такое, и еще с большим весом 60 с лишним килограмм. Достаточно большим. Это не максимальный вес, конечно. И мою спину схватило, и я просто не мог дышать никак. Что нужно сделать? Нужно снять спазм. Почему? Потому что сделало тело? Тело спазмировалось для того, чтобы, как я говорил, не навредить спинному мозгу и позвоночному столбу. Оно просто сковало организм. Нужно снять спазм. Если спазм не снимается, то тогда происходит отек, кровь не может циркулировать, питание не приходит. И если отек не снимается, происходит воспаление, и тогда процесс восстановления происходит долгие дни, а может быть даже и месяцы. То есть, как в вопросе инсульта, когда есть золотой час, когда можно минимизировать последствия инсульта, то я для себя, лично для себя, вывел другую формулу, что есть золотые несколько часов, когда нужно снять спазм для того, чтобы восстановить весь функционал кровообращения, лимфотока и так далее. И для себя я нашел определенные упражнения для этого. У нас есть другая программа, которую вы тоже можете посмотреть, каким образом использовать эти упражнения для того, чтобы помочь самому себе. Но эти упражнения очень простые. И смысл их заключается в следующем. Нужно делать упражнения, которые бы задействовали глубокие мышцы спины. В спине есть несколько слоев или трактов мышц. Если мы говорим о мышцах спины, то мы говорим о широчайших мышцах, о трапециевидных, когда мы говорим о визуальных формах. Но в данном случае проблема в глубоких мышцах спины. Они спазмируются и удерживают позвоночный столб. И нам нужно найти изолированные упражнения небольшой амплитуды, которые бы помогали эти упражнения, совершая их, снимать спазм при помощи упражнений. Работающие мышцы, которые работают долго, монотонно, потихоньку.

потихонечку расслабляются, когда ты делаешь это упражнение. И у меня есть несколько упражнений для себя, 3-5 упражнений, которые я делаю в зависимости от той проблемы, которая есть, или это в поясничном отделе, или в грудном, которые помогают мне достаточно быстро снять этот спазм. И вот тогда, когда я в тот момент, когда я взял эту флягу и подвинул, и у меня произошел спазм, я начал делать эти упражнения. Мой товарищ смотрел на меня и говорит: давай уколем тебе диклофенак или что-то еще, то, что обычно люди делают. Но я продолжал упорно делать упражнения. Вот. И прошел час-два, прошло несколько часов. Я делал не по 15 повторений, 100, 200, 500 повторений. То есть по принципу ты просто двигаешься, делаешь правильные упражнения, и мышцы потихонечку расслабляются. К вечеру спазм прошел. Это было утром, к вечеру спазм прошел. На следующий день у меня было испытание. Позвонил мне мой отец, ему было плохо, вызвали скорую. И скорая, когда приехала, сказала: выносите его, мы отвезем его в больницу, чтобы исключить там фактор инсульта. И я понимал, что выносить своего отца на носилках с 5-го этажа, который весит больше 70 килограмм, это проблема, потому что у меня спина только вчера была сильнейше сорвана. И я позвал своего брата, и мы вдвоем выносили отца. И когда я спустился с 5-го этажа на 1-й, я чуть не прыгал от радости. Почему? Потому что вчера, жесточайше сорвав спину, сегодня я смог совершить большую работу. Кто из вас выносил человека на носилках вот так вот, вы знаете, что нагрузка на спину, она просто огромная. Это работает. То есть упражнениями нужно снять спазм в первые часы после того, как тебя схватило. И здесь даже может помочь лед. То есть работающую мышцу невозможно застудить. И поэтому главное движение, которое расслабляет мышцу. Это простой принцип, который помогает человеку выйти из такой затруднительной ситуации. Но у каждого организма есть свои индивидуальные особенности, поэтому человек должен как-то пробовать. Он должен применить одно упражнение, другое, подобрать для себя, для своей проблемы упражнения, которые и под которыми потом он будет выходить из сложных ситуаций. Поэтому сегодня, когда я еду в командировке или где-то еще, я не переживаю. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот это фактор времени. Повторюсь, в первые часы нам нужно начать делать эти упражнения. Потому что если мы этого не делаем, потом это растягивается на месяцы. И еще один момент. Если вы в командировке, если у вас нет возможности пойти в спортзал или делать упражнения, хотя они простые, мне очень сильно помогает теннисный мячик. Если я нахожусь на каких-то конференциях, где нужно находиться в зале и сидеть, то я очень часто, если у меня есть какая-то проблема, я встаю к стенке, ставлю мячик на то место, где у меня болит, и начинаю просто его прокатывать. И проходит некоторое время, я катаю, разминаю, и спазм проходит. Мне это очень помогает, поэтому простой теннисный мяч решает серьезнейшую проблему и не позволяет потерять качество моей жизни на несколько недель, а может даже на месяцы. Поэтому мы можем быть здоровыми, если мы будем знать законы и принципы и их применять, то даже если мы попадем в своей жизни в такую сложную ситуацию, как сорвал спину, то в этом нету трагедии. Из большинства случаев мы можем выйти победителями.

0: Состояние зубов является одним из ключевых факторов, определяющих здоровье и качество жизни. Но уход за полостью рта должен быть регулярным и правильным. Только тщательно соблюдая все правила ухода за полостью рта, человек может сохранить свои зубы здоровыми. Как правильно ухаживать за зубами, расскажут наши гости, специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Павел Викторович, в прошлый раз я вас прервала как раз на том, когда вы взяли щетку и хотели что-то уже подробнее о ней рассказать. Ну, да, Мы обговорили вот такие виды щеток.
2: Угу. Да, когда я пытался начать чистить правильно зубы, когда я об этом узнал, я обнаружил, что такой щеткой очень сложно, особенно изнутри передние резцы вычищать вот такими движениями.
0: Угу.
2: И когда я чистил, я понимал, что это очень неэффективно. И когда я попробовал чистить электрической щеткой, то обнаружил очень хорошую у нее вещь. Вот эта маленькая головка, она очень мобильна. Она очень легко достигает труднодоступных мест. И главное, не надо вот эти делать подметающие движения бесконечно.
0: Но тем более вот у нас так рот-то широко не открывается.
2: Совершенно верно, да. Это первое. Второе. Зубы мудрости. Представьте себе, да? Вот этой щеткой вычистить зуб мудрости.
0: Очень сложно.
1: Да. Особенно верхний.
2: Когда рот плохо открывается, да. И зубы мудрости часто они бывают расположены не точно вот вверх, а бывает немножко в щеку, в сторону языка наклонены. Вот. Поэтому, да, электрическая щетка, помимо рекламы современной, я скажу как стоматолог,
0: так.
2: Это хороший выход из положения.
0: Угу. То есть именно потому, что она так устроена?
2: Она очень мобильна, раз. И второе, она совершает микровращательные движения. То, чего очень сложно сделать вот этой щеткой.
1: На большой скорости. То есть движений там больше гораздо, чем мы сделаем руками.
2: Да, выказывается высокая скорость. Поэтому...
0: Даже если вот так делать, все равно не поможет.
1: Не делает.
2: Поэтому мы ее включаем, там стоит таймер. Обычно он где-то в среднем на 3 минуты. Бывают индивидуальные таймеры, но в среднем 3 минуты. И она прекрасно все вычищает. Но есть все-таки одно «но».
0: Так.
2: Я хочу подчеркнуть. На практике бывает так, что это достаточно дорого для людей.
0: Действительно.
2: И тот, кто является достаточно человеком ответственным в плане чистки зубов, да, и своего собственного здоровья, он достаточно тщательно вычищает, как практик показала, и обыкновенная щетка. Вот. Поэтому, как мы выбираем в итоге щетки, да, вот эти две, мы смотрим на себя критически. Если мы ленимся зубы чистить, выбор только такой, без вариантов. Если мы довольно-таки пунктуальны, то, в принципе, достаточно тщательно мы вычищаем и такую щетку.
0: Но, тем не менее, я делаю вывод, что есть определенные плюсы, которые сложно достигнуть.
2: Да, да. Плюс есть.
1: Еще хочу добавить, что очень важно вычищать именно вот задние зубы, это седьмые, восьмые зубы, восьмые у кого есть, обязательно поверхности щечные, это на верхних и на нижней челюсти, потому что здесь чаще всего образуется кариес, и кариес именно придесневой. Остается больше налета в силу строения анатомического. Когда мы открываем рот, у нас напрягается жевательная мышца, натягивается щека, и всегда прикрыты эти поверхности щекой. И напрягается так мышца, что как будто она каменная. И часто, когда откроешь широко рот, туда просто щетка не попадает. Она упирается, и все. Поэтому нужно чуть-чуть прикрыть рот, чтобы расслабилась мышца, и заводить именно вот туда, вот на эти поверхности. Электрическая щетка, она помогает. Щетки с маленькими головочками, рабочей частью, они тоже

0: вот в этом плане хороши. То есть это очень важно. Именно вот эту часть вычистить, потому что проблема бывает.
1: Да, так. Еще один есть плюс из личного опыта. Когда мы с супругой начали чистить электрическими щетками и пользоваться ирригатором, в частности, у нас не возникло проблемы о том, чтобы обучать наших детей и приучать их вообще к этому. Потому что когда они видели, когда мы брали вот эти вот красивые предметы, да,
2: Целая процедура, и даже не
1: зазывая их в ванну, начинали
0: Есть детские щетки, кстати,
1: работать.
0: Электрические, очень красивые.
1: Да, у них появлялся интерес, и сейчас с удовольствием, вот, допустим, моим внуке, да, мне не нужно никогда заставлять его тащить в ванну, давай почистим зубы.
2: Да, кстати, бывает, это проблема.
1: Да, он сам охотно, он начал сам, у него появилось желание самого заниматься тщательно уходом за зубами, когда вот у него появилась такая электрическая щетка.
2: Мы периодически так обращаемся к детям, но о них мы будем все-таки говорить позднее. А сейчас давайте с вами еще разберемся с пастами. Вот у нас тут стоят несколько представителей. Объясните, паста вообще нужно как-то менять или все-таки можно пользоваться одной единственной? Вообще, как подходить к выбору пасты?
0: Ну да, начнем с того, что пасты, они бывают разные, не просто паста на все случаи жизни.
2: Да, там всякое написано.
0: Да, да, написано. Они бывают разные по действию, по своему. Есть семейные пасты на каждый день, как для взрослых, так и для детей.
2: Но, как для
0: да,
2: всех.
0: Да, но дети с 12 лет, да, у маленьких там свои пасточки. Вот, это с 12 лет. Семейная на каждый день можно пользоваться. Есть пасты Sensitive для чувствительной эмали. У кого проблемы с чувствительностью, она бывает же, да, на холодное, на кислое. То есть люди очень страдают. Сейчас это все чаще и чаще встречается, как и стираемость зубов. Поэтому это такие пасты. Их применяют каждый день. Они хорошо вычищают и налет, и справляются с чувствительностью.
2: То есть это все-таки действительно имеет значение,
0: да,
2: а не
0: они
2: просто
0: работают,
2: так
0: да,
2: ради
0: они, да, они работают
2: рекламы.
0: Пасты, но это так вот, что вот у меня боль от холодного, да, почищу я этой пастой. Разок почистила, ничего не проходит. Ей нужно пользоваться именно вот уже как бы, ну, долго.
2: Постоянно.
0: Да, вот месяц ты должен это очистить, тогда у тебя будет хороший результат. Вот есть такие пасты, и с этими пастами обязательно мягкая щетка.
2: Понятно.
0: То есть если будешь чистить жесткой пастой для чувствительной, ничего не будет.
2: Ну,
0: поэтому
2: будет
0: мягкая щетка, да, и паста для чувствительной эмали.
1: Да.
0: Есть пасты противовоспалительные. Тоже как бы, ну,
2: когда десна?
0: Да, да, это когда кровоточат десна. Здесь тоже очень интересно, без стоматолога, используя только эту пасту, тоже результата не будет.
2: Да.
0: Поэтому здесь комплекс. Здесь лечение у врача обязательно. Поговорим об этом, тоже очень интересная тема. И паста противовоспалительная, она как уже как поддерживающая идет.
2: То есть в данном случае можно взять пасту, но эффекта не увидеть.
0: Да, есть, да, есть противовоспалительные пасты с содержанием триклозана, это антибиотик местного действия. И ну, считается, что этой пастой постоянно пользоваться тоже нельзя, потому что воздействует на свою, как скажем, добрую микрофлору полости рта, потому что у нас там есть и патогенная микрофлора, да, и наша, с которой мы живем. Постоянно, вот, да. Есть пасты просто с травками. Без антибиотика, да, да, там ромашка, шалфей, кора дуба. Вот этими пастами можно... Это тоже противовоспалительные пасты, ими можно пользоваться каждый день. Вот, и как бы не менять. Ну, детская это отдельная группа, да,
2: да
0: там
2: да,
0: просто
2: да.
0: содержание фторы немножечко разное, и лучше как бы, ну, там такие вещества, чтобы разлагала на лед. Это вот, ну, паста, основные группы вот такие пасты. А, есть еще очень хорошая, ну, группа паст для курильщиков. Да. Да, для курильщиков и отбеливающие пасты. А для курильщиков пасты, они, паста обычно... Они по цвету. Если противовоспалительные, они обычно как бы, ну так, более красненькие, более там красненькие с черненьким, вот такие цвета. А потом для курильщиков они белые с черным, то есть более такой насыщенный цвет. Это вот то, что у щеток более жесткое, да, черный цвет вот на этикеточке. И пасты тоже вот более такой темный, это более абразивные пасты. Ими пользуются раз в неделю или раз в две недели, потому что они очень абразивные, они счищают налет. Каждый день ими пользоваться нельзя.
2: Потому что эмаль тоже могут.
0: Да, да, повреждается эмаль. Ну, скажу, что если очень сильно курить, даже эта паста не поможет.
2: Понятно.
0: Да, это нужно бросать курить, если хочешь здоровые зубы.
2: Красивые зубы.
0: Да, есть отбеливающие пасты, сейчас очень модно и популярно, да, иметь белые зубы, отбеливать всеми средствами.
2: Но мы про отбеливание отдельно поговорим.
0: Ну,
2: давайте.
0: Да.
2: Оставим
0: хорошо,
2: пока эту тему. Давайте сейчас поговорим еще про чистку.

0: щек и языка. Вот это важная вещь или можно обойтись?
1: Ну, на щеках не так, не, нет, налет, нет такого налета. Угу. Я думаю, что щеки чистить...
0: Смысла нет?
1: Нет смысла,
0: так,
1: да.
0: Уже язык, хорошо.
1: Да, на языке бывает налет, его тоже можно чистить. Он обычно тоже остатки пищи, там эпителий и большое количество микроорганизмов.
0: Угу.
1: Есть для языка специальные
0: как
1: бы, такие скребочки. Да? Да, скребочки, они по форме как чайная ложечка.
0: Угу.
1: Но можно просто чайную ложку использовать.
0: Угу.
1: Да.
0: То есть, чтобы
1: да, и чистится корень языка.
0: Угу.
2: Вот. Я бы еще хотел вернуться к пастам. Один момент очень важный есть.
0: Да.
2: Большинство из нас пользуется не вот этими специфическими какими-то пастами, да?
0: Угу.
2: А лечебно-профилактическими. Это самая широкая линейка.
0: Угу.
2: И вот тут самый главный вопрос. Какую выбрать? Называют всякие фирмы, да, разные, как это лучше. И здесь на самом деле стоматолог не в состоянии компетентно ответить по одной простой причине. Они все похожие пасты,
0: угу.
2: И здесь имеет место быть субъективный фактор.
0: Ну, то есть ему это больше
1: комфортно.
0: Нравится,
2: он,
0: и ощущение после конкретной чистоты.
2: Да, он должен попробовать одну, вторую, третью пасту и почувствовать ощущение свежести, чистоты во рту.
0: Угу.
2: Этот субъективный фактор очень объективен с точки зрения гигиены, потому что микрофлора во рту очень разная.
0: Uh-huh.
2: Ситуация разная, и разная паста по-разному действует. И действительно, вот это ощущение чистоты во рту, оно бывает от разных паст у людей с разной физиологией в полости рта.
0: Угу.
2: Вот, поэтому необходимо здесь действительно выбирать самому еще.
0: Хорошо, это очень обширная тема, а нам еще с вами нужно обсудить, например, вот этого монстра, насколько я знаю, это ирригатор. Вот он вообще, насколько он нужен, вот этот товарищ, что он делает, и нужно ли им пользоваться, ну не знаю, каждый день? Расскажите вот о нем.
1: Ирригатор очень хорошая сейчас вещь. Все стоматологи сейчас рекомендуют ирригаторы, все.
0: Так.
1: Но пациенты иногда приобретают и иногда забывают про одну еще важную вещь, это зубная нить.
0: Так.
1: Да. Ирригатор называют как бы водной зубной нитью.
0: Угу, то есть они как будто могут заменить
1: друг
0: друга?
1: Да, но есть еще, мы упустили очень важное, это зубная нить.
0: Угу.
1: Если мы чистим зубы щеткой с пастой и не почистили потом зубной нитью, то получается, что зубы мы не почистили.
0: Прям вот так?
1: Да, вот
0: категорически?
1: Да.
2: Да, потому что более 90% пищевого налета содержится как раз в зонах, недоступных для зубной щетки.
0: Угу. То есть такие зоны все равно присутствуют, как бы мы ни выбирали тщательно?
1: Да, да.
2: Их очень много.
0: Угу.
2: Между
0: Понятно.
2: Каждым зубом есть десной карман.
0: Хорошо, если мы затронули тему о зубной нити, вот она у нас есть. Давайте мы тогда посмотрим, покажите, как именно ей пользоваться. Потому что вот я лично действительно пробовала, угу. Но раздираю себе
1: но
0: все
1: говорят,
0: в кровь.
1: Говорят, да, что неудобно. Зубные нити, они бывают разные. Они бывают тонкие, и есть утолщенные, есть ленты. Ну, мы рекомендуем, если человек еще ни разу не чистил, начинать с тонкой ниточки, потому что... Ну, ей просто сейчас удобнее чистить вот будет, да, когда вот только начинаешь.
0: Понятно.
1: Некоторые говорят, что очень плотно ничего не проходит. Неправда. Зубная нить проходит в любой межзубной промежуточек.
0: Угу.
1: Мы отматываем примерно вот такой вот.
0: Не жалеем, в общем,
1: не
0: да? Чтобы
1: не жалеем, да, для
0: удобно.
1: Того, чтобы...
2: 30 сантиметров будет
1: намотать,
2: нормально.
1: Да, намотать на средние пальцы.
0: Так.
1: Сейчас. Вот такими движениями, да, чтобы она плотненько была натянута.
2: Эффект держим... натянутой струны, то есть она не должна соскакивать.
1: Да,
0: так.
1: И держим уже пальчиками, да,
0: Понятно.
1: Большим указательным. Можно там варианты, как уже удобно чистить, уже можно проникать в полость рта. И мы чистим все зубы, все поверхности, то есть у зуба мы чистим боковые поверхности.
0: Давайте если, я придержу.
1: Да, если мы чистим щеткой, у нас получается три поверхности, да, щечная, жевательная и идет внутренняя, то ниточкой мы чистим боковые поверхности. Мы заводим ниточку. Вот небольшой щелчок, слышите? Вот это нормальное состояние, да, некоторые говорят, ой, там щелкает что-то очень плотно. Это нормально. Мы туда проникли, потом без усилия по стенке зуба мы спускаем немножечко вниз, по десну, до упора, но как бы не травмируя десну. И оттуда уже вычищаем вверх.
2: То есть мы чистим
1: завели,
2: не между зубами,
1: а зуб мы чистим.
2: А зубо-десневой карман.
0: О,
2: это
0: да.
2: находится гораздо глубже, чем понятие между зубами. Это пространство глубже идет. Оно идет
1: как
2: под
1: оно
2: десну.
1: Понять?
0: То есть нам нужно
1: вот
0: это пространство так протереть зубной ниткой, а именно...
2: Под десну.
1: Вот я проникла под

0: десну.
1: И заводим вот так.
0: Да, под десну, и боковую поверхность мы вычищаем. Угу. Любую. Даже если есть пространство между зубами, угу, вот, все равно мы вот это вот пространство мы прочищаем.
1: Каждый раз оттуда. После чистки зубов?
0: Да, обязательно. Да, обязательно. Угу. Обязательно.
1: Понятно. Так, что же насчет тогда ирригатора?
0: И потом ее выкидываем.
1: Некоторые
0: помыли и сушат. Это мы потом выкидываем. Это очень важно.
1: Хорошо.
0: Да.
2: Да, ирригатор, почему он является таким
0: потом
2: же обязательным?
0: Ирригатором.
2: То есть мы почистили щеткой, казалось бы, целых 3 минуты, да?
1: Угу.
2: Почистили ниткой,
1: да.
2: Это минута.
1: Угу.
2: И потом еще минута на ирригатор. Может быть, достаточно?
1: Или, может быть, не нужно?
2: Да. Почему? Потому что зубная нить извлекает пищевые волокна.
0: Механически она счищает.
2: Да, но да. Мягкий налет по-прежнему остается там.
1: Да.
2: Это по аналогии, как проводить вилами по воде. Вот то же самое попытаться зубной нитью удалить мягкий налет.
1: Ага.
2: То есть бульон, субстрат вот этот,
1: угу,
2: остается, это взвесь растворенной пищи мягкой и бактерий, остается по-прежнему там.
1: Поэтому
2: ирригатор является неотъемлемой третьей завершающей частью чистки зубных карманов.
1: Угу.
2: То есть свежесть во рту невозможна без ирригатора.
1: Так.
2: Наверное, замечали, да? Почистили зубы, все хорошо, во рту свежо, спустя 30 минут все вернулось,
1: да,
2: на прежний вид. Потому что
0: это вот это.
2: Налет остается
0: вот
2: мягкий.
0: Это вот то, что,
2: да,
0: мы почистили, вот поскребли,
1: ага,
0: оно вот в этом месте может оставаться.
2: Да, да, то есть это получается эффект бронзбойта.
0: Ирригатором все вымывается,
2: да,
0: оттуда. Прям.
2: То есть это тот же самый бронзбойт или шланг с водой, только в миниатюре.
1: Я поняла.
2: Здесь тоже есть насос, тут есть тоже емкость для воды, то есть есть регулятор
0: напора.
2: Да. Да, вот это вот. Да, не надо сразу при покупке включать на высокую мощность. То есть начинаем с минимальной, потому что наши десна не привыкли,
1: ага,
2: к большому напору.
1: И мы можем, наверное, даже как-то расшатать.
0: Можно,
2: да,
0: травмировать.
2: Не расшатать,
0: десну.
2: Травмировать, расшатать никогда. В чем вообще особенность нитки и ирригатора, и в чем заблуждение многих, что они могут что-то испортить? С точностью наоборот. Как бы мы ни делали, мы никогда не испортим. Мы можем вызвать кровоточивость за счет травмирования,
1: да,
2: но не более того. Вот.
1: Ну, то есть мы тем самым не сделаем себе, например, хронически воспаленные десна. Да?
2: Ни в коем случае. Угу. С точностью наоборот. И у нас есть насадка. Она достаточно имеет тонкую такую форсунку, угу, или, угу, сопло. И вот благодаря вот этому маленькому диаметру мы в состоянии проникнуть в этот самый плотный зубодесневой карман.
1: Очень интересно.
2: Соответственно, нам нужно выбрать направление. Зубодесневой карман у нас как бы находится вот по плоскости вдоль оси зуба.
1: Угу.
2: Поэтому, соответственно, и направление мы выбираем по касательной. Да. Если это нижние зубы, то у нас должно быть где-то примерно градусов 15 относительно плоскости зуба.
1: Угу.
2: И сверху вниз мы вот таким образом, угу, проходим все эти карманы.
1: Угу.
2: Потом изнутри то же самое.
1: Угу.
2: Мы помещаем сюда изнутри ирригатор. Верхние зубы снизу вверх проходим.
1: Угу.
2: И изнутри. Это всего лишь 1 минута. Не надо пугаться.
1: Угу. Что теперь полчаса, да, ты будешь,
2: да,
1: заниматься
2: на выходе,
1: зубами, да?
2: На выходе,
1: да,
2: что,
1: да,
2: мы,
1: да,
2: получаем? Чистка зубов. После завтрака щетка нить ирригатор. 5 минут, да?
1: Угу.
2: После ужина щетка нить ирригатора еще 5 минут. Всего лишь.
1: Угу.
2: 10 минут в день ради того, чтобы были хорошие, здоровые зубы и десна, оно того стоит.
1: Угу.
2: Потому что в дальнейшем визиты к стоматологу убивают десятки, сотни часов нашей жизни.
0: И денег тоже.
1: И денег, да.
0: Да. И насадки бывают разные. Бывают стандартные вот такие, но есть насадки с мягким кончиком, это у кого карманы, чтобы туда проникнуть,
1: ага,
0: или чтобы под мостовидной конструкцией промыть обязательно.
1: Угу.
0: Есть насадки такие, вот как бы, ну, 3 щетиночки, это для у кого брекеты,
1: угу,
0: прочищать. У кого брекеты, неровные зубы и какие-то конструкции ортопедические или имплантаты. Ирригатор обязательно.
1: Очень хорошо, что вы об этом сказали. Обязательно.
0: Без, угу, него гигиена не бывает.
1: Угу. Большое вам спасибо. Очень интересно, очень подробно. Я думаю, что нашим зрителям тоже многое сегодня открылось вообще в новинку и впервые. Вот. Всего вам хорошего. Мы с вами еще не прощаемся.
0: Ну, сегодня до свидания.
1: Подведем итоги. Использование электрической щетки позволяет эффективно чистить труднодоступные зоны. Выбирайте зубную пасту по

после консультации со стоматологом и с учетом ваших потребностей. В основную чистку зубов должны входить зубная нить, межзубная кисть и зубной ирригатор. Ключевую роль в надлежащем уходе за зубами играют регулярные стоматологические осмотры. Я желаю вам здоровья и красивой улыбки.

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы приготовим овощную лазанью. Слово «лазанья» ассоциируется у нас с нежной хрустящей корочкой и нежным соусом бешамель. Сегодня мы будем готовить именно овощную лазанью, которая является прекрасной альтернативой классической лазаньи с мясом. Сегодня лазанью мы будем готовить из готовых уже листов лазаньи, но их запросто можно заменить готовым пресным тестом, таким же точно, как мы готовим на пельмени или вареники. Только раскатывать нужно очень тонко. Тем самым мы можем удешевить это блюдо. Прежде всего, нам необходимо подготовить баклажаны, потому что они требуют особого подхода. Для этого нам необходимо его нарезать мелким кубиком. Нарезанные баклажаны мы слегка посыпем солью. Немножко помешаем и отправим в глубокую посуду. И зальем водой.

немножко можно отжать. Я не боюсь солить баклажаны, потому что они соль лишнюю не впитают. Пока они будут замачиваться, мы приготовим соус бешамель. Соус бешамель готовится на основе сливочного масла, муки и молока. Для этого нам понадобится глубокая посуда. Прежде всего, нам необходимо растопить сливочное масло. Именно растопить, но не довести его до кипения. Иначе все свойства сливочного масла исчезнут, полезные для нас.

по чуть-чуть добавлять муку и хорошо перемешивать, чтобы не было комочков. Постараться нужно сделать как можно тоньше нашу смесь. Заметьте, что огонь у нас небольшой, и мы его выключать не будем. У нас получилась красивая желтоватая кашица. Самое главное, не перегревать. И теперь тонкой струйкой мы будем наливать молоко и также тщательно перемешивать.

остальные овощи. Первым у нас будет готовиться лук. Мы его нарежем мелкими кубиками, как можно мельче. Овощная лазанья – это прекрасное блюдо, потому что большое количество овощей, которые всем доступны, особенно летом и осенью, тонкий слой теста и запеченный сыр – это очень прекрасно, очень вкусно. После лука мы отправим на сковороду перец. Перец также, видите, можно брать разных цветов. Тем самым мы будем делать красивую палитру в нашем блюде. Самое главное во время нарезки не прозевать соус бешамель. У нас все идет по плану, все хорошо. Красивый яркий цвет. Сейчас мы добавим еще зеленого перца. А если сделают это блюдо мужчины, это будет самый восхитительный поступок в их жизни. Соус у нас начинает немножко густеть. Фактически нет никаких комочков. Все мы сделали правильно. Теперь мы можем спокойно отправить на большую сковороду для тушения подготовленные нарезанные овощи. Лучше всего использовать оливковое масло, потому что мы готовим блюдо итальянской кухни. Итальянцы нам не простят, если мы готовить будем на обычном подсолнечном.

Смотрите, как красота получилась. Сочетание различных цветов. Когда мы будем нарезать готовую лазанью, все эти красивые кусочки будет видно. И это будет вызывать огромнейший аппетит. Все у нас зашкварчало, зашипело. Немножко мы убавим огонь, чтобы сохранить все полезные вещества в наших овощах. Но в то же время они будут у нас тушиться. Пришло время подготовить морковь. Морковь тоже мы будем нарезать мелким кубиком. Соус бешамель практически готов. Самое время добавить к нему необходимые приправы. Добавим немножко сахара. Я предпочитаю в этот соус вложить мускатный орех. Все тщательно перемешаем. Огонь можно выключить и накроем крышкой, и соус дойдет. Пришло время отжать баклажаны и отправить их в наш сотейник.

Отжимать нужно хорошо, лишняя влага нам не нужна. Все тщательно перемешаем. Очень важно для этого блюда соблюдать очередность заложения продуктов в сотейник. Нам необходимо добиться, чтобы все овощи одновременно приготовились. Отправляем морковь, а то она уже заждалась. И нарежем свежий молодой кабачок. Кожица у него нежная, чистить мы его не будем.

Все тщательно перемешаем. И теперь пришло время немножко овощи подсолить. Я еще предпочитаю добавить томат свежий, но добавлять его мы будем перед самым уже приготовлением этих овощей, потому что в кислой среде, если мы сразу добавим томат, овощи тушиться будут очень долго. Я его просто нарежу и отставлю в сторону.

Теперь пришло время подготовить томатную заливку. Для этого мы возьмем консервированные томаты без кожицы и один свежий томат. Лично я предпочитаю соединять эти два продукта. Но, в принципе, вы можете как готовить как из свежих, так чисто из консервированных. Но мне почему-то нравится сочетание и тех, и других. Все мы измельчим в блендере.

Для томатного соуса также мы возьмем немножко оливкового масла на сковороду нальем. Когда оно разогреется, мы добавим получившийся томатный сок. Пока сковорода греется, мы подготовим чеснок. Чеснок мы также раздавим, хорошенько раздавим и измельчим.

Процесс приготовления идет полным ходом. Масло зашипело. Теперь аккуратно нальем томатную пасту. Избавимся от брызг с помощью обычной крышки. Ну а теперь наступил самый кульминационный момент для каждой хозяйки. У нас есть вот палитра различных приправ, которые мы будем добавлять в томатную заливку. И здесь уже каждый человек уже будет композитор, композитор вкуса. У нас есть средиземноморские травы, молотый кориандр, базилик и розмарин. И теперь мы создадим небольшую композицию для нашего блюда. И здесь началось прямое творчество. Кориандр я люблю, добавлю его побольше. А остального по чуть-чуть. И сейчас можно создать неповторимую композицию, и каждое блюдо будет индивидуальным.

Можно добавить еще немножко соли. Немножко сахара. И все это закрепим сочным чесночком. Тщательно перемешаем. Соус обязательно нужно будет попробовать. И если что-то не понравится, можно будет добавить какие-то приправы, соль, сахар. То есть сделать его по вкусу. Довести до вкуса. Все, мы закроем, чтобы брызги не летели, аромат не улетучивался. Теперь осталось только проследить за приготовлением. Баклажаны имеют такую способность очень быстро впитывать масло. Но так как у нас здесь натуральное оливковое масло, я думаю, что можно добавить еще. Оно не помешает. Как проверить, готовы овощи или нет? Если последним мы бросили кабачок, если мы его деревянной лопаткой хорошо разминаем, значит, овощи готовы. Осталось добавить только томаты. Дадим возможность им немножко погреться вместе с остальными овощами. И все, огонь можно будет выключать. Когда убедились, что вкус соуса вас устраивает, можно приступить к сбору лазаньи. Для этого нам необходимо первый слой сделать из соуса бешамель. Но предварительно мы немножко смажем противень, чтобы спокойно могли вынимать готовое блюдо. Теперь можно добавить немного белого молочного соуса. Слои должны быть тонкие, но достаточные, чтобы покрывать всю поверхность. Укладываем листы лазаньи. Следующим слоем будут идти овощи.

стараемся распределять равномерно. Добавим немножко томатного сока. Теперь мы повторим слой белого соуса.

И теперь натрем сыр. В принципе, сыр можно натирать в каждый слой, можно через один. Но я стараюсь не лениться, буду натирать каждый слой.

Итак, мы завершили сбор лазаньи. Верхний слой мы будем обильно поливать оставшимся молочным соусом. Аккуратно его распределим по всей поверхности. И оставшийся сыр мы натираем. Сыр можно на верхний слой не жалеть, потому что нам нужна красивая румяная корочка. Лазанью мы собирали из сырых листьев лазаньи, и поэтому

0: Ну, нам необходимо всю нашу форму запечатать в фольге и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20 минут. Потом необходимо фольгу снять и сделать красивый колер тоже 20 минут при той же температуре.
1: Овощная лазанья. Баклажан нарезать мелкими кубиками. Посолить, залить водой и оставить на 15 минут. Нарезать небольшими кубиками луковицу, 2 болгарских перца, половину моркови и кабачок. Баклажаны отжать. Тушить овощи с небольшим количеством оливкового масла и соли. В конце добавить нарезанный помидор, перемешать и прогреть. Для соуса бешамель растопить на небольшом огне 50 граммов сливочного масла. Затем добавить 2-3 столовые ложки муки и тщательно смешать с маслом. При помешивании влить половину литра молока и варить до загустения. Затем добавить соль, сахар, мускатный орех по вкусу и перемешать. Для томатного соуса один помидор нарезать, соединить с одним стаканом томатов в собственном соку и измельчить блендером. 2 зубчика чеснока измельчить. На сковороду налить 2 столовые ложки оливкового масла. Вылить томат и довести до кипения. Добавить по вкусу базилик, кориандр, розмарин, майоран, соль, сахар, чеснок и перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Добавить несколько ложек соуса бешамель и положить слой листов для лазаньи. Выложить слой овощной начинки, полить томатным соусом. Затем снова соус бешамель, натертый сыр, листы для лазаньи и овощная начинка. Повторить слои до окончания начинки. Сверху полить соусом бешамель. Положить слой листов для лазаньи, снова соус бешамель и натертый сыр. Накрыть фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут. Затем еще 20 минут без фольги.
0: Посмотрите, какая восхитительная лазанья у нас получилась. Она чарует своим внешним видом и ароматом. И так и хочется ее взять, нарезать на кусочки и подать к столу.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей

0: Александр, совершенно не секрет, что если мы болеем, нам стоит обратиться к врачу.
1: Да, Мария, действительно так. Вы знаете, когда у меня заболит зуб, я бегом отправляюсь к врачу. Да? Угу. Если, ну, не дай бог, там вот у меня супруга сломала ногу, в травмпункт, потом операция. А что же делать со зависимым?
0: Да, вот что же делать?
1: Продолжать жить жизнью и делать вид, что ничего не случилось.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
1: Я думаю, мы будем об этом еще говорить, но, скажем так, и созависимым нужен врач, нужна помощь. Серьезная помощь, чтобы самостоятельно из этого положения, из этой проблемы выкарабкаться очень-очень проблематично.
0: Ну, это да, это же болезнь, поэтому не так просто избавиться от нее самому. Да. Ранка может зажить, но зажить да. Неправильно и жить уже пойдет хуже.
1: Да.
0: И будет болеть. Расскажите, вот как вообще вести себя вот в таком случае, да, как вести себя с зависимым? Потому что для созависимого зависимый — это ранка, это боль, угу. Это то, что порой кричит, не дает жить нам радостно, угу. И спокойно. Как вести себя в этом случае?
1: Ну, во-первых, что я хочу сказать, научитесь доверять. Вот как ни парадоксально это звучит, угу. Все доверие уже исчерпано зависимым человеком, но научитесь ему доверять. Доверяйте во всем, особенно что касается пути выздоровления, когда зависимый стал на путь выздоровления, доверяйте ему. Вы знаете, я в своей работе, извините, перебиваю, в своей работе всегда смотрю на ребят особыми глазами. Я смотрю на них не как бывших алкоголиков, наркоманов. Я проявляю к ним высочайшее доверие, и когда я с ними общаюсь или провожу групповой тренинг, групповое занятие, я смотрю на них как ребят, выздоровевших, ребят с большим потенциалом, у которых вся жизнь впереди, на людей замечательных, у которых очень большое будущее. И вот это проявление доверия к ним помогает им, в первую очередь, расти, изменяться и становиться лучше. Почему? Потому что весь мир, все вокруг люди поставили на них что? Ярлык.
0: Да, все, он болеет,
1: Нарик,
0: да, он
1: Нарик,
0: зависимый.
1: Алик. Вот, поэтому мы со своей стороны должны привить к ним доверие. Это первое, что я хотел бы сказать по поводу, как же общаться с зависимым человеком. А во-вторых, это отпустите его. Отпустите его. Дело в том, что, как правило, наши зависимые люди – это взрослые люди, которые должны научиться самостоятельно принимать те или иные решения. И никто не отменял ответственность. Когда человек болеет, то есть зависимый человек болеет, он безответственный. Это маленький ребенок, который абсолютно, у которого безответственное поведение, и выздоравливая, нужно помочь.

0: помочь научить его ответственности.
1: А как? Вот очень часто я слышала вот такие фразы, вот он получит зарплату, и вот он всю ее потратит, я поэтому ее забираю, не доверяю я ему. Как вот это доверие, которое уже потеряно, как его заново-то сформировать?
0: С деньгами здесь другой момент. Мы немножко сегодня на нашей передаче мы этот момент затронем, но нужно относиться как к взрослому человеку, а не как к ребенку.
1: То есть просто поставить, может быть, какие-то границы, что здесь нужно сказать?
0: Отпустить его. Квартиру не надо убирать за него. Он может помогать, иногда сготовить. Не надо платить, скажем так, абсолютно единолично там, за квартиру, квартирную плату. Разделите вместе с ним. Пускай он тоже несет, учится нести долю своей ответственности за себя. По поводу денег, это делается постепенно. Когда человек на реабилитацию, у него нет никаких абсолютно денег. Но постепенно, когда он, скажем так, закончил свой срок нахождения в реабилитационном центре, он уже может передвигаться свободно по городу, тоже так же, маленькими шагами мы увеличим степень ответственности, доверия к нему. Как правило, выздоравливая, наркозависимый, он не может иметь, по договоренности делается, но не больше 300 или там, 500 рублей в день. Он не должен иметь наличие денег, чтобы, опять же, не было соблазна. Но у него должны быть деньги, чтобы, опять же, учиться ответственности.
1: Да, чтобы он мог, наверное, распределить как-то.
0: Вот 300 рублей, то есть он должен грамотно потратить, чтобы у него, скажем так, хватило там, купить, покушать или что-то еще в течение вот этого дня. На следующий день он опять получит свои 300
1: рублей. То есть, получается, это такая же аналогия, как, к примеру, с ребенком или с людьми, которые получили там инсульт. Мы потихонечку, как в детстве, учим по чуть-чуть ответственности, что, к примеру, вот тебе такая-то сумма, там вот тебе...
0: Он должен взрослеть. Созависимость со своей стороны должен отпустить его, не вмешиваться ни вопросами, ни советами.
1: Это как мама в подростковом возрасте с ребенком, то есть отпускает его по чуть-чуть.
0: Да, именно так. Именно
1: хорошо,
0: так.
1: Понятно, спасибо.
0: Относиться с любовью. Именно, знаете, как проявлять не поверхностную любовь. Поел ты или там, ты вообще не голодный, как ты оделся. Это поверхностная любовь. Проявлять настоящую заботу. Вот хотел вам рассказать правила 3 минут. Знаете, в моей жизни, лично в моей, скажем так, семье, у меня есть правило 3 минут. То есть, когда, где бы я ни был, или где бы ни был мой ребенок, когда я прихожу домой, или когда приходит ребенок домой, я стараюсь встретить вот так, как будто мы с ним там, я не знаю, год не виделись. И, скажем так, вот эти обнимашки, там, целовашки, добрые слова, вот в течение 3 минут мы так вот зажимаемся, обнимаемся, целуемся. Конечно, со старшим ребенком так уже не получается.
1: Вот я хотела как раз спросить, как вы делаете со старшим ребенком?
0: Отпускаем уже потихонечку, делаем на только насколько он позволяет это делать. То есть я могу его обнять, сказать привет, вот как дела, спросить. Вот, а с меньшим правило 3 минут. Вот. Если ваш близкий человек позволяет это сделать, правило 3 минут, где бы он ни был, когда примите его с распростертым объятием, спросите, как дела, обнимите его, побудьте с ним вместе вот этих первые 3 минуты.
1: Вот я хотела здесь спросить у вас. Смотрите, есть 5 языков любви, мне кажется, вот там объятие, время, подарки, слово, то есть поддержка. Очень многие не любят, к примеру, каких-то там прикосновений, объятий, зная, что кому-то сложно с этим. Возможно, какие-то были проблемы в детстве, но мы как бы, наверное, должны изначально спросить, если это касается взрослого, я имею в виду, спросить изначально, что ты готов, наверное, может быть, сделать в эти 3 минуты, то есть чтобы тебе, может быть, было бы приятно, чтобы ты хотел, чтобы именно, наверное, наладить вот это вот доверие, которое было, может быть, нарушено,
0: В двух словах, станьте ему другом. Вот в чем проявляется такая вот практическая любовь. Стать для него другом.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Дальше. Не задавайте лишних вопросов. Умоляю вас, не задавайте лишних вопросов по выздоровлению, либо по его каким-то личным делам.

0: делам. Уклоняйтесь также любых обсуждений касаемо тех вопросов, которые связаны с выздоровлением, процесса выздоровления. Скажите просто, я созависимый человек, и я не знаю ответа на эти вопросы. Поскольку я созависимый человек, я не могу помочь тебе с этим. Просто не лезьте в душу, не задавайте лишних вопросов. Следующее правило, оно как бы продолжение, продолжение четвертого правила. Не учите жить.
1: О, это все любят, мне кажется, когда там я лучше знаю, да?
0: Да, или как молодежь, говорит, не лечите меня, да, не учите жить. То есть правило в целом гласит так, не давайте советов, когда вас об этом не просят. И наоборот, когда вас попросили об этом, дайте совет. И, но именно вот тогда, когда попросили, мы можем быть максимально эффективными, скажем так, помогая нашему близкому человеку. Есть такая старая мудрость, что, которая гласит, не лечи и не учи, когда не просят. Вот почему? Потому что это бесполезно. А вот если попросили, это уже другое дело.
1: А что делать, если человек он не умеет просить, не может, и ты знаешь, что вот он тебя не попросит, а это близкий твой, либо любимый, либо кто-то из твоих родственников, или там, к примеру, друг. Ну, знаешь ты, что вот он не может попросить, и ты вот все ищешь как-то вот помочь ему. Что быть, как быть в этом случае?
0: Развивать доверительные отношения. Почему? Потому что, возможно, он не может попросить, потому что вам просто не доверяет. Потому что знает вашу реакцию и ваш отклик на ту или иную просьбу, когда вы что-то, может быть, узнаете, его нужду узнаете. И развивает, скажем так, такие теплые, дружеские, доверительные отношения. Возможно, я не говорю, что это гарантированно, но возможно, у человека, вашего близкого человека появится больше доверия к вам, и он найдет все-таки смелости спросить вас об этом. Вы знаете, вот я вас тоже не могу там некоторые вопросы спросить, задать. Почему? Потому что я не настолько вас хорошо знаю.
1: Логично.
0: В конце нашей беседы, когда мы с вами ближе познакомимся, я могу вас задать те вопросы, которые я бы не задал бы, когда только вас увидел. Вот и все. Как бы здесь все достаточно просто. Дальше.
1: То есть это когда мы строим какие-то отношения, уже более глубокие, близкие, тогда, получается, человек раскрывается и уже, возможно, на уровне...
0: Как цветок.
1: Да.
0: Как цветок. Да, происходит, знаете как, вот мы с вами уже говорили про замороженные чувства. Чувство размораживается. Действительно, это, знаете, как рождение нового человека. То есть все начинается заново. Вот. И вопросы появляются. Вы думаете, мне часто вопросы задают? Да нет. Иногда встречаешься с ним первый раз, и просто, это просто монолог. Человек смотрит, человек размышляет, думает, и проходит время, и смотришь, он начинает задавать вопросы, он начинает спрашивать.
1: Конечно, когда, например, я знаю, когда на консультацию к психологу приходит в первый раз, очень сложно что-либо как-то раскрыться, понять, и это первая встреча, на которой особо там ничего не ожидаешь, потому что в основном только знакомство это происходит. Ну а что делать, если, к примеру, это уже какие-то достаточно близкие отношения, вот, и как здесь тоже ничего не спрашивать, если, к примеру, человек вот начинает выздоравливать, это вот предыдущему как-то вот здесь быть?
0: Лучше как бы, лучше не лезть к нему своими советами. Ну, не учите жизнь. Это такое общее правило, оно жизненно необходимо. Почему? Потому что, опять же, он должен приобрести свой опыт. А это тоже, опять же, вопрос ответственности, понимаете? То есть мы не можем за него прожить его жизнь. И не имеем такого морального права. Он должен сам научиться, сам приобрести. Где-то, знаете, как шишки набить.
1: Да, конечно.
0: Где-то обжечься. Но это примерно то же самое, что и с маленькими детьми. Действительно, человек, выздоравливая, становится взрослым человеком. И ему необходим свой личный жизненный опыт. Следующее правило. Не реагируйте. Дело в том, что в зависимости иногда появляются различные просьбы разного характера. И здесь что такое «не реагируйте»? Когда у вас зависимый что-то спрашивает, не говорите, не отвечайте сразу.

0: сразу. Возьмите время, посоветуйтесь с кем-то. Вы знаете...
1: А что это за просьбы какие-то там? Принеси мне поесть или чего они касаются? Зависимости какой-то?
0: Есть сложные вопросы, которые дают зависимые. И когда созависимый делает паузу, он принимает обдуманное решение. Например, в решение зависимый, когда употреблял, взял большую сумму денег. И приходит зависимый, просит: мам, ну погаси мне. Простите, пожалуйста, если он взрослый человек, если он берет ответственность, он должен либо всю сумму, либо хотя бы часть погасить сам лично. А он что просит? Пожалуйста, мам, ты могла бы за меня?
1: Ну, да, ну там... ты же меня любишь, мамуль, конечно.
0: Да. Вот. И здесь, конечно же, лучше взять паузу и посоветоваться. Лишний совет с наставником не помешает. Почему? Потому что, опять же, в зависимости от ситуации рекомендации разные. Где-то я скажу, чтобы пускай он идет, ищет работу, устраивается, сам отдает долги, как хочет. Где-то мы говорим: да, пожалуйста, ну, можете помочь, не знаю, может быть, там поговорите с ним, может быть, половина на половину. Вот. Но никогда, никогда за него не надо решать даже эти финансовые проблемы.
1: Может быть, даже в каком-то принятии вот этого решения, чтобы он принимал участие, сказать о том, что вот твой выход какой из этой ситуации? Как ты?
0: Да, несомненно, правильно, Мария, да. Нужно задавать вопросы. То есть замечательно, когда диалог ведется с помощью вопросов, это помогает ему задуматься о том, как он действует, какие он решения будет принимать и как он будет то или иное как бы исполнять.
1: Но, наверное, делать. Это лучше делать со специалистом, наверное, с третьим лицом, потому что
0: поэтому,
1: вдвоем...
0: Поэтому говорю, не спешите, скажем так, не реагируйте сразу. Возьмите время на обдумывание. Допустим, да, хорошо, дай мне подумать там час, или там дай мне подумать, день подумать. Дальше. Не придирайтесь. Знаете, очень часто вот срывы у зависимых происходят из-за мелких придирок. Мелких придирок. Не там положил, не там повесил, не высушил, там бросил. Из-за мелких придирок. А внутри зависимого это накапливается, как снежный ком. Поэтому по мелочам не придирайтесь. Помните, он зависимый... допустим, выздоравливающий человек, там все на грани, не придирайтесь к нему. Дальше. Не паникуйте. Вы знаете, у зависимого человека очень часто колеблется настроение. Даже если это выздоравливающий зависимый, у него 10 раз на дню может поменяться настроение. Но
1: эмоциональная лоббильность на фоне того, что он не получает какого-то удовлетворения, поэтому...
0: Да. Это может быть либо все плохо, либо все хорошо. Там, час назад у него все было прекрасно, там цветы цвели, а час прошел, и все, все плохо, он готов тут...
1: Ломать, крушить.
0: Да, ломать, крушить. Поэтому не паникуйте. Вы должны знать, что такие эмоциональные изменения для выздоравливающего зависимого – это норма. Это норма. Поэтому не паникуйте. Наоборот, вы должны понимать своих близких. Дальше. Не провоцируйте. Ничем не провоцируйте. Как раз я обещал сегодня заговорить на эту тему. Не должна лежать на открытом месте наличные суммы денег. Просто так, в свободном доступе. И если это алкогольно зависимый, не должны стоять на разных полочках алкогольные напитки. Даже если это наркоман. Обычно у наркомана начинается срыв с чего? Что он употребляет, даже не пиво, будете смеяться, пиво-нулевку. Вот если наркоман или там бывший алкоголик, но выздоравливающий алкоголик, выпил пиво-нулевку, все. У него начался срыв. Следующим это уже будет пиво, потом будет это будет вино, потом крепкие алкогольные напитки, потом это все польется литрами, и все. Он опять уйдет в неконтролируемое употребление. Поэтому не провоцируйте. В доме не должны быть свободны наличные деньги и алкоголь вплоть до пива, даже вплоть до
1: балтики. Ну вот здесь, наверное, тоже такая тонкая грань того, что в то же время и не контролируйте. То есть и не надо как бы говорить о том, что ты вот выпил там нулевку, то есть ты поступил нехорошо, то есть даже, вот, наверное, больше каких-то вот этих вот учений.
0: Наверное, да, потому что, да, не учить, опять же, не учить, не лечить.

0: не тыкать, наверное, да, даже если человек, к примеру, это сделал, это его, наверное, ответственность, да, как бы.
1: И последнее, что я всегда советую созависимым людям, это помнить о главном.
0: Какое главное?
1: Вот это интересно. Почему? Потому что в нашей жизни правит бал не главное. В нашей жизни часто правит бал срочное. Нам позвонили, кто-то ответил, кто-то пришел, на работе оврал, что-то постоянно нас держит, что-то не так. И мы полностью улетели в какие-то срочные дела. Но этому мы учим и зависимых, и этому учим мы и созависимых. Всегда помнить о главном, помнить о главной цели. Знаете, как... Вот когда зависимый начинает выздоравливать, я всегда говорю созависимому, вспомните, о чем вы мечтали, когда он употреблял. Вы мечтали, чтобы он вас приходил домой, работал, кушал. Вы мечтали с ним пообщаться, чтобы он был трезвый. Вы же об этом мечтали. Ну, почему вы не скатываетесь обратно на ту же самую дорожку? Помните о главном. Это нужно и зависимым, и созависимым. Это нужно мне, это нужно вам. Почему? Потому что в нашей жизни должны быть правильно расставлены приоритеты.
0: Да, ценности, приоритеты, ценности, на которые мы ориентируемся по жизни.
1: Да. Почему? Иначе мы невольно скатимся на все срочное и маловажное. Именно поэтому сегодня в нашем мире так ценятся вещи, дорогие машины, яхты, пароходы, заводы, самолеты. Вы знаете, когда ехал в студию, зашел в торговый центр, чтобы скоротать время. Хожу и ловлю себя на мысли, ничего-то покупать не хочется. Не вру. Знаете, зашел в книжный магазин, и я понял, что я хочу половину книжного магазина скупить. Вот это есть правильные приоритеты. Действительно, ведь у нас все необходимое есть. И что одеть? Ну, куда уже лишнее? Ну, там, если совсем уже нечего одеть, мы пойдем, в любом случае мы купим. Но есть главное, есть вопросы... более высокого порядка. Это наша жизнь, наше счастье, наше духовное состояние, то, куда мы движемся с вами и куда придем через 10, через 20 лет, то, какими будут наши дети, что я, в конце концов, оставлю после себя, когда меня не станет.
0: То есть вот это вот основные ценности, которые должны руководить нашей жизнью. Да. Не поведение, не то, что навязано обществом. Да. Вот чаще всего, во что мы смотрим, я вот сегодня, по-моему, говорила уже, в то и преображаемся. То есть мы видим, что для всех ценность — это вещь, для кого-то очень красивая вещь, очень классная вещь. Это классные там духи, дорогая косметика, дорогая одежда. И мы идем за этим брендом. Мы покупаем это, хотя там, может быть, заработная плата даже не такая большая, но мы идем именно за этим.
1: К сожалению, да?
0: То есть это навязанная ценность. То есть не то, что было заложено нами, это не основа. А основа — это вот наше духовное состояние, это то, что мы можем развивать. Наше интеллектуальное состояние, которое мы тоже можем развивать. Вообще, наверное, ценности — это то, такие изначальные, первоначальные, основные, это то, что вот, ну, нами было заложено, точнее, в нас было заложено Богом, то, что может развиваться, это то, что им создано. Это природа, это экология. Сейчас мы подошли к такой проблеме, как экология, да, что мы, как бы, мы можем ее развивать, мы можем ее созерцать, да, тем самым общаться там с создателем.
1: Есть другие ценности, такие, есть, как семья.
0: Да, семья, конечно. То есть семья тоже, что было создано Творцом, да, это семья, это земля, это наш ум. Это вот, как вы сказали, да, ваша ценность — ум, развитие, интеллект.
1: Ну, даже не развитие интеллекта, знаете как, это нечто большее. Нет, это не сама цель.
0: То есть вот эти вот просто ценности, которые мы можем развить.
1: Это инструмент. Да. Ум — это инструмент, чтобы нам стать лучше, но не сама цель, да.
0: Да, но я говорю, вот как ценность к тому, что... И эти ценности, они должны руководить нашим поведением, а не поведение должно
1: совершенно
0: руководить
1: нашими
0: ценностями.
1: Почему? Потому что, совершенно верно вы сказали, что зависимые руководство

0: оказывается, чувствами.
1: Да?
0: Меня обидели, оскорбили, он стал пить, все, я все, что делала, все напрасно. Зависимое руководство. А выздоравливающий, вот вообще есть созависимое руководство сочувствия. А выздоравливающий созависимый руководство уже не чувствами, а ценностями и принципами.
1: Да.
0: Вот это то, что отличает, скажем так, созависимого в болоте и созависимого, который выкарабкивается на твердую землю, желает изменить свою жизнь. Руководство ценностями. Мы об этом будем говорить. Что это такое, более подробно, ценности, цели,
1: приоритеты.
0: Да, об этом еще будем говорить.
1: То есть я правильно поняла, что если мы меньше реагируем, не просто реагируем, да, если человеку действительно плохо, если это связано, к примеру, с его здоровьем, и он не может с этим справиться сам, ну, я имею в виду, там, если там алкоголик, да, у него начался панкреатит, и мы ему говорим, ну, ты сам виноват, у тебя живот болит, я тебе скорую не вызову, умирай, друг, да, и вот я думаю, что здесь тоже тонкая грань. Ну, того,
0: не
1: что
0: совсем
1: да,
0: так.
1: Да.
0: В двух словах. Угу. Процесс исцеления можно описать так. Нужно с любовью, не с безразличием,
1: конечно,
0: с любовью отпустить ближнего человека и заняться кем? Заняться спасением себя, исцелением себя. Вот из этих двух составляющих состоит, скажем так, практическая, правильно, настоящая помощь созависимому человеку. Это отпустить с любовью отпустить ближнего человека, используя эти вот принципы, о которых мы говорили, и заняться собою.
1: Наверное, даже возможно заняться каким-то своим хобби, служением.
0: Обязательно.
1: Вдохновением.
0: Служение людям,
1: да,
0: хобби.
1: Вот это очень важно, да, то, что мы можем помочь, то действительно, когда тебя об этом попросили. И, наверное, воспринимать себя и остальных как взрослых людей, ответственных за себя и свое поведение.
0: Смотри на них, как уже выздоровевшие.
1: Да, как на выздоровевшие, говорю, как на взрослого человека, который может сам. И вот эта вот вера, да, вот мы верим, что за нами есть, да, кто-то, вот Творец, Всевышний, Создатель. Да. И здесь также верить в человека, да. Бог его создал, он такой же человек, как и мы. Нельзя никого не принижать, не возвышать. Мы равны перед Господом, мы равны. Поэтому в то же время знать свой ориентир, не уступать в своих вот целях, ориентированных моральных, да, и поэтому, но в то же самое время любить той любовью, которую нас сложил Бог. Так что спасибо вам большое, все очень ценно, понятно и лаконично.
0: Спасибо.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал «Три ангела».
3: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

Можно ли предотвратить сексуализированное насилие над ребенком и защитить его от весьма травмирующего опыта? Да, можно. И есть несколько простых рекомендаций, которые хотелось бы дать в этом видео. И первое, с чего стоит начать, это обучить ребенка базовым правилам безопасности, к которым относится прежде всего выучивание наизусть домашнего адреса. Ребенок точно должен знать, где он живет. Объясните ему, как добраться до дома из тех локаций, где обычно ребенок находится. Также имеет смысл в его телефон или даже, может быть, в его карман положить специальный листочек или вашу визитку там, где есть ваш номер телефона. В некоторых случаях это поможет очень быстро связаться с вами, специальным службам, которые, может быть, найдут ребенка, когда он потеряется. Сделайте это обязательно. Пусть в его одежде будет ваш номер телефона. Ребенок обязательно должен выучить ситуации, когда ему непременно нужно сказать «нет». И эти ситуации довольно штатные, довольно обычные. Но он должен знать эти ситуации. Прежде всего, если ему кто-то незнакомый предлагает зайти куда-то, сесть в машину или пойти с ним, значит, куда-то в какое-то место. Вот в этих случаях ребенок однозначно должен уметь отвечать «нет» и сразу убегать от людей, которые дают такое предложение. Если ему предлагают зайти в гости или, допустим, ребенку посторонний человек рассказывает о том, что маме нужна помощь или папе нужна помощь, в этот момент ребенок должен сказать «нет» и срочным образом дистанцироваться от этого незнакомого человека. И при этом сразу необходимо оповестить вас, то есть родителей. Научите ребенка в каждых таких ситуациях звонить и рассказывать вам. Иногда это может реально спасти жизнь вашему ребенку. Если за ребенком в школу или в какое-то учебное заведение, или, может быть, на секцию, или какой-то кружок заходит посторонний человек или даже малознакомый человек, который говорит о том, что, знаешь, твои родители попросили меня тебя забрать или отвезти к ним. В этот момент ребенок однозначно должен сказать «нет». И срочно найти безопасное место, может быть, это место рядом с тренером или с преподавателем, и, конечно же, позвонить вам, родителям. Ни в коем случае ребенок не должен соглашаться пройти с каким-то посторонним или малознакомым человеком туда, куда, как ребенку сообщают, в безопасное место. Ребенок должен знать об одной очень простой последовательности действий. Нет, убежать, предупредить или позвонить, или рассказать. Когда ребенок сталкивается с какой-то такой ситуацией, подозрительной ситуацией, ему нужно сказать «нет», далее ему необходимо убежать, и после этого ему необходимо рассказать родителям. Научите его в каждом таком случае сообщать вам о том, что с ним происходит. Научите вашего ребенка, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не оставался один на один с посторонним человеком, будь то лифт, подъезд или какая-то другая локация. Это может быть опасно. Лучше, чтобы ребенок подождал, пока незнакомец поднимется на лифте раньше или же пройдет вперед. Договоритесь о специальном кодовом слове, которое будет известно только вам. И в случае, когда ребенку угрожает опасность, пусть он это кодовое слово или кодовую фразу скажет. Возможно, у ребенка не будет возможности напрямую сказать о том, что ему угрожает опасность. Дети бывают слишком напуганные вот такой ситуацией. Но кодовое слово, которое вы повторяете раз за разом и проговариваете сценарий, может сообщить вам о том, что ребенку угрожает опасность. И у вас появится дополнительное время для того, чтобы быстро среагировать и срочно забрать.

ребенка из какой-то потенциально опасной ситуации. Или сообщить об этом тем людям, которые находятся гораздо ближе в этот момент с ним, чем вы. Второй важный момент, такой вот раздел, наверное, правил, которые стоит использовать для того, чтобы спасти ребенка, предотвратить ребенка от попадания в какую-то очень неприятную ситуацию. Помогите сформировать ребенку здоровые границы. Как это нужно сделать? Ну, во-первых, с ребенком нужно беседовать на темы интимности, на темы интимной жизни. Пусть эта информация будет дозированная, пусть она будет, ну, такой вот, что называется, по возрасту. Но в разрезе вот именно этого вопроса, как помочь ребенку вот спастись или предотвратить какое-то сексуализированное насилие, то объясните ребенку, что такое интимная зона. Объясните ему, что те части тела, которые прикрываются нижним бельем, вот эти части тела никто не имеет права трогать ни при каких обстоятельствах. Расскажите ему о том, что любое посягательство на эти места со стороны посторонних людей или даже, возможно, близких людей является нарушением их неприкосновенности. В этот момент ребенок должен очень быстро среагировать, убежать и позвать на помощь, рассказать вам о том, что случилось. Но если вы не объясните ему вот это простое, но очень важное правило, это может, в общем-то, закончиться достаточно печально. Если к ребенку кто-то прикасается, даже не с каким-то сексуальным подтекстом, просто прикасается, и этим человеком может быть даже родитель. Если ребенку не нравятся эти прикосновения, и он как бы отталкивает вас или говорит о том, что он не хочет, чтобы вы сейчас к нему прикасались, чтобы вы его обнимали или целовали, то в этот момент нужно сделать так, как просит ребенок. Таким образом, вы помогаете ребенку сформировать его собственные границы. Но напротив, если же вы вот, ну, в таком приступе, так сказать, в эмоциональном порыве любви ребенка зацеловываете, обнимаете его, он вырывается, он кричит, он не хочет, чтобы его обнимали, а вы это делаете, вы очень грубо нарушаете его границы. Вы стираете его границы, сами того не подозревая, вы ставите его в потенциальную ситуацию, когда он не сможет себя защитить, потому что он привык к тому, что его границы нарушают. Но было замечено, что дети, которым помогают взрослые, родители, в частности, их собственные границы сформировать, то эти дети намного проще дают отпор потенциальной угрозе людям, которые могут совершить над ними какое-то сексуализированное преступление. Поэтому уважайте границы ваших детей. Также не стоит заходить в комнату ребенка без стука. Это также относится к грубому нарушению личного пространства человека. Конечно, может быть, это сложно принять на каком-то раннем этапе взросления ребенка, да, этот факт, но это нужно сделать. Нужно ребенка приучить даже таким вот простым способом, как постучаться в дверь, прежде чем войти, спросить разрешение войти в комнату. Даже это действие, регулярно повторяемое, формирует здоровые границы ребенка. Не стоит также без спроса брать его вещи, даже если вы хотите в его комнате, так сказать, навести порядок. Вместо этого вы можете постучать, зайти в комнату и попросить ребенка сложить свои вещи. Или попросить разрешения помочь ему это сделать. Может быть, вам покажется, что такие рекомендации, они слишком усложняют процессы, и намного быстрее и проще взять и сложить вещи ребенка. Но, друзья, личная неприкосновенность и безопасность ребенка, поверьте мне, намного важнее, чем экономия времени, вашего времени вот здесь и сейчас. Не берите вещи ребенка без спроса, уважайте его границы, стучите, прежде чем войти в его комнату.
Также на определенном этапе у взросления ребенка у него формируется осознание своего или не своего.

И иногда родители делают тоже довольно грубую ошибку, когда заставляют ребенка поделиться своими вещами, в частности, своими игрушками, с другими детьми. Таким образом, конечно, мы, родители, хотим приучить ребенка к щедрости, приучить к тому, чтобы он мог делиться с кем-то, но это делать нужно очень и очень деликатно. Если мы это делаем довольно грубо, напористо, как бы взламывая границы ребенка, делая это помимо его воли даже, то все это формирует у ребенка отсутствие нормальных границ. Ребенок понимает, что любой человек, в принципе, может вот так вот грубо вторгнуться в его личное пространство, и он с этим сделать ничего не сможет. Мелочь, скажете вы, а вот и нет. Именно из таких мелочей и формируются личностные границы ребенка. Но и кроме того, очень важно ребенку, когда он немножко подрастет и войдет в подростковый возраст, или это будет начало, самое начало подросткового возраста, когда у ребенка, в принципе, уже будут проявляться какой-то интерес вот к этой интимной сфере, ребенок начинает там, ну, влюбляться или симпатизировать кому-то, в этот момент очень важно объяснить, что такое сексуализированное домогательство. Что такое вот момент, когда кто-то пытается нарушить его интимную границу? Расскажите ему о запрещенных моментах сексуальной активности. Это довольно длинный перечень. Это может быть и понуждение ребенка к тому, чтобы он там смотрел с кем-то порно. Это может быть принуждение ребенка к тому, чтобы показывать свое тело постороннему человеку. Это может быть какая-то другая нездоровая сексуальная активность со стороны постороннего человека. Расскажите ему о том, как ему стоит отреагировать. Что ему стоит делать, когда он столкнется с такой ситуацией? Дело в том, что чем больше ребенок как бы имеет представление о запрещенных действиях, тем быстрее его психика может справиться с таким внезапно возникшим стрессом. Есть большая разница между детьми, которые знают разновидности сексуализированного насилия, и между детьми, которые не знают вообще, что это такое. Ребенок, сталкиваясь с таким вот необычным, экстраординарным опытом, он может просто впасть в состояние ступора и не знать, что делать. Поэтому, когда вы ведете вот такое просвещение ребенка, вы готовите его к тому, чтобы он правильно среагировал, ему намного проще адаптироваться и в стрессовой ситуации. Проявляйте бдительность как родитель. Эта бдительность может выражаться в том, что у вас, как у родителя, всегда есть актуальное фото ребенка. Не нужно хранить фотографии, только те фотографии, которые вы сделали в процессе какой-то красивой фотосессии. Все-таки фотосессии – это не такое частое явление в нашей жизни, поэтому лучше фотографируйте ребенка как минимум каждую неделю перед тем, как он куда-то уходит. Или вообще, если вы чувствуете, что живете в довольно опасном районе, знаете этот факт, фотографируйте его каждый раз, когда он выходит на улицу, посещая там школу или какие-то другие места, заведения. Вот эта фотография, актуальная фотография, иногда может помочь очень быстро обнаружить ребенка в случае его какой-то пропажи. Следующий момент бдительности родительской заключается в том, чтобы внимательно следить за окружением ребенка. Просто наблюдайте за тем, с кем он общается, с кем он дружит. Причем это нужно делать и в реальной жизни, и в жизни виртуальной. Но делать это нужно не грубо, чтобы это не было, знаете, как такой тотальный контроль. Некоторые родители допускают ошибку, забирают у детей телефоны или там требуют дать пароль от социальных сетей для того, чтобы проверять переписку. Этого делать не нужно, потому что это такое же нарушение границ, как и то, о чем я сказал чуть пораньше. Но с ребенком можно обсуждать эти моменты. Можно спрашивать его,

о друзьях, уточнять какие-то детали. С одной стороны, это будет выглядеть как заинтересованность вас, как родителей, в жизни ребенка, а с другой стороны, это даст вам очень важную, полезную информацию. Особое внимание уделяйте тем, кто проявляет какой-то повышенный интерес к вашему ребенку. Это могут быть, может быть, ну, друзья, это могут быть, может быть, старшие какие-то люди, это могут быть даже ближайшие родственники или друзья семьи. Может быть, конечно, об этом не очень приятно даже думать, но, друзья, статистика говорит о том, что основная часть или как минимум половина людей, переживших сексуализированное насилие, пережили его от ближайшего окружения. Поэтому пристально следите за тем, кто проявляет какое-то особое внимание к вашему ребенку. Держите руку на пульсе, и тогда есть очень большой шанс, что ваши дети будут в безопасности. Вы поможете им преодолеть какие-то вещи, с которыми им сталкиваться вовсе нежелательно. Ну и последнее. Если вы верующий человек и верите в то, что Бог защищает, Бог охраняет, вы можете молиться. Помолитесь Богу каждый раз, когда ребенок куда-то идет. Помолитесь о том, чтобы божественная охрана была над ним. Вы знаете, молитва, особенно молитва совместно с ребенком, она дает силы, она дает ресурс, она дает уверенность в том, что есть кто-то больше, который способен защитить ребенка. Пусть ваши дети, дорогие друзья, будут в безопасности и никогда не переживут каких-то страшных, травмирующих событий в своей жизни.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение. –

0: Фух, больше не могу. 5 раз только. Мало.
1: Привет, друзья.
0: Привет.
1: Я думаю, все со мной согласятся, что это немало, Ангелина. 5 раз колесо сделать – это замечательно.
0: Для челленджа мало. 5 раз подряд и другие в классе смогут.
1: Ну и хорошо, что смогут.
0: А мне надо, чтобы я больше всех сделала.
1: А, ты из-за этого расстроилась?
0: Угу.
1: Ангелина, а может быть...
0: Маша, я придумала. Давай ты меня сфотографируешь с цветочком и в короне. Вдруг у нас в классе будет конкурс красоты. И я за свой костюм больше всех лайков получу.
1: Понятно. То есть ты хочешь быть лучшей с помощью красоты?
0: Ну да, чтобы всем понравиться.
1: А я знаю, что еще помогает понравиться. Это поважнее красоты будет.
0: Что же, например?
1: Доброта.
0: Маш, ты думаешь, что добрые люди нравятся больше, чем красивые?
1: Уверена в этом. Доброту больше всего ждут и взрослые, и дети.
0: А я вообще-то и доброе делаю. Вот вчера с папой в лес за грибами сходила. И целую корзину подберезовиков нашла.
1: А, вот таких вот?
0: Да, точно таких. Только размером побольше. Ой, зачем ты его разрезала, Маш?
1: Так, Ангелиша, сейчас мы с тобой подделочку делать будем. Для этого нам понадобится прищепка, клей, так, ножницы. Смотри, что нам нужно сделать. Берем прищепку, приклеиваем одну часть гриба к нижней части прищепки, а вторую часть к верхней, чтобы получился целый гриб. Угу. А я пока другим грибом займусь.
0: А что, если челлендж с поделкой придумать?
1: Ангелин, а как ты считаешь, подберезовик красивый гриб?
0: Ну, ничего так, нормальный гриб. Все, готово.
1: Так, давай-ка его мне. Ух ты, как у тебя получилось, хорошо. Отлично.
0: Суп из него очень вкусный получается. Ты к нему еще что-то приклеила, Маш?
1: Да. Ангелин, а как тебе такой гриб? Красивый? Нравится?
0: Это мухомор. Он очень красивый. В лесу их полно. Только их собирать нельзя, потому что они ядовитые.
1: Ты знаешь, молодец. Вот один гриб неприметный, а другой красивый. Какой из них лучше?
0: Ну, по красоте мухомор, а по вкусноте подберезовик.
1: Смотри, вот тут витамины, а вот в этом яд. Вот и выбирай, кому лайк поставишь.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: Так.
0: Я бы подберезовику лайк поставила. С него хоть не отравишься.
1: Я бы тоже.
0: Маш, ну бывают же грибы и полезные, и красивые. Белые, маслята, например.
1: Еще есть красавчики-лисички. Очень добрые грибы.
0: Ага, они всеми ценятся.
1: А уж как люди-то добрые ценятся. И об этом наша взаправдышняя история.
0: О добрых и красивых?
1: Точно!

Один. Ух ты! Два. Три. Четыре. Пять.

0: Давным-давно жил человек, который слушался Бога. Звали его Авраам. И был у него сын Исаак.
1: Однажды позвал Авраам своего слугу и сказал: «Сыну моему пора жениться. Пойди в те края, где люди слушаются Бога, и приведи оттуда добрую девушку».
0: Взял слуга верблюдов и множество драгоценностей, колец, браслетов, и поехал искать невесту Исааку.

0: Через несколько дней он приехал в далекую страну, к незнакомому городу. А перед городом находился колодец.
1: «Подожду у этого колодца девушек, которые придут за водой», – подумал слуга.
0: А потом стал он молиться Богу.
1: «Господи, помоги мне найти добрую девушку в жены Исааку. Пусть это будет та, у которой я попрошу воды, и она меня напоит, да еще и верблюдам моим даст пить».
0: Не успел он договорить еще эти слова, как к колодцу подошла девушка и наполнила кувшин. Слуга тут же подбежал к ней и попросил:
1: «Дай мне воды из твоего кувшина».
0: «Пей, пожалуйста», — ответила девушка. «Я и верблюдов твоих напою, пока они не напьются».
1: Слуга очень обрадовался, что встретил такую добрую девушку. Когда она напоила верблюдов, он спросил ее: «Как тебя зовут?»
0: «Меня зовут Ревека», — отвечала она. «Оставайтесь ночевать в доме моих родителей. У нас всем место найдется. И для ваших верблюдов у нас есть корм».
1: И рассказал тогда слуга Ревеке, что ищет добрую жену для сына господина своего.
0: И согласилась Ревека поехать с ним, и родители благословили ее.
1: А Исаак встретил свою невесту и полюбил ее всем сердцем. И жили они долго и счастливо.
2: Маш, я бы вот тоже всем воды дала. И слуге, и верблюдам. Жалко, что они у нас по улицам не ходят.
3: Да уж, с верблюдами у нас не густо.
2: Но я вспомнила, что недавно котенку молоко наливала, а еще и птиц пшеном кормлю.
0: О, Ангелина, а ты могла бы мне дать горсточку пшена?
2: Да, конечно, да, Маш. Может быть, тебе и воды принести?
0: Ой, Ангелиночка, спасибо тебе большое за доброту, но мне и пшена будет достаточно. Оно нам понадобится для того, чтобы сделать игрушку антистресс.
2: Ух ты, давай! А что нам еще для этого нужно?
0: Ножницы, бумага, шарик и ложка.
2: Так мало вещей надо для игрушки.
0: Ага, зато сколько пользы от нее. Смотри, сначала мы начинаем делать из бумаги кулек. Так, сделали кулек. Мы отрезаем у кулька кончик. Видишь? Теперь я тебя через это отверстие вижу.
2: И я тебя вижу.
0: Так, а теперь благодаря этой воронке мы сможем в шарик насыпать пшено. Поможешь, пожалуйста?
2: Конечно.
0: Так, 4 ложки без горки. Первая ложечка отправляется... Ух ты! Так, ты пока набираешь, я ссыпаю вниз... Так, следующее. Ух ты, как много! Какая ты щедрая, Ангелина. Вот. Так. Третья ложечка. Так. Ты знаешь, Ангелин, еще пол ложечки добавь, пожалуйста. Аккуратно. Вот. Ангелина, спасибо большое тебе за помощь. Мне так нравятся добрые люди. Остается совсем немножко. И у нас с тобой получается игрушка антистресс. Так, теперь завязываем. Оп. И отрезаем кончик. Вот такой комочек антистресс у нас получился. Держишь его в руках, а он такой мягенький, приятный на ощупь. И сразу настроение улучшается. Держи, Ангелиночка. Пусть он тебе поможет больше не грустить из-за лайков.
2: А я и не грущу больше. Я новый челлендж придумала. Делай добрые дела.
0: Это самый чудесный челлендж на свете.
2: А свой антистресс я подумала.

0: Ребята, наша программа заканчивается. Напишите нам о том, какие добрые дела делаете именно вы.
1: Или нарисуйте. Нам будет интересно посмотреть на вашу доброту. До свидания!
0: Всего вам доброго!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить. Та-дам!

0: Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
1: И сказала: съем и съем.
2: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
1: А потому что он спорит.
3: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
1: Он меня дразнит.
0: Я ее не дразню, просто дразнишь. Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
3: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
1: А я не ела чужое, я съела свое.
3: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
4: Всем привет! А почему свет пропал?
3: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
4: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
1: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
0: Я не дразнился.
1: Дразнился?
4: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
5: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
4: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
3: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
4: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
3: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
4: И сказал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть.
1: А что, они были ядовитые?
5: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
0: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
3: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?
4: Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого.
3: Змей спросил: а почему?
4: Потому что Бог сказал, что мы умрем.
3: Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй.
1: Мама, не ешь, он тебя обманывает.
5: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
4: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
0: И что, Адам с Евой тоже?
5: К сожалению, да.
4: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
1: Бог их тоже очень сильно любил.
4: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
3: Ева говорила, что это змей виноват.
4: А Адам говорил, что виновата Ева.
3: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
1: Я никого не буду обижать.
0: И даже меня?
1: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
4: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
3: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять

0: свою верность Богу в послушании.
1: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
2: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
0: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
2: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
4: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
2: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
0: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
2: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
4: Малышам надо помогать.
0: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
2: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
0: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
2: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
0: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
0: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
2: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
4: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
4: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
4: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
2: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
4: Он был послушным?
2: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
4: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
0: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
2: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых.

0: и жизни будущего века. Аминь.
1: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». Адам и Ева были созданы для жизни в идеальном мире, в раю, и сами были совершенны. Актуальны ли уроки из жизни Адама и Евы сегодня для нас, современных людей? Ведь мы живем в несовершенном греховном мире. Сегодня мы говорим об этом, а на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии. Итак, Бог сотворил Адама и Еву. Но прежде чем сотворить первых людей, Он создал землю и все, что на земле нас окружает. Почему именно в такой последовательности Бог творил и людей Он создал последними?
2: Угу. Спасибо большое. Интересный вопрос. Но что хочется сказать, вот, чтобы ответить на этот вопрос чуть-чуть раньше. Сегодня мы понимаем, что если мы рассматриваем Слово Божие как источник некой достоверной информации, то мы понимаем, что он должен быть актуален и сегодня, и вчера, должен быть актуален и завтра. И если мы посмотрим, ну, например, на учеников Христа, мы видим, что почему, например, ученики Христа назывались именно так? Потому что они учились у Христа. И мы сегодня живем в мире, который, ну, в общем-то, достаточно сложный, да, непростой мир. И в этом мире нам сегодня необходим учебник. Нам сегодня необходим некий компас, который бы мог направлять нас в этом мире и показывать нам, куда идти. И вот как раз в этом учебнике, в этом компасе мы находим в самой первой книге ту ситуацию, о которой вы сегодня сейчас только что сказали. Когда Бог начинает творить, Он творит мир, Он творит в определенной последовательности. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами прочитали несколько библейских текстов, которые помогут нам разобраться в этой ситуации.
1: Угу. Итак, давайте.
2: Давайте мы с вами откроем первую главу книги «Бытие» и прочитаем несколько текстов. «Бытие», первая глава, с 9 по 11 стихи. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». Мы сейчас с вами прочитали кусочек, который говорит нам о чем. Сначала Господь творит сушу, после чего Господь творит зелень. Не сначала зелень, да? А именно в такой последовательности. Давайте прочитаем второй текст, который позволит нам увидеть следующую закономерность. Это первая глава, 8 и 14 стих. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Опять мы видим некую последовательность. Бог сначала творит твердь, а затем творит светило. Давайте прочитаем еще один момент. Это 1 глава, 9 и 20 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Мы видим, что Бог творит сначала небо, да, затем птиц. Мы видим, что Бог творит сначала воду, затем рыб и так далее. То есть прослеживается всегда определенная зависимость. И если мы посмотрим на человека, вы задали такой вопрос, да, почему человек был сотворен в самом конце? Ведь Бог мог усмотреть в своей мудрости такую ситуацию. Он бы создал человека, поместил его в скафандр, да, и говорит, смотри, что я сейчас буду делать.
1: Угу. И однако человек был бы свидетелем всех этих чудес, да, Божьего творения.
2: Да, действительно. Однако мы видим другую ситуацию. Мы видим, что Бог сначала создает среду полностью. И когда уже все

0: все готово. Он напоследок, как мы сейчас говорим, венец творения, он создает человека как наивысшее по сложности существо, которое было сотворено как бы от стадии к стадии. Интересно то, что Господь делает именно таким образом. Потому что, когда был сотворен человек, он мог сразу оценить. Потому что мы, наверное, и сами по себе испытывали такое ощущение первого впечатления. Да? Когда ты никогда не видел что-то раньше, когда ты не соприкасался с чем-то, но увидел это первый раз, и вот этот яркий отпечаток, который у тебя есть, он у тебя остается и идет с тобой на протяжении всей жизни. Угу.
1: Ну да, вот в интернете бывают картинки, допустим, до ремонта, после ремонта. Да. И мы видим, какие бывают запущенные квартиры, например, и как они преображаются, когда здесь руку прикладывает дизайнер, когда ремонт уже сделан, и думаем, нам бы вот такой ремонт. И действительно, примерно в такой же ситуации, наверное, оказались первые люди, когда увидели, что к их появлению все готово, все красиво, да, все разумно.
0: Ну, причем интересно то, что когда ведь Бог творил Адама, и когда Адам открыл глаза, ведь он, у него не было представления о том, как должно быть. Угу. Он увидел то, как есть, и он не считал, что вот Бог, наверное, должен был это сделать немножко по-другому, да? Он не давал Богу советов, он просто воспринял всю окружающую действительность как есть. И это было для него благословением. И, наверное, это то, чего нам сегодня иногда не хватает. Потому что мы иногда приходим к Богу с какими-то своими предпосылками, с какими-то своими желаниями, да? А Бог, может быть, имеет для нас кое-что другое. Угу. Вполне возможно.
1: Итак, Адам и Ева появились, и вот интересно, что Бог, он ведь повелел Адаму назвать всех животных, а Евы тогда, по-моему, еще не было, да?
0: Да.
1: Вот что стоит за этим? Почему Бог, прежде чем сотворить Еву, он повелел Адаму одному называть всех животных? И животных ведь, наверное, было очень много. Было это трудной задачей для Адама или нет?
0: Ну, вообще, это очень интересная ситуация, на мой взгляд, даже поразительная. Потому что если мы представим, да, что Бог говорит, что я творю животных, я творю... И мы сейчас понимаем, что Господь творил ведь не одного, да, не двоих, не десятерых. Это были сотни, сотни, сотни бесконечных животных разных видов. И ситуация складывается такая, что сотворенный Адам... Ну, мы сегодня понимаем, что... Вот мы сегодня имеем некий социальный опыт, имеем опыт жизни, да? Сотворенный Адам, какой имел опыт жизни?
1: Никакого.
0: Никакого, да? То есть мы будем честны и правдивы, когда мы скажем, что у него за плечами не было ничего. У него были некие начатки тех способностей, которым наделил его Бог, и поэтому... Вот именно благодаря этому Адам оказывается в этой ситуации. Ну, что интересно. Вот сегодня, если бы нам сейчас сюда, в студию, например, или куда-нибудь в наш дом, или в зоопарк, нас привели и сказали, вот твоя задача назвать сегодня всех этих зверей, а потом, значит, рассказать нам, что это за звери, да? Я думаю, что не каждый человек справился бы сегодня, потому что, ну, одно дело... назвать зверей, нужна фантазия. Да? Мы понимаем, что если у тебя нету фантазии, нету какого-то такого творческого мировосприятия, то тебе будет сложно вообще назвать какое-то животное. Ну, а во-вторых, у Адама мы видим, что была уже тогда, на тот момент, колоссальная память. То есть, мало того, что он назвал всех животных, он еще всех этих животных мог вспомнить и потом передать эти знания своим детям, соответственно, рассказать своей супруге потом о том, кто же это ходит вокруг них. Поэтому мы видим, что Бог, давая поручение Адаму, он уже видел в Адаме вот эти вот потенциальные способности Адама, которые были направлены на то, чтобы решить эту задачу. Ну, интересный момент. Если мы вспомним нашу советскую историю, обучение, был такой знаменитый советский педагог, его звали Лев Семенович Выгодский, и он сформулировал в свое время понятие зоны ближайшего развития.

0: Ну, что это такое? Зона ближайшего развития – это те задачи, которые ребенок может выполнять сам, но если с ним находится некий взрослый или учитель, который, если у него возникла проблема, он ему помог чуть-чуть, и ребенок идет дальше. Вот здесь, в этой ситуации, мы видим, что, ну, образно говоря, да, что Бог садится рядом, Бог позвал всех зверей, вот сидит Адам, и Бог говорит: называй. И интересно то, что из библейского текста мы не видим, что Бог помогает Адаму. То есть мы не можем этого сказать. Да, возможно, Адам спросил где-то помощи у Бога, но мы видим, что, я убежден на 99,9%, что, скорее всего, Адам назвал всех животных самостоятельно.
1: И, наверное, этот процесс мог длиться не один день, может быть, это несколько дней заняло. Возможно такое?
0: Я думаю, что это возможно. Знаете почему? Потому что если мы представим то количество животных, которое сейчас есть на планете, да, а сейчас надо сказать, кстати, к слову, что ежегодно ученые из разных сфер биологии, да, мы так широко обозначим эту науку, ежегодно открывают тысячи видов новых животных. Вы можете представить? Даже сейчас. То есть, конечно, определенная часть животных, она вымирает, виды гибнут. Но мы должны себе уверенно сказать, что Бог сотворил не 10 видов и не 20 видов. Их было гораздо больше. И поэтому, наверное, этот процесс мог занять действительно определенное время. Потому что если даже мы возьмем хотя бы одну секунду для того, чтобы назвать одно животное, да, то мы понимаем, что много бы все равно за день не назвал.
1: Ну, получается, что Ева могла бы быть сотворена не на шестой день творения.
0: Интересный вопрос. Знаете, есть здесь разгадка вот в чем. Угу. Бог взял некие основные виды животных, с которыми человек мог наиболее часто встречаться. Я думаю так. Угу. И поэтому он провел их всех перед Адамом. Он убедился, что это за животное. Он посмотрел на них, увидел, что, оказывается, все они пришли парами. И в этот момент в голове Адама, как вот эта очередь закончилась, да, в голове Адама начало формироваться такое ощущение, что, ну, вот все парами. Угу. А почему же я? Как-то так получилось, что я вот без пар. Угу. И в этом тоже была Господня мудрость, потому что Бог не случайно приводил животных парами к Адаму. Вообще, во всем том, что делает Господь, мы можем проследить вот этот элемент именно божественной мудрости, очень интересное. Вот. Ну, поскольку мы говорим о том, что необходимо нам понять, какие же уроки сегодня мы можем для себя извлечь, да, вот из этой ситуации, которая, в общем-то, происходила тысячи и тысячи лет назад. Ну вот, например, возьмем такую ситуацию. Бог и Адам. Адам называет животных. Мы не видим, что Бог здесь что-то делает. Бог – зритель. Вот это урок для родителей сегодня. Иногда, вот у меня у самого есть ребенок, и иногда ребенок мой говорит: сын, папа, пойдем поиграем. И мы начинаем, значит, вместе сидеть, и все, что я делаю, я сижу и смотрю. То есть я ничего не делаю. Он все там что-то делает, какие-то конструкторы там перемещает все. И я понимаю, что для него важно, чтобы я просто был рядом в этот момент. Просто зритель. Просто разделил с ним ту игру, в которую он вовлечен. Второй момент, который можем сегодня для себя определить, это то, что нужно верить и любить своих детей. Если ты веришь в своего ребенка, если ты любишь его, то ребенок покажет те результаты, которые он может показать. Потому что иногда у родителей есть некая такая планочка, некий такой граница такая, когда родитель думает, что вот больше этого ребенок мой не может. Но эта ситуация, этот урок из Эдема показывает нам, что если ты доверяешь своему ребенку, если ты веришь в него, то твой ребенок может сделать на шаг больше. Угу. Вот. Ну вот, по крайней мере, вот эти два вывода мы можем сделать точно.
1: А Адам, он же был безгрешным, он был идеальным, можно сказать, да, человеком, да. Потому что мир был идеален, еще греха не было. Да. И действительно, потенциал был огромен, потому что мы-то в своих детей не верим из-за того, что мы знаем, мы все несовершенны, спас

0: способности, у кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то память хуже, вот, кто-то умеет рисовать, кто-то не очень хорошо рисует и так далее. Вот. А тут у Адама, наверное, ну вот, была полнота всех знаний, насколько возможно, да, для человека, и всех способностей и талантов. Можно так сказать?
1: Ну, я бы сказал чуть-чуть по-другому. Я думаю, что знаний у него было не очень много на тот момент. У него были способности к познанию, у него была тяга к знаниям. Вот это, наверное, более важный фактор сегодня для нас, ну и для Адама тогда, потому что, ну, мир очень большой, да? Мир гораздо больше, чем мы можем себе представить. И поэтому способность познавать мир была для Адама более важным, чем само знание. Потому что он мог в любой период своей жизни умножать свои знания. И это было важно. Конечно, Адам был и здоровее, и сильнее, и умнее, и прозорливее, и так далее, чем мы сегодня. Да? Но если мы скажем, ну, это было в раю, тогда это было можно. Тогда мы себе как бы разрешаем возможность лениться сегодня, да, и говорить, ну, я же не в раю, у меня же другая ситуация.
0: Я вот устаю, болею,
1: да, я,
0: и старею.
1: Да, и мне и некогда вообще-то, да. То есть мы всегда можем найти себе массу оправданий, которые избавят нас от того, чтобы учиться или что-то познавать. Но это будет тупиковый ответ, потому что мы остановимся в своем развитии.
0: Понятно. Андрей, вот еще в Библии написано, что Бог дает не только это поручение Адаму называть животных, а еще он говорит, что нужно ухаживать за Эдемским садом. Правильно?
1: Да, конечно. И давайте мы сразу подтвердим это Словом Божьим. Значит, это написано в 1 главе 26 стихе. Написано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». И дальше перечисляются, над кем они должны владычествовать. Это первый момент. И второй момент, это 2 глава, 15 стих, написано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». А дальше указывается причина: «Чтобы возделывать его и хранить его». То есть действительно это правда. Ну, вот здесь, наверное, правильно будет сказать, если мы сегодня спросим современного человека, да, мы живем в современном мире, и люди сегодня любят отдыхать. И если мы спросим сегодня, что же такое рай, то многие люди сегодня, наверное, скажут, что рай – это место, это пятизвездочный отель, где можно взять себе шезлонг, возлечь на пляже, где тебе будут приносить напитки, ты будешь лежать и ничего не делать. Вот такое вот базовое. Ну, понятно, что это грубое представление, но вот какая-то картинка такая. Это представление о том, что такое рай у современных людей. Однако мы видим, что рай в Библии, он немножечко отличается от того рая, который мы себе придумали. Ну, чем же был рай для первых людей и вообще чем он был? Ну, наверное, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что рай – это был парк, да? То есть особое какое-то насаждение, которое усмотрел Бог для человека. Ну, а если мы понимаем, что парк, значит, парк – это место, где есть колоссальные возможности для благоустройства. Можно делать дорожки, да, можно что-то там, как-то растения как-то красиво украшать, да, подрезать, что-то может посадить где-то дополнительно. То есть там был широкий простор для творчества, для Адама и Евы.
0: И, наверное, большая территория была, да? Площадь большая была у этого парка.
1: Я думаю, что площадь была вполне достаточно для них. Сейчас мы не знаем границ, мы не знаем размеров. Библия нам не говорит столько-то метров на столько-то метров. И, наверное, это хорошо. Иначе бы мы имели какие-то претензии, наверное, к краю. Бог в своей мудрости опустил этот момент. Но, во-вторых, мы, наверное, скажем, что рай – это было первое приусадебное хозяйство. Потому что Бог, написано, насадил деревья в раю. Ну, посадил. Для чего? Чтобы человек ухаживал за ними и получал урожай. А мы понимаем, что любое приусадебное хозяйство, оно идет рука об руку с трудом. Невозможно получать урожай, при этом ничего не делать. Но интересный такой момент. Мы знаем, что в раю росло два дерева, да, по центре рая, и одно из них было дерево жизни. И поэтому рай – это была своеобразная такая здравница в истинном смысле этого.

0: слова, когда человек мог вкушать плоды этого дерева, да, и жить вечно. Понимаете? Это такой курорт, на который ты приехал, и ты никогда не умираешь. Это невероятное место. Ну и, наверное, последнее, чем был рай, хотя, может быть, и первым, это была первая школа. Это было первое место, где первые люди получили свои первые уроки. Уроки труда, уроки знакомства, уроки общения с Богом и множество-множество таких уроков.
1: Но вот, тем не менее, вы говорили о дереве, которое... Дерево жизни, да?
0: Да.
1: Здесь все понятно и позитивно, но было еще дерево, от которого нельзя было есть плоды. То есть посреди рая стояло нечто опасное и запретное. Зачем? Почему нельзя было есть плоды? И почему именно в центре рая вот такой соблазн был?
0: Да, это опять-таки мы здесь видим Божий промысел, потому что сегодня мы понимаем, что что Богу стоило поместить это дерево куда-нибудь на задворке рая? Вообще проблем никаких не было. Бог мог с легкостью это дерево куда-то спрятать его, завуалировать травой, но этого не произошло. Мы видим, что в центре рая два дерева. И вы знаете, здесь, наверное, есть такой смысл. Ведь мы понимаем, что человек сам по себе не имеет в себе жизни. Он всегда черпает жизнь извне, жизнь от своего Создателя. И если мы перелистнем Библию с первой книги на последнюю книгу Откровения, мы увидим, что там тоже описывается новое небо и новая земля. И есть дерево жизни, к которому приходят люди и вкушают листья, которые приносят плод свой каждый месяц. Можем сделать косвенный вывод обратный, что Адам и Ева должны были хотя бы раз в месяц приходить в центр рая, для того, чтобы съесть плоды с дерева жизни и продолжить жить. Ну, потому что иначе сами же они не имели в себе жизни. Mm-hmm. А вот вопрос-то в чем, в общем-то, заключается? Зачем нужно было второе дерево, да? И вот здесь, я думаю, выступает в роль, входит роль очень важного момента в жизни человека и любого сотворенного Богом существа. Это когда Бог тебе дает свободу. Он говорит, ты живешь в раю. Но даже в раю у тебя есть возможность выбрать. Если ты будешь брать от этого дерева, ты будешь жизнь, и жизнь твоя будет всегда. Однако у тебя есть возможность. Ты всегда свободен сделать один шаг. И съесть с этого дерева. Но знай, что если ты съешь с этого дерева, последствия будут смертельными. И поэтому человек, находясь в этом месте, он всегда понимал, что он свободен. Просто представим ситуацию, если было бы одно дерево. Вот одно дерево.
1: Дерево жизни, да?
0: Дерево жизни. Угу. И в этой ситуации человек находился как бы в западне, понимаете? У него не было бы никаких вариантов. У него не было бы варианта, что можно было выбрать. Ничего выбирать. У тебя вот все есть, пожалуйста, пользуйся. Но эта ситуация была Богом предусмотрена для того, чтобы человек был свободен, чтобы он мог выбирать Бога. И именно на этой базе строились отношения со Всевышним.
1: Ну, в итоге-то Адам и Ева Бога не выбрали. Вот, ну, не обидно ли Богу, что Он сам это дерево посадил, чтобы свободно Адам и Ева выбирали все-таки Его, а не, допустим, непослушание Ему, ну, слушались Бога, а не наоборот. А они выбирают не послушаться.
0: Да. Я думаю, что Богу было не то, что обидно. Богу, наверное, было очень больно, потому что Бог-то понимал те последствия, к которым это приведет все. Я думаю, что Адам и Ева не вполне понимали, что к чему это приведет. Ну вот вы сказали, что они в итоге выбрали не это. Но если мы посмотрим на жизнь Адама и Евы, мы посмотрим, что в итоге-то они все-таки Бога выбрали. Они согрешили, да, они оступились, они сделали в своей жизни неправильный выбор. Но осознав это, осознав, что они ошиблись, они сделали правильный выбор. И мы сегодня, я думаю, будем... Ну, по крайней мере, я убежден в том, что Адам – это Божий человек, который будет на небе в свое время. Я уверен в этом. Как и Ева, в общем-то. Да, они согрешили. Ну, кто из нас без греха?
1: А как мы можем соотнести жизнь Адама и Евы вот с нашей жизнью? Потому что все-таки мы сейчас выбираем в других условиях. Мы как бы в какой-то степени сами себе мы не хозяева. Вот нас часто провоцируют, мы часто вот говорим, да я по-другому не мог, вот на меня накричали, и я в ответ, а че он? Вот если бы он не так, то и я бы не так, вот. А Адам и Ева-то, они жили в идеальном мире. И хотя можно сказать, что да, наличие дерева добра и зла провоцировало, тоже

0: Должны проводить параллели. Вот был такой момент, когда Ева подошла к дереву познания добра и зла. И помните, там было такое слово в тексте, что плоды этого дерева показались Еве вожделенны. Что такое вожделенны? Это значит, я так хочу эти плоды, что вот сейчас все передо мной меркнет, есть только это. Вот это было то состояние, в котором находилась тогда Ева, потому что она думала, что если она сейчас съест этот плод, то вот это будет тем, что она ищет. Это будет то, что она искала. Однако мы знаем, что как только Адам и Ева вкусили эти плоды, все, что они узнали, они оказались наги. Понимаете? То есть вот это вот какое-то величественное знание, которое они приобретут, они просто... Это была фальшивка. Это была упаковка великолепная, но сути никакой там не было. Вот в чем была проблема. Ну а сегодня, если мы говорим о том, что они жили в идеальных условиях, мы сегодня живем не в идеальных условиях, их там провоцировало только это дерево познания добра и зла, а нас провоцирует все сегодня кругом вокруг, да? Ну, наверное, это тоже будет неправильно, потому что твое поведение сегодня, оно зависит прежде всего от тебя. Не от того, что снаружи, а от того, что внутри.
1: Андрей, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если вам понравилась тема, которую мы обсуждали сегодня, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас.

Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивы возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам не интересны, даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия.

0: Евангелие. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Итак, «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему? И как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник, не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, «Не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда. Исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его». Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой. И мне понравился последний особенный стих. «Их неверие удивляло его». То есть он был вот таким вот живым, тоже как нас очень многое удивляет. Да. Да, когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни. Иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке, провожают по уму. С одной стороны, это, ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили. Люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят, но мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство.
0: То есть вот откуда выражение «нет пророка в своем отечестве».
1: Безусловно. И Христос говорит, да, может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут. То есть и Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
0: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
1: Да.
0: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
1: Так, как вы говорите, верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет, способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
0: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем отечестве,

0: Когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
1: Да. Да? Чистота Божией как бы истины и его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто.
0: Угу.
1: Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие. Когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
0: Да, о,
1: да, и ты говоришь, красиво. Вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете, нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты какой-то. Да?
0: Истины.
1: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слово, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить, Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь. То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит, вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит, я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит, так давай я тебе помогу, я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит, да нет, не надо. Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит, ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу, ну так только что Бог предлагал вам помощь. Она говорит, какой Бог? Я говорю, ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее, да какой это Бог?
0: Какой интересный ответ.
1: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит, что я могу действовать и таким образом.
0: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мы... Нам, мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
1: Так
0: что
1: есть.
0: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше да, там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо. Мы лучше по-простому пойдем. Так. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим, не, нам не надо, что-то слишком просто.
1: Так
0: то есть усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
1: да,
0: которая прослеживается и по сей момент.
1: Да.
0: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12 и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал,
1: да.
0: Вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
1: Безусловно, что это имело место быть.
0: Угу.
1: но Христос как

0: Человек, будучи в природе человека здесь на Земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч. Он говорит: «Двоим лучше, нежели одному. Если один идет, упадет, другой его поднимет». То есть Христос использует простые формы, да, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
0: Да.
1: Да, Бог тоже мог удивляться, он тоже мог, он мог и гневаться, и злиться, и, да, читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
0: Да.
1: Да, также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше. Угу. «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их: в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
0: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит: ничего не берите с собой, ни смены одежды, ни сумы, то есть не, да, какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
1: Да.
0: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит: когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит: вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен. Я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться, потому что в этом пути я вас благословлю.
1: Угу.
0: И он говорит: куда вы не придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это то, требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы, ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит: я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
1: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, да, вот вы сказали про заботу, и как это все просто тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться, опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи. Боже, как они говорят, мы думаем, ну вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся. Опять же, мы видим, что вот в действии проявляется.
0: Да.
1: Его забота, она проявляется в действии, вера, точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
0: Это так.
1: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что

0: как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться? Вот в наше время, вот в современности.
1: Угу. Ну, вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит, да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь. А где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног.
0: Угу.
1: То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится.
0: Угу.
1: Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне, или на другой стороне, быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем, нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, ну, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте, очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
0: Да.
1: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что новизна может прийти в простоте.
0: Угу.
1: Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где три человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании, да, даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
0: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
1: Точно.
0: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе,
1: да,
0: взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не просто слышать,
1: это,
0: да, слушать,
1: так,
0: но и слышать. Хорошо, читаем дальше. «И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться». Да, про прощение грехов мы тоже с вами,
1: да,
0: уже говорили ранее. «Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем». Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
1: Да, елей – это было чистое, выжатое из оливок масло.
0: Угу.
1: Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились. И в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей. И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
0: Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, это он воскрес. Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: „Ты не вправе жить женой брата твоего“. За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке: „Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе“.

0: и даже поклялся ей: «Дам тебе все, что не попросишь, хоть полцарства моего». Выйдя оттуда, она спросила у своей матери: «Чего же мне просить?» И мать ответила: «Голову Иоанна Крестителя». Девушка тут же поспешила к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде». Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его. Не очень приятная история, конечно же. И можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
1: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в первой главе.
0: Угу.
1: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
0: Угу.
1: Для многих, наверное, вызывает вопрос, как же так, будучи предтечей, как у нас есть такое слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
0: Ужасно.
1: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
0: Просто не понравилось.
1: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог не делает этого?
0: Да.
1: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого. То есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице. И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит: «Пойдите и скажите Иоанну, все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают». То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
0: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
1: Да.
0: Он просто напомнил, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это и вот это.
1: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова: «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит: не сомневайся, я с тобою до конца.
0: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
1: Да, безусловно.
0: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
1: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать: я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно?
0: Угу.
1: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей,

0: и в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезни или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действий непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн. Он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
1: Да, ничего нет нового под солнцем.
0: Да.
1: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей.
0: Да.
1: Просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного». Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
0: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их.
1: Да. Да?
0: Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
1: Да.
0: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
1: С Иоанном, да.
0: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас, он говорит им, пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
1: Да, много чего они могли
0: и он им
1: делать.
0: Говорит, вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
1: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
0: Да.
1: Как он заботится, как он их направляет,
0: да
1: как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
0: Да.
1: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
0: Было приятно мне тоже вместе с вами рассуждать.
1: Разбор. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам мы желаем Божьих благословений.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Эти слова сказал пророк Иеремия. От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при котором в нас могло бы быть восстановлено сходство с Ним, с Богом. По своей природе мы отчуждены от Бога. Святой Дух так описывает наше состояние: мертвые по преступлениям и грехам, вся голова в язвах, сердце исчахло, нет здорового места. Сатана крепко держит нас в своих сетях. Он уловил нас в свои.

Бог желает исцелить и освободить нас. Но поскольку для этого требуется коренное преобразование и обновление всего нашего естества, мы должны полностью покориться Ему, Богу. Борьба со своим «я» – это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью покориться воле Божьей, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека невозможна новая жизнь в святости. Управление Бога не основано на слепой покорности, на безумном подчинении, как это хотел бы представить сатана. Бог взывает к разуму и к совести своих творений. Он предлагает людям: «Придите и рассудим». Он не насилует нашу волю и принимает лишь добровольное, разумное поклонение. Послушание по принуждению исключило бы возможность всестороннего умственного и нравственного развития. Оно превратило бы человека в робота. Нет, это противоречит воле Создателя. Он желает, чтобы человек, венец его творения, достигал наивысшего развития. Бог предлагает нам высшее блаженство и желает ввести нас в него силой своей благодати. Он призывает нас отдаться Ему, чтобы Он мог осуществить в нас свой замысел. За нами выбор. Желаем ли мы освободиться от рабства греха, чтобы приобщиться к свободе детей Божьих? Отдавая себя Богу, мы должны непременно отказаться от всего, что разделяет нас с Ним. Вот почему Спаситель говорит: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Так написано в Евангелии от Луки. Богатство привлекает многих людей. Любовь к деньгам, жажда обогащения – это золотая цепочка, к которой они прикованы к сатане. Другие более всего стремятся к славе и почестям. Жизнь без заботы и ответственности есть идол других, но эти рабские оковы должны быть разбиты. Мы не можем наполовину принадлежать Господу, а наполовину миру. Мы не являемся детьми Божьими, если не принадлежим Ему всецело. Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что касается исполнения Его закона, формирования праведного характера и спасения. Эти люди, не прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обязанности как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе вечную жизнь. Но такая религия ничего не дает. Когда Христос живет в сердце, душа настолько наполняется Его любовью и радостью общения с Ним, что уже больше не может без Него. Размышляя о Нем, мы забываем о своем «я». Все наши поступки будут движимы любовью ко Христу. Все, кто чувствует притягательную силу любви Божьей, не думают о том, как удовлетворить требования Бога ценой наименьших жертв со своей стороны. Они стремятся жить в полном согласии с волей своего Искупителя, готовые с радостью оставить все и всецело посвятить себя достижению избранной

цели. Если в сердце христианина нет вот этой глубокой любви, его религия – это одни слова, обман и тягостное бремя. Может быть, вы считаете, что, отдавая Христу все, вы идете на слишком большую жертву? Тогда задайте себе вопрос, а что отдал Христос ради меня? Ради нашего спасения Сын Божий пожертвовал всем – личным благополучием, спокойствием, жизнью. Он отдал нам все свое сердце, всю свою любовь. Неужели мы, люди, недостойные такой любви, закроем для Него наши сердца? Каждое мгновение мы пользуемся Его благословениями, и именно по этой причине не можем вполне осознать, из какой бездны невежества и страданий мы извлечены. Можем ли мы взирать на того, которого пронзили наши грехи, и оставаться безучастными к Его любви и жертве? Видя, как смирил себя Господь, можем ли мы роптать на то, что наш путь к жизни лежит через трудную борьбу и самоунижение? Многие гордецы спрашивают, зачем нужно каяться, смиряться? Но неужели без этого не могу быть уверен, что Бог принимает меня? Посмотрите на Христа. Он был безгрешен, более того, он был Царем Небесным, но ради искупления рода человеческого стал жертвой за грех. Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Эти слова сказал пророк Исаия задолго до того, как Христос страдал на кресте. Отчего мы отказываемся, когда отдаем Христу все? От скверны греха, чтобы Иисус очистил нас своей кровью и спас нас своей несравненной любовью. Однако иным людям кажется, что все оставить очень трудно. Такого рода мысли и слова должны бы вызвать у вас чувство стыда. Бог не требует, чтобы мы отказались от того, что служит для нашего блага. Он всегда действует в интересах своих детей. И тем, кто еще не избрал Христа, важно понять, что Бог предлагает им нечто несравненно лучшее, чем то мирское, что они сами для себя ищут. Человек причиняет себе величайший вред, когда мыслит и действует вопреки воле Божьей. Нельзя быть по-настоящему счастливым, идя запрещенным Богом путем. Ведь только Он знает, что именно для нас лучше, и все делает для нашего блага. Путь греха – это путь страдания и гибели. Заблуждаются те, кто думает, что Богу доставляет удовольствие смотреть на страдания своих детей. Все небо заинтересовано в счастье человека. Наш Небесный Отец не лишает радости своих детей. Бог призывает нас отказаться лишь от того, что повлечет за собой страдания и разочарование, и закроет для нас путь к счастью и вечной жизни. Спаситель мира принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, слабостями, несовершенствами. Он не только очищает их от грехов и дарует искупление своей кровью, но и удовлетворяет сокровенные чаяния тех, кто согласен нести его бремя. Он хочет дать мир и покой всем, кто приходит к Нему за хлебом жизни. Иисус призывает нас к исполнению лишь тех обязанностей, которые возведут нас на вершину.

вершину блаженства. Это состояние никогда не смогут испытать те, кто противится его воле. Человек, в сердце которого живет Христос, по словам апостола, упование славы имеет полноту радости в жизни. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но не имеете себе нравственной силы и порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управиться своими мыслями, побуждениями и увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор, и этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас, как написано, и хотение, и действие по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. Похвально стремиться к святости и добру. Но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу, и сделать этот выбор не решаются еще и сегодня. Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручитесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной.

0: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Светильник – небольшой сосуд с маслом и фитилем, зажигаемый для освещения дома в библейские времена. Израильтяне использовали преимущественно глиняные светильники, в которые заливали оливковое масло. Светильник среднего размера вмещал достаточно масла, чтобы гореть всю ночь. В 25 главе книги «Исход» описывается золотой светильник с семью лампадами, находившийся в переносной скинии собрания, а затем в Иерусалимском храме. Он состоял из центрального ствола и шести ветвей, украшенных чашечками наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Этот светильник напоминал израильтянам о дереве жизни в Эдемском саду. Священники поддерживали огонь в лампадах, чтобы светильник горел непрестанно, от вечера до утра. В Библии горящий светильник символизирует человеческую жизнь. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Светильником также названы Бог и Его Слово. «Ты, Господи, светильник мой!» – восклицает Давид в 22 главе 2 книги Царств. Апостол Петр в первой главе своего второго послания сравнивает пророческое слово со светильником, сияющим в темном месте. Христос призывает следовать за ним, чтобы не остаться во тьме. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В притче о десяти девах, записанной

0: В 25 главе Евангелия от Матфея поддержание огня в светильнике служит метафорой духовного бодрствования и ожидания прихода Господа. В первой главе книги Откровения семь золотых светильников символизируют семь церквей, чье сияние в мире уподобляется божественному свету. В небесном Иерусалиме, где будут жить спасенные, единственным источником света будет слава Божия. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
1: Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец. Чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Добрый вечер.
1: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным, сюда. Сюда нормальные не попадают.
2: Скоротечной жизни моей, Господи, помоги мне разуметь участь моими смыслом отчитанных дней. Скоротечной жизни моей, помоги понять и принять.
3: Так, давайте мы с вами...

0: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
1: Ну, моя цель услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
0: Ну, он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Леня, что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне тут уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так,
1: бросить пить, да.
0: Да что мы ставим?
1: Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может даже
0: четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, мир с Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Для Бога не остальное.
1: Все, и Бог, это в первую очередь.
0: Все-таки в первую очередь. А что значит Бог в первую очередь? Бог в первую очередь, понятно. А вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной.
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем Слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: То выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем, потом после 6 вечера ужин.
2: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все, 10 часов отбой.
7: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
8: революцию? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственную жизнь. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут.
2: Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, вот тут мы хотим там приехать, когда они приезжали. Ну, значит, ну что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
7: Ну, это в смысле физическом или духовном?
2: Духовном. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Они где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а

картины, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь, даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

0: Мне когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить, выпивать сначала, потом я очень, я, как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем, вот сейчас этот изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Мне привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-я, 3-я, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как бы ловство, я думаю, как большинство народа, это было как бы ловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел. И да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант, и наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще к чему я расположен. Вот когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос. Я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался. причиной. Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Может, это так.
2: А что нереализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
0: Ну, я как-то не думал даже. Видите, даже не думал об этом. Чтобы не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Ну, а в итоге я все потерял.
3: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга, она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, только они бывают разные. У меня такая. У меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
2: Ну, как часто?
3: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
2: Прям вот пьяным. Видели отца?
3: Ну, конечно.

На Новый год нас там в колонии пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит, вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю, послушай. Я говорю, вообще ничего не запомнил, ничего не помню, не понял. Я говорю, ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книгу, книжечку Евангелия Гедеонова братья. Вот это, говорит, держи, и вот это читай. Я говорю, правда? Он, да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запревки, такое там место, где можно было так гулять, вот такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова. «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал, кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке. Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят, там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нет отца. И мне такое, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль, у тебя будет отец? Я думаю, надо же. Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
1: Сколько всего площадь?
0: 250 гектар. Вот это наши сады.
1: Там что растет?
0: А?
1: Там что растет?
0: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот и уже на следующий год вот подготовили вот этот, здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Так, куда сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, в наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
2: Хорошо,
0: нормально. Это тоже бушная, да, Паша?
3: Не,
0: вот это новое.
3: Это новое.
4: Радиолокационных средств обнаружения.

каждый бизнес, его успех – это правильное планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было.

0: на нервы.
1: Давно не виделись, не заезжали. А если даже дождь?
0: Просто это, можно сказать, вот выстрел в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

Люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять и не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, ну, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживается.

Почти со всеми я могу найти общий язык. Когда они срываются, мое мнение меняется на все 360 градусов.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну и тут вдруг он срывается.
1: Ну и как ты себя при этом чувствуешь?
0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди... идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья, и приезжает сюда человек. И он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело. Такое переносить. Но мы понимаем.

0: понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
1: Когда он волнуется и переживает за этих людей, мне почему-то тоже так становится, когда так не по себе.

0: Конный двор?
1: Ясно, конечно. Табун заехал.
2: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваших деток вы уже можете видеть, все цветочки ваши.
3: Чего, не что это цветочки, это Серега. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Когда ничего не видно.
2: В следующий раз возьмем больше.
3: У нас там сейчас двое напились, я только в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Не знаю, там вот. С каждым разом все тяжелее и тяжелее воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот, вот так по твоему самолюбию, что ли, недостоинству.
2: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это. Его дети.
3: Да, это однозначно.
5: А вы кто по профессии?
6: Я полжизни.
7: Золотые руки, говорят.
6: Меня отсидели. Вот карман. По профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось. Другой причиной какой? Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, один, два, три раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал один раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: Давные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
2: Ты работал на нем,
1: да? Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: А, и все равно.
1: Ну, все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да, Лиза?
2: Да.
1: Остались трутники, и трутни — это большая пчела.
2: Трутни и пчел-воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким, это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она, форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
3: А, в смысле, физически?
2: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы. Я не могу с этим справиться. Наркоманы – это настолько что-то хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, и вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого. Въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел люди, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека.

0: То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А вы скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Или вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом вместе участвовали. Мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии. И меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда. Когда сидел, писал, мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила, сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек. Как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слушаю скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, ну, верх, что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять, Леша. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: Открой мне, какой я в твоих глазах? Вы так не задавали вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта, да?
2: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитант от какой зависимости?
2: Здесь нет как таковой зависимости. Это...
1: То есть у вас никогда не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или, это, или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом... Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Здесь я идеализировать не стоит, все, все бывает. Съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын, Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
5: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем, чем сможем.
6: Да, проехали.
7: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья. Хотя это слово может так вот быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотела продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотела бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, в большей вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что

0: Что умеете возить?
1: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор.
2: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.
3: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Татьяна Юрьевна, я рада вновь приветствовать вас в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Я рада, что я с вами.
0: Очень приятно вас видеть. И я также приветствую Юлию Ефимовну Уткину, кандидата филологических наук.
2: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня речь пойдет о четвертом дне творения. Но прежде чем приступить к изучению того, что было создано Богом в этот день, я предлагаю вам, Татьяна Юрьевна, напомнить, какой была Земля к началу четвертого дня, что было создано в третий день?
1: В третий день Господь создал сушу и сотворил растения на этой суше. Но эта земля, растения не оказались в темноте. На третий день присутствовал тот божественный свет, природу которого мы не знаем, который был сотворен в первый день творения. Но по плану Божьему было перевести землю на материальное управление. То есть нужны были, значит, источники, физические источники энергии. И, собственно, четвертый день – это есть день сотворения светил, солнца, луны, звезд. И вот давайте посмотрим, значит, что об этом сказано в Священном Писании. Значит, текст 14, глава Бытие. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов».

0: И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. Ну, творение, как видите, уже, если вы смотрели, слушали нас раньше, творение идет по уже знакомой нас схеме. Сначала слово, потом реализация сказанного. То есть сначала план, проект, замысел, потом материальная реализация этого замысла при сотворении нашей земли. Вот так, значит, собственно, продолжается и четвертый день. Господь декларирует то, что Он собирается создать, и по слову его идет творение. И давайте обратим внимание. Значит, и создал Бог два светила великие. И вот светило большее и светило меньшее. Большее светило, понятно, для управления, сказано, для управления днем, и меньшее для управления ночью. Мы эти светила называем солнце и луна. И обращает на себя внимание, что Бог не называет их этими именами. Он не говорит, что и создал Господь солнце, и создал Господь луну. И вот я, так сказать, задумалась, а ведь, в общем-то, в Библии нет ничего случайного. Почему же имена этих светил как бы здесь не упоминаются? В этом есть какое-то, ну что ли, умаление их. Вот. И вот я подумала, что это абсолютно не случайно, потому что этим Господь как бы нас предваряет от того, чтобы люди обожествляли эти начала и поклонялись им. Причем это более чем оправданное, так сказать, предупреждение, потому что мы знаем, что в огромном количестве языческих религий именно солнце, луна являются объектами поклонения людей. Поэтому Господь предупреждает, что это твари, это только мое творение, я создатель, я создатель. И, значит, и должна сказать, что наш просвещенный 21 век не является исключением. Это не просто какие-то древние культы. Посмотрите, что сейчас происходит. Люди склонны, конечно, происходит поклонение космосу. Вы все встречали космос с большой буквы. Да? Поклонение природе, которая тоже пишется с большой буквы. Поклонение...
1: То есть как божество.
0: Да, да, природа уже, когда вам пишут ее вот так с большой буквы, вы уже, так сказать, склоняетесь перед ней. И сейчас распространен культ поклонения единому телу земли Гея. Да. Гея – это название древней богини земли, то есть тут уже совершенно прозрачный языческий культ. Живое, она признается живым таким, значит, телом. И, в общем, это вот поклонение наших дней. Потом, в связи с тем, что вот так вот возвращается пантеизм, язычество, да, возвратился в наш просвещенный век, возвратилась астрология и, так сказать, заполнила умы множество людей. То есть это астрология, значит, это наблюдение за звездами, понимание того, что, так сказать, мы, они нами просто управляют. Вы знаете, я могу только сказать, что, ну, для некоторых людей это так, ну, забава, они что-то посмотрели, да, там свой астрологический календарь. Но я знаю людей умнейших, которые впали в полную астрологическую зависимость. То есть они, с ними невозможно договориться ни о чем. Вот, скажем, ну вот тогда-то там что-то, если Господь позволит, то давайте сделаем. Нет, потому что они не знают, как

0: какой будет у них на этот день астрологический прогноз. Если это будет им это дело не прописано, не показано, то есть это же какая-то зыбкость в их жизни. Вообще, вот, вообще они уже себе не хозяева. Я видела очень талантливых людей, вот впадших в такую зависимость. Библия советует нам никоим случае не ставить себя под управление немощных вещественных начал, как говорится в Библии. Нам что обещано? Что все люди, относящиеся к богооткровенным религиям, они находятся непосредственно под управлением, значит, Всевышнего. И мы ничего с вами не потеряли от того, что мы не смотрим свои астрологические прогнозы. Напротив того, мы рассчитываем на Божье благословение и получаем эти благословения. И один из факторов это то, что мы пренебрегаем вот этими языческими подходами вот к своей жизни и к вот к предсказаниям.
1: Татьяна Юрьевна, интересно вот что. Мы в одной из наших прошлых программ говорили о гуманизме, о том, что человек искал возможности освободиться от власти церкви,
0: от власти,
1: религии,
0: самое главное, от Бога,
1: от божественной власти, в общем-то, по большому счету. И все равно человек сейчас, в 21 веке, опять приходит к тому, что он ищет того, кто будет над ним. Он ищет то разумное личностное начало, которое будет управлять им. В данном случае, как вы привели пример, астрология,
0: вот в том-то и дело, что это неразумное личностное начало. Что
1: на самом деле это да.
0: Уживается вот это вот бунт против Всевышнего, уживается с суеверием и вообще вот именно с чем угодно. Ведь, в общем-то, по-моему, один из христианских писателей, сейчас не помню кто, сказал, да, вот наступит время, когда люди будут верить всему, чему угодно, только бы об этом не было написано в Библии. Понимаете, вот мы живем именно в такое время. От Библии.
2: Чем это объясняется? Почему такой бунт?
0: Потому что именно
2: бунт.
0: Так это именно. Слушайте, мы же все-таки действительно живем, так сказать, во взбунтовавшемся человечестве. Человечество взбунтовалось очень давно, еще в Эдеме, против своего создателя. И это состояние, оно продолжается. Другое дело, что и в индивидуальном плане люди, ищущие Бога, значит, идет встреча. Бог готов принять людей, значит, но люди должны на это откликнуться. И вот при взаимном поиске, если человек хочет прийти к Господу, ему не нравится мир наш, построенный на лжи, в общем, на грехе, на лжи, его не удовлетворяют чисто материалистические устремления. Вот особенно сейчас, конечно, когда вот в связи с тем, что у нас изменилась вообще как бы система общественная. Очень многие люди, особенно молодежь, ужасно боялись быть оставленными где-то в арьергарде. Нужно было пробиться, деньги, так сказать, выбиться куда-то. И вот суета. Ну, в общем, этот мир, вот у него другие ценности. Другие ценности. Но человека, который это не удовлетворяет, в конечном счете, среди них есть люди, которые, скажем, очень быстро добились богатства в новое время и убедились, что это их, я знаю таких людей, что это их не удовлетворяет. Начался поиск, да, начался поиск, и люди вот эти богатства, которые они приобрели, они вкладывают какие-то проекты, которые, так сказать, служат Господу. Вот. Так что это всегда индивидуально. Сердце, состояние сердца удовлетворяет себя этот мир, удовлетворяет себя эта ложь. Все, Господь тебя оставит в покое. Вернее, Он будет о себе свидетельствовать, но Он не будет не заставлять тебя что-либо делать. Я в другой ситуации, так сказать, человек стремится и приходит к Богу. Но мы, так сказать, несколько

0: отвлеклись. Мы говорили о том, что, значит, бунт против Бога не только не исключает суеверий и поклонения чему угодно, только не Всевышнему. Наоборот, поскольку Бог так создал человека, что он религиозен по своей природе, он ищет объект поклонения. Если он отвергает Всевышнего, то, естественно, он находит себе что-то такое, так сказать, пониже уровнем. Вот это, так сказать, всегда так было и всегда
1: более
0: так
1: осязаемое,
0: есть. Да,
1: да,
0: что-то,
1: более
0: да.
1: Очевидное.
0: Ну и потом более удобное, потому что, скажем, ну там, скажем, космос, это некое неличностное начало. Вот поклоняются люди космосу. Это все-таки не лично. Это какая-то энергия оттуда идет, как говорится. Приятно иметь дело с энергией, она тебя судить не будет. Давайте, значит, вернемся все-таки к светилам, к их роли и задачам, которые Господь им дал. Это в Слове Божьем, вот то, что мы с вами прочитали, особо подчеркивается служебный характер светил. Значит, светить, там, значит, им передаются функции, которые выполнял божественный свет, светить, скажем, отделять тьму от света, чередование, значит, дней и ночи, для знамений времен, значит, времен, дней и годов. Так, это именно служебный характер. Для чего?
1: Значит, служебный для времен. Для человека?
0: Да, ну да, служебный характер. Времен, дней и годов. То есть фактически в этом нам говорится, что это вам естественные часы. Вот. Значит, если, но если Бог создал эти гигантские часы, ну, действительно, все календари, как они, либо, скажем, бывают солнечный календарь, лунно-солнечный календарь, значит, это именно вот для того, чтобы вот это время, которое течет, оно было размерено, чтобы вообще человек ориентировался во времени. Вот для этого даны такие гигантские естественные часы. Но дальше мысль человека шла таким образом, что верующего человека, скажем так, если Господь создал такие гигантские часы, то, наверное, он их запустил таким образом, чтобы по ним можно было определить, скажем, когда появилась Земля. Как дальше, значит, во времени это шло. И вот, значит, можно попытаться, значит, и вот один ученый, верующий человек, значит, Иосиф Скалигер, который жил во второй половине 16 века, ну и там чуть-чуть 17 век, он, значит, очень идею дал интересную, которую, собственно, и реализовал. Он обратил внимание, что разные народы пользуются разными циклами для своих календарей. Вот, скажем, лунно-солнечный цикл, который... Ну, самый большой цикл – это солнечный цикл, это 28 лет. Лунно-солнечный цикл – 19 лет. И есть такой римский календарь, диктион, это цикл 15 лет. Он предположил, что, естественно, думать, что в начальный момент эти циклы начались одновременно. И после этого вот они разошлись.
2: Когда-то часы были, так когда-то, скажем, запущены.
0: Да, вот в нулевое вот время. Да, вот эти часы были запущены в момент творения. И он начал, компьютеров не было, он начал вручную работу во славу Божию, начал по дням вот вычислять, когда вот эти циклы совпали. И он действительно пришел, значит, к определенному выводу. Я не буду говорить там огромные цифры по дням, которые он вычислил, но в годах это, значит, выразилось так. Он рассчитал, что творение, по его расчетам, когда совпали все эти циклы, было...
1: Из разных календарей разных народов.
0: Ну да, потому что был еврейский календарь. Ну вот это вот. Либо они основаны... Египетский старый календарь был основан на солнечном цикле, вавилонский на лунном цикле и так далее. То есть вот... Все это, когда, в общем, короче говоря, он вычислил, что

0: творение, по его расчетам, было за 4723 года до Рождества Христова. Вот. То есть, если перевести, вот сейчас мы сейчас с вами вот сегодня сидим, значит, в наши дни мы можем сказать, что по Скалигеру, по расчету Скалигера, творение было 6722 года от сегодняшнего дня за 6722 года. Вот. Но, а если мы обратимся к другим календарям, то по еврейскому календарю, который можно вычислить по Торе, и по нашей канонической вот, русской Библии, поскольку принято, так сказать, вот, исходно еврейский текст в каноническом, при переводе канонической Библии, то там получается несколько меньшая цифра. То есть вот сегодня, если сказать, за сколько до сегодняшнего дня был сотворен мир, по еврейскому календарю получается, что это около 6 тысяч лет, то есть 5679 лет. Но интересно, что в России до Петра I календарь был совершенно иной, не такой, как сейчас. Он так же, как еврейский календарь сейчас идет не от Рождества Христова, он идет от сотворения мира. И в России до 17 века летоисчисление велось от сотворения мира. И только в 1700 году Петр декретом перевел на то исчисление, на григорианский календарь, mm-hmm. который существовал в Европе. Вот фактически древнерусская традиция соответствовала византийской традиции. А византийская традиция в своих расчетах опиралась не на вульгату, как на древний перевод на латынь, значит, Ветхого Завета, а на септуагинту опиралась, то есть на перевод, значит, на греческий язык, сделанный за 300 лет до Рождества Христова. И вот между этими двумя источниками есть различия, поэтому если исходить из старорусского или византийского календаря, то сейчас мы имеем 7515 лет, значит, время сотворения, это 7515 лет от, значит, нынешнего момента. Значит, и, следовательно, все три календаря, несмотря на то, что они, естественно, расходятся, все-таки человеческие, так сказать, они, в общем-то, достаточно близки. То есть четко, значит, здесь проглядывается, что прошло меньше 10 тысяч лет. Меньше 10 тысяч лет.
1: От 5 до 7 тысяч. От 5 тысяч до 7 тысяч.
0: Нет, от 6, скажем так, тысяч. Да. От 6 до 7,5.
1: Но то никак есть... не миллиарды лет.
0: Ну, согласна с вами, никак не миллиарды лет. Это именно
1: так. Это большая разница.
2: Это очень интересно, что различные календари подтверждают Библию.
0: Слушайте, более того, я уже не хотела говорить, но уж раз так вам интересно, скажу. Есть календарь майя, который числит свое летоисчисление от потопа, потому что они считают, что их предки – это были те люди, которые вот спаслись во время потопа. И по их календарю вот время потопа крайне близко совпадает с тем временем потопа, который вот рассчитывается по вот этим календарям. То есть тут, так сказать, ну, традиции, так сказать, разных народов, они приводят, в общем-то, к тем же самым цифрам. Вот. Ну, что, значит... Дальше я бы хотела сказать. Ну, хотелось, вот когда мы говорили о именно служебном характере светил, вот, ну, хочется подчеркнуть, что да, вот с этого момента, с четвертого дня творения, все функции освещения, генератора энергии, ну, соответственно, тепла, все передают.

0: дается вот такой материальной структуре, как Солнце, и там Луна тоже имеет определенное значение в стабилизации всей этой нашей системы. Вот. Значит, и вот дальше мне бы хотелось, значит, обратиться к тексту, который, значит, в книге пророка Исаии дан нам. Это, значит, 45 глава, 18 текст. Вот послушаем этот замечательный текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Вот это утверждение, что Земля создана для жительства, в нем же заключена мысль, что все предусмотрено для жизни в лучшем, так сказать, в том аспекте, который вот, ну, Бог творил. Поэтому лучше сделать было нельзя. Значит, это было совершенно все очень. И вот это в науке, как ни странно, это тоже признается. Причем признается как верующими учеными, так и абсолютно неверующими учеными. И в науке эта же мысль, которая у Исаия вот так выражена, она и носит название «антропный принцип». То есть это значит, что вот так вот все как-то, извините, совпало. Вот, да, все настроено, все законы, все процессы, все вот точно настроены на жизнь на Земле. Точно настроены на жизнь на Земле. Почему бы это? Ну вот настроено точно на жизнь на Земле. И, значит, ну, я могу только, значит, привести, что там очень большие теоретические были проведены расчеты разных, так сказать, разного уровня, разных законов, разных систем, и там было чисто теоретические расчеты показали, что изменение параметров в некоторых случаях, мельчайшее изменение параметров делало бы жизнь на Земле невозможной. И, значит, ну, в принципе, эти, я бы сказала так, что среди физиков начался интересный процесс. Это какой-то вот передовой отряд науки, который прежде других ученых возвращается к Богу. Вот они как-то очень продвинутые в своих исследованиях. И когда они слишком далеко продвигаются, они сталкиваются с Господом, со Всевышним. И там начинается отход к вере. Но далеко не у всех. Вот сам по себе антропный принцип вроде бы должен привести людей к вере. Но есть ученые, которые совершенно с этим не согласны. Они создают потрясающие теории, их всерьез рассматривают, понимаете, ученый мир. Потрясающие теории, которые пытаются объяснить антропный принцип. Одна из теорий вообще великолепна, что на самом деле существуют миллиарды и миллиарды вселенных. И в них не совпали эти условия, но вот в нашей вот все совпало так счастливо. Это просто случай, но их миллиарды, поэтому вот где-то же должно было совпасть. Вот у нас совпало, мы образовались, вот жизнь стала возможной на нашей вот планете Земля. Вот, значит, вот так вот получилось. Вообще-то совершенно серьезное научное исследование. Там такой математический аппарат заложен, вы это понимаете? Ну, в общем, ну, люди есть люди, да?
1: Татьяна Юрьевна, в связи с этим я вспоминаю слова, может быть, несколько ироничное такое высказывание Альберта Эйнштейна: «Бог не играет в кости».
0: Точно.
1: Вот это истина. Да. Бог, это не Бог.
0: Причем он, знаете, кому это сказал? Это есть так, физики, которые создали квантовую механику. И Альберт Эйнштейн считал, что есть какой-то дефект в квантовой механике, потому что она построена на вероятностном принципе. И он говорит, я не считаю, что

0: Бог играет в кости. Что-то не доглядели вот в квантовой механике. Ну, он оказался прав в результате. Хотя 30 лет он искал, что же они упустили, и каждый раз не находил. То есть ему не дано было найти эту ошибку. Вот. Но давайте, если уже говорить об антропном принципе, вот, ну, все-таки сконцентрируемся только на нашей, вот, как бы, на некоторых параметрах нашей Солнечной системы. То есть мы, ну не параметрах даже, нам цифры сейчас не нужны, но просто отметим, что мы, наша Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца. Мы, Солнце нас не сожгло, и мы не превратились, значит, в лед, в ледышки, да, не превратились.
1: То есть не слишком далеко, не слишком близко,
0: да,
1: а ровно,
0: да,
1: там.
0: Да, ровно там, где, где нужно. То, да,
1: чтобы,
0: да,
1: мы были теми, кто мы.
0: Совершенно верно. Вот, потом, оптимальное время вращения Земли вокруг своей оси. Оптимальное время вращения Земли вокруг Солнца. То есть год. Оптимальное время суток, оптимальное время года.
1: А для чего
0: оптимальная масса сейчас? Да, оптимально. Сейчас я перечислю все оптимы. Сейчас отвечу на ваш вопрос. Оптимальная масса Земли, оптимальное расстояние между Луной и Землей, массивный Юпитер на входе в Солнечную систему, который своим притяжением отклоняет от Земли, так сказать, астральные тела, которые врываются в Солнечную систему. И вот совсем недавно вот эта планета, значит, Шумейкера-Леви, именно так она была отклонена, разорвана, упала на Юпитер, Земля уцелела. Вот. Так что это тоже стабилизирующее влияние Луны на ось вращения Земли. Ну, достаточно. Так вот, почему, собственно, вот время суток оптимально? Да, ну, представьте себе, сутки в два раза больше, 48 часов, да, вот ничего особенного, да, но не так. Вот, допустим, ну, я не знаю, горожане не так остро это переживают, но я, поскольку занимаюсь сельским хозяйством, я очень хорошо знаю, когда бывают заморозки в предутренние часы, то есть за время ночи, идет серьезное охлаждение Земли. И минимальная температура в 5 утра. Земля ждет солнышко, чтобы согреться. Представьте себе 48. То есть фактически во всех средних широтах земледелие стало бы невозможным. Потому что вот, а какие перепады температур между ночью и днем были бы, понимаете? И вот почему год тоже оптимальный? Опять же, мы пищу добываем, горожане, в магазинах. Но человечество всегда жило и зависело от, так сказать, произведений земли. И вот к весне людям приходилось подтягивать пояса, запасы кончались. И, но так, обычно это все-таки не было трагичным. Но представьте себе, только в два раза удлинился бы год. И вот длительная зима, то есть тот период, когда невозможно ничего вырастить, а мы уже говорили, что мы зависим от растений, все живые существа зависят от растений в своем питании. То есть вот и получается, что это хорошо такое время. А уменьшить тоже, даже вот, скажем, созревание некоторых, так сказать, культур, ну, оно просто, так сказать, это бы сильно ограничил растительный мир. Вот, ну, конечно, это, так сказать, рассуждение приблизительное, но, тем не менее, год – это тоже совершенно оптимально для нашей, для жизни на Земле. И вот еще, значит, в связи с творением светил, какой аспект мне бы хотелось осветить. Господь говорит нам однозначно, причем в Библии это повторяется много раз. Дело в том, что Господу приходится напоминать людям, что Он создал все. Поэтому с этим утверждением мы встречаемся практически в каждой книге Библии, очень часто, и в псалмах, где угодно. То есть Господь вынужден еще раз проговаривать людям: «Я Творец, Я сотворил все это». Вот. И да, вот сейчас вот мы сегодня прочитали, что Господь говорит, что Он сотворил светила. Но в

0: Факт этот нам сообщен, но Господь никогда не сообщает нам, как Он это сделал. Просто потому, что это сообщить невозможно.
1: Вот невозможно понять.
0: Да, это невозможно. Во-первых, это не учебник по физике или космологии, или там... Это не математика. Учебник, это, да, откровение Божие, значит, которое говорит в основном об отношениях Бога и человека, и дает все, что нужно для того, чтобы человек мог получить спасение. Но все естественно-научные сведения, которые приводятся в Библии, удивительно точны. Как-нибудь я вам приведу пример, который, как я нашла, естественно, научное несоответствие в Библии. Когда я обратилась к первоисточнику, то есть к еврейскому, значит, точному переводу, оказалось, что это просто дефект, значит, перевода, и там абсолютно точно все было сказано. А почему он нам этого не говорит? Да просто потому, что, значит, мы не можем это понять. И я бы хотела тут вам привести, значит, то, что сказал один лауреат Нобелевской премии, очень, так сказать, высокий ученый, исключительно высокого класса. Он говорит о математических законах, заложенных в творении. Вот буквально, что он пишет. Самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими уравнениями величайшей красоты и силы. Бог – великий математик, и при сотворении Вселенной Он использовал математику высочайшего уровня. Так, значит, что, вот мы с вами говорили, что я хочу сюда добавить относительно математики и творения. Вот мы с вами говорили о растениях, о том, что, значит, ну, мы говорили, что это самовосстанавливающийся источник пищи, и это, значит, источник, значит, дыхания, пищи, но... Вся красота, которая есть на Земле, ну не вся, то есть горы тоже прекрасны, там природа, вода, там все, но вот это зеленое лицо Земли создано необыкновенными красивыми формами растений. Так вот, значит, оказывается, что эта красота, вот, ну не просто так вот она нам нравится, в ней тоже заложена математика. Вот, ну, пример.
1: Оно потому и красиво.
0: Оно потому и красиво, потому что это гармония, оно имеет, гармония имеет свое математическое выражение, скажем так. Да-да. Ну, например, вспомним чешуйки хвойных деревьев, как они расположены. Вспомним корзинку подсолнечника, как там эти ряды семечек расположены.
1: Да, даже если... ветки дерева.
0: Да, ветки дерева. А у кого есть кактусы? Вот эти колючки, с какой точностью и с какой гармонией они расположены. Так вот, выяснилось, что это описывается определенной формулой. Это понятие очень хорошо знакомо математикам и людям искусства. И там оно носит название «золотого сечения». Золотое сечение – основа гармонии. И вот золотое сечение заложено в растительных формах. Причем точность соблюдения, вот если, да, выражается, оно может выразиться формулой, а может выразиться соотношением. 21 к 34.
1: Пропорции.
0: Пропорции, да.
1: Пропорции размеров.
0: Да, пропорции размеров. Mm-hmm. И вот если вычислить там, скажем, до четвертого знака, то, скажем, корзинка подсолнечника нарушает золотое сечение только в четвертом знаке, то есть после запятой. То есть, понимаете, абсолютно точное совпадение с правилом золотого сечения. Вот поэтому, вот видите, ну и в светилах, скажем, вот во всем, вот эта математика высочайшая уровня заложено. И вот Бог нам не говорит, как Он это создал, но Он открыл нам возможность изучать свое творение. И Он благословляет тех, кто изучает Его творение, основываясь на Его откровением. И Он на этом пути благословляет людей. Мы с вами уже говорили о том, сколь успешны были, скажем, Кеплер, Ньютон, вот в своих этих именно, как бы, скажем, изучении их законы природы, законы обращения светил, законы движения тел.

0: Вот. И это говорит о том, что мы можем познавать те законы, которые Бог заложил в свое творение.
1: И Господь даже познавать нас... через них Бога.
0: Познавать через них. Как вы видите, что ученые... Ну, знаете, тут есть так, вот такое вот чисто... что вот физики карабкаются, вот близки до вершины, вот они карабкаются до вершины, и тут их приветствует компания богословов, которые сидят там много столетий. Понимаете? Ну, это такая, значит, шутка. Ну, давайте, может быть, мы на сегодня, так сказать...
2: Время нашей программы подошло к концу, к сожалению. Очень интересная беседа. Спасибо вам, Татьяна Юрьевна, за участие в нашей программе. Я благодарю и вас, Юлия Ефимовна.
1: Я слушательница.
2: Мы вернемся к разговору о четвертом дне творения, описанном в Священном Писании, в нашей следующей программе. Всего доброго. Спасибо за то, что провели с нами это время. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
7: Перед вами сгенерированная компьютером модель нашей Вселенной. Эти тонкие нити и яркие точки света представляют собой примерно 2 триллиона галактик и скоплений, состоящих из более чем 300 триллионов миллиардов звезд, планет и их спутников. Такое количество объектов невообразимо сложно представить. При этом у нас есть все основания полагать, что во всей Вселенной мы живем на планете с поистине уникальными особенностями. Только задумайтесь о том, как много условий необходимо, чтобы жизнь на Земле стала возможной. Наша планета наделена идеальным сочетанием жидкой воды, умеренного климата, защиты от смертоносного солнечного излучения, а также смены времен года, движения приливов и отливов, богатой кислородом атмосферы и множество других факторов. Весь этот комплекс факторов сделал возможным существование этой секвойи, кукушки, розы, северных оленей, енотов, редиса, носорогов, людей и, по крайней мере, 8 миллионов других видов живых организмов. Как говорится в старой поговорке, нет места лучше дома. Но здесь происходит нечто большее, чем просто идеальный сплав химии, физики и геологии, которые однажды собрались вместе в редчайшем и прекраснейшем обиталище для жизни. Все это делает нашу планету не только пригодным для жизни местом, но также делает ее изумительно красивой. Для атмосферы Земли климат, вода и почва – это текстуры и оттенки на палитре мастера-художника.

На протяжении большей части человеческой истории оценить красоту Земли можно было только с точек обзора, расположенных лишь немного выше уровня Земли. И хотя мы часто были потрясены красотой видов, некоторые из лучших мест были недоступны до определенного времени. С приходом космической эпохи в начале 1960-х годов наше представление о Земле кардинально изменилось. Во время полета на орбиту Луны в канун Рождества 1968 года астронавт Аполлона 8 Уильям Андерс сделал фотографию, которая поразила воображение всего мира. Для 3,5 миллиардов жителей Земли это был первый вид их дома из космоса. Вдохновленный этим зрелищем, поэт Арчибальд Маклиш написал: «Теперь мы видим Землю такой, какая она есть на самом деле, маленькую, голубую и прекрасную, в той вечной тишине, где она парит». Начиная с 1972 года, на орбиту Земли были запущены удивительные инструменты исследования, включая беспилотные спутники и космические корабли, пилотируемые командами астронавтов. Облетая вокруг Земли каждые 90 минут, они сделали миллионы фотографий и расширили наше понимание о доме до беспрецедентного уровня. Многие из этих снимков были использованы для изучения климата, природных ресурсов и изменений в окружающей среде. Но помимо научной ценности, они также демонстрируют величие Земли, ее уникальность и красоту таким образом, который раньше невозможно было даже представить. В течение следующих нескольких мгновений давайте поразмышляем над несколькими замечательными изображениями, каждое из которых – потрясающее произведение искусства в галерее, которое, может быть, не имеет себе равных во Вселенной.

0: Наверное, для многих это будет большим удивлением, но со стороны государства сегодня я, как ректор, по крайней мере, как председатель Совета по протестантскому образованию в России, ощущаю полную поддержку. Государство полностью поддерживает духовные образовательные организации. Когда еще такое было, чтобы ректоры университетов входили в комиссию по развитию теологического и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации? К нам прислушиваются, спрашивают нашего мнения, нам помогают, поддерживают. Говорят о том, как хотели бы, чтобы мы дальше двигались и развивались. И самое, наверное, главное, что государство никогда не вмешивается в конфессиональную теологию. То есть государство не мешает развивать конфессиональную теологию, готовить священнослужителей. Но в то же самое время государство хотело бы, чтобы эти священнослужители были, ну, можем сказать, такой, патриотами своей страны. То есть чтобы они были знакомы с историей, культурой страны, в которой они осуществляют свою религиозную деятельность. И это, наверное, тоже неплохо, знать контекст. У нас есть и государственная лицензия, и государственная аккредитация. Мы готовим священнослужители по всем федеральным государственным образовательным стандартам, но в то же самое время у нас большой блок, который помогает нам подготовить хороших пасторов Адвентистской церкви.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь, троеточие». Это тема, которая объединяет все восемь вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке, знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, а вы какую страну имеете в виду? То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем Святом Слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд, но кони все скажут.

скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше 1 миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, 1/2. Как это? Ответ. Ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в 5-й день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В 6-й день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал, а я ведь могу еще лучше, и создал женщину. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина. В действительности. Если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос. «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает, «Ну как же, чтобы она тебе понравилась!» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит, «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает, «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да? Есть такое понятие, как «окольцевать». И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит, «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь. И у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем

скверно, отвратительно. Ну и священнослужитель задает вопрос, а чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются? Тот говорит, тем же, чем и сегодня закончилось. Тот говорит, и сегодня у вас было? Тот говорит, да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры? И тот отвечает, мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях. И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит, и что дальше? И вот она приползла ко мне на коленях и говорит, ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет? Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчина? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации. Но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет, пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь. Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, в которой они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайным, тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит, «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда?» Он говорит, да не знаю, мне жена сказала сюда встать. Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает. Происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем, и тут вдруг нас врезали. Так, некоторые из вас уже улыбаются. Я очень рад. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена, поверни налево, нет, нет, нет, побыстрее, нет, нет, помедленнее, нет, теперь то, ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался? И так далее, и так далее. Он сидит, как глава, за рулем он управляет, он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина.
что он должен

уметь и каким он должен быть. Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще, настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы, их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления, стереотипы, проведем тест. Проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота, у мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да, в них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно, потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит... Тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите. Анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль. Роль социальная – это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которое как раз-таки часто с первым путается. И это понятие ценность. Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социальной

социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Лёвы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого?» «Всех важнее, – сказала Ната, – мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности. И то, что делает жена ценной, то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть священные Писание. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценностей. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описано создание семьи. Книга «Бытие», 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе, в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. «Сотворим человека, и да владычествуют они». То есть человек – это они. О чем мы говорили уже, человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу пред лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим.
Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей.

землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращая вновь внимание, сказано: «Обладайте, множественное число, ею владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так, и они принимают решение, ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать: «А, это подчиненный». А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала, за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в 3 главе, как то, что произошло после грехопадения? Какую модель избрать, первой главы или 3 главы? Вот это ключевой вопрос, на который нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Несколько фактов о Библии.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы зададимся очень непростым вопросом. Как же понять женщину? И в этом вопросе нам будет помогать разбираться профессиональный психолог. Мы рады приветствовать Алену, нашу гостью и нашего специалиста. Здравствуйте, Алена.
1: Здравствуйте.
0: Ален, часто бывает так, что когда молодые люди встречаются, они наперебой говорят о том, что наконец-то они повстречали того самого человека, который их понимает. Но проходит определенное время, и с этим пониманием что-то происходит. Почему вначале пары понимают, а потом не понимают?
1: Когда люди встречаются и влюбляются, естественно, они ориентированы и больше всего на чувства. То есть, и я бы сказала, что когда они произносят слово «я нашел человека, который понимает меня», то, скорее всего, тут имеется в виду человека, который чувствует, как я, который чувствует то же самое. И, естественно, когда люди чувствуют одинаково, они могут обходиться запросто без слов. И вот это понимание, вот этот поиск точек соприкосновения, он как игра, им очень нравится. А вот этот цвет тебе нравится? Да, мне нравится этот цвет. А это? То есть они просто друг друга пытаются прощупать, как вы знаете, такими щупальцами чувствительными. Что ты за существо? Такое же, идентифицировать друг друга. Да, у нас все подходит. Но это на уровне ощущений, на уровне чувств. И, конечно же, когда проходит это эйфория...
0: Когда эмоции уходят?
1: Да, немножко они уходят, они немножко стабилизируются. Когда они определились, да, этот человек мне подходит, да, мне с ним хорошо, мы опять-таки чувства, да, мне с ним хорошо. И вот тут начинается диалог. И тут люди понимают, что, оказывается, не все так просто. Что одних чувств бывает недостаточно для того, чтобы выразить еще какие-то мысли, какие-то свои желания. Нужно для этого использовать какой-то иной язык, не только чувства.
0: У вас сегодня очень сложная миссия. Вам предстоит помочь огромному количеству мужчин понять, на каком языке разговаривает женщина. Вообще, как понять женщину?
1: Да, действительно, вопрос задается веками. Да? Что хочет женщина, как понять ее? Действительно, так оно и есть. Можно вернуться, и красной нитью всех наших программ звучит то, что женщина — это эмоциональное существо. И говорит она точно так же на языке чувства и эмоций.
0: Это как?
1: Она говорит о том, что она чувствует, скажем так. Даже когда она говорит, что я думаю, что,

0: Скорее всего, это относится к тому, что она чувствует. Почему вот женщины очень часто используют в своей речи там преувеличения, да, метафоры? Допустим, она какие-то, она в фразе, может быть, в самой обычной, пытается передать свое эмоциональное состояние. Когда она говорит: «Ты меня никогда не понимаешь». Для мужчины это звучит, значит, ни разу не было случая, чтобы он ее понял.
1: Ну, так это и так и есть.
0: А для женщины слово «никогда» звучит в этот момент, что это
1: сейчас.
0: Так ей сейчас плохо, так она нуждалась в том, чтобы он ее понял. И вот это слово «никогда», оно было таким преувеличением, которое емко туда, все эмоции она туда заложила, чтобы вот пробить эту стенку непонимания в данный момент. Он, что мужчина, как он реагирует в этот момент? Он говорит: «Неправда!» И начинает перечислять: «Я тебя тогда понимал, а тогда я тебя вообще понял, а вы же тебе угадал, какие духи хотела. Я понимал тебя, понимал». То есть вот поэтому и возникает, что мужчины сразу начинают буквально, дословно, да, воспринимать все, что говорит женщина. Женщина говорит на языке эмоций. Она... Дословный перевод зачастую женских фраз, он означает совсем другое, чем то, что в нее вложила женщина. Причем в зависимости от того, кто переводит. Если бы это перевела подруга ее, она бы очень прекрасно поняла. Если женщина говорит: «Я сегодня весь день себя так плохо чувствовала», то есть подруга это как интерпретирует? Она поймет, что это, значит, что-то у нее весь день случалось, и она что спросит? Она спросит: «А что случалось? Что случилось? Что было в твоем дне?» То если она мужчине скажет, что я сегодня весь день себя плохо чувствую, он спросит: «А что у тебя болело?» То есть ощущение, плохое ощущение, это не значит, что у нее что-то болело.
1: То есть нужно всегда делать скидку на то, что женщина, когда говорит «я думаю», на самом деле речь идет о каких-то ее чувствах,
0: да,
1: и эмоциях.
0: Да, об эмоциях. В принципе, женщина всегда говорит о своих эмоциях.
1: Скажите, а вот женщина с женщиной и женщина с мужчиной одинаково общаются? Или все-таки с подругами какое-то другое идет общение на каком-то понятном языке для женщин? Вот есть ли разница в этом общении?
0: Конечно, безусловно. Скорее, разница даже не в самом общении, не в самой выдаче информации, не в самом языке, а, конечно же, в том, кто его слушает. Если, к примеру, женщина говорит фразу, то она вкладывает в эту фразу как бы две такие основные функции. Это выражение эмоций и скрытая форма просьбы о поддержке. Всегда. То есть, что бы она ни говорила, это скрытая форма. Эмоции и просьба о поддержке. Особенно, если это адресовано к мужчине. Потому что, помните, мы говорили о том, что она должна постоянно ощущать заботу о себе. Это ее стимулирует, это ее вдохновляет и мотивирует. Как что касается женщин с женщинами, то, понимаете, там они, как говорится, говорят на полуслове друг друга понимают. Она говорит: «Ты знаешь, я себя так плохо себя чувствовала». И она, может, больше ничего не говорит. Она говорит: «Я тебя так понимаю, ты знаешь, я тоже». То есть мужчина, когда будет слушать этот разговор, он поймет, о чем они говорят. Никакой информации сейчас не было передано. Они ни о чем не сказали. Та не сказала, что у нее болит, а та не сказала, почему она ее понимает, разве она врач? Вот понимаете, как бы, вот это я, конечно, опять-таки с долей иронии это говорю, но на самом деле это звучит вот именно так. Потому что если мужчина на языке информации говорит, то мы говорим, что женщина, она говорит на языке эмоций. И чтобы понять женщин, да, вот чтобы женщин, что они несут с собой, нужно понимать, что вот в каждую фразу она вкладывает.
1: Тогда как это понять, как с этим разбираться?
0: Смотрите.
1: Есть какой-то переводчик или какой-то набор терминов?
0: Когда мы будем понимать, что она вкладывает, какую функцию несет ее язык, да, какие функции, она говорит на нескольких языках сразу. Мы говорили на эмоциях, да, то мы можем как бы разложить так по полочкам, вот как для мужского восприятия, чтобы было проще. Мы можем разложить.
1: Это эмоции, это информация.
0: Вот, да? она произнесла фразу, и мужчина как бы тын-тын-тын, все должен по полочкам разложить. Вот, к примеру, у нее какая функциональная особенность языка. То есть это информация, да, безусловно, это носитель информации. Потом, она, когда говорит о чем-то, она пытается разобраться сама в том, что она говорит. Представляете? Она говорит и думает одновременно. Иногда для того, чтобы ей понять, ей надо сказать. Угу. Это ее язык.
1: Но мужчине в этот момент что делать? Ждать или задавать уточняющие
0: сейчас
1: вопросы?
0: Это еще не все. Это еще не все, да. Потом, значит, она выкладывает эмоции, мы говорили, да, информация, думает во момент разговора, эмоции, познает саму себя. То есть она, когда сказала, она посмотрела на это уже иначе, как на себя, как на эту информацию в целом. Ей нужно это все выложить, как говорится, да, через речь, через разговор, чтобы увидеть картину в целом. Представляете, какая вот важная деталь.
1: Но у нас-то, у мужчин складывается впечатление совсем другое. Женщина выговорила, она выложила и тут же изменила свое представление о предмете разговора.
0: Иногда так и происходит.
1: Но как это все вот потом собрать в одно целое? Как вообще потом понять, что на самом деле женщина-то думает?
0: Самое главное, это не отталкивать женщину в этот момент. Вот это такая большая ошибка мужчин, когда он что-то начинает не понимать, он это торгает. И в разговоре с женщиной, когда она, как вы говорите, да, сначала в начале разговора она говорила об одном, потом она закончила, все у нее прошло, она уже в хорошем настроении, а мужчина не знает, как себя вести уже. И вот, и как бы главное не отвергать в этот момент женщину, то есть не отталкивать ее, это первое. Существуют, допустим, ошибки восприятия вот этого мужчинами, да, женского языка. То есть, и чтобы это понять, нужно учитывать несколько факторов. Первое, женщина, когда говорит о чем-то мужчине, у мужчин есть такая опасность, что он воспринимает это как нападение, как упрек. Она говорит, у меня очень болит весь день голова, допустим, или у меня совершенно нет новой обуви, мне хотелось бы новой туфли. Он воспринимает это как упрек, что он не может ей позволить эти туфли. Второе, чувство вины, он сразу начинает переносить на себя, что это я виноват, что у нее нет новых туфлей. Он начинает сразу же оправдываться, слушай, ну у тебя полный шкаф этих туфлей, почему ты не можешь удовлетвориться этим количеством? И начинает сразу же конструировать какие-то предложения, действовать, то есть действия, и всегда он открывает этот шкаф и говорит, а вот это, она этого не хотела. То есть вот это ошибки, которые, потому что он воспринял эту фразу дословно.
1: Как ему нужно было воспринять эту фразу?
0: Нужно учитывать, что женщина имеет право быть услышанной, просто услышанной, просто. Просто вот ей нужно дать, понимая уже механизм, о котором мы говорили, что она вкладывает, да, в разговор, она просто имеет право быть услышанной. Она просто вздохнула и сказала, у меня нет новых туфлей, да? И она совершенно не имела в виду, что у нее там полный шкаф туфлей, да, или там чего-нибудь еще.
1: То есть она не имела в виду, что муж тут же должен пойти,
0: да,
1: и
0: да,
1: побежать
0: он просто ей купить. Она просто может быть услышанной, потому что где-то там, может быть, она в своей мысли представила, как она бы неплохо выглядела рядом со своим любимым мужем, в новых туфлях. Это принесло бы ей эмоциональную, более другую. Ей просто нужны эмоции, а через туфли она могла бы их получить. Понимаешь? Может быть, это выглядит в глазах мужчин достаточно примитивно, но для женщины это важно.
1: Какие фразы мужчинам вообще не стоит произносить вот, в общении? То есть что является табу?
0: Наверное, не то, что не нужно произносить. Наверное, наоборот, я бы сказала, что табу является молчать.
1: Совсем. То есть молчать
0: совсем
1: вообще нельзя, да?
0: Да, потому что она сразу же воспримет это как отверженное. То есть ей женщина, когда вы пытаетесь понять язык женщин, мы говорили о том, что она должна быть услышанной, да? Она имеет право быть услышанной. Она имеет право быть расстроенной. И вы должны понять, что вот она такая, она может быть расстроенной, она может право погоревать. Имеет право, да, она может это сделать. Потому что, может быть, вам кажется, потому что для мужчины же, если он уже начинает горевать, это уже все, это уже крайнее, это уже все. Пиши пропало, как говорится, так же. Это самое. А для женщины нет, это нормально. Она перетекает из одной эмоции в другую, и она это нормально. И он это должен дать ей право. То есть вот разрушать, пытаться расшевелить ее, да ты не расстраивайся, да это бесполезно. Она может право иметь на погоревать. скорее тут должно быть взаимодействие. Не только у мужчин, да, вот как бы должны быть только его, с его стороны шаги. С его стороны.

0: стороны должны быть шаги, но и должны же женщины понимать того, что они не совсем на понятном языке говорят мужчинам, так же?
1: А насколько правомерно, ну, может ли мужчина, допустим, использовать такую фразу? Что ты имеешь в виду? Или лучше не стоит?
0: Нет, почему? Если эта фраза сказана действительно как уточняющая, как желание действительно понять, как призыв к пониманию. Объясни мне, пожалуйста, как ты видишь эту ситуацию? Дай мне это понять, тогда, пожалуйста, конечно.
1: А не обидит ли эта женщина? Не подумает ли она, что вот мужчина сам должен как-то догадаться, вот дойти до того, что она думает, предугадать? Ведь женщины же любят предугадывать, скажем так. Не ждет ли она того же самого от мужчины?
0: Мы говорили о том, что женщина прежде всего ждет от мужчины заботу. И если мужчина говорит о том, что он обеспокоен своим непониманием, только потому, что он не может правильно выразить свою заботу о ней, то это будет восприниматься нормально. Если же фраза «что ты имеешь в виду» обнажает как бы ее глупость, да, ситуации, банальность, простоту, никчемность вопроса, который она себе придумала, то, конечно же, это вызовет, безусловно, конфликт и тоже неприятие. Все зависит от того, что мы вкладываем в эти фразы. Любая фраза, она может интерпретирована быть по-разному. Мы же говорили о том, что женщина, она наделяет особым эмоциями все свои фразы. И мы говорили, что в каждой фразе заложен не только выражение эмоций, но и скрытая форма просьбы о помощи, о поддержке. То есть, и если женщина произнесла фразу, мужчина должен что? Говорит, так, что мне нужно в этот момент не сделать, а в чем она нуждается, понять, в чем она нуждается, почему она так сказала, если он действительно хочет ей помочь. Или хотя бы дать просто выслушать, выслушать ее, потому что это иногда более действенно.
1: А для женщины важно, чтобы она была только выслушана, вот услышана, или же приемлемо, когда мужчина, может быть, обнимет свою жену, поцелует ее и ничего не скажет. То есть какова роль вот тактильного взаимодействия вот в процессе коммуникации между мужчиной и женщиной?
0: Женщина, безусловно, должна быть выслушана. Это ее важная цель. Выслушана без... как сказать, без всяких действий, да, для начала. Потому что это уже, мы говорим, это уже полпроблемы решено. Когда женщина высказалась, когда она поговорила на своем языке, она высказалась, уже половина проблемы решено, потому что мы говорили о том, что иногда высказаться – это решение проблемы. Все зависит от личностных, конечно, взаимоотношений, то есть от индивидуального. То есть иногда мы же понимаем, что когда женщина начинает напирать на мужчину на своем непонятном языке, мужчина что делает? Он закрывается от нее. Она напирает на него еще сильнее. И это ошибка женщин. То есть она говорит, ты меня не слушаешь, ты меня не понимаешь. Да? И она начинает на него больше и больше давить. Вот тут ошибка женщины. Чтобы быть выслушанной, нужно понимать, что мужчине нужно какое-то время для того, чтобы он переварил эту информацию. Он не всегда тебе даст вывод или не всегда даст сразу найдет нужные слова. Ему нужно перевести на свой язык, он говорит на другом. И поэтому ему нужно время. Нужно женщине дать это время. Я высказалась, немножко позволь ему отойти, и тогда он вернется к тебе уже с тем, что ты хочешь слышать от него.
1: Спасибо большое, Алена. Спасибо за то, что вы помогаете разобраться в этом очень сложном вопросе, вопросе взаимодействия. Это была программа «Мужчина и женщина». Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами совсем ненадолго. До новых встреч!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».

А ты маму слушаешься? Слушающий с намерением ответить, они не способны понять. И когда Господь говорит: «Я к вам взываю, люди, обращаюсь к вам, с раннего утра посылаю своих пророков, почему вы их не слушаете?» Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики, все, кому не безразлично то, что написано в Божьем Слове. Сегодня мы с вами поговорим о очень серьезной теме, а как научиться слышать голос Божий и вообще, как Бог говорит. Вы знаете, что очень многие люди любят так вот себе, ну, нарисовали эту картину, что Бог должен ему лично, конкретно объяснить, обосновать, рассказать все свои планы, мысли, идеи, что он будет делать, как он будет делать, когда он будет делать, почему он будет это делать и так далее. И вот после этого человек как бы готов услышать голос Божий. Но говоря о Боге и вообще читая о Боге, ты начинаешь понимать, что Бог, он немножко не такой, как кажется. И я вот недавно проповедовал на тему «такой да не такой». Это вот знаете, как грешник, который обратился уже ко Христу, ему кто-то говорит: «Так он же там пьяница». Он говорит: «Ну, пьяница да не пьяница». То есть он уже не такой. Или когда мы рисуем Бога определенным образом в своем сознании, Бог, он вот такой. А потом начинаешь вникать и понимаешь, что он такой, да не такой, не такой примитивный, да, он доступный, открытый, близкий, но не наивный, ну и так далее, и так далее. Поэтому христианин, который воистину признает Бога своим Господом и Владыкой, который сотворен по его образу и подобию, который живет согласно его слову, он необычный христианин. И поэтому сегодня, когда мы хотим вникнуть в тему все-таки, как распознать голос Божий, как научиться его слушать и почему очень часто люди не слушают голос Божий. Серьезные вопросы, потому что одно дело не послушать там маму, не послушать папу, не послушать мужа, не послушать жену, не послушать инспектора, который тебе что-то сказал, не послушать таможенника, который тебе там задал какие-то вопросы или сказал что-то делать. Вы понимаете, у каждого непослушания есть своя мера возмездия или наказания, или последствий. И, кстати, я частенько спрашиваю детей: а ты маму слушаешься? И дети, знаете, иногда так, ну, в своей простоте, вот в такой открытости, в желании быть вот до конца честными, они говорят: ну, не всегда, вот, да, вот как-то не так искренно, вот как бы я стараюсь, но во мне борется что-то, вот мама одно хочет, а я же не хочу то, что хочет мама. А мама как будто не знает, что я хочу. И вот мы как бы с ней в пререканиях и так далее. Ну, это, видите, как бы один момент, когда ребенок, и то, заметьте, непослушание родителям очень часто заканчивается плачевно, трагически. Недавно прошла новость, буквально на днях, что на Камчатке, на вот этот, на сопку, на тот вулкан пошла группа альпинистов, 12 человек, 2 инструктора. 9 человек погибло на сегодняшний день вот на этой сопке, фактически большинство. Вопрос: почему?

Почему? Потому что это как бы какая-то не просто, да, какая-то банальность. То есть где-то кто-то что-то либо не увидел, либо не услышал, либо не послушал, что часто тоже бывает. Поэтому везде, где есть опасность определенного, скажем, такого трагизма, очень важно привлекается внимание. Везде пишется какое-то внимание, внимание, да, attention там по-английски или еще как-то, увага. То есть по-разному. Главное привлечь внимание. Поэтому очень часто мы вот в прошлой проповеди касались вопроса, почему мы говорим к Богу, вопием, а Он нас как бы не слышит. И мы делали выводы, почему это происходит. Если вы не смотрели эту проповедь, обязательно посмотрите. Она короткая, и я думаю, вам понравится, вам будет о чем поразмышлять на эту тему. Но сегодня я бы хотел обратить внимание немножко на другую сторону. А что же происходит, когда Бог к нам говорит, вопиет, кричит, да, если так можно сказать, а мы не слышим или вид делаем, что не слышим? Это, кстати, очень серьезный вопрос. Мне понравилось одно четверостишие. Я его хочу прямо с вами разделить вот в этом контексте слушания. Беседа – это зал кривых зеркал. Учти одно, чтоб не шаталась крыша. Имеет смысл не то, что ты сказал, а то, что каждый в сказанном услышал. Почему это важно? Потому что иногда мы не обращаем внимания на то, сколько раз в Библии употребляется слово «так говорит Господь». «И сказал мне Господь», «ибо так говорит Господь». Я посмотрел, это словосочетание там тысячи раз встречается в Библии. У Иезекииля вообще многократно, у Иеремии. Мы сейчас еще некоторые тексты очень редкие увидим с вами. И поэтому пророки всегда открывали ухо. То есть важно, что Бог сказал. Но когда человек не приучен прислушиваться, для него важно сказать. А когда ты говоришь, у тебя есть другая опасность, что тебя могут неправильно услышать, потому что это искусство, это надо у Бога учиться, как сказать так, чтобы то, что ты сказал, именно таким и поместилось в уши твоих слушателей. Это же не просто так. Посмотрите, сколько проблем, семей развелось, детей неблагополучно и прочее, из-за неправильного восприятия того, что человек услышал. Семьи рушатся, семьи ссорятся. Ты со мной таким тоном разговариваешь. А каким тоном я разговариваю? Ну вот ты так разговариваешь. Да что со мной не так? То есть вот оно недопонимание. И вот теперь мы, когда подходим к великому, к святому, что Господь начинает нам говорить, то мы иногда слушаем Бога совершенно по-другому. Мне понравилось выражение, что слушающие с намерением ответить не способны понимать. То есть, вот вы слышали, представьте эту беседу, когда вы говорите человеку, а он кивает, моргает, там, я не знаю, головой мотает, и уже вот срывается, он просто ждет, когда вы замолчите. Уверяю вас, можете не продолжать, потому что все, что вы говорите от этого момента, он не слышит, потому что ему важно свое сказать. В Библии вообще прямо написано, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Поэтому прислушаться, выслушать, проанализировать и только потом дать суждение – это великая наука, это искусство, это, ну не знаю, это квинтэссенция, если хотите, вот всякой мудрости к тому, чтобы вот к этому прийти. Но мы люди разные, мы люди темпераментные, мы горячие, мы, может быть, где-то, знаете, знаем свое дело, свой предмет. И вот тут мы начинаем, как бы сказать, скользить, потому что мы считаем, что важно сказать. И потом вдруг ты начинаешь понимать, что подожди, а зачем ты это сказал? А как это услышалось? А что из этого взяли, из того, что ты сказал? Вот какой результат? Или ты сам сказал, и главное успокоиться, что вот я сказал, все, мое дело сказать, я сказал, а там они пусть уже думают. Разумный человек никогда не будет бросать слова на ветер. И Христос в обществе, где его не готовы были слушать, он совершенно не говорил. Он не говорил те вещи, которые они бы хотели даже слышать или видеть. Вспомните, Ирод говорит, дай знамение. Но он не дает. Почему? Потому что они не готовы были принять. Это была совершенно другая атмосфера и другая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который слышит нас или нет, это прошлая тема, мы согласились, что Бог все знает, все слышит. И даже, как написано в книге Евангелия от Матфея, ты, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь, и отец твой, там не написано, слышащий, он говорит, видящий тайное воздаст тебе явно. То есть, заметьте, как Евангелие тогда еще не имели понятия,

понятие такое 3D, там живая картинка, 4К и прочее. А он говорит, ты в комнату зашел, дверь закрыл и говоришь, а Бог тебя видит и, соответственно, слышит. Понимаете, да? Когда первое телевидение появилось, какие были проблемы? Оно было немое. Картинка была, а звука не было, поэтому долго еще люди смотрели черно-белый телевизор, но оно все было как живое, оно было живым фактически, но глухим. Потом начали озвучивать, и только потом появилось вот это перенесение, да, вот эта трансформация, когда ты как бы из реального мира попадаешь в телевизор, и как дети поначалу, о, смотри, там дядя из телевизора или тетя. То есть как бы вот этот момент, он эволюционировал по-своему. Так вот, голос Божий, он нам, то есть как бы наш голос для Бога, он понятен. Теперь второй вопрос. А понятен ли нам его голос, когда Господь о чем-то говорит? И давайте откроем Захария, 7 глава. И в этой главе, когда Бог говорит здесь очень много важных вещей, что вы от меня отступаете, вы совращаетесь. И вот 13 стих. «И было... Как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». То есть, он слышал, но не слушал. Поэтому важно понять, что когда мы говорим, Бог все слышит, абсолютно все слышит. Это я могу не слышать, что происходит в соседней комнате, там, у соседей или еще что. А он все слышит. Но вопрос, внимает ли его, скажем, ухо, да, к тому, что мы говорим, или нет. И нам важно, чтобы Бог услышал нас, а не просто послушал нас. Теперь второй вопрос. Смотрите, к чему мы приходим. Они его не слушали, и он их не слушал. Так вопрос, а почему они его не слушали? А потому что им не нравилось... скажем, то, что Господь говорил. И поэтому он интересную мысль здесь говорит. И как он взывал. И опять же, возвращаемся к прошлой теме и к сегодняшней, слово «взывал» – это не просто «говорил», знаете, все говорили, и он говорил, и вдруг вот кто-то к кому-то придирается. Нет, «взывал» – это означает «громко кричал», это значит «конкретно обращался». И вот Бог говорит, я конкретно обращался, а вы что? А вы, как здесь написано, не слушали меня. А теперь вы, когда взываете, вы хотите, чтобы я все бросил и сразу пришел. Вот это и есть беда нарушенных отношений между человеком и Богом. И в своих проповедях я часто делаю на этом акцент. Насколько важно не просто механическое соблюдение того или другого. Во всем мы должны видеть смысл и отношения. Отношения с Богом, отношения к Богу, отношения между людьми. Посмотрите, как мы говорим, крест, да, это отношения по вертикали, по горизонтали. 10 заповедей, 4 регулируют отношения человека к Богу, 6 регулируют отношения человека с человеком. То есть это очень важно понимать, насколько мы научимся прислушиваться к голосу Божьему. Вот я как раз хочу сказать, что иногда Бог не кричит, и чтобы его услышать, нужно наоборот успокоиться, нужно отключить вот этот шум. Сегодня есть такое понятие, как много шума. Вот если вы так прислушаетесь, мы привыкли, что ага, там машины шумят. Это очень хорошо видно для тех, кто, например, живет в тихом районе, или квартале, или в селе, и приезжает в город, говорит, как вы тут спите? Я не могла полночи уснуть. Эти машины, мотоциклисты, сирены. А что говорят люди, которые там живут? А мы привыкли. Вы слышите? Они не говорят, о да, это ужас, вот мы мучимся. Мы привыкли, то есть все шумит и так далее. Телевизор работает, телефон кричит, поет, дети плачут. Такой гвал стоит, а человек как бы нормально себя чувствует. Так вот, для человека, который привык вот прислушиваться, да, вот к тишине, а это как раз состояние очень сродни состоянию размышления. Ну, есть еще английское слово meditation, или по-русски, когда говорят медитация, немножко другое значение. В английском языке это размышление. В нашем понимании медитация это все-таки что-то восточное, когда ты садишься, концентрируешься, освобождаешь свой разум, его, как бы, опустошаешь. И вот слушая что-то вселенское, да, как бы такое восточное. Но настоящая медитация, она больше направлена на наполнение, а не на опустошение. Поэтому, когда ты сел и ты задумался, ты вот именно поразмышлял или поразмыслил, да, вот ты в таком глубоком размышлении, тебе нужна тишина.
И вот поэтому пророк Захария, кстати, и в другом месте говорит о том, что да, Господь

Господь, он не кричит, не шумит, а веяние тихого ветра. И этот голос легко услышать, потому что важно не сказать, а важно быть услышанным. Но я, кстати, еще один интересный момент хотел привести. Мне очень понравилось это выражение, что не каждый слушающий совет услышит его. Вот вдумайтесь, не каждый слушающий совет, вот вы кому-то советуете, он его услышит. Не каждый слышащий способен увидеть истинный мотив и понять, что совет дается с благой целью. Вы слышите, как это получается? Ты даешь человеку совет с искренним сердцем, а он совершенно не видит этого, не слышит этого, еще и приписывает тебе мотив, который не является истинным. Говорит, ты специально мне это хотел сказать, ты не хотел, чтобы я был успешный, ты не хотела, чтобы я вот смогла там туда поступить или с этим человеком выйти замуж или устроиться на эту работу. Ты специально, и ваш совет просто развалился, знаете, как разбитая ваза. И это ненормально. Поэтому не зря кто-то подметил, что хуже глухого может быть только тот, кто не желает слушать. И вот это наше состояние людей перед Богом, я считаю, худшим. Потому что мы не просто не слышим голос Божий, а не хотим его слушать. Я сейчас покажу, почему. Давайте приведем один интересный пример. В книге «Притчи» есть 8 глава. Это глава, которая конкретно обращена как бы людям со стороны неба, только обращается к нам мудрость. Есть версия, что все-таки речь идет о Духе Святом, потому что показаны тесные отношения с Богом, очень тесные, советничество, да, что он брал меня советником, спутником и так далее, то есть я там была при начале и так далее, и так далее. И вот мудрость заговорила. И что мы находим? 8 глава, в 4 стихе читаем. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих». То есть речь идет о голосе Божьем, о мудрости, которая устроила вообще всю вселенную, весь этот мир и так далее. То есть, и обратите внимание, что для Бога важно? Правда, да, как здесь написано, истина. И, опять же, между чем идет баланс? Мудростью и глупостью, неразумием и разумом. Вот этот как бы баланс. Бог показывает, что это важно. Обратите внимание вот еще на что. Вы помните, в советское время была газета «Правда». Я помню, была еще газета «Труд». То есть вот как бы ты берешь газету, и вот уже первый посыл тебе – правда. То есть ну не могут же люди написать в «Правде» неправду. Вы же понимаете, да, как бы, ну не могут, это же, ну, как, ну что-то противоречие такое, диссонанс, дисгармония. То есть в «Правде» только «Правда», это же в газете писали. Потом перекочевала «Правда» в телевизор, и мы всегда слышали, говорили, ну по телевизору показывали. Ну что вы понимаете, что это там бабки, как говорят, на базаре могут что-то там обсуждать, а в телевизоре там все серьезно, там цензура. Потом мы поняли, что оказывается телевизор это очень большая мусорка тоже, да, туда все вещают кто угодно. Интернет появился, ну тут уж вообще одна «Правда». Ну и поняли, что «Правда» в интернете сегодня очень мало. Поэтому стали доминировать такие, ну, условно говоря, блогеры, которые открыты, да, которых люди знают, могут подтвердить их там, если это финансисты, что у них действительно есть деньги, а они не просто делают деньги на отсутствие денег и так далее, что он вот это делает, вот он там живет, он этим занимается. То есть это опять же, правду надо искать, ее надо где-то найти. И вот мудрость говорит, к вам я взываю. И что, прям все таки побежали слушать, что же там мудрость хочет сказать, да? Ну нет, конечно. Поэтому, к сожалению, как я сказал в самом начале, люди претендуют, что Бог для них должен конкретно, с неба, громогласно проговорить, объявить все, что он хочет для них сделать. А Бог этого не делает. И вдруг как бы возникает такая идея, что оказывается, наверное, мы, ну, Бог ничего не говорит, ему ничего не надо, он там библейский, старый, старомодный, такой, как говорят еще, да, старобрядческий, то есть вот тот, ну, несовременный Бог. Но нет, оказывается, слушать Бога, слушать пророка Божьего, это одно и то же. Возникает вопрос,

Где об этом можно прочитать? Давайте читать, потому что второй Паралипоменон – это очень интересная ветхозаветная книга. В пересказе показывают историю, которую вообще проживал Давид, и не только, и Саул, и прочие апостолы, да, скажем, Божий народ. И вот мы читаем 33:10. «И говорил Господь к Манассии, к народу его, но они не слушали». Интересно. Бог обращается к своему народу, к царю, но они не слушали. И поэтому, написано, Бог привел на них военачальников царя сирийского, и заковали Манассию в кандалы, оковали его цепями, отвели в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его. Вот обратите внимание, Бог не мстительный. Он к ним обращается, они не слушают. Как только ему стало плохо, Бог услышал и отреагировал. Очень интересная ситуация. Если открыть книгу пророка Иеремия, 6 глава, 7 стих, очень интересная тоже заметка, потому что Иеремия был потрясающий пророк, который жил во время отступничества народа. И поэтому никогда не надо думать, что вот то был народ отступнический, вот я бы, да никогда бы я так не сделал, ну что они могли себе позволить? Нет, мы можем еще хуже сегодня вести себя, потому что они писали историю, а мы уже можем читать историю. Поэтому у нас больше сегодня исходных материалов, больше историй, больше выводов и результатов, которые мы могли бы учитывать. А мы этого не делаем, как люди иногда. Поэтому давайте прочитаем. Иеремия 6:10. Что мы здесь находим? И вот он говорит: «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезано, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Вы слышите, как вели себя люди? Слово Господне в посмеянии, оно неприятно им. И вот давайте возьмем, какое слово Господне? Во-первых, мало того, что сегодня мало людей читают Библию. Это серьезный вопрос, и многие уже богословы, многие проповедники практики, именно которые работают с людьми, беседуют, консультируют, они констатируют, что люди мало, совершенно мало читают Слово Божие. Все знают, как дети по картинкам, знаете, о, это потоп, ну, что мы там знаем про потоп, а это Адам с Евой, ну, понятно, съела Ева плод, потом начинают там мудрствовать, яблоко съела, а может, банан, я некоторых ловил на этом, я не помню, да, там кто-то говорит, персик съела, то есть, как бы, ну, что нам непонятно, ну, по апостолу Павлу, может, я мало знаю, ну, Христос, да, ну, что там, воскресил Лазаря, понятно. Нету глубины, поэтому нужно возвращаться к Божьему Слову, потому что тут голос Божий, который уже прозвучал, он нет нужды мне повторять. Второе, нет нужды Богу мне сегодня диктовать: Андрей, просыпайся в столько-то, иди туда-то, садись за руль, не забудь заправиться. Этого тоже не нужно делать, то есть Бог слова на ветер не бросает, значит, что-то важное должно быть. А что в нашей жизни важное? Вся наша жизнь из мелочей состоит. Ни один из нас, может быть, в жизни там не довелось ему спасти ребенка из тонущего корабля, не знаю, или там из пожара вынести на руках из-под огня. Ну, не было такого. Жизнь из мелочей, ссорятся люди на мелочах. И поэтому Бог говорит: я в мелочах, не переживай, ты читай. Я на каждую правильную мысль, я тебе Духом Святым сделаю такую заметку, и ты будешь о ней размышлять. И она, возможно, изменит курс твоей жизни. Знаете, как бывает, разошелся человек, хочет идти там кого-то ругать или с соседом ругаться, и вдруг какой-то голос говорит: ты не спеши, потому что там что-то такое. И он раз и успокоился. То есть что-то вошло, информация, и коррекция произошла. Но посмотрите, когда Иеремия 9 главу, 13 стих читаем, то написано опять же похожая ситуация. «И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, во след Ваалов, как научили их отцы их, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью». И вот интересно, да, что он фиксирует, что оставили меня
закон мой оставили. То есть они пренебрегли этими вопросами. 29

9 стих, кстати, в Неемии тоже очень интересно говорит. Книга пророка Неемии. Когда мы открываем Неемию, и вот там в 9 главе у нас есть 29 стих. Посмотрите, как он гласит, интересно. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жив был бы человек». «Жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземцев, иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий». И милостивый. Посмотрите, как люди понимали Бога в Ветхом Завете. Люди отворачивают уши свои, чтобы не слышать Бога, Божий закон. А что, сегодня что-то поменялось? Люди не просто дискутируют, какую заповедь труднее соблюдать. Они изначально не хотят слышать Божий закон. Я бы еще, может, как-то мог с этим согласиться, если бы я увидел, что человек жил по закону, там как-то поступал по совести, да, а потом вдруг увидел какую-то в этом проблему. Даже не начиная, уже говорят, закон нам не нужен, это рабство, это плен или еще что-то. Что Бог говорит об этом? Вы меня оскорбляете этим, вы отворачиваете то, что я вообще законом назвал. Ну вот представьте, вы приходите в дом, а у хозяина этого дома есть свой закон, правило, например, обутым в дом не заходить. Или там в зале не кушать, вот это его правило, он не любит. И вдруг кто-то говорит, да что за глупости, да у меня вообще чистая обувь, не надо. Вот как это? И потом смотреть в глаза и говорить, да, дружище, ну все хорошо. Что хорошо, ты переплюнул через то, что тебе запретили или наоборот сказали, ты сказал, да, это не обязательно. Вот она где трагедия. Поэтому, когда мы говорим, Господи, ты должен меня услышать, Бог говорит, я хочу, чтобы ты меня послушал. Когда ты будешь меня слушать, то тебе меньше придется ко мне вопиять. И как я в субботу проповедовал, интересный 49-й псалом, мы будем приносить Богу в жертву хвалу, а не просто вот эти бесконечные претензии в небо, да, скажем, вот ты такой, ты не слышишь. Бог говорит, да, все слышу. Вы меня не слышите, вот в чем трагедия. Вы закон убираете, это убираете. И более того, парадокс, Иеремия, кстати, если вернуться в книгу пророка Иеремии, 23.16, посмотрите, что там написано. Иеремия 23.16, там сказаны такие потрясающие слова. Вот то, что я считаю и называю парадоксом. А именно, так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. А люди верят. А посмотрите, сколько сегодня суеверий. А посмотрите, сколько сегодня разного рода придумано идей и всего что угодно. Почему люди это делают? Потому что так привыкли, так хочется. Поэтому голос Божий никто не выверяет, а это действительно голос Божий. В разных церквях люди взялись пророчествовать. Я буду пророчествовать. Из этих пророчеств, из 100, может, 2, 3, 5 исполняются. Нет, они пророчествуют. И никто не поднимает вопрос, что это ложная церковь, что так нельзя. Ну, куда вы пророчествуете? А у них это тренд, понимаете, вот пророчествовать. Поэтому Бог говорит, вот там, где надо слушать, вы не слушаете. Где не надо слушать, вы слушаете. Но остановитесь, давайте что-то изменим в этой жизни. И вот интересно, что Иезекииля 33-32, там есть такое интересное тоже место, да, вот тут 33-32, написано следующее. «И вот, ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их». Речь идет тоже опять-таки о пророке. Поэтому не просто так Христос сказал в Евангелии от Марка, что если вы придете в город, будете благовествовать, проповедовать, и люди не будут слушать, отрисите прах от ног ваших, идите в другой город. Не вступайте вот в эти битвы какие-то, да, доказывать. Это ничего не даст. Я этого не прошу, я в этом не нуждаюсь. Поэтому сегодня, когда мы читаем эти тексты и видим, что, допустим, книга пророка Иезекииля, 20 глава, там вообще она потрясающая глава. Если бы вы ее прочитали вообще с 5 стиха или с начала и до конца, вы бы увидели, что Господь здесь потрясающе

вещи, говорит, он говорит такие слова. Скажи им, так говорит Господь, в тот день, когда избрал Израиля, поднял руку мою и поклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь, Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня, не хотели слушать меня, и никто не отверг мерзости от очей своих, и не оставил идолов египетских. И я сказал, излью на них гнев мой, и стащу на них ярость. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И посмотрите, 10 стих. Он говорит, и я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню. И дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали, отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, излью ярость мою на них. Вы слышите, и так будет идти до 20 числа этого текста, где он говорит, я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, мои уставы соблюдайте и исполняйте, и святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но сыновья возмутились против меня. Итак, мы видим, что голос Божий сегодня, к великому сожалению, не является как бы актуальным или как бы желанным для некоторых людей или для многих. Я не знаю, каждый за себя даст отчет Богу. Но вывод очень простой. Первое. Оскорбление для Бога не слушать его голос. Это как бы, когда вам специалист говорит что-то, а вы игнорируете, а потом в итоге происходит то, как он вас предупреждал. Вот точно так же и это большая для нас, скажем, беда. Это оскорбление для Бога. Второе. Убыточно для нас не слушать Бога здесь и сегодня в нашей жизни. То есть не прислушиваясь, как он говорит, заповеди мои, человек слушал бы, жив был бы. Человек не слушает, и начинаются у него проблемы. Так же, как мы, обычные люди, умные, да, по-своему, но мы обижаемся, когда люди нас не слушают, игнорируют, и мы видим, что у них тоже хорошо не получается. И третье. Непослушание Бога, оно может быть фатальным для нас. Потому что одно дело просто временно что-то потерять здесь на земле и потерять вечность. Поэтому вывод один очень простой. Мы продолжаем слушать голос Божий и покоряться Ему. И да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, чтобы Ты нас услышал. Мы хотим научиться слышать Твой голос и слушать Твой голос. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, когда мы будем брать в руки Священное Писание, будем его читать, когда мы будем размышлять над ним в тишине и спокойствии, чтобы нам научиться слышать Твой голос. Тебе за все слава, честь великому Богу. Аминь.

После крещения Дух Божий увел Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано, не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды

ты не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана!» — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божьи, чтобы заботиться о нем.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Первая книга, которая была написана в Библии, это книга Иов. И эта книга о страданиях человека. Кажется, что он остается один-один в борьбе с дьяволом. Почему Бог оставляет человека один на один с дьявольской силой? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
6: Добрый день. И ты.
5: Мы рады, что вы с нами. Вот наш вопрос сегодня такой. Кажется иногда, что ты один на один с нечистой силой, с дьяволом. Да? Правда это или нет? Действительно ли Бог иногда оставляет человека в страданиях, в какой-то внутренней борьбе, в переживаниях один на один с дьяволом?
6: Ну, сказать, что мы остаемся один на один вообще, это было бы неверно всегда. Потому что даже дьявол ничего не может сделать, если не допустит это Господь. Поэтому в любом случае Господь пребывает с нами. Но вот то, что дьявол обрушивается на нас, и мы вступаем в этот конфликт с ним, и такое ощущение бывает у человека. То есть ощущение такое может возникнуть. Посмотрите, например, как это произошло, как мы с вами читаем это в книге Иова.
5: Да, вот.
6: Как-то мы с вами уже говорили о том, что вначале он лишился всего того, что у него было. Он лишился своего имущества, он лишился своих детей. А теперь дьявол не останавливается на этом. Он приходит второй раз к Богу и говорит ему о том, что ну, за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. И вот библейский текст говорит: «Пошел противник прочь с глаз Господних, и поразил он Иова лютыми язвами с ног до головы, взял его в глиняный черепок, чтобы счищать гной, и сел среди пепла». Конечно, когда мы читаем эту историю, может сложиться такое впечатление, что Бог оставляет нас один на один с дьяволом. Почему? Логически ответить на этот вопрос невозможно. Вообще, логикой невозможно ответить на этот вопрос. Мы живем на территории зла. Вся наша планета однажды вступила в большой конфликт с Богом, с Творцом. Мы находимся в этом конфликте. Зло сегодня, оно распространено здесь. И вы видите, что больше людей, которые все-таки причиняют какие-то беды и несчастья, достаточно включить сегодня программу новостей, как увидеть, я это называю иногда отчетом дьявола о проделанной работе, что происходит сегодня в этом мире. И логического ответа, почему это происходит, у нас нет. Мы пребываем в замешательстве. Конечно, нам бы хотелось

0: чтобы Бог ответил дьяволу по-другому. Посмотрите, как отвечает Бог. Бог говорит: «И сказал Господь противнику: вот он весь в твоей власти, только жизнь его сохрани». Вы знаете, у меня закипает мозг от этого ответа. Как это так? Все, что у него есть, возьми, только жизнь его сбереги. То есть делай с ним, что хочешь. И на самом деле, этот вопрос, который вызывает у очень многих людей проблемы.
1: Конечно. Ведь логично как? Логично как? Чтобы плохие люди, грешные люди страдали и на своих страданиях делали выводы и уроки, да? А праведные люди, они, как бы сказать, ну, были счастливы, были благословены, были как бы... ну, как бы была бы у них жизнь легкой и без страданий. Вот это логично.
0: Да.
1: А тут получается...
0: А еще логичнее, когда мы знаем, и все говорят, Бог есть Бог любви. Угу. Бог нас любит. Бог все сделал для того, чтобы мы были счастливыми. И вдруг этот Бог любви говорит дьяволу, да,
1: делаешь.
0: Делай, что хочешь. Этот вопрос, он вызывает очень-очень много... вопросов еще больше. И в ней этот ответ Бога вызывает еще больше вопросов. Поэтому, как я уже сказал, здесь невозможно ответить логикой. Вообще, я хотел бы тоже вам задать вопрос, если позволите. А возможно ли одержать победу над кем-то в рамках логики? Возможно.
1: Вообще, что такое логика? Да, надо с этого тогда начинать.
0: Да, да. Ну, например... Когда вы находитесь в рамках определенной логики, то на каждый аргумент, то есть это какие-то заключения, какие-то факты, какие-то аргументы. Так вот, когда мы находимся в рамках логики, то на каждый аргумент у нас есть свой контраргумент. Да, мы, например, в ситуации с Иовом Бог мог бы использовать свою логику, свой разум и заставить сатану сказать: нет, Иов человек непорочный, Иов справедливый, Иов богобоязненный, поэтому ты к нему просто не прикоснешься, да и смысла нету никакого к нему прикасаться, все равно он будет служить мне из-за любви. Бог мог бы так логично ответить.
1: Это было бы логично.
0: Да, это было бы логично. На что бы дьявол со своей стороны? Свою логику. Да, но мы же не попробовали. Ну, давайте посмотрим. Это все-таки ты просто слова. Поэтому... Можно ли было победить сатану силой? И вот когда мы задаемся вот этими серьезными вопросами, да, это можно было бы сделать. Но это был бы аргумент, который Богу больше бы навредил. Поэтому здесь Богу не нужна была победа единовременная. Ему нужна была победа навсегда. Поэтому мы видим Христа, который приходит в этот мир и умирает на кресте, для того, чтобы эта победа была одержана навсегда. А в жизни Иова мы здесь видим другую ситуацию. Мы видим, что Иов вступает тоже в это сражение, и он вступает смиренно, кротко, повинуясь Богу. И это помогает в конечном итоге одерживать ему победу. Единственный способ одержать победу – это воспользоваться не физической силой, а нравственной, духовной силой. И это делает именно Иов.
1: Вначале, вот слушая вас, складывалось впечатление, что вот речь идет только о выгоде Бога. Ну, например, кратковременная победа Богу не нужна, да? Поэтому вот если бы не услышал... как бы пример со Христом, ведь Христос тоже страдал, и страдал тоже несправедливо, да? Ну, вот тогда уже начинаешь больше понимать, что ведь вот в условиях конфликта, вот этой великой борьбы, в которой мы живем, не все так просто. Самому Иову была какая-то польза от этих страданий? Или все-таки это только речь идет о выгоде Бога?
0: Знаете, когда мы вообще говорим о людях, которые переносят страдания... Я где-то прочитал такую интересную мысль, что это любимчики у Бога. Потому что на самом деле переносить страдания, проходить страдания очень непросто. Вы посмотрите на многих библейских героев, героев Библии. Моисей перенес страдания. Мы видим с вами, какое душевное страдание переносит Авраам. Мы видим с вами страдания многих пророков Ветхого Завета. Мы видим с вами страдания апостолов в конечном итоге и самого, естественно, Христа. То есть сражение между Богом и дьяволом. В арсенале Бога нету силы. В арсенале Бога любовь. В арсенале Бога истина, свобода и справедливость. А дьявол в его арсенале что? Это ненависть, это убийство, это постоянное преследование. То есть мы видим с вами, что абсолютно разные арсеналы, которыми пользуется Бог и дьявол. И вот как раз мы видим, что Бог воспользовался арсеналом смирения, кротости и вот этого креста, чтобы победить и одержать эту победу. По сути дела, то, что мы читаем с вами книга Иова, она лишь показывает, каким арсеналом пользуется Бог в этой великой борьбе. Он не пользуется логикой, он не пользуется силой. Мы видим с вами, что так же смиренно, как Иов переносил это, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим с вами Агнца, который побеждает дьявола.
1: Получается, что не всегда нужно пытаться объяснить страдания в нашей жизни, а просто довериться Богу, потому что в условиях греховной жизни, вот в условиях грехопадения, страдания – это неотъемлемая часть. И страдают все, да?
0: Вы знаете, когда мы читаем Библию, иногда люди верующие стесняются этого сказать. Но на самом деле, если Иисус, который не сделал ничего достойного смерти, он вообще ни в чем не согрешил, был распят, то почему мы думаем, что люди, которые называют себя сегодня христианами и стараются жить по заповедям Христа, будут избавлены от этих страданий? Апостол Павел в послании к Тимофею очень четко говорит: да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе всегда будут гонимы. Ну, или всегда их не будут понимать. Всегда к ним будут относиться. Понимаете, человек верующий, как Иов. Иов был бельмом на глазу того мира. Посмотрите, ни о ком другом Бог не говорит, как об Иове. Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И это вызвало ревность в дьяволе, потому что он-то считал, что он владеет всей этой планетой, что после того, как Адам согрешил, теперь он властелин этой планеты. А Господь говорит: подожди, подожди, на этой планете, даже восставшей, есть люди, которые любят меня и служат мне. Поэтому на самом деле мы видим с вами вот пример жизни Иова, что вот эта великая борьба, она постоянно присутствует в жизни каждого человека.
1: Только кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше все-таки, да? От чего это зависит?
0: Ну, достаточно сложный вопрос, от чего это может зависеть. Наверное...
1: То есть, может быть, нам тоже не стоит искать логики в ответе на этот вопрос? А просто довериться Богу или как все-таки?
0: Я думаю, что тот, кто страдает, Бог не дает нам перенести того, что мы не сможем перенести. Поэтому, конечно, нам кажется, что кто-то страдает, что мы, нам всегда кажется, что мы страдаем больше, чем кто-либо другой. Это всегда так. Наш крест самый тяжелый. И наверняка вы знаете эту историю о крестах, когда человеку было очень тяжело нести крест, и он обращается к Богу и говорит: что-то крест моей жизни очень тяжелый. А Господь говорит: ну, пожалуйста, вот посмотри, сколько крестов, выбирай. Он один примерил, тяжелый, другой, неудобный, третий. Потом говорит: а вот этот, взял его на себя, понес. Говорит: вот этот мне подходит. Он говорит: так это и был твой крест. Поэтому на самом деле нам иногда кажется, что... наша жизнь самая тяжелая. Наверное, Иову на тот момент казалось, что действительно очень тяжело, и он страдает больше всех. И мы это видим с вами, что жизнь его была непростая. Что у него осталось-то на самом деле? Вот иногда люди говорят: он столького лишился в этих страданиях. Но в то же самое время все-таки у него, наверное, что-то осталось.
1: Жизнь.
0: Да. Посмотрите, что остается у Иова. Давайте посмотрим на список того, что осталось у Иова. Жизнь. Но какая жизнь у него осталась? Вот если

0: посмотреть. Просто ужасное, плачевное. И многие бы люди считали бы, да лучше умереть, чем так жить. Угу. Но это все-таки была жизнь. Жизнь упования на Бога. Он все потерял. Он мучился. Физически мучился. Но у него была все-таки эта жизнь. Дальше посмотрите, что у него осталось. Жена. Очень сложная ситуация с женой. Вообще, многие люди склонны осуждать эту женщину. Как она могла сказать своему мужу, похули Бога и умри? На самом деле, я бы хотел, чтобы мы посмотрели по-другому на жену Иова. Угу. Ведь она его любила. И она видела, как он мучается. И в том, что она ему сказала это, были абсолютно, скорее всего, другие мотивы. Она не хотела просто, чтобы он мучился. Он ей было больно видеть, как страдает ее любимый человек. У Иова остались друзья. И вы знаете, тоже очень часто верующие люди, которые исследуют Священное Писание, или те, кто начинает читать Библию, они говорят, да что ж это были за друзья? Постоянно его обличали, постоянно они там ему всякие советы неверные давали. Я бы тоже не спешил судить этих друзей. Посмотрите, что говорит Библия. Они приходят, садятся и начинают что делать? Они молчат.
1: Молчат.
0: Они молчат. Они настолько были поражены тем страданием, которые обрушились на Иова, они просто молчат. И это были хорошие друзья. Вы знаете, когда я потерял своего отца, он умер, и ему было не так много лет, 48 лет, то во время похорон, вообще, когда мы кого-то теряем, к нам подходят люди и пытаются что-то сказать, много чего говорить. Но на самом деле для нас более ценнее, когда нас просто подойдут, обнимут и с нами помолчат. Вот это сделали друзья Иова в момент его страданий. Угу. Что еще осталось у Иова? У Иова остался голос, он мог взывать к Богу. У Иова остался разум. И в конце концов, у Иова, самое главное, остался Бог в этих страданиях. Угу. И вот какой это был Бог? Невидимый. Он не был видим. Бог хотел его увидеть, Бог хотел его услышать. Но мы видим, что в его жизни остался Бог, и Иов знал этого Бога. Я хочу лишь привести одну цитату, которая поможет нашим телезрителям понять, насколько Иов хорошо знал Бога. Он говорит, «Я верю, я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога».
1: Угу. И его страдания не помешали, да, разочароваться в Боге, но, напротив, укрепили его веру. Борис Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы были с нами. Уважаемые телезрители, мы благодарим вас, что вы были также в это время вместе с нами. С вами была программа «Верую». Страдания – неотъемлемая часть нашей жизни. Не будем всегда пытаться объяснить их логично, что, зачем, почему, для чего, а просто доверимся Богу и пройдем этот жизненный путь с Его помощью, потому что Бог не даст нам страданий сверх наших сил.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон.

0: данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил».

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки. И весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз. Вдох и выдох. Вдох, выдох и раз. Два. А теперь упражнение для шеи. Руки на поясе. Пожалуйста, вперед наклончик. Раз. Два. Три. Хорошенько наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

Дорогие ребята взяли скакалку, сложили ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. Еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз. За голову опустили. Раз, два. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз. Два и три, четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также. Наклончики в сторону. И раз,

0: два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Скакалка в четверо, поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два, спинка прямая, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз, смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три и четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо. Боимся. Сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад. Качелька. Раз. Сели. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний. Раз, два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги и заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну, а теперь будем прыгать. Встаем. Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом в ноги вместе. Приготовились. Хорошо, отдышались. И поехали. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим. Руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам. А еще будьте с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока! Пока.

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Пашей и с Надей. Надя, правда, немножечко задерживается. Ну, наверное, она скоро...
1: А я уже здесь.
0: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
1: Ну, вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышала, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там правда может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
1: Вы шутите, дядя Леш?
0: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
1: Машины.
0: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца. Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш, держи, Паш, а я сделаю из помидорки и ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И, Надя, тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
1: как по бокам.
0: Да-да-да. Вставляй. Сам придумай, как втыкать. А я сделаю колесики, наверное, из редиски для помидора.
1: И что, в эту втыкать?
0: Да, сбоку, как колеса. Ну, отлично. Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
1: Да, пока.
0: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
1: Да.
0: А у Паши будут желтые колесики.
1: Из моркови.
0: Да, из моркови. Здорово. Так, где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа?
1: На
0: карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная. Ага.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая-то старинная гоночная машина. У меня какая-то.
0: А у тебя, знаешь, на что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана. Такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой сейчас сделаю? Я вот так вот ее очищу по кругу.

0: Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
1: Я еще делаю.
0: Все. Ты решила почистить ее? Смотри. Да. Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала.
1: Здесь у меня.
0: А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из морковки шапку.
0: Да, смотри. И из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот такие очки спортивные.
2: А у меня получилась вот такая голова.
0: Ого, смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней, на голове уже сделаны. Так, Надя, как твои успехи?
2: Почти закончила.
0: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
2: Нет, я их уже вот сделала.
0: Ты сделала из своих, да? Ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
1: диски,
0: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
2: Ух ты, красиво.
0: Так.
1: Еще три.
2: Можно мне,
0: Надя,
2: тоже?
0: Держи.
2: Спасибо.
0: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
1: У меня будет, у меня.
0: Паша,
1: же.
0: Попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.
1: Можно мне еще два кружочка?
0: Держите, да.
1: И мне еще два надо.
0: Так. Так.
1: Так. Все готово.
0: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
1: И теперь мы будем это есть. Вот.
0: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
1: У меня, да, вот.
2: У меня без.
0: У нас...
2: Ну, тут волосы
0: защищают. А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Да. Это девушка, она как это, на открытом автомобиле, да?
2: Да.
1: Кабриолет.
0: Кабриолет, правильно. Угу.
1: Смотри, у меня тут блин.
0: Ну что,
1: ему осталось крылья сделать, тогда это точно будет реактивный самолет.
0: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем. Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз, два.
1: Получается, там тротуар, что ли?
0: Да, там тротуар, а здесь дорога. Ну, еще парочку. Угу. Держи, Паш.
1: С подравнением по математике.
0: Так, так.
1: С математическим счетом.
0: И вот так. Так. Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
3: Светофор!
0: Правильно! Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, угу, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.

0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку. И наливаем в стаканчики. Зеленый цвет.
1: Все, хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третье. Все, хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Угу. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее ну, всех.
0: Персики вперед. Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: Вот до этой полосочки.
0: Так, так, так. Так, так, так.
1: Вот все.
0: И третий. Так. Вот так. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер. Пусть.

0: Готово.
1: Как будто на блендере кетчуп.
0: Клубничный кетчуп. Заливаем клубничный кетчуп. Раз, два.
1: Так, вот так все.
0: И три.
1: Сейчас я. Еще чуть-чуть.
0: Ага.
1: Сюда.
0: Разливаем все.
1: И сюда.
2: А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое. Тоже нескольких слоев.
0: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
1: Так, у нас тут перекресток.
0: Даже так. Ну хорошо. А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге. В кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии. Но правила дорожного движения даны для безопасности пешеходов и водителей. Я вам хочу загадать загадку про самое простое правило. Быстренько скажите, дети, при каком лишь можно свете нам дорогу перейти? Безопасность соблюсти.
3: Зеленый.
1: Зеленый.
0: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее просто ходят все по ней.
1: Зебра.
0: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
2: Да.
0: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку.
1: Зун-зун-зун-зун-зун-зун.
0: Так.
1: Лишних хлебцов взяли.
0: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
2: Надо посмотреть направо и влево.
0: Нет, надо остановиться.
1: И
0: посмотреть. А второе правило?
1: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
0: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас. И только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились. А теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
4: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Сегодня мы с вами живем в неконтролируемом, очень быстро меняющемся и хрупком мире. То, что еще вчера казалось незыблемым и фундаментальным, на завтра может оказаться зыбким и непрочным. Поэтому очень многие наши сегодня современники, особенно те, кто по каким-то причинам не возлагают свою надежду на Бога, очень часто испытывают стресс, тревогу, беспокойство, отчаяние, метутся в тревожном ожидании того, что же будет завтра. А ведь так хочется стабильности, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Правда? Как современный человек может найти этот мир и покой? Уверенность в завтрашнем дне даже среди хаоса, даже среди неопределенности, даже среди быстро меняющихся обстоятельств. И сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания разобраться, на кого или на что сегодня можно надеяться так, чтобы иметь в душе мир. И я приглашаю вначале вас открыть книгу Притчи, 3 главу, и прочитать тексты 5 и 6. Вот что здесь сказано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Казалось бы, уж куда понятнее. Казалось бы, уж куда доступнее написано. Но бывает такое, что возникают в жизни ситуации, когда нам становится сложно доверять даже Богу. Да, умом мы понимаем, что на кого еще надеяться, как не на Бога. Но бывают такие обстоятельства, что сердце и ум отказываются довериться Богу. Слова звучат, мы их читаем из Священного Писания, но в эти моменты они нас не убеждают. Умом понимаем, а в душе тревога и беспокойство. Это происходит тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни. Например, здоровье. Вдруг врачи поставили диагноз, и мы уже не чувствуем себя так уверенно, как вчера. И мы понимаем, что эта ситуация нам не подконтрольна. Мы не можем сами на нее повлиять. Или ситуации на работе. Вчера еще все было нормально, и вдруг ситуация поменялась, что приходится искать новую работу. Тоже ситуация нам не подконтрольна. И либо в отношениях между молодым человеком и девушкой. Только все было прекрасно, царила любовь, взаимопонимание, и вдруг что-то случилось. Как говорится, черная кошка пробежала между ними, и один старается, пытается возобновить, а другой вдруг охладел и уже не испытывает тех чувств. Ситуация не подконтрольна.

контрольно. Мы не можем на это повлиять. И именно тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни, у нас возникают чувства тревоги и беспокойства. И порой даже убедительные библейские тексты не помогают ощутить мир. Но сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания, рассмотрев внимательно эти тексты, понять, что только в Боге может успокаиваться душа наша. На Него необходимо полагаться и возлагать надежду даже в тех обстоятельствах, которые мы не понимаем, какой будет исход. Прочитаем в книге Исаии, 26 главе, текст 3 и 4. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Сказано: «твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Что это такое? Что за мир такой совершенный? Слово «мир», которое здесь употреблено, это не мир в смысле территории, а звучит это слово на древнееврейском языке как «шалом» и переводится как «умиротворение», «спокойствие», «покой». Вот какой мир имеется в виду в этом тексте. Так вот, твердому духом, по-другому можно сказать, ты даешь совершенный покой, ибо на тебя уповает он. То есть причина этого покоя, причина этого совершенного мира в уповании на Бога, то есть в надежде на Бога, когда мы возлагаем на Него свои надежды и передаем управление той или иной ситуации в Его руки. И дальше звучит призыв: «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В книге «Псалтирь», 36 главе, давайте прочтем 5 текст. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Предай Господу путь твой и уповай на Него. Что такое путь? Это дорога. И подразумевает путь движение. Да? Нужно движение с нашей стороны. Не бездействие и не пассивность. Все, что по силам делать руке твоей, делай, сказано в Священном Писании. И есть одна очень мудрая фраза, поговорка, которая звучит так: «Дорогу осилит идущий». Какой бы долгой ни казалась дорога, каким бы сложным ни был путь, если не сделать первый шаг, ты никогда его не осилишь. Но шаг за шагом идущий осилит даже самую долгую дорогу и самый долгий путь. И вот сказано, что со своей стороны необходимо делать шаги. Не нужно быть пассивным, но предать Господу необходимо путь. Довериться Ему, что Он будет в этом пути направлять, что если будет развилка вдруг, да, и будет непонятно, куда идти, Господь укажет верный путь. Сказано: уповай на Него, и Он совершит. Нужно сделать шаг со своей стороны. Шаг веры, как это часто говорится. А дальше Господь направит путь и все совершит. В прошлом году, весной, мы с моей женой были на экскурсии на горе Синай. И многие, наверное, знают о том, что эта экскурсия построена так, что необходимо ночью совершить восхождение на вершину горы и встретить там рассвет на вершине горы Синай. И вот мы этот путь решили совершить на верблюдах. И верблюды, как оказалось, не были никем водимы. Они так хорошо знали эту дорогу,
Они так хорошо знали этот путь, что погонщики их не вели под узцы, а просто посадили нас на этих верблюдов, хлопнули их, и они спокойно пошли по этому извилистому пути, в кромешной темноте, где не видно вообще ничего. Я ехал, я не видел впереди себя, идущего верблюда, на котором ехала моя жена. Я просто слышал, как звучат эти шаги по каменистой вот этой дороге, но ничего не было видно. И нам пришлось довериться в тот момент верблюдам, которые знают хорошо путь. Если в нашей жизни нам порой приходится доверяться верблюдам, то коль ми паче Бог, который знает конец от начала, уж Он-то точно направит наш путь, уж Он-то точно знает, куда нас привести. Поэтому псалмопевец и говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Почему же порой нам так сложно довериться Богу? В чем причины недоверия Богу даже у верующих людей, которые знают наизусть? Многие с детства знают эти тексты, которые мы сейчас с вами прочитали. Но возникают такие моменты, когда все-таки Богу довериться сложно, несмотря на убедительные слова Священного Писания. И мы назовем сейчас с вами несколько причин этому. Первое – это страх неизвестности, когда результат заранее не ясен, когда мы не понимаем, чем закончится эта ситуация, и не можем даже себе представить. Как мы уже говорили неоднократно, страх – это самая сильная эмоция, которую только может испытывать человек. И страх, он обладает таким свойством, что он парализует нас. Когда человек чего-то боится, когда ситуация ему не ясна, когда есть страх неизвестности, он не может даже отвлечься на что-то другое, только отвлечется, и тут же эти мысли негативные снова на него нахлынули, тут же он начинает это все снова обдумывать, переваривать, бояться, ужасаться, тосковать и так далее. В книге Притчей, 29 главе, 25 тексте сказано: «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Да, есть в нашей жизни люди, которые имеют над нами власть. Так уж устроен этот мир, что порой одному человеку дана власть над другими. И страх перед этими людьми может быть ловушкой для нас. Сказано: боязнь перед людьми ставит сеть, но надеющийся на Господа будет безопасен. Если мы уверены, что вся власть над нами принадлежит какому-то одному человеку, будь то наш начальник или любой другой человек, которому мы подчинены, то, конечно, это же сеть. Конечно, страх перед ним, и с какой ноги он сегодня встал, как на нас посмотрел, одобрил или не одобрил, всегда будет вот этой ловушкой. И мы будем испытывать боязнь перед этим человеком. Но надеющийся на Господа, сказано, будет безопасен. Когда мы понимаем, что в итоге все мы перед Господом равны, в итоге Господь может вступиться и защитить, если вдруг с тобой поступают несправедливо. Эта мысль и знание об этом могут давать покой и надежду. Пример можно привести из Священного Писания. Царь Навуходоносор, могущественный владыка, которому подчинено все, он может одним словом сделать так, что людей бросит в огненную печь, раскаленную огнем, как мы читаем в 3 главе книги пророка Даниила. И вот три юноши, три иудейских пленника, которые были приведены в Вавилон, Сидрах, Месах и Авденаго их звали. И они отказались подчиниться царю и поклониться идолу, поклониться золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор на поле Деир.
Все поклонились, как только услышали звуки музыкальных инструментов.

инструментов, а они остались стоять. Потому что заповедь закона Божьего гласит: «Не делай себе кумира, никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им, и да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И эти юноши остались стоять, даже вопреки тому, что царь объявил угрозу смерти, если они не поклонятся. И звучат очень ярко их слова. «Бог наш, которому мы служим, силен избавить нас от руки твоей, царь». Но то, что они сказали дальше, свидетельствует еще больше об их вере и о том, что они понимали, что даже над самым могущественным владыкой, который был тогда в мире, стоит Всевышний Бог. Они говорят: но даже если и не будет сего, то есть даже если Бог по какой-то причине и не избавит нас в этот момент от твоей руки, от огненной печи, то и тогда мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот такая вера. Боязнь перед людьми ставит сеть. Если бы они боялись Навуходоносора больше, чем Бога, они бы попали в эту ловушку и, возможно, лишились бы вечной жизни. И не показали бы такого примера, который уже на протяжении многих столетий вдохновляет и воодушевляет верующих людей. Но они уповали на Господа и оказались безопасны. Господь избавил их от огненной печи и показал удивительное свидетельство на много-много-много поколений вперед. Итак, первое, что, как мы сказали, нас заставляет не доверять Богу, это страх неизвестности, когда мы не понимаем, что будет дальше. В этот момент нужно довериться Богу. Далее, еще одна причина, по которой мы порой Богу не доверяем, это ожидание мгновенного ответа. Вот только мы обратились к Нему и ждем, что вот сию минуту Господь ответит. И если вдруг мгновенного ответа мы не получаем, это вызывает порой сомнения в Боге. В книге пророка Исаии в 55 главе, тексте 8 и 9, записаны слова, которые помогут нам справиться вот с сомнениями, когда мы не получаем мгновенного ответа от Господа. Книга пророка Исаии, 55 глава, тексты 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мои мысли выше мыслей ваших». Дело в том, что замысел Бога нам может быть непонятен сию минуту, но, продолжая доверять, мы обязательно увидим, для чего Он нас повел именно этим путем. Почему именно эти обстоятельства сложились так, почему Господь допустил именно такую ситуацию? Нужно только потерпеть немного и довериться Ему, помня о том, что Его мысли гораздо выше наших мыслей, и Он видит гораздо дальше и знает конец от начала. Ну и третья причина, по которой порой нам сложно доверять Богу, это желание самому все контролировать. Порой это как раз является препятствием для того, чтобы отпустить ситуацию и довериться Богу. Желание самому все контролировать. То, что выходит из-под контроля нашего, как мы уже сказали в начале, вызывает беспокойство и тревогу. Бывает сложно отпустить контроль и Богу все доверить. А нужно отпустить. Порой нужно отпустить и перестать пытаться контролировать то, что нам не подконтрольно. И вы знаете, до тех пор, пока мы держим вот эту ситуацию в своих руках, пока пытаемся только сами повлиять на исход и результат, мы испытываем беспокойство, страх, тревогу, не понимаем, как это будет, и очень удручены бывает этим. Но стоит только отпустить ситуацию, и стоит согласиться даже с самым плохим,

плохим развитием событий, даже самым плохим сценарием, когда мы это принимаем, в этот момент мы исцеляемся. Мы доверяем это Богу и говорим: «Господи, Ты сделаешь лучше, чем я. Ты сделаешь намного лучше, чем я, поэтому я сейчас не могу ничего сделать и никак повлиять. Прошу Тебя, доверяю Тебе, чтобы Ты сделал наилучшим образом. А я готов принять любой исход». Вот в этот момент мы ощущаем мир. Мы понимаем, что мы перестали бороться с тем, что нам не подконтрольно, доверили Богу и ожидаем от Него наилучшего ответа и наилучшего результата. Господь управляет шествием нашей жизни. Так сказано в книге Притчей в 16 главе, в 9 тексте. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Нужно позволить Богу быть Богом и в нашей жизни. Порой мы лишаем Его такого права и стараемся сами все менять, контролировать, влиять на ситуацию. Но когда мы понимаем, что ситуация нам не подконтрольна, когда мы понимаем, что мы ничего сделать не можем, когда мы позволим Богу быть Богом в нашей жизни, тогда Господь даст мир и уверенность. Как научиться доверять? Практические советы из Библии. Мы прочитаем сейчас с вами несколько текстов, которые помогут нам научиться доверять Богу. Послание филиппийцам, 4 глава, тексты 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этот текст говорит: «Не заботьтесь ни о чем». И звучат эти слова достаточно странно. Как же так? А если у меня есть люди на иждивении, если есть, допустим, престарелые родители или малые дети, о которых никто, кроме меня, не позаботится, как же быть? О чем же говорит этот текст? Слово, которое переведено у нас как «не заботьтесь», правильнее было бы привести «не тревожьтесь». Не тревожьтесь. Да, заботиться, планировать, делать что-то со своей стороны необходимо, но без адреналина, без беспокойства, без тревоги, а порой тревога у нас, людей тревожных, настолько зашкаливает, что просто затмевает собою. И человек, затмевая собою все, и человек не способен здраво мыслить, принимать правильные решения, потому что эта тревога полностью его парализовала. И сказано: «Не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Вот это тоже очень важный момент. Благодарность, благодарение. За что? За подобные ситуации, которые в нашей жизни уже случались. Если вы живете с Господом не один год, то каждый человек, который знает Бога, может засвидетельствовать, что в его жизни было очень много ситуаций, и похожих даже ситуаций на ту, которая происходит прямо сейчас, когда Господь решал проблемы, когда Господь вмешивался и наилучшим образом разрешал эту ситуацию. И если мы об этом помним, если наше сердце будет благодарно за это, то мир Божий, который превыше всякого ума, сказано, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Уму бывает непостижимо, как верующий и надеющийся на Бога человек может быть спокойным среди проблем, хаоса и беспокойства. И секрет этого спокойствия, секрет этого мира в Боге, что у нашего руля, у руля нашей жизни стоит надежный кормчий. Псалом 76, тексты 12 и 13, давайте прочтем. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». То есть воспоминание о том, что Бог уже сотворил в нашей жизни –

жизни других людей, в жизни библейских героев, это дает уверенность в том, что и в этот раз он не оставит. Он все еще силен руководить нашей жизнью. Главное – доверить контроль ему. Послание к евреям в 10 главе, тексты 24 и 25 мы с вами прочтем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Это еще один секрет того, как научиться Богу доверять, как не терять Ему доверие в сложных жизненных ситуациях. Общение с верующими людьми, с единомышленниками, которые также имеют свои опыты с Богом, в жизни которых Бог также проявлял свою чудесную силу, это тоже в сложной ситуации может помочь и ободрить. Делитесь своими опытами и укрепляйтесь в вере на опыте других людей. Увещевайте, сказано, увещевайте, то есть помогайте человеку справиться с сложной ситуацией и проблемой. Послание филиппийцам, 4 главе, текст 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание, что Бог может восполнить всякую нужду. Я хотел бы это подчеркнуть. Не только духовные нужды, не только когда мы пытаемся просить Бога о том, чтобы Он помог нам в служении в каком-то, сказано, всякую нужду. Ему не безразличны и наши бытовые, и личные, и любые наши нужды, не только духовные. По богатству своему сказано. У Него для нас приготовлено очень много благословений. Он богат на эти благословения. И если мы Ему доверяем, то эти благословения могут стать нашими. И в заключении прочтем еще один важный текст. Это слова апостола Петра, записанные в первом послании Петра, 5 главе, тексте 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Представляете? Сам Бог, Творец Вселенной, который Словом Своим сотворил нашу землю и все, что на ней, Он печется о нас. Ему это приятно делать, помогать нам, решать наши проблемы. Как нам, например, приятно делать это для своих детей, решать их проблемы, помогать им. И Он заботится о нас, как о своих детях. Попробуйте доверить Богу одну конкретную ситуацию прямо сейчас. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.

0: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы».
1: Серафимы – ангельские существа, сходные по природе с херувимами. Название «серафим» дословно означает «пылающий» или «огненный». Серафимы окружают Божий престол, постоянно восхваляют Бога и поклоняются Ему. В Библии серафимы упоминаются только дважды, оба раза в 6 главе книги пророка Исаии. Пророк описывает серафимов как шестикрылых существ. Двумя крыльями они закрывают лицо, двумя – ноги, а оставшуюся пару крыльев используют для полета. Один из серафимов коснулся губ Исаии горящим углем жертвенника и таким образом очистил пророка от греха, чтобы тот оказался способен выполнить Божье поручение.
0: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих

и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен».

0: Иногда бывает так, что мы обращаемся к Богу только в трудных ситуациях, а когда все хорошо, мы его не воспринимаем. Правильно ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 5 глав Евангелия от Марка. Что для нас ценного и важного мы можем почерпнуть сейчас для нас? Можете сказать?
1: Да, конечно. Мы видим, что Христос действительно открывает для людей все новые и новые грани своей божественности, своей силы, своей способности. Вот. Он все более и более убеждает, во-первых, в самую первую очередь, своих учеников, своего окружения ближайшего и других людей в том, что ему можно доверять. Конечно, многие вещи, которые происходят в его жизни, для некоторых людей непонятны, неизведаны, да, необъяснимы. Но, тем не менее, Христос последовательно показывает, как Бог может помочь человеку, как Он решает его нужды, как Он участвует в его жизни. Таким образом, Христос все более и более, обращаясь с людьми, вот именно вот эти качества Бога открывает для них.
0: То есть раскрывает для нас, раскрывается Он для нас, да, как Он может нам и сейчас, и сегодня помогать,
1: безусловно,
0: вести и проживать жизнь.
1: Безусловно.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот о чем мы будем сегодня с вами говорить?
1: Да, сегодня два, мне кажется, таких простых, можно так сказать, бытовых эпизода из жизни людей, обычных, привычных, в которых Христос проявляет свою, опять же таки, божественность и показывает свою способность до глубины души понимать человека и даже его простые нужды.
0: Хорошо, давайте тогда начнем читать.
1: Да, мы читаем, продолжаем читать по современному переводу, под редакцией Института перевода Библии в Заокском, 6 глава с 32 стиха. «Тогда они отправились на лодке в пустынное место, чтобы побыть там одни. Но многие видели, что они удалялись, и узнали, куда они отправились. Люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше их. И Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и сжалился над ними, ибо были они, как овцы без пастыря, и долго учил их. Когда было уже поздно, ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место это пустынное, и час уже поздний. Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные усадьбы и селения и купили там поесть». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Они же возразили ему: «Не пойти ли нам купить хлеба динариев на 200 и дать им всем поесть?» «Сколько у вас хлеба?» – спросил он у них. «Идите посмотрите». 5 хлебов», – сказали они, узнав о том, – «и 2 рыбы». Тогда Иисус велел им рассадить всех отдельными группами на зеленой траве. И люди расположились рядами по 100 и по 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял глаза к небу, произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили его людям. И 2 рыбы он тоже разделил на всех. Все ели и насытились, и 12 корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы. И тех, кто ел хлеб, одних только мужчин, было более 5000».
0: Какая интересная история. Мне пришла такая аналогия в голову о том, что очень часто люди ходят на пикник. И сколько они туда покупают еды. Да? А здесь такая история, когда было мало еды, да, но Бог это превратил в...

0: такое, да, что все насытились. Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки.
1: Да.
0: То есть это было чудо. Это безусловно было действительно огромным чудом. Да, вот как это можно... Я понимаю, что логически это никак не объяснить, но вот что можно здесь прокомментировать? Как сейчас для нас это может быть, каким примером или каким уроком для нас это может послужить?
1: Надо начать, наверное, с того, как действует Иисус Христос. Да, мы опять видим, угу, что вокруг Него множество народа. Вокруг него множество народа. Но в этот раз евангелист Марк подчеркивает отношение Иисуса Христа к этим людям. Мы говорили с вами ранее о том, что многие люди, которые следовали за Иисусом Христом, они просто были зеваками.
0: Да.
1: Они ждали впечатления какое-то, зрелища какого-то. Да. Здесь евангелист Марк не говорит об Иисусе Христе, как он оценивает их. Он просто видит, что они пришли. Написано, что он долго их учил, а потом сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.
0: Угу. То есть проявил некое сочувствие. Мы тоже здесь видим вот эту человечность, которую учит нас Христос.
1: Глубочайшее сострадание,
0: сострадание.
1: Да, к людям и к их нуждам. Конечно, возникает вопрос, как сегодня это может быть, да? Бог ведь не раздает просто так хлеб. Иногда мы приходим в магазин и видим, как пожилая женщина или дедушка последние копеечки складывает, чтобы купить хлеба. Ну, в этом случае, наверное, кто-то из наших слушателей или зрителей, вы, может быть, иногда даже помогали таким людям.
0: Угу.
1: Вот. Хочется, да, помочь такому человеку.
0: И сердце сжарилось.
1: Да, которого ты видишь, что действительно он в нужде. Но Христос что-то подобное переживал в виде людей. Он их учил, он им помогал. Мы видим, что ученики как бы здесь тоже как бы проявили реакцию. Они говорят Господу, что время уже позднее, вечер, отпусти, пусть они покушают. Вот. Но было удивительным то, что Христос их призывает, говорит, вы дайте им есть.
0: Угу.
1: Мы знаем, что ученики постепенно шли к научению того, что может делать Христос. Мы уже читали об этом ранее в повествовании евангелиста Марка. Да? Они видели, что Христос мог исцелять, потом они удивились, когда Он усмирил бурю и море. И здесь для них было необычным то, когда Христос им говорит, вы дайте им есть. Они не обращаются к Его божественности.
0: Да.
1: Они говорят, мы бессильны.
0: У нас нет, нечем.
1: У нас нечего, да. И Христос говорит им, сколько у вас хлебов. Мне всегда думается, что здесь, наверное, Петр мог сказать, Господи, мы там припрятали 5 хлебов и 2 рыбы. Вот мы сейчас в сторонку отойдем, вместе покушаем, ну а они пусть идут.
0: Да, но Бог им повелел, они разделили, причем, главное, людей.
1: Да. Вот.
0: Это тоже, да, важный такой.
1: Да, удивительно, что, мне кажется, как вот для учеников, ведь они не знали еще того, что Христос предпримет. Вот. Но Христос им говорит, рассадите людей по группам, по 100 и по 200 человек. Что это такое, зачем это? Но они повиновались, да? Ведь Христос не сначала умножил хлеб, а потом рассадил, а сначала рассадил, а потом умножил хлеб.
0: Да, причем он не просто, да, так скажем, умножил, да, вот он произнес
1: благодарственную молитву,
0: затем стал разламывать хлеб и давать ученикам. Вот есть ли какой-то вообще, в принципе, логика, есть ли как, что-то в этом смысл, почему он разделил именно вот так вот людей? Или это не имеет значения?
1: Нет, я думаю, это было для удобства обслуживания. Вот, потому что обойти вот так просто, всем раздать невозможно было. Но мы видим, что Христос как бы помогает упорядочить ученикам любое их дело.
0: Да, вот мне вообще понравилось главное, даже если по 100-200 человек, столько, ну, учеников не так много, то есть вот это вот все раздать, это, ну, мне кажется, это очень огромное просто чудо, такое явное.
1: Я думаю, что, может быть, вы слышали где-то в других программах, может быть, вы отмечали то, что у Христа была способность сделать чудо, чтобы в кармане или в сумке каждого из этих 5000 только мужчин появился одна лепешка и одна рыба.
0: Угу.
1: Ну, условно говоря. У него была любая способность у Бога. Но Христос что делает? Он умножает хлеб, но участниками насыщения делает учеников. То есть вот для нас, современному человеку, да, что мы можем сказать? Бог всесильный, Его сила продолжается быть такой же, как

0: есть, да, он может накормить всех пенсионеров, и можно не получать пенсию и не считать эти копейки. Но что мы видим? Мы видим, что Бог делает участником людей. Угу. Поэтому, когда я иду по городу, я живу в обществе, да, я вижу действительно нуждающегося человека, а не того, кто пытается на этом заработать, да, Господь говорит, ты можешь быть участником моего дела.
1: То есть, получается, мы можем быть как ученики.
0: Безусловно.
1: То есть, безусловно. Этот пример показывает нам о том, что мы также можем сейчас, когда мы видим нужду, когда у нас есть такое же вот сочувствие, сострадание.
0: Да.
1: Да, если мы понимаем, что человек действительно нуждается в чем-то,
0: да,
1: мы можем ему помочь.
0: Это так. Это так. И тогда мы действуем как представители Божии, как его ученики, как вы сказали. Здесь, наверное, еще важный момент, на мой взгляд, что стоит заметить, что Христос перед тем, как люди вкушали хлеб, произнес благодарственную молитву.
1: Поблагодарил.
0: Да, у многих христиан есть хорошая традиция, да, молиться. Некоторые молятся перед вкушением еды, некоторые это делают после вкушения еды. Но это действительно признание того, что хлеб дается Богом. Здесь лишь краткую ремарку напоследок скажу, что это опять же таки аналогия того, что происходило в Ветхом Завете. Мы уже говорили о том, когда Бог насыщал народ израильский манной с небес, то Христос здесь делает для людей что-то подобное. И в другом Евангелии потом ему и скажут, вот нам Моисей давал хлеб с неба, а ты что сделаешь? И Христос им говорит, это не Моисей давал хлеб, это я вам давал хлеб. И вот эти эпизоды показывают, что Христос претендует на вот роль тех людей Ветхого Завета, которых эти люди считали важными. Христос говорит, я подобное здесь делаю. То есть он, ну, на мой взгляд, он облегчал им способность принятия себя как посланника с неба. И многие принимали его, но многие, как мы говорили, к сожалению, продолжали отвергать его, несмотря на такие явные знаки, которые Христос им давал.
1: Да, вообще это, конечно, удивительный такой момент. И когда Бог раскрывается нам, и, кстати, в благодарственной молитве, да, то есть мы сейчас очень многое можем слышать про благодарность.
0: Да.
1: Мне кажется, это очень важный момент для понимания, в первую очередь, нам самим, за что мы можем сказать спасибо. Это как признание Бога,
0: да,
1: как признание Христа в нашей жизни.
0: Безусловно.
1: Что на самом деле все не случайно. Да, что мы не появились на эту землю случайно.
0: Безусловно.
1: Что все, что у нас есть, это благодарность, это принятие. Это, в первую очередь, поэтому говорю, для нас это, мне кажется, как знаменательный такой
0: это
1: момент.
0: Это так.
1: Угу. Хорошо, тогда читаем, давайте
0: дальше.
1: Читаем дальше.
0: Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег, к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а Он один на суше. Увидев, что ученики Его гребут из последних сил, борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали, ибо все они испугались, когда увидели его. Но он тут же сказал им, «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел в лодку к ним, и ветер стих. Ученики были поражены, они не поняли чуда с хлебами, и умы их оставались закрытыми». Переправившись, они пристали к берегу в Геннесарете. Когда они вышли из лодки, люди, сразу узнав Иисуса, обежали все окрестности, и туда, где, по слухам, был Иисус, стали на носилках приносить больных. Всюду, где Он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей и просили позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его. И все, кто прикасался к Нему, исцелялись».
1: Здесь мы наблюдаем другую интересную картину про закрытые умы. Но к этому
0: да,
1: вернемся. Вот первое, на что бы я хотела обратить внимание, что мне очень понравилось в самом начале, что Иисус ушел на гору помолиться.
0: Мы это... уже отмечали, да, этот эпизод. Вот.
1: Угу.
0: Ну, это как вот

0: потеря зарядки в устройстве, а потом угу. Христос опять подзаряжает как бы себя. Да? Это, простите, огрубление такого, может быть, действия Христа. Но мы вновь и вновь видим Христа молящимся наедине. После того, как происходят какие-то большие события, да, он как будто бы истощается, отдавая свою силу, отдавая себя самого для людей, он нуждается в этом вот вдохновении, может быть, в присутствии Бога в своей жизни. Он идет и вновь это делает. Это да, еще раз для, пример для меня, для каждого из нас, что мы как люди тем более в этом нуждаемся. Обязательно нужно.
1: Мне кажется, это такой момент, мы тоже об этом говорили в прошлых программах, да, когда мы рассказывали про молитву, для чего нам вообще подзаряжаться, говорили про то, что нам, в принципе, очень важно наполняться. Да, наполняться, да. И благодаря этому наполнению мы уже делаем выбор в жизни.
0: Да.
1: Либо мы делаем выбор в пользу сатаны, если у нас нет этого наполнения, да, вот этой подзарядкой, молитвой, уединением, да, с Богом, то, соответственно, мы выбираем априори уже другую как бы сторону. Поэтому, чтобы нам в жизни делать правильный выбор, нам нужна и важна подзарядка в виде молитвы.
0: Да, угу. Безусловно.
1: Если мы рассматриваем дальше, когда наступил ветер, вечер точнее, и когда ученики увидели, как Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали. Угу. Это уже было связано с их закрытыми умами после этого чуда про 5 хлебов и 2 рыбки? Почему они испугались?
0: Они уже видели Христа в проявлении усмирения бури, ветра,
1: да.
0: И тем не менее вот это происходило. Мне сложно сказать, как бы я иногда, вы знаете, в молитве благодарю Бога, что... Нет, мне хотелось бы иногда жить в каком-то другом веке. Те события современности, которые я переживаю, они мне не нравятся. Они меня где-то, ну, обескураживают, разочаровывают, может быть, и так далее. Я думаю, вот где-то, если бы Бог меня поместил там, может быть, мне там было бы удобнее или лучше. Но, с другой стороны, я иногда благодарю Бога, что я живу сегодня здесь, потому что, будучи на месте учеников или во времена Иисуса Христа, я не знаю, в какой бы когорте людей я был бы. Я не знаю. И сегодня, говоря о учениках, мы, конечно, можем сказать, ну как, Петр, ну как я, ну что же вы такие твердолобые, не могли до сих пор понять, что Христос все может, да, вот он это делает, вот он и это делает. И мне кажется, в этом эпизоде Христос открывается вновь в таком, ну для меня, человеческом обличье. Там он увидел, что люди голодные, взял их, накормил. Здесь он увидел, что ученики гребут из последних сил и не могут справиться с волнами. И написано, что он пошел к ним, но собирался пройти мимо. То есть он пошел, чтобы помочь все-таки им. Да? Его движение было в этом случае. Как бы Христос вот, ну, таким представлен. С одной стороны, он Бог всесильный, он Бог, творящий все вокруг нас, Вселенной. С другой стороны, он там, ну, хочет помочь, сесть за весло, взяться, помочь им, ну, условно говоря, с этим. Да. Но вот, возвращаясь к тому, что я говорю, ученики почему-то, даже будучи с Христом каждый день, они не сразу воспринимают Его божественность, Его способность. Да? Они, ну как это можно сказать, да, они лишь по одной страничке, по одной строчке впитывают, и не больше, впитывает и не больше. Могу я так подумать, осуждая их? Но я думаю на себя иногда, да? Разве Бог в моей жизни не предпринимает столько же дел, как тогда, когда сегодня? Сегодня мы с вами, Мария, проснулись. Слава Богу, живы, здоровы, да? Но мы ведь знаем, что масса людей сегодня не проснулись. Они в более сложных ситуациях. И мы не можем сказать, ну, Боже, да, все правильно, ты правильно сделал по отношению ко мне. Нет, я не испытываю таких чувств. Я только благодарю, что я сегодня здесь. Но есть вещи в течение дня, которые сегодня я просто не заметил. Я боюсь сегодня прийти вечером в молитве и сказать, Господи, все было нормально, ты все сделал правильно. Но я, наоборот, говорю, Господи, прости, что я чего-то не заметил того, что ты делал в моей жизни. Мне кажется, ученики также. Да, Евангелие... Евангелист Марк говорит, что их сердце было закрыто, их умы были закрыты, или же дословно их сердце было окаменено или каменное.
1: Да.
0: Я не думаю, что они, что они

0: Иисуса Христа вот воспринимали так бесчувственно, да, или вот с каменными лицами. Не об этом речь. Но вот эта способность воспринимать Бога в полноте, она еще к этому времени у учеников, похоже, не раскрылась в той мере, в какой бы Христос хотел это сделать.
1: Мне кажется, вообще это достаточно сложно. Я вот представляю всегда себя, наверное, на их месте. И мне кажется, что я бы тоже испугалась. То есть, мне кажется, сейчас очень здорово читать.
0: Да, конечно.
1: Это же вообще, когда мы читаем, ну, как бы мы же читаем тоже...
0: законченную историю.
1: Да, да, мы тоже так же проживаем с ними вот эти вот, ну, эмоции, да, да. Наш мозг же тоже так же это воспринимает, да. То есть он думает: «О! Но мы это читаем, мы в этом не участвуем». Как бы мы повели себя на их месте, я думаю, что на самом деле мы бы тоже испугались. Мне кажется, настолько в этом проявляется, в принципе, человеческая сущность. Да? Нам же страх не просто так дан. А они, мне кажется, тоже тогда знали, что существует и сила вражеская. Они как бы ее видели, да? С бесами-то они сталкивались.
0: Я иногда размышляю и думаю: Мария, ну вот как должны были бы они отреагировать? С одной стороны, если бы они увидели Христа, идущим по воде, и сказали бы: ну, нормально, он же ж Бог, все нормально, как бы он может это делать. То есть нужно было так реагировать? Не думаю, да. Вот. С другой стороны, если бы он там сделал чудо с хлебами и насыщением 5000, они сказали бы: ну, конечно, ну, все правильно, он же способен это сделать. То есть, наверное, и это, не этой реакции ожидал от них Господь. Угу. Но продолжать как бы не расширяя принятие или познание о Боге тоже было неверно. Тоже было неверно. Вот. Нужно было довериться Богу, нужно было увидеть в нем вот эту мощь и силу. Да, и сегодня, мне кажется, в нашем мире полно чудес вокруг нас, которые, ну, как мы должны, да, как мы должны воспринимать? Ну, вы, наверное, знаете, да, там скорость света, 300 тысяч километров в секунду. Я иногда удивляюсь о том, что мы каждый день видим солнце. Вчера был солнечный день, прекрасный. Вот. Но, тем не менее, если бы солнце перестало светить, мы об этом узнали бы только через 7,5 минут. То есть мы об этом, мы еще бы 7,5 минут жили, но мы уже и не знали бы этого, что все, мы уже погибшие люди. Да? То есть вокруг нас масса событий, которые нам нужно воспринимать живо. Да, не просто говорить о том, может быть, что: Боже, как же ты мог это сделать? А с благодарностью.
1: Вот да. Мне кажется, что вот как будто, когда вы привели пример про солнце, да, нам кажется: как это оно, да, допустим, вдруг его так выключило? Это почему это вдруг? Мы никогда не задумываемся, что на самом деле в нашей жизни очень много, вот как вы сказали, чудес, что мы живы, что мы там вообще, в принципе, ходим, что мы дышим, что мы живем. Да, и как мы, кстати, говорили в прошлой теме про простоту, про действие в простоте, как Бог вообще заботился, да, об учениках. Мне кажется, это все, да, вот это показывает на самом деле, что ученики были такими же живыми, как и мы. Они также сомневались,
0: да.
1: Они также пугались, хоть и видели кучу чудес. И им казалось, наверное, что так и должно быть, как и нам сейчас.
0: Да.
1: Вообще у нас все понятно, все логично. И если вдруг у нас что-то выключается, мы сидим и думаем: а почему? Боже, зачем ты у нас это выключил или забрал? Да, а до этого мы не задумывались, что вообще это Бог нам даровал. И в прошлый раз мы говорили про то, что наша вера и доверие, оно как раз-таки укрепляется в действии, когда у нас не все так, скажем, гладко. Потому что когда у нас все идет как по маслу, да, наш ум, он не начинает работать. Да, у нас так, в принципе, заложены наши там нейронные электроники в голове. Они начинают работать, когда есть импульс.
0: Да, да. Я еще хочу здесь добавить, на мой взгляд, тоже есть в этой истории как бы намек автора, евангелиста Марка, на это, что Христос учил учеников и нас сегодня к тому, чтобы мы впускали Его во все сферы своей жизни.
1: Это как?
0: Наверное, в предыдущих программах мы уже договорили, да, что мы выставляем какие-то границы Богу. Угу. Вот, Господи, вот в этом ты можешь участвовать, а здесь я сам. Да? Вот это здесь ты можешь сделать, а здесь я сам. И вот эти простые, как бы бытовые

0: эпизоды, о которых мы читаем, где участвовал Христос, они показывают, что Христос хочет быть со мной, ну, простите, на кухне, в гараже, на даче, в транспорте, в том, что я делаю, одеваюсь, иду, двигаюсь на работу и так далее, и так далее. То есть не только тогда, когда я зашел в двери храма, и я там осознаю, что я сейчас в присутствии Бога. То ли я произнесу молитву, то ли я какие-то другие действия религиозные совершу, и там я знаю, что вот есть Бог. Тогда получается, что Бог у меня всегда на своем месте. Угу. Только там, где я хочу. А мне кажется, эти вещи показывают, что Господь с учениками хотел проживать каждый день. Абсолютно от начала до конца. То есть вот он хотел быть с ними в лодке, он хотел им помочь в этом отношении, он понимал их нужду, он хотел накормить их и так далее, и так далее. Вот в моей жизни сегодня я вижу, что Бог хочет участвовать таким же образом. Он знает, что я встаю, мне нужно идти исполнять мои обязанности, мне нужно куда-то двигаться, перемещаться. И я приглашаю: Господи, пожалуйста, помоги мне в этом, участвуй мне в этом. И понимаете, вопрос доверия именно возрастает вот в этом. Угу. Мне кажется, легче верить для меня в какие-то глобальные большие события или вещи, да, если они происходят таким впечатлительным образом. Но мое доверие к Богу, я для себя отмечаю, растет, когда я произношу, когда я приглашаю, когда я в мыслях обращаюсь к Нему, просто вот ежедневно. И молитва – это не то, когда я прихожу только в храм и становлюсь на колени или склоняю свою голову. Молитва – это мой разговор в обычной жизни с тем, кого я не вижу, но который присутствует, который есть. И вот таким образом растет доверие. Первое, что я тогда в каких-то бытовых ситуациях говорю – ну, сегодня люди говорят, что бы ни произошло, о Боже. Что-то произошло трагическое, о Боже. Но я замечаю, что люди это говорят не потому, что в этот момент они знают, к кому обращаются, а потому что это форма какой-то вот, ну...
1: Вводное слово.
0: Да, да. Вот очень спасибо большое за такой момент. А вот эта простота во взаимоотношениях с Богом, Бог желает, чтобы вот именно в этот момент первое, о чем бы я подумал, в своих мыслях я обратился, это к Богу. И таким образом растет это доверие. А не тогда, когда Господь, ну, выключит солнце, к примеру, и мы узнаем это через только 7,5 минут.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое за такой емкий ответ. Теперь мы знаем, что доверие к Богу растет, даже когда мы обращаемся в самых простых и бытовых ситуациях к Нему.
0: Аминь.
1: Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой программе, что были, что смотрели и читали вместе с нами. Также мы просим о том, чтобы вы не стеснялись и высказывали свое мнение, вопросы в комментариях. Мы желаем вам благословений и до новых встреч!

несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

До того, как переехать в Калифорнию и открыть один из первых в стране магазинов дайвинга, Мел Фишер был фермером-птицеводом в штате Индиана. Он стал одним из величайших охотников за сокровищами всех времен. На веб-сайте, носящем его имя, его называют легендой и величайшим охотником за сокровищами в мире. И это все потому, что в середине 80-х годов, после 16 лет поисков, он и его команда обнаружили затонувший испанский корабль «Нуэстра Сеньора де Аточа» у берегов Флориды. Корабль этот затонул в 1622 году. Фишер поднял 40 тонн золота и серебра, 114 тысяч испанских серебряных монет и множество других ценностей, оцененных почти в полмиллиарда долларов США. Какое открытие! А Библия сравнивает сокровища с мудростью. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Человек, написавший эти слова, кое-что знал о мудрости. Его звали Соломон. И впоследствии он процитировал знаменитые слова, которые написал однажды его отец Давид в 110-м псалме 10-м тексте. «Начало мудрости – страх Господень». И затем он продолжает эту мысль на протяжении всей книги притчи. «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Мы продолжаем с вами нашу серию встреч «Великие герои Библии». Сегодня мы рассмотрим мудрейшего человека, когда-либо жившего на земле. Но великая мудрость Соломона не помешала ему совершенно растратить возможности, данные ему Богом. От великой мудрости до женитьбы на 700 женщинах и содержания 300 наложниц довольно большой скачок. Поэтому мы хотим сегодня с вами исследовать, как Соломон совершил этот скачок. Он был царской крови, рожденный для того, чтобы быть царем, но не просто каким-то царем. Он должен был стать царем собственного народа Бога. Он должен был стать третьим царем Израиля. Первым царем был Саул, чье царствование катастрофически закончилось. Вторым царем был Давид, чье царствование началось триумфально, но было омрачено неумными решениями. В конце жизни Давид отрекся от престола, и его сын Соломон взошел на трон. Свидетельство Писания таково, что Соломон, сын Давида, утвердился в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и возвеличил его высоко. Израиль процветал при Соломоне. Библия говорит: «Иуда и Израиль были многочисленны, как песок у моря. Они ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». Он был человеком и с богатством, и с мудростью. У него было 40 тысяч конюшен, для его колесницы 12 тысяч конницы. У него работало 10 тысяч человек в его дворце. Его питейная посуда была сделана из чистого золота. У него было серебро, слоновая кость, обезьяны и павлины. Библия говорит, что он сделал серебро в Иерусалиме столь обильным, как камни, а кедры столь многочисленными, как сикамор. Он написал 3000 притч и 1005 псалмов. Он преуспел как судья и философ. Его понимание глубоких тайн жизни и естественной истории не имело себе равных до него. Юному Соломону нужна была вся мудрость, которую он только мог получить.
Его собственный брат Адония попытался захватить трон. И в конце концов Соломону пришлось разобраться с этой ситуацией. Его обязанностью было построить великолепный храм, праве процветающей нации. Это было трудной задачей для кого угодно. Молодой царь попросил Бога о помощи. Он отправился в Гаваон, где находилась скиния, построенная в пустыне, и принес жертву Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону в ночном видении и сказал: Бог, проси, что дать тебе? Как удивительно было бы иметь возможность выбрать все, что захочешь, чтобы Бог сказал: назови это. О чем бы вы попросили? О богатстве, о долгой жизни, о хорошем здоровье. Соломон не думал ни о чем из этого. Он ответил: «Ты воздал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Ныне, Господи Боже, да утвердится слово твое к рабу твоему Давиду, ибо ты поставил меня царем над народом многочисленным, как прах земной. Я же юноша малоопытный, не знаю ни своего выхода, ни входа». Соломон никогда не был так богат или мудр, или так истинно велик, когда признал: «Я всего лишь маленький ребенок. Я не знаю, как выйти и войти». Он осознавал свою полную зависимость от Бога. И затем он сказал: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Соломон продемонстрировал смирение и желание почтить Бога. И Бог ответил на его молитву чудесным образом. Он сказал: «Вот я сделал по слову твоему, вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». А затем Бог пообещал все, о чем не просил Соломон: богатство, почет, славу, защиту от врагов. Видите ли, Бог хотел благословить этого молодого царя, чтобы мир мог увидеть результаты верного следования Богу. Он закончил свой разговор с царем Соломоном словами: «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек». Соломон был подготовлен к успеху. Бог не мог дать ему больше. Он не мог провалиться, не так ли? Но там было слово, одно очень интересное, слово «если». Это маленькое слово изменило все. «Если ты будешь соблюдать уставы мои и заповеди». Из его уст лились благодатные слова, как реки чистой воды. Его суждения были невероятно мудры. Две женщины, спорящие о том, кто из них мать определенного младенца, были шокированы, когда Соломон отдал приказ разрубить ребенка мечом и отдать обеим женщинам по половине ребенка каждой. Он знал, что настоящая мать скорее отдаст ребенка, чем позволит ему умереть. И убежденность Соломона оказалась абсолютно верной. Даже царица Савская слышала о Соломоне и преодолела большое расстояние, чтобы увидеть его, Библия говорит. И отвечал Соломон на все ее вопросы. Не было ничего неизвестного.

0: небесного царю, чего бы он не изъяснил бы ей. Она была настолько впечатлена, что не стало более в ней духа. Когда царица уезжала, она сказала: «Благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя, чтобы творить суд и правду». Такое свидетельство было именно тем, что Бог имел в виду. Он хотел, чтобы мир увидел зло идолопоклонства и красоту поклонения Богу. Он хотел, чтобы Израиль был маяком в мире тьмы. Соломон был орудием Бога, чтобы явить миру благость и силу Бога. В книге «Екклесиаст» Соломон писал о суете, которая поглощает так много в жизни. «Суета, сует», — сказал он, — «все суета. Какая польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит». Вы найдете это в книге «Екклесиаст» 1 главе. И есть тот вопрос о цели. Какая истинная цель жизни? И как мы можем найти смысл в нашем с вами существовании? Многие люди искали и ищут ответ на этот вопрос. Может быть, и вы среди них. Соломон знал, что жизнь коротка, что когда он умрет, планета продолжит вращаться. Он написал: «Я говорил сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания, и я положил испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Он посвятил себя удовольствием лишь для того, чтобы понять, что поглощающее стремление к хорошему времяпрепровождению на самом деле умаляет человека. Обратите внимание на смещение акцента, которое происходит в его трудах. В притчах Соломон не мог нахвалиться Богом. В книге «Екклесиаст» же все иначе. Он постепенно отводит глаза от Бога. Тот же человек, который написал, что гордыня предшествует падению в притчах 16 главе, сместил свой фокус и погрузился в грех. Соломон знал, что Бог сказал о браке. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». Это книга Второзакония, 17 глава. Но это не остановило его. Первоначально Соломон женился на дочери фараона. Со стороны можно подумать, что это было неплохое решение. Этот брак принес бы мир между Израилем и Египтом. Языческая жена Соломона обратилась и соединилась с ним в поклонении истинному Богу. Но проблема Соломона заключалась в том, что, начав, он не знал, когда и как остановиться. Он стал серийным женоненавистником. Возможно, думая, что сможет обратить своих жен в веру в истинного Бога. Но на самом деле произошло то, что он все меньше и меньше доверял божественному руководству. И все больше и больше доверял себе. Вот что мы можем извлечь из примера Соломона. Когда вы невероятно богаты или чрезвычайно мудры, когда вы блестящий человек, есть реальная опасность начать доверять себе больше, чем Богу. Конечно, это неправильно. Если именно Бог дал вам то, что у вас есть, имело бы смысл и дальше полагаться на Него. Но это часто происходит, когда успех отводит человека от смиренной зависимости от Бога. Это не обязательно должно быть так, но богатство может и отводит некоторых людей от Бога. Вы найдете людей с высоким уровнем IQ, чья интеллектуальная проницательность заставляет их чувствовать, что они знают больше, чем Бог. И это может быть ловушкой. И Соломон в нее попался. Так насколько же все стало плохо? Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Удивительно, как такое могло произойти? Бог говорил с Соломоном дважды. Однажды во сне, в начале его царствования, а затем после освящения храма, когда он призывал его быть верным. Соломон отвернулся от Бога после того, как Бог благословил его всем. Бог благословил его всем, чего только может пожелать человек. Трудно представить. Или нет? Вы можете и не быть Соломоном, но Бог благословил вас. И несмотря на это, мы часто выбираем не обращаться к Богу, а доверять себе. Выбирать грех вместо праведности. Вы знаете, когда вы это делаете, Бог уважает ваш выбор. Он знает, что вам будет нелегко. Но Он надеется, что вы извлечете уроки из своих ошибок и вернетесь к Нему. Соломон нашел путь назад к вере в Бога. И это очень хорошая новость для любого, кто отдалился от Бога, для любого, кто живет без Бога сегодня. Библия говорит, есть путь назад. И история Соломона яркое тому свидетельство. Если вам нужно найти дорогу назад, вы тоже сможете. Соломон написал книгу Библии, о которой не говорят слишком много. «Песнь песней Соломона». Эта книга служит двум целям. С одной стороны, это полноценная любовная история. История Соломона и одной из его жен. И было сказано однажды, и я думаю очень верно, что «Песнь песней Соломона» также иллюстрирует любовь между Христом и его народом, его людьми. Книга ясно показывает, что Соломон кое-что знал о любви и испытал любовь Божью. Екклесиаст – это в некотором роде запись жизни Соломона без преданности Богу. И она уникальна среди книг Библии тем, что имеет резюмирующее утверждение в самом конце. После 12 глав «Суета-сует, все суета» Соломон понимает, и он говорит нам суть всего того, чему научился, то есть то, чему научился тяжелым путем. Сотни жен, масштабные строительные проекты, внешняя дипломатия, международная торговля, огромное богатство, огромное недовольство своего народа и то отчаянное чувство, которое вы испытываете в своем сердце, когда понимаете, что упустили возможности, данные вам Богом. Вот что Соломон наконец понял. Последняя глава Екклесиаста начинается так. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них». Интересно, не так ли? Это послание молодым людям. Помните Творца в молодости, пока по-настоящему трудные испытания не обрушатся на вас, пока вы не состаритесь и не утратите энтузиазм даже в самой жизни. Соломон сказал, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вот это последние два стиха Екклесиаста, 12 главы, стих 13 и 14. Это от человека, который жил по своим правилам, который настолько увлекся миром, настолько очаровался тем, что его богатство и мудрость могли приобрести, что забыл Бога. Итак, позвольте мне спросить вас, что вы действительно хотите? Вы хотите большего, чем то, что предлагает эта жизнь на земле? Мы здесь сегодня и уходим завтра. Иаков сказал, что жизнь как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, но жизнь в Боге тянется вечно. Если вы можете видеть свое будущее только до последнего дня на земле, это не очень далеко. Бог хочет, чтобы вы с надеждой смотрели в вечное будущее. И если Бог может даровать это Соломону после его взлетов и падений, Бог может даровать вечную жизнь и вам. Он хочет этого. Единственное, что мешает вечной жизни стать вашей, это ваша неготовность принять ее. Примете ли вы ее сегодня? Если примете, она ваша. Вечная жизнь ваша прямо сейчас. Давайте помолимся вместе. Господь наш и Бог, благодарим Тебя за то, что, несмотря на все наши взлеты и падения, Ты остаешься верным Богом. Ты все еще тот же Бог, который продолжает нас звать к Себе. И Твое обещание вечной жизни имеет место и для нас, людей ошибающихся, людей, порой идущих не туда. Благодарим Тебя за это. Помоги нам увидеть Твои распростертые объятия и идти к Тебе навстречу и принять этот великий дар жизни вечной. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе.

0: вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается, какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Качалаба. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Андрей.
1: Да, приветствую.
0: Здравствуйте. Все ли действительно так однозначно? Ну, вроде бы, какие могут быть трудности, если у тебя все хорошо?
1: Полно. Трудностей будет много, даже если тебе кажется, что все хорошо. Пока на этой земле есть сатана и эта сила, противоборствующая добру, проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте.
0: Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Давай. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Угу. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени. Подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если... Ну, короче, нет. Все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово «проклятие» как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно, ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть, как бы, ну, все согласны, что это хорошо, и говорят успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но давайте посмотрим на вторую сторону вопроса. Проклятие – это, ну, по-библейски, я как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие – это обратное, противоположное, антоним понятию благословения. И вот если взять Бытие 27.12, там написано в библейском употреблении обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это и есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие как бы нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно незаслуженно, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю грехопадения первых людей. И написано: «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю согрешившим прародителям. Да? И поэтому проклятие изречено

Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и тернии волчьи произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни. Рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще проклятию подверглась земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом в одни Ноя. Ну и, что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. И я бы вам всем, друзья, посоветовал, и тем, кто нас смотрит, и здесь, бойтесь потерять Божье благословение. Потому что благословение – это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример. Человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот, это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да, так сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может, благословляя тебе, дать возможность устроиться на хорошую работу, и, имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли, большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал, вот, чтобы в конце, в результате, через какое-то время, у тебя во дворе стояла эта машина. Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат, они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет, мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь, и сразу у меня там денег будет тьма тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос, а разве так бывает? Скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона. Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну, что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех – это одно, а изнутри – это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу. Хочу, как у него, вот такой же дом. Но потом начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность, потому что стресс, потому что ответственность, потому что ты все должен держать в уме, ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать. Даже если ты не завидуешь, тебе будет кто-то завидовать. И, следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, компаньоны их, ну скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, о чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо.

То есть появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот Сникерс или там еще что, да. А у человека нет этой проблемы, и он начинает какую-то неумеренность, то ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас вот было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие. Что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни? Это не скажется на воспитании детей? Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее. Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди, как бы открывая Библию, они смотрят и думают, ну да, вот Бог мне как бы не дает успех, вот он был бедный, все были бедные, ученики были бедные, наверное, я должен быть бедный. Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий, там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали, так обойдя всех своих друзей, учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда у тебя все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Ну, разве не так? Ну, так что я могу? Ну, вот есть у меня там полтинник или там 100 рублей. Ну, конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых, уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда... представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег, встал, остановился, поднял, посмотрел, считал, считал, считал, подумал, говорит, не хватает. То есть тебе подарили, да, грубо говоря, пачку денег, ему опять не хватает, то есть, потому что планы уже другие интересы. Благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дому да успеть, доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь. Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебя в этом благословить? Ну да, мы в прошлый раз говорили, есть князь мира сего, у него это все круто. Да, ты можешь не спать. Многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно. Это как бы надо жениться на работе, на своей, и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное и сравнение. Вот богатый живет, а вот бедный живет. Но их что-то их хорошо объединяет, да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедным. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди, да, живут. Но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается, скажем, успешный человек. Есть, я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям, но когда много ездишь, ты знаешь, что вот в этой заправке очень хороший туалет. Чистый, красивый, там всегда жидкость есть, ну все-все-все, это вода, то есть красиво. А есть другие заправки, там всегда плохой туалет. И те, и другие торгуют нефтью, бензином. Казалось бы, не бедные люди, знаешь, не бутылки сдают. Но я когда-то разговорился с одной там заправщицей тоже. Я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало.

назад приезжают вот так просто в виде клиента. Посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Че дурный? Бо бедный. А че бедный? А бо дурный. Понимаете? То есть это какой-то замкнутый круг. Из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли, да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством. Ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Еще и шоколад куда за то, что вы же волонтеры, ой, принесли мне пакет с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз-таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно, чтобы Бог, который вообще всем владеет, у него лучшие женихи, у него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил? Да не просто цедил там немножко, по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги Второзакония. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много». Добавляем планшеты, там, айфоны, машины, да? Универсальный библейский текст. «То смотри, чтоб не надмило сердце твое». В других переводах я посмотрел. «Не возгордилось, не стало смотреть свысока». Вот это надмение, да? То есть я выше, чем другие. «Не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа». Вот здесь написано, чтоб ты не забыл Господа. И здесь написано, чтоб не забыл Господа, Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано Господа Бога Израилева, чтобы мы могли сказать, но это для евреев. Твоего Бога, в которого ты верил, от которого ты зависел, когда ты начинал подниматься. Когда ты молился и говорил, Господи, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что мне конец. Если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть. А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой. У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад. Кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну отлично, как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста. «Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды». Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему? Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы, да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. То есть элемент чуда. Когда вы видели, что без стенки текла вода, вот просто так? А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале. Ну, сначала ударь, потом скажи. Да, и потекла вода. Питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои. Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал...

он поставляет пожарное оборудование высокое вот для, ну, там, небоскребов и так далее. То есть, ну, такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебя там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение, Бог меня, говорит, столько опытов мне давал, столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал, даже сейчас, когда был кризис, вот этот, пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был, конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда, этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он такой сразу говорит, вы еврей? Он еврей типа твой хозяин, ну, главный? Он говорит, нет. А почему, он говорит, он субботу соблюдает? Потому что так написано в Святой Книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит, хорошо. Тогда, говорит, давай на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит, если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня», «все мне сейчас». Не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами. Качество надежного человека. А когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано «в сердце твоем», и здесь «в сердце твоем». Вроде никто не кричит «я крутой, я хороший». В сердце своем. Посмотрел, говорит, слушай, ну я лучше, чем они. Ну, моя-то машина поновее, покруче, чем ваша. В сердце, вот как только это прозвучало, все, ты начинаешь падать. «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения чужого, а именно речь идет о славе, которая должна воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример. Написано, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман с Аленой, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит, я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино, там у сатаны много денег, если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет, так же, как и кредит, да, скажем. Это не просто подарочные деньги, это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано, если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, каких богов? Богов этого мира, идол, деньги, власть, там, что еще, положение, статус, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолл.

Gold. Она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали, очень успешный человек. Но по факту он бомж. Это картинка, это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности, или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее. То есть это тоже очень интересно, когда из слабого переходит в сильное. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? Об этом осеняющем ангеле Херувиме. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Заметьте, да? Обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин, и женщин. Да? Когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие, нет. И вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа твоего Бога. Почему Озия, он был молодым царем? И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его. И он начинает уже к служению подтягиваться, уже святилище ему нипочем, это уже его дом, священники ему уже не священники. И вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой. Знаете, как есть богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый человек, он просто состоятельный. Олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот как бы вот он возомнил себя уже таким олигархом и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это 2 Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел к гордости, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало, все и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь, и знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада.

0: Это гордость. И на тебе результат, он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит, Он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфея. А посмотрите, какая эта же история в Евангелии от Марка. И посмотрев вокруг, Иисус говорит, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вот она колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей в работе, хорошей компании и прочем. Это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев. Когда была там женщина, рассказывала, я, говорит, в банке, в Сбербанке работала в большом уровне там начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность понадобилось каким-то знакомых больших людей. И ее просто уволили, ей сказали, ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, я слушаю, например, начальник большого там завода, производства. Он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить. Они ему что-то расскажут. То есть нету такого, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам 3 минуты уделю. То есть он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно. Красота, богатство, успех, они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, а завтра может этого не быть. И еще. Всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги, быть скромным, и тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, будучи успешным, в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо.
1: Андрей, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки большое количество вопросов. Мы выбрали из них самые такие интересные. Также те, кто сейчас находится здесь в аудитории, пожалуйста, вы тоже можете эти вопросы свои подготовить. Мы обязательно их озвучим. Итак, первый вопрос. Как найти эту золотую середину, чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес?
0: Видите, это тоже такой тяжелый вопрос. Я бы больше посоветовал общаться с теми, кто уже этот путь прошел. Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге притчи, что, процитирую дословно, там написано «у ненасытимости две дочери». Давай. Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще. И это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению,

0: сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей, там, ну или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвуют в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение.
1: Спасибо большое. Семья — это живое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока перейдем, пойдем дальше. Нормально ли, достигнув цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего?
0: Нормально. Почему нет? У нее же две дочери. Давай. А потом вторая появляется. Еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема. Но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, один цех — этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там, и там 10 цехов открыть или представительство по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть если все это помнить, да почему нет? Бог может дать сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано «Макнилас». Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет. Лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как предотвратить зависть другого человека к себе? То есть, когда другой человек завидует тебе?
0: Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть — это, как хорошо сказано, да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из 10 видно, когда человек нарушает субботу, там, блуд, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит: да, здорово, а сам в душе думает, хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две окочурилось, да, то есть, ну, есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою, ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить. Ваш успех.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом.
0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые. Останавливаются буквально в машине, но находит пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливаются, и где-то мы все подключаемся к Zoom в течение там получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать: давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу, ну что, давай, подключаемся, подключились, помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг навстречу. Потом будут опыты, потом пойдет еще успех и так далее.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей?
0: Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, может быть, Бог может сказать: достаточно, остановись. Тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать: что ты сидишь? Человек говорит: да мне хватает. Он говорит: нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там пару колготок, ты мозги выносишь, потому что тебе хватает. Так нельзя. То есть голос Божий, он всегда будет, во-первых, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время при спокойном размышлении человек поймет, что у него, вот это действительно Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет

0: и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал, да, что иногда можно попробовать что-то другое, не только вот, как раньше было, устроился на завод, дед твой тут был токарем, отец твой тут был там токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать: Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив-здоров, все хорошо.
1: Давайте уточним. Про Руслана имели в виду, про Руслана Ларина. Да, это Руслан, наш спикер, Ларин, который, да, снимался в наших предыдущих программах. Вы тоже можете их посмотреть.
0: Да, очень здорово он сказал, мне понравилось.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое, и люди могут высказываться в таком ключе, что, возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи твоим каким-то личным духовным недостаткам. То есть они не знают точно, что происходит, но составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям?
0: Ну, вообще, конечно, как сказать, 50 на 50. Почему 50? 50, потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться, сказать, да, действительно. Потому что мы не знаем, что происходит в сознании. Сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили: не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были, и они испытывали проблемы, потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50. Если что-то случается, нужно все обдумать. И как один человек сказал, я, говорит, начал думать, а почему у меня неудача? Говорит, вот я смотрю, раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю: Господи, а ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И, говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет: ну ты вот нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить. И человек выравнивается.
1: Ну вот можно я добавлю к этому вопросу? Есть подобный вопрос, который к нам пришел, он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься?
0: Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят: давай, у тебя получится, ты сможешь. А оно не твое. Вот не твое и все. Да, вот как, например, моей супруги, моей жены отец. Он очень мягкий человек. Но не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще. Вот с ним все хотят работать. Так вот, найти бы, может, пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный, ну, заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Ну, искать, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете как, одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то, запустить проект, а потом раз, а не с кем, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, и еще 100 раз скажу советоваться.
1: Отлично, спасибо большое, Андрей. Это да. были все вопросы.
0: И все?
1: Все.
0: Прекрасно. Спасибо.
1: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Бывает, что в трудные времена человек словно натыкается на стену. Молитва не приносит утешения, а вера слабеет под грузом обстоятельств. Как препятствия влияют на нас и что может помочь их преодолеть? Поговорим об этом. В гостях у нас Иван Малашихин. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами. Очень рады вас видеть. Иван, у нас очень такая интересная тема обстоятельств, препятствий в жизни, да, которые часто сковывают нас, да.

0: И начнем с вашего детства. Вообще детство для многих – это что-то такое безоблачное, да, чистое.
1: Верно, есть такое.
0: Но я знаю, что у вас уже тогда были трудные времена. Скажите, как они давались вам и что вы испытывали вот в те моменты? Вспомните, пожалуйста.
1: Угу. Спасибо за вопрос. И сразу мне вспоминается такая фраза, что каждый мужчина – это случайно выживший мальчик. Потому что испытания были...

0: ты растешь, и родители хотят, чтобы ты вырос хорошим христианином, они воспитывают тебя. Но, скажем так, придя в школу, тут начинаются испытания. Потому что ребята по-разному смотрят на тебя. И мне приходилось учиться в разных школах. И первую-вторую неделю ты думаешь, как другим рассказать о Христе. Многие спрашивают, а тебя вот на выходных не было, где ты был? И первое время бывает такое, что ты не всегда рассказываешь о том, что ты верующий, потому что, по-честному сказать, тебе иногда бывало стыдно. Потому что мое детство прошло в то время, когда не принято было быть христианином. И если узнавали, что тот или иной одноклассник христианин, тут начинали высмеивать. И сколько раз было такое, что ты приходишь в школу, и ребята начинают над тобой, можно сказать, издеваться. А ты, боженьки, молился, а ты в церковь ходишь, а часто ты молишься, а зачем ты его к нему обращаешься, а ты Бога видел, и множество других вопросов задают. И, конечно, как молодой человек, когда твоя личность еще не сформировалась, вот эти все издевки, они очень сильно влияют на тебя. И ты задаешь Богу в эти моменты вопросы. Господи, вроде бы я служу тебе, я такой добрый, делаю добро, в церковь прихожу, Библию изучаю. А почему так несправедливо? Ладно, если бы я пакость какую-то делал, там, был бы бандитом. Но там есть чему стыдиться. А здесь наоборот. Когда ты хочешь жить правильной жизнью, наоборот, находятся люди, которые тебя унижают, над тобой издеваются. И это тоже было очень серьезным испытанием. Почему? Потому что на тебя смотрят окружающие, а общественное мнение, оно всегда имело вес и значимость. И здесь хочется быть не только в церкви значимым, тебя все знают, любят, много друзей в церкви, но и хотелось бы, чтобы и в обществе у тебя были тоже и друзья, и было доброе общение, но не всегда так получалось.
1: А что вы чувствовали вот в такие периоды? Как вы с этим жили в детстве?
0: Хороший вопрос. По-разному. Все зависело от того, от кого были эти нападки. Если от друзей, конечно, это было больно. Если это были вообще незнакомые люди, там было на самом деле проще. Но один из моментов, чему я научился, это не просто говорить о том, что ты христианин. Потому что испытания у всех людей бывают на самом деле. И просто называться христианином – это одно. А вот быть примером – это совсем другое. И было два пути фактически у меня, потому что в нашей церкви были и другие ребята, которые подвергались подобному. Тоже над ними смеялись, и после этого они как бы замыкались. У них практически не было друзей, они только приходили в церковь, ну, иногда в школу, так пришли, отучились и обратно. Но я понял, что так нельзя. Надо, чтобы завоевать авторитет. А авторитет можно было завоевать, либо ты делаешь что-то такое не очень хорошее, там издевательство над учителями, какие-то там разборки и прочее. Или можно было завоевать доверие через спорт. Вот мне был близок спорт. И я понял, что, слушай, надо что-то сделать, чтобы ты мог стать авторитетом. И вот, кстати, хочу один случай рассказать. Были соревнования. И мы пробегали определенную дистанцию. Там, допустим, 50 метров, 100, 200, 400. И моя дистанция, эстафета была, 800 метров. И перед соревнованиями, а с разных городов были участники, а я хорошо бегал. Несмотря на вроде небольшой рост, но у меня было большое расстояние от дома до школы, и была возможность тренироваться. Учитель физкультуры это заметил и говорит, Иван, все, будешь на соревнованиях участвовать. И вот соревнования, и подходят ребята с других городов. Ну и начинают издеваться. А, ты христианин? Кто-то им уже рассказал. Говорит, может, ты в сторонке постоишь? Тут будь с краешком. Мы пробежим, чтобы ты не позорился. И знаете, внутри такое аж вскипело. Когда говорят христиане, у нас все чинно, спокойно. Не всегда так. Бывает, внутри аж все кипит. И я помню, стою так. Господи, ну почему так? Ну, я же не подходил, я же ничего плохого не делал. Почему так несправедливо? И думаю так внутри. Господи, помоги, вот яви свою силу, чтобы вот эти двое парней, которые подошли, попытались меня унизить, чтобы как-то ты их проучил. Они были высокие ребята такие. И вот мои ребята по команде начинают на старт, внимание, старт. поехали, марш.

0: бегут. Одни, вторые, третьи этапы пробежали, и вот мой последний этап. Фактически от меня все зависит. Uh-huh. Я смотрю, из нашей команды один парень, он чуть-чуть задержался, не вовремя мне передал эстафетную палочку. Я смотрю, один из ребят уже побежал вперед, я второй бегу. Ну и третий за мной уже. И начинаю бежать. Бегу и молюсь. Uh-huh. Думаю, Господи, дай мне сил, дай мне сил. Ну и как можно в шутку сказать, там на пятую скорость сразу включил и поехал. Догоняю впереди бегущего, обгоняю, бегу вперед. А у самого мысли. А вдруг он специально меня пропустил, чтобы, знаете, как среди молодежи говорят, дал фору, чтобы потом поиздеваться и на финише обойти меня. Зал ревет просто, кричит. Каждый болеет за своего участника-спортсмена. Так, первый круг, второй круг. Уже осталось где-то полкруга, я смотрю, пробегаю, и вот стадион полностью замолчал. А у меня шок. Ну, не остановишься, не посмотришь назад и не спросишь, ребята, а что происходит? И я начинаю понимать, что, скорее всего, меня сейчас будут обгонять. Я с пятой на седьмую переключил передачу и еще быстрее побежал. И тут 100 метров до финиша. 50 метров. И такое ощущение, как будто сзади кто-то дышит тебе в спину. Я еще больше, наверное, там на десятую передачу, как будто на машине. 5, 3, 2, 1. Я пересекаю линию. Шок. Зал просто вот все встали и молчат. Я не знаю, что происходит. Так нагнулся, дышу так глубоко, поворачиваюсь, смотрю, полкруга эти ребята еще добегают. Ну и тут, естественно, мои друзья, многие из команды, такие свалили меня просто на землю. «Ваня, ты молодец!» Все. И после этого практически никогда уже я не слышал именно от них, что они издевались над моей верой. То есть один из моментов в преодолении именно вот этого унижения, каких-то препятствий, где-то я понял, что и мы даем повод. И мы, как христиане, не только должны называться, но и быть примером. Это большая ответственность. Быть христианином. И я понял, что я должен в том обществе, где я общаюсь, среди спортсменов показывать пример, как в этих соревнованиях, в других. И после этого многие ребята стали уважать меня. И наоборот, подходили и говорят, Ваня, ты молодец. У нас был один парень, он интересно подходил и говорит, все в тебе классно, одно плохо, что ты христианин. Я так посмотрел, обнял его и говорю, слушай, а как ты думаешь, может быть, я классный парень, потому что я христианин?
1: Аминь, аминь. Да, потрясающий опыт. Действительно, вот Бог благ и велик, как Он через вас вот показал свою славу. Здорово. Иван, вот ваша мама рассказывала интересную, удивительную историю про то, что когда вы всей семьей совершали служение Богу, вы ездили на машине, да, часто по городам, и удивительным образом бензин заканчивался именно тогда, когда вы, к примеру, вот папа, да, уже подъезжал за зарплатой. Вот она мне рассказывала эту историю, я просто вот думаю, насколько вот Господь учитывает все вот эти нюансы.
0: Верно.
1: Вот расскажите, что вот лично в вашем опыте веры, да, произошло, вот как вы это ощутили на себе?
0: Это был хороший опыт, и он был не единичный. Это было в конце 90-х годов прошлого столетия. И испытания были не только среди людей, но иногда были и финансовые испытания. Потому что хотелось многим людям рассказать о Боге, о Христе, вместе исследовать Библию. Но, к сожалению, в то время проблемы были именно финансовые и в нашей семье. У нас была машина, и мы каждые выходные ездили в соседние селы и с людьми беседовали о Боге, читали Библию, изучали. И так из поселка в поселок ездили. И, к сожалению, отцу задерживали зарплатой. Не всегда ее вовремя выплачивали. И вот представьте, нам нужно ехать уже в один определенный населенный пункт. Отец собирает семейный совет. И, обращаясь ко всем нам, говорит, давайте молиться, нам что-то нужно делать. Мы спрашиваем, папа, что произошло? И тогда он говорит о том, что если завести машину, там зажигается лампочка или загорает лампочка, которая показывает, что максимум у тебя есть топливо на 50 километров. Все. И он об этом нам рассказывает и говорит, что-то надо делать. Нас ждут люди,

0: Насколько я помню, тот населенный пункт был 30 с лишним километров от границы до границы. Плюс еще по той местности, где мы жили, то есть в одну сторону практически 50 километров. И мы понимаем, что если мы туда доедем, а нам же обратно нужно ехать. Дети, папа, мама, в машине все, что там ночевать или что-то делать. И помню, отец как-то даже мне сказал, ну я, наверное, у кого-то попрошу там бензин, зальем и домой приедем. И вот мы поехали, общались с людьми, молились, изучали Библию. И мы поняли, что дьяволу это не нравится. Он специалист по проблемам. Он многим христианам создает проблемы. Если человек не боится, он говорит, хорошо, через людей я тебя не возьму, я возьму через что-то другое. Он каждому, у него у каждого, я смотрю, индивидуальный подход. И вот здесь интересно то, что мы приехали, общались с людьми, и тут наступил уже вечер. Заходит солнце, и папа забыл с кем-то поговорить или кого-то попросить о том, что дайте, пожалуйста, нам топливо, бензина, чтобы мы поехали домой. И уже мы со всеми попрощались, сели в машину, надо ехать. И он смотрит, опять заводит машину, говорит, ой, друзья, извините, я забыл. Что ты забыл, папа? Я забыл заправить, попросить у кого-то. И что будем делать? Ну, поехали домой, будем молиться. И мы всю дорогу молились. Только машина начинает дергаться, мы думаем, все, мы приехали. Только машина начинает дергаться, думаем, опять мы приехали. И мы так приехали домой. И мы думали, ну, на этом чудо закончилось. Слава Богу, что ты и в этом нам помог, помог в этом испытании. Но оно только начало было. Еще несколько недель мы так ездили, вообще не заправляя машину. И не только в этот поселок, и в другие населенные пункты. Там, я не помню, ну, не было 100 километров, но очень дальние были поездки. Вообще ни капли не заправляя бензин. Я помню, в один из вечеров меня и моего брата отец пригласил на серьезный мужской разговор. Он обращается ко мне, Иван, Вася, так зовут моего брата, говорит, нам нужно с вами серьезно поговорить. Я уже, знаете, так думал, начал перебирать в голове, что я опять сделал не так, где я напакостничал. Ну, дети есть дети. И он приглашает в гараж и говорит, так, признавайтесь. Я уже начал вспоминать, в чем признаваться. Думаю, сейчас выложу отцу, лучше и сразу ему сказать, так легче будет. И он говорит, признавайтесь, вы, наверное, где-то подрабатываете и тайком от меня заправляете машину. Я обращаюсь к отцу, говорю, пап, я не понял. В смысле? Говорит, я сегодня вечером завожу машину, смотрю, полбака. Я говорю, пап, такого не может быть. Ну, ни я, ни папа, ни мама, никто на тот момент не имели финансов. Никто не заправляет полбака. Я помню, даже мы разобрали машину, где-то нашли лозину, залезли в этот бензобак, посмотрели, и в действительности было полбака. И так мы, я не помню, кажется, месяц мы ездили каждую неделю, среди недели. Вы представляете, ездили, и бензин не заканчивался. Дошло до того, что мы даже, вот если кто-то в церкви просил куда-то отвезти, вы смогли бы нас отвезти? Да вообще не вопрос. Куда-то поехать, что-то сделать – не проблема. Потому что мы знали, что там не заканчивается бензин. И вы знаете, это было до того момента, как отец получил зарплату. Он получает зарплату, садится в машину. И я помню этот момент, как он подъезжает к гаражу, и машина заглохла. И мы начинаем и смеяться, и плакать, и благодарить Бога, что Он помог нам в этой ситуации с этими испытаниями. Потому что на самом деле денег не было вообще. И это было серьезное испытание. Но люди ждали. И мы молились, и Бог ответил. И это хороший опыт был и для нашей семьи. Этот опыт помог потом и другим семьям. Потому что иногда мы думаем, что вот Бог помогал только в библейские времена, и все. Но мы стали видеть руку Божью в своей жизни, что как тогда у людей были проблемы, и только первая проблема, они обращаются к Богу. Так и сегодня у нас есть проблемы переживания, и мы иногда делаем с точностью наоборот. К врачам, к знакомым всем перезвоним, спросим. А потом, если уже не получается, тогда мы начинаем. «Боже, помоги, пожалуйста. У меня есть проблема, какая-то ситуация». И, к сожалению, иногда Бог на последнем месте. Вот та ситуация, она научила нас к Нему, наверное, первому обращаться. Потому что, ну, никто так не помог, как Бог. Ну, дали бы нам бензина там, ну, доехали бы мы, пусть 50 километров. Но мы сотни километров потом еще ездили, и было полбака. Поэтому это хороший был опыт, и да, это было чудо просто.
1: Действительно, это чудо. Слава Богу за это. Это потрясающе.

0: вообще просто. Уникальная история, правда?
1: Слава ему!
0: Я знаю, что в 14 лет, как раз, когда вы приняли крещение, потом у вас возникло желание уже служить Богу, да, то есть проповедовать о Нем. Вот расскажите, какие дальше испытания, препятствия возникли, вот как только это желание у вас появилось? Потому что все-таки враг не дремлет, да, не случайно, вот так говорится. И вот какие сложности возникли в вашей жизни в тот момент?
1: В тот момент я понял, что сложности бывают разного уровня. И чем старше становился, тем и сложности становились разноизощренные, я бы сказал. Если где-то были испытания, не хватало финансов, если где-то были испытания по здоровью, как мы говорили, то в старших классах у меня был выбор. Я хотел стать служителем, священнослужителем. Но и у меня был второй путь, это в архитектурном. Я в действительности поступал в архитектурную академию. У меня родственники были в архитектурном отделе, в администрации. И вот представьте, два пути. Один путь. Я прихожу в администрацию и общаюсь с родственниками. Они говорят, давай в архитектурную учись. Хорошая перспектива. Мы тебе поможем, ты будешь работать в администрации. И когда были подготовительные курсы в академии, в архитектурной, то мне там сказали, что есть так называемое целевое направление. То есть, если ребята приезжают и просто учатся, но потом они не знают, будут ли они работать или нет. Во-первых, конкурс был совсем другой. И второе, у меня уже было место работы в администрации. Я прихожу в администрацию, прошу письмо, так называемое целевое направление, и мне его дают. Я иду с этим письмом и думаю, все, твоя жизнь на года уже за тебя решено. Просто отучись, приходи, работай. Ну, а в архитектурном все, конечно, понимают, это деньги, слава, возможности. Ну, и мне это нравилось. Я с детства учился в художественной школе, у меня отлично было по черчению. И вообще любовь, тяга к этому была. И вот представьте, я молился и выбирал, пастором быть или архитектором. Архитектором, либо пастором. Ты молишься, а тут ответа нет. Ну, Господи, какое-то, я не знаю, чудо соверши, там, что-то подскажи, или вот, знаете, как так, пусть сегодня будет дождь, вот тогда я буду знать, что будет пастор, или что-то такое. Не было вроде бы ответа. Но я понял одну вещь. Господи, если у меня все гладко пройдет, я хочу быть, главное, верным твоим принципам, что написано в Библии. Все, я поступаю в архитектурном, в архитектурное, и через это я буду тебе служить. Сдаю один экзамен, второй экзамен. Я вспоминаю, даже декан так подошел и говорит, Иван, все, будем вместе учиться. Все там, привет передавал родственникам, общались с ним. Он говорит, все, считай, ты уже студент. Остался простой экзамен. Профильные основные по рисунку, по композиции, все я сдал. Остался русский язык. Когда были предварительные экзамены, я его хорошо тоже написал, этот экзамен вступительный. И вот уже мысли такие. Все, Боже, я поступаю, буду учиться. Уже с друзьями обзавелся там, с другими студентами. Многие подходят и говорят, ой, все, мы уже практически сдали. И тут один экзамен выпадает на день, когда я иду в церковь. У нас назначено было служение, это была суббота. И я по субботам ходил в церковь. И тут экзамен переносят именно на субботу. Я задаюсь вопросом, а что произошло? Прихожу в деканат и спрашиваю, а можно перенести на другой день? Я не могу в субботу, я прихожу к Богу в церковь. Они посвящались, говорят, ну слушай, что тебе стоит? Ну один раз не сходишь ты в церковь, ну сдай экзамен. Я дошел до ректора. Потом позвонил даже маме, говорю, мама, приедь, может быть, ты поможешь, потому что, ну что мне там, молодой человек, может быть, не всегда меня всерьез могут воспринять. Помню, мама приехала меня поддержать, вместе попытались как-то решить этот вопрос, но мне четко ответили, говорят, слушай, вера верой, карьера карьерой, ты задумайся, у тебя учеба, вся твоя жизнь, вот здесь, сейчас, экзамен сдашь, и ты все, это билет в серьезную жизнь, возможности, образование, в будущем работа. Я помню, перед тем, как я должен был сказать ответ, я ночь почти не спал. Я не спал и всю ночь молился. Говорю, Господи, с одной стороны,

0: Я мог бы сколько церквей построить, сколько людям помочь. У меня уже есть целевое направление в администрации. Может быть, и этот путь. Но с другой стороны, я понимал, что есть Божьи принципы. Я должен остаться им верен. Хотя некоторые мне и говорили, ну, слушай, ну сдашь, ну, ладно, что здесь такого? Я думаю, подожди, тут есть богослужение, встреча с Богом, и я вместо того, чтобы прийти на аудиенцию с Небесным Царем, пойду на экзамен? Даже президент бы меня не понял. И на следующий день, я помню, прихожу смело. И вот эта ночь мне помогла. Это похоже, как у Иакова было. Ночь борения.
1: Борение, да, точно.
0: Да, вот такое переживание. Вот абсолютно. До этого я всю жизнь разрисовал. Ага, так, учеба, жена красавица, карьера, хорошая машина.
1: Все по плану.
0: Да, все распланировано, все. Да. Только иди по этому плану. И тут весь твой план, все рушится. Кто-то бы сказал, ну ты фанатик, зачем? И тогда я понял, что надо доверять Богу. Какие бы ни были испытания, если ты с Богом, все получится. И на следующий день я спокойно встал. Уже у меня тени сомнения не было. Я полностью доверился Господу. Говорю, Господи, это твои принципы. Я только поступаю по ним. Я иду и забираю документы. Я помню, как иду по коридору с папочкой, и как раз мое дело там, и встречает меня декан. И такой хлопает по плечу. Ну что, Иван, встретимся в новом учебном году. И вдруг он видит папку у меня в руках. И он смотрит на меня. А ты что, документы забрал? Я говорю, да. Ты что, в МГУ поедешь, там, в Москву или куда-то? Я такой, ну нет. А куда ты собрался? Я говорю, я еще не знаю. Я помню, ну, он мягко выругался на весь коридор на меня. Сказал, ты что, больной? Ты что делаешь? Ну, спасибо моим родителям, что тоже поддержали. И после того, в те времена, отучиться на священнослужителя в семинарии, это было как слетать в космос. Не все могли, это нужно было пройти отбор, специальный экзамен и все. Я думал, ну, Господи, я не знаю, как будет. Но прошло время. Меня пригласили на служение, как священнослужителя, пробные. И после этого я уже поехал в семинарию. И Бог устроил по сей день мой путь. Но любовь к архитектуре я не оставил.
1: Это здорово, на самом деле, что вот идет с вами до сих пор вот это ваше любимое дело, да, что вы его все-таки не оставили. Но вот не было ли у вас вообще вот внутри чувства такого, может быть, сожаления? Потому что, ну, часто бывает так, что, да, вот какие-то обстоятельства, препятствия, они настолько нас сковывают, и ты думаешь, а это точно вообще то, что мне нужно было в этой жизни?
0: Правильно ли я выбрал?
1: Да, все-таки, может быть, это какие-то мои были внутренние предрассудки, да, вот всякое бывает в жизни. Вот почему вы все-таки ощутили, что да, что это тот путь, который мне нужен, и что я вот, ну, не хочу, вот, к примеру, в какую-то другую сферу.
0: И естественно, что касается архитектуры, я хотел эту сферу, я очень любил эту сферу, но жизненный опыт, пусть даже небольшой на тот момент, мне показал в том, что если я доверяю Богу, потому что много было случаев и взаимоотношений с Богом, где он показывал, если ты со мной, я помогу тебе. Лучше малое, но с Богом, чем большое, великое без Бога. И я этот принцип четко понял, что пусть я пойду по этому жизненному пути, но с Богом я буду счастлив. И вы знаете, по сей день я могу сказать, я ни на секунду не жалею о том, что я сделал этот выбор. Потому что многие люди, я знаю, студенты, мои друзья, задавались вопросом позже. Иван, а может быть, ты ошибся? Может быть, ты неправильно поступил? Надо было, ну, договориться, как-то, ну, попытаться выйти из этой ситуации. И позже мне задавали вопрос, ну, как ты, молодой человек, вдруг стал священнослужителем? Ну, извините, нагулялся бы там, взял от этой жизни все. Ну, а потом бы пришел к Богу. Я не жалею от того, что с юных лет я посвятил свою жизнь Богу. И наоборот, Господь мне помог во многих моментах и даже охранял меня от много того, чтобы не надо делать. Поэтому я не жалею ни на секунду, потому что я знаю, что с Богом то, что малое тогда мне казалось, стало великое сейчас.
1: Да, вот сегодня просто люди очень...

0: Многие вот в препятствиях, в трудностях, да, они, ну, часто оставляют возможный путь служения, в том числе для них вот, ну, проповедовать о Боге становится в тягость. И вот в данном случае, как человек вообще потерян для Бога? Вот как вот вы думаете по этому поводу, да, вот что вот происходит с человеком, да, и может ли он вернуться к Богу, снова прийти к Нему?
1: Однозначно сказать сложно, потому что каждая ситуация, она индивидуальна. Но Бог ни перед кем не закрывает двери. Ага, если ты один раз меня не послушал, все, больше ко мне не приходи. Я тебе дал один шанс, вот один билетик, все, второго шанса не будет. Бог обращается к каждому постоянно, каждый день. Почему Священное Писание называет нашего Господа как Небесный Отец? И ту молитву, которую предложил Иисус Христос, она начинается с удивительных слов. «Отче наш». Если папа один раз объясняет, второй раз объясняет, третий, ребенку своему, а тот не слушается, что после этого он с ним не разговаривает? Нет. Придет момент, когда сын подойдет и скажет: «Папа, я был неправ, прости». Отец всегда откликается на разговор, на диалог, на воспитание сына. Вот наши взаимоотношения с Богом, они похожи, как взаимоотношения отца и сына. И Бог постоянно приглашает и к служению, к тому, чтобы наша жизнь развивалась. Это с одной стороны. С другой стороны, сказать, что все однозначно должны быть священнослужителями, ну так нельзя сказать. У каждого свой жизненный путь. И я даже тогда думал, если я стану архитектором, я буду служить Богу. Домохозяйка. К сожалению, многие думают, что если девушка скажет, что я буду домохозяйкой или хорошей мамой, ой, все. Для многих, к сожалению, домохозяйка равно неудача. Ты в этой жизни ничего не добилась. Вот нужно карьеру, одно, второе, а потом уже может быть домохозяйка. Но мы забываем о том, что мама, она может воспитать потрясающих детей. Есть даже выражение: за великими мужьями стоят не менее великие жены. Это тоже очень важный момент. И я считаю, что во многих сферах можно служить Богу. Репортеры, медики и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. Когда они могут совершать служение Богу на том месте, где они находятся, качественно выполняя свою работу, проявляя любовь к людям и прославляя Бога, естественно.
0: Да, потрясающие вообще мысли вы сказали, озвучили. И я сейчас вспомнила, вот просто на меня очень сильно отразились, отпечатались слова вашей мамы. Когда мы с ней общались перед интервью, она сказала, что у нее такой вот был молитвенный опыт, что она сказала Богу: «Мне не нужны роскоши. Самое главное, чтобы мои дети были с тобой, да, в Боге». И вот у меня сейчас вот эта фраза, она тоже запечатлилась, ее. И это очень важно для женщины, на самом деле. Вот вы озвучили очень верное направление для девушек, которые действительно в замешательствах, да, а где же вот я, да, в чем моя роль и где мое служение. Да, действительно так и есть.
1: Да, для многих девушек, сегодня я заметил, много есть знакомых, которые больше акцент делают именно на карьере. Сколько у меня есть знакомых среди молодежи, я общаюсь. Ну, что ты думаешь относительно семейной жизни? И они начинают говорить: семья? Ну, я пока об этом не думала. В смысле? Я помню, даже моя мама, она говорила о том, что в моей юности: Ваня, молись за твою будущую супругу. Я думаю: так, я вроде жениться еще не собрался. Она говорит: уже тогда готовься. Акцент на семье — это самое важное. Иногда, общаясь с молодыми людьми, я понял одну истину. Для мужчины самое лучшее предприятие, фирма, можно даже назвать, вложение – это его супруга и семья. Самое лучшее. Сколько я знаю опытов, к сожалению, за гонкой наживы какой-то, карьеры, мы теряем и здоровье, отношения, близость. А разве для этого мы живем? Но проходят года, молодость. И уже, к сожалению, когда более в старшем поколении, когда уже и здоровья нет, времени, возможно, нет, и возможностей, тогда мы начинаем больше думать о семье, всему свое время. И вот здесь как раз хороший момент, и мама меня этому научила, что пусть лучше мы не будем богатыми финансово, но богатство, оно не только финансово. Семья,

0: взаимоотношения. Это самое главное – счастье и богатство.
1: Да, аминь. Вот хочется сказать только это слово. Действительно, так и есть. А вот я знаю, что препятствия, да, они часто вот, ну, настолько людей загоняют во внутренние вот эти вот дисбалансы, да. И вообще достаточно ли одной молитвы верующему человеку или что-то еще должно быть в его жизни?
0: Спасибо за вопрос. Когда ты смотришь на жизнь верующего человека, она не состоит с одной только молитвы. И взаимоотношения с Богом – это не только молитва. Опять, как мы подразумеваем молитву? Если молитва – это монолог, у меня есть проблема, я обращаюсь к Богу, первое, второе, третье, простите за сравнение, для некоторых людей Бог как джин. Простите, потер бутылочку, Боже, у меня вот первое, второе, третье, все, аминь. На этом уровне это беда, это не те взаимоотношения. Но если мы подразумеваем молитву как диалог, мы обращаемся к Господу, Господь что-то хочет сказать нам, и когда мы слышим от Бога, иногда Господь говорит через Священное Писание, через других людей, еще через какие-то моменты, даже через машину, через бензин. И вот здесь, как люди духовные, мы должны научиться прислушаться к голосу Божьему. И вот тогда, чтобы не было этого дисбаланса, я считаю, что в широком смысле молитва – это правильная вещь, но не как монолог, а как диалог. И когда Бог отвечает, Он нам подсказывает, направляет, и вот здесь уже нам будет легче идти по этому жизненному пути, встречать какие-то невзгоды, препятствия, потому что Бог нам подсказывает. И здесь очень важный момент – не просто научиться слушать, но научиться и слышать то, что говорит Бог. А это время, это отношение с Богом, это вопрос не одного дня. Ну и второй момент, на что хотел бы обратить внимание, молитва – это не просто слова. Мы видим в Священном Писании часто, даже Христос, Он молится, человек исцеляет. По молитве их написано, там поколебалось место и так далее. То есть молитва, она приводит к определенному действию. Если мы будем молиться, допустим, «Господи, благослови меня», сели, сложили ручки и ничего не делаем. Это не подлинная молитва. Молитва, она приглашает меня к какому-то действию. То есть есть продолжение. Дальше. Бог благословляет, помогает мне. А дальше? Давай действуй, трудись. И вот тогда мы можем вместе с помощью Божьей менять свою жизнь. А если мы будем просто молиться и ничего не делать, как сказал один автор, придет время, мы перестанем и молиться.
1: Да, согласна с вами полностью. Иван, вот сегодня, да, на сегодняшний день, спустя годы, пройдя препятствия в вашей жизни, испытания, конечно, они продолжаются и по сей день, но каким Бог открылся для вас в вашей жизни? Какой вы характер в нем увидели, да? Вот расскажите об этом.
0: Очень интересный вопрос. Как-то я задумался, какой для меня сейчас Бог? Я бы, наверное, сказал, что Он рядом. Он тот, который всегда рядом. В последнее время мне очень нравится история Еноха. Когда написано в книге Бытия, что Енох был с Богом. Или можно по-другому сказать, рядом с Богом. Вот я мечтаю, чтобы было нечто похожее. Да, и сейчас, может быть, в жизни есть какие-то промахи, не все так хочется, как хотелось бы. Но в своей жизни, как в детстве, в юношестве, сейчас, я вижу, что Бог, Он всегда рядом. Он как Небесный Отец, тот, который готов помочь, протянуть мне руку. Да, иногда не сразу я протягиваю к Нему руку, где-то сразу, случаи разные, но то, что Он всегда рядом, и Он готов помочь в этих испытаниях, нуждах наших, я понял это по своей жизни, что Он тот, который, как бы мы далеко от Него не отходили, Он рядом. Мне понравилась как-то одна история про то, как воспитывали в одном племени молодых воинов. И такая вот инаугурация мужества была. Их выводили в лес, где дикие животные, там львы, медведи, еще кто-то, и привязывали к дереву. Такое вот испытание было. Привязали к дереву, и ты должен был выжить. Выжил ты на утро? Все отлично. Не выжил? Ну, извини, пожалуйста. Значит, не подходишь. Не будешь ты хорошим воином. Ты будешь хорошим обедом чьим-то или завтраком.

0: И все ребята переживали. Но какое было удивление, когда был рассвет, и они видели, что отец всегда стоял рядом. В ночи они этого не видели. Но в этих племенах они видели, как под утро, что папа рядом. Им казалось, что я один на один с препятствиями, с какими-то вызовами в этой жизни, но, возможно, мы не всегда видим Бога рядом, но Он рядом.
1: Иван, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты. Они и на меня в том числе произвели невероятное впечатление, потому что в этой уникальности такая слава Божия. Да. И я желаю вам, вашим близким, чтобы Бог всегда был рядом с вами, чтобы Он вдохновлял вас, поддерживал, и чтобы как можно больше молодежи и других людей, да, пришло к Богу с помощью вас.
0: Спасибо. Слава Богу.
1: Друзья, не нужно бояться испытаний или сложных жизненных обстоятельств. Мы должны доверить свою жизнь Богу полностью. И мы должны помнить и знать, что какие бы сложные испытания ни были в нашей жизни, какими бы огненными для нас они ни казались, Бог всегда рядом с нами. Он всегда нас поддержит и примет нас такими, какие мы есть. Храни вас, Господь!

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

0: сила России, нашего замечательного большого государства в многонациональности, в том, что у нас проживает такое количество огромных народов, вероисповеданий различных. Я считаю, это самое основное. А когда на территории такой большой страны проживает такое количество вероисповеданий, такое количество народов, важно все это сохранять, важно объединяться, потому что от нашего объединения, от объединения не только конфессий, но и в целом от объединения как бы людей, обычного народа, зависит будущее, наше будущее, будущее наших детей, ну и в целом будущее государства. Мы взаимодействуем на сегодняшний день со всеми традиционными конфессиями нашей страны, взаимодействуем абсолютно по разным вопросам и в социальном служении, и в помощи военнослужащим, которые принимают участие в ходе СВО, в реабилитации, опять-таки, военных. По всем возможным вопросам, по которым можно содействовать, мы всегда вместе, всегда делаем, всегда работаем и стремимся к нашему великому будущему.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. Ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать... Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: Слово Божье выдержало испытания столетиями. Время показало, что Библия достойна доверия. Археологические находки и открытия древних манускриптов на протяжении многих лет укрепляют нашу веру в достоверность Библии. В 1798 году Наполеон привел в Египет 38 тысяч своих солдат. Он также взял с собой сотни художников, лингвистов и ученых, чтобы они помогли ему лучше понять историю этой удивительной страны. Повсюду находились реликвии прошлого, в которых содержались тайны однажды великой цивилизации. Странные надписи украшали памятники и стены храмов, заставляя Наполеона и его команду специалистов задумываться над тем, какие же тайны были в них сокрыты. В 1799 году один из солдат Наполеона раскопал черный камень, приблизительно 120

0: 31 сантиметр в длину и 76 сантиметров в ширину, который позже помог разгадать тайну египетских иероглифов и узнать информацию, которая была недоступна в течение многих веков. Эта плита больше известна как Розетский камень. В настоящее время он находится в Британском музее в Лондоне. На Розетском камне написан древний указ на трех языках – египетскими иероглифами, на рукописном египетском и на греческом. Ученые довольно быстро перевели греческий текст, но столкнулись со сложностями при переводе иероглифов. 20 лет спустя, в 1822 году, молодой и талантливый французский египтолог, которого звали Жан-Франсуа Шаполеон, удивил мир тем, что разгадал древний код. Теперь, когда стал возможным и этот перевод, ученые смогли подтвердить библейские отрывки, которые раньше вызывали сомнения. Вот один пример. В Библии, когда повествуется об Аврааме, Давиде и Соломоне, около 50 раз упоминается народ, который назывался хеттами. В этих библейских отрывках хетты изображаются одним из наиболее могущественных древних народов. Но ни в одном до тех пор известном историческом источнике не содержалось ни одного упоминания об этой империи. Критики считали невозможным, чтобы такая могущественная империя исчезла из истории без всякого следа. Поэтому они сделали вывод, что эта империя никогда не существовала. Но вот появился Розетский камень. Огромный музей памятников и колонн вдоль всего Нила, в течение столетий хранивший многие тайны, которые невозможно было узнать без перевода, теперь открыл свои двери. Надписи на этих колоннах и дворцовых стенах неоднократно упоминают о политических и военных конфликтах между фараоном Рамзесом II и царем Хетти или хеттов. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения место хеттов в древней истории. У пророка Исаии есть такие слова. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Информация, содержащаяся в Библии, достоверна. Мы вне всякого сомнения можем положиться на Слово Божие и позволить Ему вести нас, управлять нами, направлять наш путь, укреплять нашу веру и дарить нам надежду на будущее. Посреди неустойчивых моральных ценностей 21 века Слово Божье по-прежнему достойно доверия.
1: Василий Иванович, защитит ли Бог верующего человека от любой беды?
2: Это очень вопрос интересный, и нужно сказать, что в христианской среде очень активно сегодня продвигается идея процветания, которая говорит о том, что если человек настоящий верующий, и если человек действительно под Божьим благословением, то у него будет успех. Успех в бизнесе, успех в материальном благосостоянии, успех во всех сферах жизни. И если у человека есть какие-то проблемы, то значит, он не с Богом. Значит, у него проблемы есть с Богом, либо Бог его оставил. Вот как бы такое утверждение очень часто сегодня провозглашается некоторыми верующими людьми, некоторыми религиозными идеологами и лидерами. Это ошибочное утверждение. Потому что никогда Бог не обещает человеку, что в жизни его все будет гладко. Бог никогда не говорит со своей стороны, что если ты придешь ко мне, то у тебя не будет никаких проблем. Бог говорит об этом как в будущем. Он говорит, и смерти не будет, болезни не будет, не будет слез, разлуки, всего этого не будет, но это будет в будущем, в новом царстве. В жизни, которая здесь на земле, мы с вами будем сталкиваться с тем, о чем Бог сказал, когда человек согрешил. и болезни будут сопровождать, смерть войдет в жизнь человека, тяжелый труд.

0: будет сопровождать жизнь человека для того, чтобы иметь какой-то доход, иметь какое-то материальное благосостояние. Это реальность, которая вошла в жизнь человека в результате грехопадения наших прародителей. Поэтому нельзя позволять себе обманываться вот этой идеей процветания. Бог обещает со своей стороны одно в наши дни, в дни жизни каждого человека. Если мы придем к Нему, мы найдем покой душам своим. То есть Бог войдет в нашу жизнь и будет идти рядом с нами. А там, где будут какие-то трудности, Бог будет нас поддерживать и помогать проходить через эти трудности. И вот почему, когда мы читаем библейские тексты, там есть такие мысли, что если ты будешь идти через бурные воды, если ты будешь идти через долину смертной тени, если ты будешь идти через огонь, это все не причинит тебе вреда. Я буду с тобою. И это обещание Бог со своей стороны действительно выдерживает. Когда мы смотрим на жизнь героев веры, перечисленных в Священном Писании, мы видим, что трудности в их жизни были. Зачастую проблемы были продиктованы, так сказать, их же жизнью. А с другой стороны, если вспомнить многострадальца Иова, мы знаем, что это в его жизни, которые были страдания, переживания, это все было следствие как раз того, что верующие люди называют «великая борьба», которая идет за наши души, когда сатана пытается доказать всей вселенной, что мы не достойны того, чтобы Бог нас защищал. И иной раз Бог допускает какие-то испытания, испытания веры, в которых мы должны показать, что «а я, несмотря ни на что, верую в Бога, я знаю, Он меня не оставит, и Он пройдет со мной через все, потому что Он обещал». И в этом есть как раз выбор жизни верующего человека. Вот в этом Бог говорит: «Я буду с тобою». Если будут трудности, трудности придут в твою жизнь, сверх сил твоих трудностей не будет. Бог говорит: «Я помогу тебе». И Бог действительно помогает. Мы очень многих верующих людей знаем, которые имели переживания в своей жизни, имели трудности, но Бог с ними рядом шел, и они проходили через это в душевном равновесии, в душевном покое. И в этом есть настоящее счастье христианина – проходить через все с Божьей поддержкой. А славное будущее Бог приготовил для каждого, когда Бог удалит все страдания и скорби. И это славное будущее, оно недалеко, потому что Господь скоро придет.
1: Василий Иванович, спасибо за то, что помогаете разбираться в таких непростых темах. Пусть Господь нас благословит.
0: Слава Богу.
2: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ножных ваннах. Эта процедура очень простая в исполнении, и ее легко сделать в домашних условиях. Она основана на чередовании использования горячей и холодной воды, вследствие чего мы получаем эффект расширения, сужения сосудов, такой тренировочный эффект. Поэтому она очень хорошо улучшает кровообращение в ногах и во всем организме. Единственное, что нужно помнить, противопоказанием для этой процедуры являются онкологические заболевания и эпилепсия. Для процедуры нам понадобится 2 тазика или ведра для того, чтобы можно было свободно поставить ноги человека, часы или таймер и полотенце для того, чтобы вытереть ноги в конце процедуры. Начинаем процедуру мы с того, что наливаем воду в наши емкости и измеряем температуру. Начальная температура горячей воды должна составлять 38 градусов. Начальная температура холодной воды может быть разной от

30 градусов и ниже. Это зависит от того, насколько человек, в принципе, переносит холодную воду. Может быть, он боится воды холодной, таких людей много, поэтому для таких людей не надо начинать сразу с сильно холодной воды. Время процедуры составляет 3 минуты для горячей воды и 30 секунд для холодной воды. Вот это чередование мы делаем несколько раз.

самочувствие человека, когда особенно ноги его стоят в горячей воде? Как он себя чувствует? То есть нет ли чрезмерного сердцебиения? Не кружится ли у него голова? А также вообще, как он чувствует горячую воду? Не будет ли она для него чрезмерно горячей? Чтобы ни в коем случае не было эффекта обжигания. По мере проведения процедуры мы можем усиливать действие контраста. В горячую воду мы можем подливать горячую воду из чайника, а холодную воду мы можем делать более холодной за счет добавления кубиков льда, например. Удобнее всего добавлять горячую воду в тот момент, когда ноги человека стоят в другом ведре с холодной водой. Контрастные ножные ванны очень хорошо усиливают кровообращение, поэтому человек будет получать облегчение при самых разных проблемах. Когда у него холодные ноги часто бывают, когда он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, а также для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Помните о том, что нужно быть осторожными при некоторых состояниях. Например, если у человека есть проблемы с сосудами ног, скажем, варикозное расширение вен или облитерирующий эндартриит. В этих случаях контрасты можно делать очень слабые, то есть как раз температура, разница температур между горячей и холодной водой должна быть небольшой. Вода не должна быть очень горячей и очень холодной. Она может быть, например, теплой и прохладной. Тогда этот контраст будет оказывать свой эффект, но не будет вредить человеку. Или в этих случаях можно сделать процедуры, контрасты на руки. Это будут контрастные ручные ванны, о которых мы скажем в другой раз. Последняя смена заканчивается холодной водой 30 секунд, после чего нужно ноги обтереть полотенцем или можно сразу надеть хлопчатобумажные носки. Итак, дорогие друзья, это простая процедура. Она поможет вам справиться со многими проблемами в домашних условиях. Помните, что вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

0: Мы уже много говорили о том, что нужно есть для того, чтобы быть здоровыми. Сегодня мы будем еще говорить о том, как нужно правильно есть. Пока мы погружаемся в правила правильного принятия пищи, мы будем готовить блюдо, которое нам будет интересно обычными простыми ингредиентами, но при этом нетривиальной подачей. Мы будем готовить спагетти из кабачка и моркови. Дочь, бери, пожалуйста, телефон. Помоги мне, почисти вот морковку.
1: Я не понимаю, почему нельзя смотреть телефон за столом и кушать.
0: На самом деле, процесс принятия пищи – это такой процесс, который должен происходить отдельно от всех других процессов. А это означает, что едим мы без каких-либо гаджетов. Мы не читаем книги, мы не смотрим телевизор. Ведь если вы делаете так, то ваше внимание все находится там. Вы можете даже не заметить, сколько вы съели и что вообще вы съели. Кроме этого, вы не получаете удовольствия от самого принятия пищи. От аромата и вида пищи у нас запускается ферментативная активность в организме, которая нам необходима для хорошего правильного переваривания. Ну что, ты закончила?
1: Да.
0: Ага, убирай тогда. Мы натрем морковку на терке для корейской морковки, чтобы у нас были вот такие вот длинненькие спагетти. И то же самое нам нужно сделать с кабачком. Можно доску? Но если у вас нету такой терки, тогда можно это сделать руками. Смотри, бери вот эту овощечистку.

делай тоненькие слайсы. Нажимай и прокатывай. Угу. Продолжай. Очень важно садиться за стол в хорошем настроении, потому что стресс тормозит и выключает процесс переваривания. Поэтому думать о работе или каких-либо трудностях совершенно противопоказано во время приема пищи. Еще одно правило – это наличие чувства голода. Голод – это физиологическое состояние, когда организм требует пополнения запасов энергии. Но есть еще такое понятие, как аппетит. И вот аппетит – это психологическое состояние. Ведь часто нам хочется что-то съесть, когда мы испытываем тревогу, какой-то страх, неудовлетворенные потребности, плохое настроение. Хорошо, если аппетит приходит вместе с голодом, одновременно. Но если этого не происходит, и мы идем на поводу у нашего психологически обусловленного аппетита, мы получаем не только лишние килограммы, но и пищевую зависимость, которой у нас быть не должно. Давай посмотрим. Вот, такие вот слайсы нам нужны, и из них мы уже будем делать мелкую соломку.

0: Вот такая соломка у нас получается, и мы это будем соединять уже на сковороде. Слегка обжариваем. На разогретую сковороду мы выливаем масло, и сейчас будем немного обжаривать морковку, чтобы она стала мягкой. Когда морковка уже будет мягкая, мы добавим кабачок, потому что он готовится немножко быстрее. Овощи мы долго не зажариваем, потому что и морковь, и кабачок на самом деле можно есть сырыми. А теперь давайте обсудим один из самых критичных пунктов, которые должны соблюдать и вы, и ваши дети. Ильян, скажи мне, где зубы?
1: Во рту.
0: Угу. А еще где?
1: Нигде.
0: Могут показаться эти вопросы странными, но я специально делаю акцент на этом. Ведь зубы у нас действительно находятся только во рту. Это означает, что механически переживать и измельчить пищу мы можем только при помощи зубов. Очень мало людей уделяют жеванию должное внимание. Если у вас есть привычка есть гаджетами, давайте заменим ее новой полезной. Что мы будем делать? Когда мы едим, мы берем еду, подносим столовый прибор, кладем в рот, жуем и кладем прибор на стол. Дожевываем спокойно, не торопясь. И только тогда, когда мы прожевали, мы снова берем прибор, снова берем еду и отправляем следующий кусок в рот. Когда мы постоянно держим прибор в руке, мы это движение делаем очень быстро.
1: Картофельное пюре можно не жевать?
0: На самом деле процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Когда еда попадает нам в рот, у нас уже во рту начинают вырабатываться ферменты, которые находятся в слюне, и процесс пищеварения запускается. Таким образом, если мы торопимся, то мы не даем нашим ферментам начать хорошо обрабатывать пищу. Правильное жевание снимает нагрузку с желудочно-кишечного тракта. Плохо переваренная еда может начинать бродить и гнить в кишечнике. А это значит, вы рискуете, что у вас будет развиваться патогенная микрофлора, и это приведет к дисбиозу. Качественное жевание помогает защищать наш желудочно-кишечный тракт от различных заболеваний. Например, плохо смоченный слюной пищевой комок и плохо пережеванный может повредить слизистую пищевода. Советую соль применять в конце, когда блюдо уже почти готово. Потому что если вы будете солить в самом начале, продукты вбирают больше соли, и таким образом вы можете переесть соли. Красиво, правда?
1: Угу.
0: Я попрошу тебя положить нам по яйцу и украсить. И можешь посыпать кунжутом и зеленым луком.
1: Угу.
0: Красивая сервировка – это тоже один очень важный момент для правильного пищеварения. Ведь когда мы сервируем стол, мы уже начинаем подготавливать.

наш желудочно-кишечный тракт. У нас начинают вырабатываться ферменты и выделяться соляная кислота для переваривания. Менять пищевые привычки действительно сложно. Идите небольшими шагами, планомерно, одно изменение за другим. Ведь наша цель – это отличное самочувствие, высокий уровень энергии и прекрасное здоровье, которое будет давать нам возможность проживать полноценно эту жизнь каждый день.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
2: Положение, сидя на стуле, является неестественным для нашего опорно-двигательного аппарата. А что, если вам приходится сидеть подолгу? В теле накапливается напряжение, особенно в поясничной области. Теряется тонус приводящих мышц бедер, задняя поверхность бедра укорачивается, портится осанка. Органы малого таза страдают, и в них недостаточно циркуляции крови и лимфы. Помните, что если вы много сидите ввиду вашей работы или какого-то образа жизни, то нужно компенсировать это и каждый час делать перерывы, вставать, двигаться, а лучше каждые 20 минут. Сегодняшний комплекс поможет вам скомпенсировать накопленные негативные эффекты от долгого сидения. Для выполнения данного комплекса нам потребуется только коврик. Мы опускаемся на пол и ложимся на спину. Желательно через бок, через опору на локоть, чтобы это было для вас безопасно. Сгибаем ноги в коленях и немного полежите, чтобы ощутить свое тело на полу. Как лежит ваш таз, грудная клетка, как погружается голова, активны ли ваши стопы. И если вы чувствуете, что голова запрокидывается назад, обязательно возьмите полотенце, сложите его в несколько слоев в виде подушечки и поместите под затылок. И мы будем работать с областью таза. Представьте, что у вас под крестцом. Крестец – это нижняя часть позвоночника, ниже поясничного отдела. Представьте,

Представьте, что под ним находится циферблат часов, где цифра 12 в проекции пупка, а цифра 6 там, где ваш копчик. И мы начинаем плавно перекатываться по крестцу вверх и вниз на цифру 6 и на цифру 12. Сделайте это движение очень медленно и плавно, это очень важно. Такими микродвижениями в медленном темпе мы с вами балансируем тонус локальной глубокой мускулатуры. Перекатываемся, дышим равномерно, так как вам удобно, главное не задерживать дыхание. И остановитесь посередине между этими двумя крайними положениями, начните перекатывать ваш таз с правой на левую половинки. При этом бедра у вас остаются параллельны друг другу. И это движение должно быть минимально заметно, как будто бы вы делаете его на пляже и хотите, чтобы никто не заметил, что вы его делаете. Тогда оно будет иметь лучший эффект. Останавливаемся по центру, и можно прокатать таз по кругу. Как бы по циферблату, по часовой стрелке мысленно можно считать часы 1, 2, 3, 4, 5 и пойти в обратном направлении. Так мы освобождаем область тазобедренных суставов, снимаем напряжение с мышц области живота. Следующее упражнение мы будем выполнять руками. Поднимите руки наверх. Расположите их так, чтобы ладони смотрели друг на друга и были широко раскрыты. И убедитесь, что от плеч до ушей у вас есть пространство и есть ощущение длинной шеи. В этом положении потянитесь руками вверх и опустите руки опять чуть вниз. Как будто бы вы на второй этаж, на первый этаж. На второй, на первый. Это тоже маленькое движение, целью которого является подвигать наши лопатки. Они как бы скользят по ребрам, по грудной клетке. Когда мы долго сидим, эта зона становится слепой. Там ухудшается циркуляция, накапливаются спазмы. Поднимайте ровно столько, сколько вы можете удержать положение корпуса и шеи вытянутой. И оставляем плечевые суставы внизу, но ощущение широких лопаток сохраните таким, каким оно было, когда вы поднимали руки. И теперь с этим ощущением мы отправляем руки за голову. И не торопитесь набирать большую амплитуду. Обратите ваше внимание на нижние задние ребра. Они должны быть в контакте с ковриком. И если, отправляя руки назад за голову, вы чувствуете, что ваши ребра отклеиваются и ползут вверх, тогда уменьшите амплитуду движения. Это очень важно для того, чтобы разделить движение грудной клетки и рук и облегчить участь вашей поясницы. И здесь можно добавить дыхание. Вдохом мы отправляем руки наверх, и этот вдох представляем в область задних нижних ребер. Сделайте так еще пару раз. Отлично. И следующее упражнение, оно у нас будет для наших тазобедренных суставов. Мы располагаем таз точно на середине крестца. То есть он не должен быть свален у вас к голове, или наоборот, мы не укатываем его в опору на копчик. Это должна быть где-то серединка, и вы погружаете таз, как будто он у вас тяжелый, и он будет фундаментом для движения ваших ног. И теперь приподнимите одну ногу, согнутую в колене. Приблизительно угол под коленом будет 90 градусов. И мы двигаем ногой, не меняя угол под коленом. На себя, от себя очень важно, чтобы таз оставался стабильным, не двигался за ногой. И у нас происходило чистое движение в тазобедренном суставе. Повторите то же самое с другой ногой. Следующее упражнение мы будем выполнять лежа на боку. Под голову поместите вашу ладонь. Или используйте свернутое полотенце. Ноги выстроите так, чтобы стопы были вместе и располагались на одной линии с позвоночником. Как будто позади вас стена, и этой стены касается ваш затылок, ваши лопатки, середина.

середина таза и стопы. В этом положении мы верхнюю половинку таза слегка отодвигаем ровно настолько, чтобы у вас было ощущение, что два бока, правый и левый, одинаковой длины. То есть это небольшой тонус. И теперь, сохраняя это положение, мы начинаем приподнимать ногу. Вы можете помочь себе рукой и удерживать таз, если вы чувствуете, что при подъеме ноги он сваливается. Держите вашу голень параллельно полу. Мы сейчас с вами двигаемся в отведении бедра. Это тоже очень важное движение для тазобедренных суставов. Оставляем голень в параллельно с полом. Держим таз в нейтрале по-прежнему, и нога теперь двигается вперед-назад. И здесь можно добавить дыхание. Со вдохом мы отправляем колено к грудной клетке, а с выдохом отправляем его назад. Следите, чтобы поясница была на месте и не двигалась за ногой. Сделаем так еще несколько раз. И это же упражнение нужно будет повторить на другой стороне. Следующее упражнение нам нужно будет выполнить сидя. Располагаемся так, чтобы вы были в опоре точно на седалищных буграх. Седалищные бугры – это выступы нижней части ваших тазовых костей, которые природно предназначены для того, чтобы на них сидеть. Если вы не знаете, где они находятся, вы можете расположить руки под ягодицами, нащупать вот эти твердые плотные основания и, уже убрав руки, расположиться точно на них. Далее вы выпрямляете ноги до комфортного положение. Если вам легко, вы можете полностью выпрямить ноги, но задачи в этом упражнении нет – достичь прямых ног. Необходимо, чтобы вам было комфортно, особенно в пояснице, и чтобы задняя поверхность вашей спины, позвоночника, не тянула. В этом положении мы вытягиваемся за макушкой и опять даем образ, что позади нас стена, и к этой стене прилегает затылок, лопатки и нижняя часть позвоночника. Руки вытягиваем вперед, расширяем плечи и отводим плечи от ушей. Из этого положения мы, как будто отклеивающаяся обоина, начинаем наклоняться вперед, как бы отклеиваться от стены. Сначала голова, затылок отклеивается, шея уходит в сгибание. Грудной отдел, позвонок за позвонком двигается вниз и вперед. И ваш крестец остается как будто бы прижатым к стене. И вы возвращаетесь также медленно. Здесь важна сегментарная работа. В идеале мы должны были бы двигаться каждым позвонком отдельно. Воображение здесь нам в помощь. Мы представляем себе позвонки, даже можно их считать. Можно посчитать 7 шейных позвонков, 12 грудных и 5 поясничных. То есть это может быть достаточно медленно и долго. Мы улучшаем артикуляцию нашего позвоночника. Когда он гибкий, подвижный, то у нас лучше будут включаться мышцы живота. Хорошо, выполним еще. И последний раз. Вы можете так сделать 4-6 повторений. Хорошо. И теперь расширяем руки, макушкой тянемся в потолок и начинаем закручивать корпус. И важно, чтобы, когда вы закручиваетесь, вытянулись макушкой вверх. Можно представить, что вы лампочка, и вы вкручиваетесь вверх с каждым поворотом. Важно, чтобы у вас не происходило компрессии во время вот этого поворота, чтобы, наоборот, было вытяжение оси позвоночника вверх. Отлично. И теперь мы располагаемся на четвереньках. Ладони будут точно под плечевыми суставами, колени под тазобедренными суставами. Макушкой мы тянемся вперед седалищными буграми в противоположную сторону. Можно сделать 1-2 раза упражнение кошка, чтобы найти нейтраль.
между двумя крайними положениями мы находим середину, чтобы наша поясница не округлялась и не проваливалась глубоко вниз. И сохраняя это положение спины, мы начинаем

смещать корпус назад в опору на руки и возвращать на ноги и в опору на руки. Сохраняя нейтраль спины, мы начинаем смещать тело назад в опору на ноги и возвращаем в опору на руки. Вы можете остаться в этом движении, оно уже будет полезным. Если вам комфортно, то мы немножко усложним версию. Вытянем одну ногу, и здесь важно сохранить нейтраль в позвоночнике, чтобы с подъемом ноги у вас не развернулся в сторону таз. Мы опускаем таз, обе подвздошных гребня у нас будут на одинаковом расстоянии от пола. И в этом положении с хорошей опорой на голень, стопа должна быть у нас ровной, пятка опорной ноги смотреть в потолок. Мы начинаем также двигаться, смещая вес тела назад и возвращаясь. Здесь вы почувствуете, как включается ваша ягодица. Когда вы много сидите, то ягодичная мышца становится слепой зоной для вашего мозга. А это важный участок. Там у нас крепятся мышцы тазового дна. Мы с вами можем получить дисфункцию этих мышц. Поэтому очень важно включать ягодичные мышцы. И желательно делать это каждый раз после сидячего трудового дня. И вы можете поменять ногу и проделать то же самое с другой ноги. Наше тело создано уникальным. И забота о нем через осознанное движение – это незаменимый инструмент в достижении хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Одна из основных причин возникновения сильных болей в зубах – кариес. Это заболевание может быть в разной степени опасным, но лечить его в любом случае необходимо. В сегодняшней программе мы поговорим о наиболее эффективных методах лечения кариеса, а также расскажем о профилактике этого заболевания. А помогут нам в этом наши гости – специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами будем разговаривать о кариесе. Вот что же это за болячка такая? Что это за заболевание? Расскажите.
2: Ну, во-первых, да, действительно, кариес – это является одним из заболеваний, но у него очень много диагнозов. То есть он кариес многолик.
0: То есть сам по себе кариес – это еще не диагноз?
2: Да. Кариес, такого диагноза именно в одном слове нет. Потому что есть кариес поверхностный, есть кариес средний, есть кариес глубокий. После глубокого кариеса идет пульпит. Это тоже кариес, только
1: тоже
2: его осложнение.
1: Да.
2: Это когда уже в корень заходит инфекция, проникает. А далее, когда инфекция проникает уже даже не в корень, а из корня попадает в кость, это уже периодонтит. Это тоже осложнение кариеса.
0: Понятно. Так.

0: мы будем, наверное, подробнее попозже. А причина у кариеса какая? Вот откуда он берется-то? Им же, я так понимаю, не заражаются?
1: Ну, могут и заражаться.
0: А, то есть даже так?
1: Да, то есть если, допустим, один зуб уже заболел, то соседний может от него заразиться.
0: Так, а вот от чего первый-то заболел?
2: Микробы. Ну, там сразу комплекс. Так как у нас в полости рта очень много микроорганизмов, и мы постоянно кушаем, и не очень хорошо чистим зубы, в большинстве своем.
0: Так.
2: Поэтому остаются остатки пищи. Также у нас во рту еще есть эпителий, который слущивается, постоянно меняется.
0: Да, как
2: нарастает,
0: кожа, да?
2: Да, как кожа. И вот остатки пищи, эпители и микроорганизмы, они такой образуют как бы массу такой, которая приклеивается к зубу. И патогенные микроорганизмы начинают усиленно питаться, выделять кислоты, в частности, молочную кислоту. А так как все это прилипло к зубу, мы это не счистили, естественно, что молочная кислота начинает разъедать эмаль. И глубже проникают, да, вот.
0: То есть она чуть-чуть разъела,
2: да,
0: еще чуть-чуть.
2: Да, чуть-чуть. Обычно в входное отверстие, вот, да, вот, очень-очень маленькое. Иногда его даже не видно, даже иногда не видно стоматологу, видно только по снимкам. А потом уже кариес проникает, вот если посмотреть на картинку, да, то через эмаль же у нас самая твердая,
0: да,
2: как мы помним. Вот, поэтому очень маленькое узкое отверстие входное, а дальше идет более мягкая ткань и более пористая, трубчатая, как я говорила, дентин, и образуется большая полость. Поэтому иногда сверху не видно, вот бывает зуб целенький, да, вот прям целенький-целенький, просто небольшие такие полосочки. А внутри уже бывает вот такая вот полость.
0: Так, то есть я правильно понимаю, что если у меня есть вот такие вот полосочки, то, скорее всего, у меня кариес? Или нет?
2: Не обязательно.
0: Как я могу сама себя диагностировать? Это
2: не
0: вообще
2: обязательно.
0: Возможно?
2: Можно.
1: Если вы стоматолог.
2: Да.
0: Так.
2: Нет, еще как бы мы обычно кариес, мы когда вы приходите к нам на прием, мы говорим, что вас беспокоит. И начинается там, вот у меня ем конфетки, там болит в каком-то месте, ем кислое, болит, у кого-то на шоколад, у кого-то на финики, именно вот на сладкое. Это чаще всего жалобы такие, что вот я съела, сильно заболела, рот прополоскал, все прошло. Это основная жалоба. Вот, бывает жалоба другого характера, когда приходят и говорят, вот запах между зубами, вот какое-то, вот что-то там вот происходит. Я не знаю что, но есть запах. Начинаешь смотреть, уже думать, почему. Да, вот одна из причин – это кариес.
1: Пища застревает.
2: Да, застревает, она не может оттуда, из этой дырки выйти, вот сбоку, допустим, да, вот или здесь. Она, не вычищается ничем. Вот. Ну, говорят, ирригатором помыл, вроде лучше, потом опять. То есть это вот одна из причин. Это, получается, это боль, на разные раздражители, да, это запах. И третье, воспаляется десна, бывает. Да, это вот признаки кариеса.
0: То есть, если
2: какой-то, если ты чувствуешь, что что-то не то, вот, ну, вот нет, не как обычно, то, значит, нужно идти смотреть, это первое, что смотрим, это кариес.
0: А нужно ли лечить зубы вот при начальной стадии? Вот, да, вы описали стадии. При начальной стадии нужно лечить зубы или только тогда?
1: Более того, даже еще когда нет кариеса, стоматолог в состоянии заметить изменения. То есть
0: если постоянно, да, к нему ходить?
2: Да,
1: совершенно верно, да. Есть то состояние эмали, когда еще кариеса нет.
2: Когда нет полости.
1: Да,
2: а изменения уже есть.
1: Уже необходимо что-то делать. Поверхность может быть гладкой. Оно только слегка изменено в свете, такой белесоватый оттенок, налет имеет.
2: Да, обычно вот в этой области бывает, вот в этой области прям такая беленькая полосочка, матовая такая.
1: Называется пришечная область.
2: Да. Кариес стадии пятна. Так. Такое миловидное пятно.
1: Да, дырки еще нету.
0: Но уже нужно лечить.
2: Да. Есть разные методы.
0: А это именно лечение или это профилактика будет?
2: Это будет лечение.
0: А давайте это поговорим лечение. Про профилактику. Можно ли, есть ли вообще какая-то профилактика, чтобы избежать? Или вот если генетика, например, такая, что у всех в роду болели зубы, был кариес, то и у тебя тоже будет?
1: Профилактика будет. Начинается, да, на самом деле, на ранних стадиях. Профилактика заключается в том, что еще на стадии беременности мать должна определенным образом корректировать

0: свою диету.
1: То есть то, что она кушает, влияет?
0: Совершенно верно. Да? Да. То, что она кушает, влияет на то, получает ли плод те необходимые вещества, из которых строится его организм, его костная система, и в том числе его зубная система, зубной орган. Угу. Поэтому, конечно же, присутствие таких продуктов, которые имеют в своем составе кальций, обязательно. Угу. И также присутствие воды, которая имеет фтор, тоже обязательно. Угу. То есть вода должна быть со фтором.
2: Можно перебью? Очень важно. Если в этой местности пониженное содержание фтора в воде, потому что у нас по регионам оно разное содержание в воде.
0: Да, нужно знать.
2: Нужно знать.
1: А как это если... узнать? Наверное, где-то...
2: Можно обратиться в местную санэпидемстанцию и спросить, какое содержание фтора у нас
1: понятно,
2: в воде.
1: Понятно.
2: Вот, допустим, там, где мы живем, я узнавала, это Подмосковье, всего 0,1 миллиграмм на литр, а норма 1, ну, до 1,5. Угу. 1,5,
1: ну,
2: не
1: мало.
2: Больше, очень мало, почти, угу. Что, почти угу. Что нет.
0: Да, не
2: кариеса, конечно, много. В Москве, вот в Москве есть районы, где больше фтора, есть районы, где меньше фтора. Угу. То есть вот, я знаю, что да, вот в Коломне, по-моему, тоже нет.
1: Так,
2: совсем,
1: это имеет
2: да.
1: значение, хорошо.
2: Да, это имеет значение. Еще имеет значение, вот если говорить про мам, заболевания. То есть если мама здорова в период формирования зубного зачатка, то как бы там будет все так более-менее. Если мама начинает болеть, даже какие-то простудные заболевания могут негативно сказаться.
1: Так,
2: на этом.
1: Понятно.
2: Это вот, да, это про маму. А так вообще профилактика это что? Это, опять же, хорошая гигиена. Угу. Это уход.
1: Первая профилактика. Да.
2: Это, да? Это, когда это зуб, да, это когда зубы вот уже есть. Вот у ребенка начинаем чистить с первого... Появился зуб первый, надо уже его чистить uh-huh. обязательно. Uh-huh. Вот. Ну и дальше тоже то, что мы рассказывали uh-huh. уже, все методы, да, это паста, щетка, зубная нить, ирригатор обязательно, uh-huh. ополаскиватель.
1: Вот если мы еще заговорили о мамах, ведь и беременная женщина тоже может заболеть, у нее зуб, да,
2: да
1: и у нее
2: да,
1: тоже может образоваться
2: да.
1: кальций, или он уже был, или
2: да.
1: ну, что-то такое, да. Можно ли во время беременности лечить зубы, и, может быть, есть какие-то противопоказания, или вообще надо подождать?
2: Ну, во-первых, когда планируешь беременность, нужно пройти к стоматологу, да, и пролечить свои зубы.
1: Это, конечно, чтобы в идеале. Ничего...
2: Это в идеале, конечно, в идеале. Но бывает так, что приходит мама и говорит, ой, у меня все болит. Тогда уже смотришь, как болит, можно ли подождать, оставить это на потом, в каком это сроке. Потому что в первый триместр не рекомендуется вообще никакие манипуляции, потому что есть угроза выкидыша. А вот спонтанный выкидыш. Во втором триместре более такой благоприятный период, потому что уже ну, плод сформировался, он только растет. И можно лечить кариес, если какие-то, вот, ну, допустим, средний глубокий кариес, лечить поверхностный, можно какую-то просто вот сделать профилактику, обработать препаратами со фтором и немножко подождать. Угу. Можно даже удалять зубы, если это очень необходимо, если есть прям показания воспаления, да, вот вокруг зуба. Угу. Удаляют зубы, но тоже как бы вот, ну, с аккуратностью, потому что мама, надо смотреть, какое состояние здоровья мамы, потому что как она переносит беременность, есть ли токсикоз, нет токсикоза.
1: То все это,
2: да,
1: все это учить,
2: да, да, есть ли аллергия, на какие-то, на анестетики. Вот, тоже
1: ну,
2: смотрится.
1: Я так делаю вывод, что она не может сама по себе просто взять и решить, так, я беременна,
2: да,
1: лечиться
2: да.
1: не пойду.
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: ей нужно прийти к врачу, а он уже посмотрит,
2: да,
1: все с ней
2: да,
1: обсудит
2: да.
1: и сделает вывод, надо ей лечиться сейчас
2: конечно,
1: или нет.
2: Конечно, обязательно. И на последнем, в третий триместр тоже как бы не рекомендуется. Потому что тоже может быть прерывание.
1: Ранние роды.
2: Да, ранние роды.
1: Вот. Так, а такой вот вопрос уже конкретно про лечение кариеса. Вот смотрите, когда пациент приходит, то ему предлагают какие-то разные виды пломб. Вот вы конкретно можете посоветовать, вот как ему выбрать? Ну, вот я же не знаю, мне предлагают, а я не знаю, чем они отличаются, какую лучше, ну, да, как, с чем определиться?
0: Ну, во-первых, если мы начнем с поверхностного кариеса, когда стадии пятно.
1: Так.
0: Современные методы позволяют часто лечить зуб на этом этапе, даже не внедряясь механически, то есть не высверливая.
1: Угу.
0: Вот. Есть препараты, которые как бы консервируют этот процесс.
2: Запечатывают.
1: Здорово.
0: Да. То есть достаточно это пятно просто обработать.

0: специальным похожим на лак веществом, и оно консервирует процесс, запечатывает его, и даже визуально пропадает вот этот белый цвет. То есть как бы восстанавливается эмаль на этом этапе. Вот. Что касается выбора материалов на более поздних стадиях заболевания, то я бы не стал озадачиваться пациенту вопросом, какие делать пломбы. И, кстати, и стоматолог никогда и не предлагает на выбор этот материал, потому что в каждом конкретном случае нужны какие-то определенные материалы. А здесь мы не выбираем так же, как, допустим, выбираем там помаду, допустим, да, или духи, или еще что-то. Вот. Каждый конкретный случай он требует определенного материала.
1: Ну, правда, ну да, вот у каждого материала свои показания.
2: Ага. Нет, просто честно, я когда ребенка приводила, сама я не лечила, а ребенка привела и спрашивали, а я в этом дуб.
0: Ну, это неверно.
1: Да, но кроме показаний, у каждого материала есть еще и цена. Вот, поэтому в стоматологии это достаточно такое дорогостоящее лечение. Ну, да. Выбор есть по цене. Есть, допустим, композитные материалы, светополимерные. У них разная цена. Это зависит от разных производителей. Ну, и немножечко как бы от качества, да, потому что есть покрепче, есть там, да, более эстетичные материалы, лучше там блеск, прозрачность, вот это. Но есть материалы, как бы они делятся в основном на цементы и на композитные материалы. Вот, цементы, чем хороши, они ставятся детям в основном, потому что они вырабатывают фтор. Это стеклономерные цементы. Они на протяжении, вот как пломба стоит, они потихонечку отдают фтор. Вот. Это вот хорошо для детей. И потом, но они не очень прочные. Поэтому ставятся на молочные зубы, так как они меняются. Вот. Более прочные – это светополимерные композиты. Как говорят, что такие вот, ну, световые пломбы, да, или гелевая пломба. Вот, да, если вот в народе, как говорят. Они более прочные материалы, их уже используют на всех поверхностях, то есть на жевательной, да, помните, что 90 килограммов нагрузка при максимальном сжатии. Вот. И среди них тоже есть попрочнее, которые на жевательной, есть более эстетичные материалы, они прозрачные, как эмаль, это на передние зубы, да, ставится там у них светопроницаемость, полировка, вот, как бы хамелеоны такие, вот это вот, ну, в основном. Такие есть. Раньше были вот амальгамовые пломбы еще, да, я еще когда была маленькая, садик, там, школа, наш врач ставил амальгамовые пломбы. И, ну, за рубежом сейчас их тоже ставят, у нас в России уже нет. Хорошие пломбы, они очень крепкие, под ними реже образуется кариес, стоят очень долго, да, 50 лет и больше. Столько зубы не служат, да. Недостаток какой, что немножечко они токсичные на протяжении вот своей службы. Да, да, они могут выделять пары ртути.
0: Что не доказано наукой.
1: Что не доказано наукой, но небольшие как бы поражения слизистой оболочки, как бы я наблюдала тоже, есть такое. Потом они могут амальгамово прокрашивать ткани зуба, вот что как бы, и сами просто они темные.
2: Да, они очень красивые.
1: Да, но стоят хорошо. В России они не применяются. В основном у нас цементы и композит.
2: Так, понятно. Вот. А вот еще про нерв давайте поговорим. Раньше я слышала, что нерв сразу удаляли, что, видимо, так, чтобы было, в общем-то, чтобы не мешался.
1: Чтобы больше не болело, да?
2: Да, да.
1: В дальнейшем.
2: Да. А сейчас я так понимаю, что это, в общем-то, пытаются этого избежать. А вот как лучше?
0: На самом деле лучше, конечно, сохранить нерв. По одной простой причине. Если, допустим, посмотреть в разрезе на зуб, да, то мы имеем следующую картину. Допустим, у нас очень глубокая полость, да? Но еще не до нерва. Вот представьте себе подводную лодку, которая получила пробоину. И там запускается механизм борьбы за живучесть корабля. То есть прибегают матросы и накладывают специальный пластырь на отверстие и начинают запечатывать. Вот абсолютно та же история происходит на микроуровне зуба. На самом деле, если посмотреть в микроскоп, то если полость начинает приближаться к нерву, со стороны внутренней поверхности зуба включается механизм запечатывания. И, допустим, на микроскопе можно увидеть здесь вокруг полости уплотнение. Уплотнение, которое запечатывает в виде минералов.
2: То есть он пытается защититься,
0: да,
2: закрыться.
0: Да, да.

0: галлюцинирование вокруг происходит. И бывает вплоть даже до того доходит дело, что весь нерв запечатывается. Бывают такие иногда ситуации. Весь нерв полностью, то есть в норме он здесь канал, а он полностью запечатался. Это происходит не всегда, это идеальный случай, но тем не менее мы должны поддержать этот зуб. Поэтому при глубокой полости, не проникающей в нерв, мы ставим сюда лечебную прокладку.
1: Помогаем ему запечататься.
0: Да, а сверху опять закрываем пломбы. Вот. Иногда бывает это помогает, иногда не помогает. Может зуб заболеть, может не заболеть. Но мы должны провести эту процедуру, чтобы побороться за жизнеспособность.
2: Да, потому что живой зуб всегда лучше, чем неживой. Живой зуб, он больше выдерживает нагрузку, так как он не хрупкий, он эластичный. Потому что он получает питание. Зуб питание получает вот через...
1: Через корень,
2: получается,
1: да?
2: Да, у него же здесь в корень входит
1: как
2: артерия, артерия венка, да, и нерв. Вот. И есть как бы там вот между ними еще такая ткань. Вот, как бы вот так вот. А мертвого зуба у него уже здесь ничего нет. Питания нет, эластичность он теряет, и просто он более хрупкий.
0: И к тому же он темнеет. Зуб без нерва всегда изменяет свой цвет.
2: Поэтому живой всегда лучше, чем мертвый.
0: Да, и стоматологи, особенно если это передний зуб.
2: Стоматологи, конечно же, по показаниям, да, и отталкиваясь от жалоб и от того, что мы видим в полости, вот, стараются сохранить. Если уже это невозможно, тогда идет удаление нерва.
1: Понятно. Теперь мы просвещены про кариес. Но я подразумеваю, что тема эта, наверное, все равно до конца не раскрыта в нашей с вами передаче. Но передача подошла к концу. Я вас благодарю. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: Подведем итоги. Кариес – это процесс разрушения твердых тканей зуба. Явные признаки кариеса – изменение цвета эмали или ее структуры. Болезненная реакция зубов на пищу, особенно на сладкую, холодную или горячую. Боль, возникающая беспричинно, или неприятный запах изо рта. Лечение кариеса зубов заключается в полном удалении пораженных кариесом участков зуба и дальнейшего пломбирования. Терапия кариеса во многом зависит от глубины поражения твердых тканей зуба, а также от локализации кариеса. Зачастую кариес может стать причиной более серьезных заболеваний зубов, поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью полости рта, применять меры профилактики и не пренебрегать визитами к стоматологу. Всего вам доброго и здоровой вам улыбки!

Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими.

верующими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50-й. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния, это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает, я сам нахожусь под каким-то проклятием, моя жизнь неудачна изначально, это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие

Дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
1: Библия – это жизнь, это не информация.
2: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
3: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
4: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
5: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
3: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возможная.

0: возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
1: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно...

0: насмешка такая, потому что Синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. И синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
1: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяет от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы. Слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например, в современной рекламе. Что такое искушение? Что-то хорошее. Вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
2: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста. Ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением, там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
1: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими

0: драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
1: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям. Все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
2: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
3: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения – ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого.

0: несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
1: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
2: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыло распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
3: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы, для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
4: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под его защитой, под его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
5: Рожденные на Востоке и одетая в восточные формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной,

чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеянии ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

Стефан Цвейг родился 28 ноября 1881 года в Вене в еврейской семье. Его отец Морис Цвейг был богатым текстильным фабрикантом, а мать Ида Бритауэр происходила из семьи итальянских банкиров. Семья будущего писателя была нерелигиозной. Сын богатого бизнесмена материальным ценностям родителей предпочел гуманистический идеал Европы тех лет. Молодой человек изучал историю и культуру германских и романских народов в Венском университете и получил докторскую степень. Стефан Цвейг воспитывался в городе искусств Вене с верой в поступательное движение человечества к счастью и единению народов. Начинающий писатель дебютировал на литературном поприще стихотворными сборниками «Серебряные струны» и «Ранние венки». Известность принес сборник «Первые переживания». В него вошли социально-психологические новеллы. В годы Первой мировой войны писатель занимал пацифистские позиции. В 1914 году он отказался подписать манифест 93, в котором деятели культуры Германии выражали одобрение началу военных действий. Более того, в сентябре того же года Цвейг написал письмо друзьям во вражеской стране, в котором призывал всеобщим молчанием выразить протест против войны. В 1917 году Цвейг опубликовал антивоенную драму «Иеремия» на сюжет библейской книги пророка Иеремии. Главная идея пьесы – отказ от насилия. Цвейговский «Иеремия» предсказывает падение Иерусалима и призывает покориться вавилонскому царю Навуходоносору. Ибо нет ничего важнее мира. Бичуя пороки, пророк Иеремия в трактовке Цвейга видит выход в нравственном совершенствовании. В кровавом безумии Первой мировой войны Цвейг находит решение в капитуляции тирану и захватчику.

Он пассивен из-за своей веры, силы убеждения и победы нравственности над безнравственностью. С 1919 года писатель жил в Зальцбурге. В середине 20-х годов Цвейг создал свои самые известные сборники новелл «Амок» и «Смятение чувств». В 30-е годы 20 века Стефан Цвейг был одним из наиболее известных писателей, пишущих на немецком языке. Его блестящие, насыщенные драматизмом новеллы и биографические шедевры были переведены на 50 языков. В 1935 году Стефан Цвейг опубликовал книгу «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», в котором представил жизнеописание известного голландского гуманиста, своего духовного предшественника, наиболее красноречивого защитника гуманистического идеала любви к миру и к духу. Цвейг назвал свой роман об Эразме завуалированной автобиографией или замаскированным автопортретом. С приходом к власти в Германии фашистов книги Цвейга попадают под запрет. 10 мая 1933 года их публично сжигают на костре. Писатель принимает решение эмигрировать. Он уехал один, без жены, и так и не вернулся в Австрию. В 1938 году писатель переезжает в Лондон, где становится британским подданным. Он надеялся найти в Великобритании защиту для мира и европейской культуры. Но и здесь его постигло страшное разочарование, когда Англия, по его убеждению, оплот демократии и прав человека, предала Чехословакию, подписав в Мюнхене соглашение о присоединении Судетской области к нацистской Германии. Культ насилия и хаос оказались мощнее, чем силы разума, человечности и прогресса. Коллективный разум европейской культуры, идеализируемый Цвейгом с юности, склонился перед напором фюрера. В том же 40-м году писатель переехал в США, где оставался до августа 41-го, после чего перебрался в Бразилию. Получив развод, Цвейг вновь женился, на этот раз на своей ассистентке. Он писал много, как одержимый, будто хотел забыться, убежать от надвигающейся депрессии. Утратив возможность жить на родине, Стефан Цвейг принял решение написать роман о канувшей в лету Австро-Венгрии. Он работает над автобиографическим романом «Вчерашний мир». В своих воспоминаниях Цвейг описывает счастливую жизнь в культурной, терпимой, космополитической Вене своей юности. Все казалось устойчивым. Само государство было основной гарантией этой устойчивости. Никто не верил в войны, революции, перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Личная свобода достигла апогея. Люди чувствовали, что могут планировать будущее, так как деньги будут всегда сохранять свою ценность. Моральный прогресс казался таким же естественным, как и материальный. Описание венского рая Стефаном Цвейгом было результатом его ошибочного восприятия духовного климата столицы империи. При первом же катаклизме свобода, благополучие, терпимость взорвались, и столица Австрии стала тем, чем не могла не быть – центром национализма и символом имперского тщеславия. В отчаянии от неминуемой, как ему казалось, победы нацистов 23 февраля 1942 года Цвейг вместе с женой в гостинице Петрополиса близ Рио-де-Жанейро горстями глотает снотворное и засыпает навечно. Считается, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стали газетные сообщения о взятии японцами Сингапура и наступлении войск вермахта в Ливии. Ходили слухи, что готовится германское вторжение в Англию. Возможно, Цвейг опасался, что война, от которой он бежал, пересекая океаны и континенты, перекинется в западное полушарие. Нацизм отобрал у писателя уверенность в торжестве коммунистических идеалов. Австрийский поэт Франц Верфель говорил, что религией Цвейга был гуманистический оптимизм, вера в либеральные ценности времен его юности. Помрачение этого духовного неба было для Цвейга потрясением, которое он не смог перенести. Все это действительно так. Писателю легче было уйти из жизни, чем смириться с крушением собственных идеалов. В своей книге об Эразме Роттердамском Цвейг писал: «В душе он не признавал над собой никакой власти, не собирался служить ни одному двору, ни одному университету, ни одной профессии, ни одному монастырю, ни одной церкви, ни одному

городу и всю жизнь с тихим, мягким упорством отстаивал свою независимость. Цвейг был убежден, что независимость – это реально и достижимо. Утопию Стефана Цвейга разрушил нацизм. Ясное осознание полной зависимости от зла. Еще одна характерная цитата из книги Цвейга «Об Эразме». Он был убежден, что едва ли не любой конфликт между людьми можно уладить добром, путем взаимной уступчивости. Почти каждый спор может быть решен полюбовно. Весь 20 век, век нацизма и коммунизма, словно поставил точку на попытке слабого человека найти прибежище в отрыве от земли, в заоблачных далях добра, терпимости и гармонии. Если бы Стефан Цвейг обратился к Библии, священной книге своего народа, он непременно понял бы всю утопичность гуманизма. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? В гуманизме высшей ценностью является человек сам по себе. А причиной этому выступает его способность к развитию, к самореализации на благо всего человечества. Гуманисты заявляют, что только сам человек в ответе за то, кто он есть и кем станет. Он всего добьется собственными силами, без Бога. Христианское понимание природы человека заключается в том, что человек, первоначально созданный по образу и подобию Божьему, но падший, нуждается в прощении грехов и спасении через искупительную жертву Иисуса Христа. Священное Писание не столько дает нравственный эталон и приписывает моральные нормы, сколько выявляет нашу греховность, неспособность собственными силами ее преодолеть. Если мы осознаем эту истину, она побудит нас прийти за спасением к Богу. История 20 века, свидетелем которой стал Стефан Цвейг, убедительно показывает, что без Бога человек может не столько созидать, сколько разрушать. Гуманистическое мировоззрение, антихристианское по своей сущности, оказалось не в состоянии дать человечеству достойное будущее. История Стефана Цвейга и других европейских гуманистов XX века напоминает библейскую историю о строительстве Вавилонской башни. «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя». Строителями Вавилонской башни и гуманистами XX века двигала одна и та же сила – гордыня. Но попытка достичь небес объемом знаний и глубиной учености без Создателя и Искупителя в обоих случаях закончилась провалом. Сегодня в нашем мире при полном банкротстве благих рассуждений и посылов ничто не может спасти нас от собственной греховной природы, кроме веры в искупительную и животворящую силу Бога.

0: Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод.
1: Виноград – одна из основных сельскохозяйственных культур в библейские времена. Земля с многочисленными виноградниками символизировала изобилие и процветание. В 13 главе книги «Чисел» рассказывается об огромной грозди винограда, которую израильские разведчики принесли из Ханаанской земли в качестве доказательства ее плодородия. В Псалме 79 израильский народ сравнивается с виноградной лозой. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». В притче о винограднике, записанной в 5 главе книги пророка Исаии, Израиль описывается как Божий виноградник, а Бог предстает в роли заботливого,

0: его виноградаря. Несмотря на все старания виноградаря, вместо хорошего урожая виноградник приносит дикие ягоды. В 31 главе книги пророка Иеремии и 18 главе книги пророка Иезекииля для изображения греха и его плачевных последствий используется образ кислого винограда, набивающего на зубах оскомину. В 15 главе книги Иова преждевременная смерть нечестивца сравнивается с тем, как виноградная лоза сбрасывает недозрелую ягоду. Ветхозаветные пророки описывают суд Божий над нечестивым народом как уничтожение виноградника. Однако Господь по своей милости обещает возродить свой виноградник. «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них. Насадят виноградники, разведут сады и станут есть плоды из них». В Новом Завете Христос называет себя истинной виноградной лозой, а своих учеников – ее ветвями. Тем самым он утверждает, что участие в Царстве возможно только для тех, кто имеет живую связь с Ним.
1: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего».

0: И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь. Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1452 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым и сообразительным ребенком. Все знания он схватывал буквально на лету. Позже, когда мальчик пошел в школу, он удивлял учителей своими способностями, разносторонними дарованиями и умением дискутировать. Фома Аквинский и арабские толкователи Аристотеля увлекли юношу до такой степени, что он мог читать их книги часами. Но в то же время он внимательно и вдумчиво читал Библию, а отдыхал за рисованием, музыкой и сочинением стихов. Несовершенство окружающего мира всегда глубоко волновало его. В одном из своих юношеских стихов Савонарола писал:
1: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы, нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда, надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
0: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминика. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
1: «Что побудило меня вступить в монастырь? Это страшное ничтожество света и испорченность людей. Разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
0: Став монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно, не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике. В своих проповедях Савонарола также обличал высшее духовенство и светских правителей, призванных служить примером для низших классов, но запятнавших себя предательствами, убийствами и развратом.
1: «Я вижу прилатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви. Проповедники проповедуют пустое тщеславие. Служители религии отдаются всяким излишествам. Отцы и матери дурно воспитывают детей. Князья давят народы, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе. Женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу. Слово Божие в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих».
0: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа

0: сменил тактику и предложился вы на роли сан-кардинала. Если, конечно же, он изменит тон своих проповедей. На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
1: Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой.
0: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
1: У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все. И еще толкуют об отлучении.
0: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатая молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской сеньоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он, не выдерживая мук, подписывал все, что его заставляли подписать. Но потом отказывался от своих показаний. Собравшийся вскоре суд приговорил Савонаролу и двух его ближайших сподвижников, Доминика и Сильвестра, к сожжению на костре. Казнь состоялась 23 мая 1498 года. Все трое сначала были повешены, а потом сожжены. Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно из его размышлений.
1: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
0: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам,

что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия, как отдельный человек, так и целое общество неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. 7 цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры, красные ребята.

Красные тюльпаны на окне стоят, красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевый – лисица. Всю ночь морковкой снится. На лисий хвост похоже, оранжевая – тоже. Следующее упражнение.

Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят, желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение сидя, ноги врозь, руками упор сзади. У нас растет зеленый лук и огурцы зеленые, а за окном зеленый лук и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, прямые руки за головой. Глаза голубые у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек, а на нем растет цветок синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный, самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один, фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный. Черный, желтый, он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
1: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разные-разные. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Так, он растет. Как вы думаете? Вот, вспомнил.
1: На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
1: А у меня бабушка живет не в теплой стране.

0: Южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. Этот у нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
1: Ничего себе! Оказывается, винограда есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке, мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
0: Ежик?
1: Да.
0: Знал.
1: Он знал? Ежика, это будет голова ежика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все с вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке, как будто ежик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
0: Дядь Леша, как лучше держать? Вот так или вот так?
1: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
0: Надейтесь, дядя Леша.
1: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал живого, настоящего ежика?
2: Конечно.
1: О, у вас какие интересные встречи были.
0: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Мы их постоянно подкармливаем.
1: Ага.
0: Вот.
1: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Так. Чтобы они уместились все. Вот так. Надя у нас самая первая. Она уже... Воткнула в 1001 иголку.
0: Да. Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
1: Ну что, начинаем тогда ягодки отрывать.
0: Дядь приклеивать. Леш, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
1: Зеленые. Зеленый он тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Опа!
0: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
1: Та-да-да-дам!
2: А я только начал.
1: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
0: А мне слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Не успела.
1: Отлично.
0: Так.
1: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
2: Я не делал, но я видел, как другие сделали для меня. Я болел, и мне передались друзья.
1: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
2: Фруктовым. Самые лучшие.
1: Таким фруктовым подарком.
0: Вот, у меня вот такой вот ежик получился.
1: Ну, теперь самое время приделать нашему ежику темненький носик. Держите виноградинки темные. И надо взять небольшой кусочек зубочистки, чтобы его легко воткнуть.
0: Вот такой, дядя Леш?
1: Вот какая прелесть. Ага. Попробуй, Самуил.

0: Так. А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
1: Спасибо.
0: И тоже на маленькие кусочки зубочистки их сажаем. Так.
1: А где ротик должен быть?
0: Ага, и ротик можно сделать.
1: А он у него спрятался.
0: Так.
1: Ой, нос у меня улетел.
0: И вот так. Попробуй. Раз. Ад, какой красавчик.
1: А у меня вот такой.
0: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
1: Ага.
0: Приятная физиономия.
1: Можно я тоже такое сделаю?
0: Держи. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
1: Пока что еще не очень.
0: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Тыкаешь, остреньким можешь краешком.
1: Вот да. У меня какой ротик получился.
0: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
1: Yeah.
0: Оставишь его так, да?
1: Uh-huh.
0: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
1: Ой, это твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
0: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
1: Вот наши ягодки.
0: Ага. Берем ягодку.
1: Держим.
0: Виктории.
1: Держи еще вот это.
0: И черешню. И натыкаем на иголочки.
1: Так.
0: Ну?
1: Вот. У меня вот так получилось.
0: Здорово.
1: Угу. Вот и ягода.
0: Ага, и черешенка.
1: Да, и еще черешенку. Вот.
0: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка панду.
1: Панду?
0: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
1: Черно-белый.
0: Правильно, он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
1: Это очень легко.
0: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите. По персику. Держи. Так.
1: Какой пушистый персик.
0: Приятный.
1: Так, значит, точно панда.
0: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета, он не белый.
1: Красно-желтый.
0: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград и начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам получатся ушки. Держите. Ага, ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
1: Аккуратно.
0: Держи, Надюш.
1: Спасибо.
0: Так, да, разрезаем.
1: Это их вот так вот ставить, да?
0: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
1: Так.
0: И ушки приделать. Вот так.
1: Так.
0: Дальше также приделываем ручки и ножки.

0: Вот такая красота. Лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые, прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужно. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
1: Прямо размером с руки.
0: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
1: Ух ты!
0: Да. Чего не хватает еще?
1: Носика.
0: Носик и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет от маленькой виноградинки. Мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите, такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
1: Ух ты!
0: Это сложное задание.
1: Вот мне получилось, смотрите.
0: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Но осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай. Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим, всех троих, на одну дружную тарелочку.
1: Оп. Тарелка дружбы. Так. И друзья.
0: Ага.
1: Давай повернем твою панду.
0: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена... Может быть, виноград был размером больше, чем персик.
1: Ух ты.
0: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12 разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Ну, сейчас у нас виноград не такой большой, но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку. Виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте, Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам, несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
1: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так, а я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет... ползать.
1: И тестью.
0: Давай. Да, давайте.
1: Еще.
0: Да, еще.
1: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
1: И большая. Дядь Леш, я сделала
0: одно.
1: Сразу несколько
0: одно
1: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите. Мы их выкладываем. Вот так вот.
1: Может, я тоже.

0: Ага. Вот таким горбиком она такая изгибается. Ага. И клади тут головку, Надеж. Во.
1: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
1: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
1: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
1: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
1: И с другой стороны. Угу.
0: И вырежу у нее сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
1: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
1: А вот улыбочка.
0: Из ягодки.
1: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
1: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последняя. Держи. Так. Ну, супер улыбочку надо сделать.
1: Ух ты, какая красивая у нас гусеница.
0: Глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как?
1: Класс.
0: Прикольная?
1: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло. И виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
1: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съесть.
0: Так. Теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики. Сколько?
0: А из другой дольки мы сделаем
1: лучики,
0: правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
1: Угу.
0: Вот так вот. Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики, лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На поля.

0: лавочке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Читать книги мы любим. Книги уносят нас в мир эмоций, фантазий. Книги дают нам полезную информацию. А как насчет того, чтобы регулярно читать Библию? И, конечно, понимать и видеть ее ценность. Сегодня мы хотим дать шанс этой древней книге и увидеть, как она связана с нашей жизнью. Мы исследуем методы изучения Библии в нашем новом цикле «Новый шанс для Библии».

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать снова в нашей студии.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И также я с удовольствием и радостью приветствую еще одну участницу наших программ, Анну Ронжину. Анна, здравствуй.
2: Да. Я тоже очень рада видеть.
0: Итак, друзья, мы продолжаем делать обзор, собственно, вашего, Роман Владимирович, курса. Курс по углубленному изучению Библии. Мы в прошлой программе говорили об основе этого курса. Это так называемые МЧС. Вот давайте еще раз напомним нашим зрителям, что представляет собой эта аббревиатура. Она никак не связана с Министерством чрезвычайных ситуаций. Просто это название выбрано для того, чтобы лучше запоминался этот метод. Да, и перейдем уже дальше к обзору других подходов и методов.
1: Да, конечно. Старался подбирать именно то, что на слуху, и закрепляется. Ну и каждая буква дает нам определенную нагрузку.
2: Да, и вам это удалось.
1: Да.
2: Юля, я
1: давайте
2: могу повторить.
1: Закрепим. Да, М.
2: Да. М – это молитва, Ч – это чтение, а С – это свидетельство. Это делиться с другими тем, что мы прочитали.
0: Я тоже хорошо как усвоила от вашего имени, могу сказать, что все правильно, Анна, ответ правильный.
1: Да, вы становитесь учителями, это радует, что перенимаем эту эстафету. Да, чтобы христиане были не только, которых нужно кормить с ложечки, но чтобы они уже принимали активную позицию, занимали, спасая других. Потому что пожарник ждать, пока ему подскажет тот, у кого дом горит, мне кажется, это неправильно. Поэтому христиане призваны спасать людей, нести свидетельство. Я бы поменял местами Ч и М, то есть от чтения. Понятно, что предварительно мы помолились, потому что мы входим во Вселенную, да, то есть
2: в Божье
1: Отца, присутствие. Да, в Божье присутствие. Пригласили Бога, зашли, погрузились, сердце преобразовывается, горячая молитва, и теперь мы не можем об этом молчать. Мы теперь этим начинаем делиться, как самарянка,
2: с горящими глазами. Мне иногда кажется, что вообще бывает, что молитва и чтение, они вот

0: просто переплетаются. И даже порой вот сложно вот это бывает разделить.
1: Да.
0: Где одно, где другое.
1: Некоторые удивляются, как, ну, кто-то говорит, я прочитал Библию, ну, там, энное количество раз, и из них там 15 раз на коленях. Хорошо, похвально, но что ты понял? Вопрос. И вот порой мы где-то себя ловим на мысли, что сейчас надо помолиться, и молитвы становятся дежурными. Перед едой, перед сном, как тот студент, да, в прошлой теме нашей. А здесь у тебя молитва, молитва льется из сердца. Ты увидел что-то об Иисусе в Слове Божьем, и ты это хочешь проговорить.
0: И
1: ты за это хочешь его поблагодарить.
0: Уже в молитве.
1: Да. У тебя горит сердце.
0: Да.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы говорим о подходе МЧС, мы запомнили. Угу. А теперь следующее, это 7Р. Вот газета 7D, я знаю, где-то здесь выпускалась.
2: Такая,
1: легко запомнить, да? То есть у нас проекция есть 3D.
0: Да.
1: Да, УЗИ, сколько там, 4D, кинотеатры, там и тебе водичка брызгать будет. А это 7R. Ну, тоже будет. Почему R? Ну,
0: да, что такое R?
1: Наверное, потому что роман был бы Дмитрий, автор, наверное, 7D было бы и так далее. Ну, мне это было удобно. Давайте проговорим их. 7R. Ну, 7 – это полнота, конечно же. Первое R – это то, с чего мы должны начать. Это R – разумение.
0: То есть понимание?
1: Определенное понимание. Что за книга перед нами? Что это не обычная художественная литература. Это слово самого Бога, нашего Творца. Это его послание. Это, как мы говорили на прошлых встречах, чем является для нас Библия?
0: Навигатор.
1: Навигатор. Карта. И мы должны следовать инструкциям нашего Отца. Второзаконие 29:29 предвосхищает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть в Библии мы можем дойти до определенного тупика. И вот здесь включается вера. Есть вещи, которые мы, допустим, о Боге не сможем знать полностью. Измерить его вес. Знать его вес, цвет глаз. Есть вещи второстепенные. И теперь нам важно понимать, что мы западным мышлением должны его поменять, потому что Библия написана на какой части света?
2: На востоке.
1: На востоке. А это очень дело тонкое. И здесь не Запад должен, вернее, не Восток под Запад, а наоборот. Мы должны погрузиться в эту атмосферу. Значит, Библия написана на Востоке, будут, а там вещи постигаются какими-то чаще всего интуитивно, более экспериментальным, то есть опытом.
0: То есть не все разумом?
1: Не все разумом. То есть не все возможно потрогать. Поэтому тот, кто уже засучил рукава, бьет копытом конь, да, ищет седока. Это хорошее желание рвения, но должен быть и момент осознания своей ограниченности. Я каких-то вещей буду не понимать. Вот первое – это разумение, это осознание, что я ограничен в каких-то вещах. Всегда должно восприниматься верой.
2: Потому что, кстати, замечу, что если человек думает, что я обязательно должен понять сейчас, и раз Бог это написал, это значит, мы должны понять, и понять он не может, и он начинает выдумывать. Так это вот это имел в виду Бог, так это вот это там сказано. И я как можно скорее что-нибудь придумаю и буду убеждать себя и других, что это правильный ответ, чем признаюсь в том, что я пока до этого не додумался, и, возможно, Бог только потом мне откроет, а может и не откроет. И то есть из-за этого много казусов с пониманием Библии. Да. Мы выдумываем Библию.
1: Подгоняем.
2: Мы дополняем, да, подгоняем под какие-то свои
1: представления.
2: Да.
0: А вот мне еще кажется, извиняюсь, что перебью, мне вот очень понравилась эта мысль, потому что мне кажется, для человека разумного вообще-то нормально читать и понимать то, что ты читаешь. Мы привыкли так, да? То есть если мы читали учебники, мы не понимаем, мы перечитываем много раз, там, спрашиваем еще как-то. То есть читать и не понимать – это вообще как-то абсурдно несколько. А вы хотите сказать, что в отношении Библии это вообще-то нормально?
1: Это закономерно.
0: И правильно, и закономерно. Да. И не нужно разочаровываться в этом случае, не нужно бросать.
1: Да.
0: А что нужно делать?
1: А нужно давать себе отчет, что мы грешные, ограниченные существа с ограниченным разумом. И входим в присутствие безграничного,
0: вечного. И нормально, что я не понимаю, но я, тем не менее, продолжаю читать.
1: Да, это не должно бить нам по рукам.
0: Сегодня, завтра, то есть, как бы...
1: Это должно подразумеваться. Это имеет место быть. А некоторые даже злятся, почему я не могу это понять. Вот атеисты и прочие. Вот что здесь непонятного? А он не может сложить 2 плюс 2.
0: Ну вот и у Бога один плюс один, да, будут двое, одна плоть.
1: Да,
0: ну,
1: формулы там совершенно по-другому работают.
2: И в конце концов, если как я вот собрался читать Библию, с книги от

0: откровение. Ну, молодец, да, конечно, да. Ты там ничего не поймешь. Начни с других книг. Да. Начни с Евангелия, опять же, с книги Псалтирь. Тогда будешь понимать больше, чем не понимать. Я, а потом уже и другие откроются.
1: Это чуть-чуть ставлю, да? Но, тем не менее, периодически наш разум находит то, что он понимает, да? То есть это так вот... По-разному.
2: Да, я обозначу, еще расширю эту мысль, понимая, что она где-то сложна для понимания. То есть, с одной стороны, это нормально, что у нас есть глубокое желание постичь Бога, Его волю. С другой стороны, мы иногда будем натыкаться на определенное непонимание в силу того, что мы до каких-то вещей еще не дошли.
1: Или не дойдем никогда даже вообще.
2: Или даже никогда не дойдем. Должно быть смирение. Это имеет место быть. Но вы помните с Петром, когда омывал Христос ноги?
1: Апостол
2: Он говорит,
1: Петру, да?
2: Не умоешь ног моих вовек. Угу. Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Петра это пугает, он начинает другую крайность. Помните?
1: Да,
2: давай
1: да,
2: всего
1: да,
2: мой. То есть его штормит в одну сторону, в другую крайность. Угу. И вот теперь он ему дальше приговаривает. 13 глава. Что делаю тебе, Евангелие от Иоанна? Ты не поймешь, а уразумеешь после. Угу. Вот эту дверь нужно держать приоткрытой, читая Слово Божье. Напомню, что это не просто книга. Это святая книга, это послание святого Бога. И здесь формируется и наш характер. Здесь Бог будет нас преобразовывать, и Он знает, каким образом и каким способом это делать. И, возможно, Бог хочет вот на данном этапе постижения определенной книги выработать у нас смирение. Мы просто должны сказать, Боже, хорошо, откроешь позже. Но это не означает, что мы на этом должны остановиться. Угу. Я думаю, достаточно мы
0: поговорили. Да, это по первой только первый. Из семи «Р». Да.
2: Дальше уже проще.
0: Да, дальше. Угу. Да.
2: Второе – это разминка. «Р». Угу. Разумение, будем закреплять потом. Разминка. Здесь это у нас, можно сказать, легкая экзегеза. Ну, экзегеза – это изучение, скажем, текста. Угу. Герменевтика – это принципы толкования. А здесь, получается, нам нужно просто понять, что раз Библия написана на Востоке, мы должны пользоваться стилем восточным. Мы должны это подразумевать. Мы должны изучить народ Востока, культуру Востока. Это будет нам понимать. Вот это подразумевает разминка. Это подразумевается. Что если мы толкуем Библию сквозь призму 21 века, отсюда рождаются все ереси, домысливания. То есть мы должны переместиться в машине времени, ко времени того пророка, которого мы изучаем, или автора, в ту культуру, в ту среду, и это поможет нам понять. Скажем, мы, первое, разумеем, что, в чем присутствии мы находимся дальше, мы в готовности адаптироваться под ту культуру и среду, под то время. Это разминка. А третье – это размах. Размах – слово, я думаю, о многом о чем говорит. Я старался каждое слово, чтобы оно... подразумевала этот путь. Uh-huh. Что значит размах? Мне же нужно еще на букву «Р» набрать, вы же понимаете, что за ограниченный у меня был алфавит. Размах.
1: Масштабное.
2: Масштаб. Видите, мы сразу синонимы
0: набираем. Что-то может быть, что эту книгу, которую мы изучаем, связывает с другими книгами, писание какое-то, как размахнуться по всей Библии.
2: Совершенно верно. Да, абсолютно верно. И четвертое «Р» – это разбор. Разбор – это уже непосредственно погружение.
1: Конкретно в этого места текста, да?
2: Вот теперь смотрите, если мы говорим о размахе, это ширина. Угу. Если мы говорим о разборе, это у нас уже глубина, скорее всего, да? То есть мы сужаем до определенных вещей. Если заменить эти два слова, размах и разбор, то мы подойдем к двум словам, известным среди детективов Шерлок Холмс. Это дедукция от общего к частному и индукция – обратный процесс. От частного к общему. Угу. Вот вы знаете, по сути, я нового ничего не буду говорить. Все новое – это хорошо забытое старое. Но изучая Библию, я никогда бы не догадался своим умом, что можно вот дедуктивный метод включить в изучение Писания. И вот когда подход дедукции-индукции я взял за основу, тогда, вы знаете... Многие вещи стали объясняться.
0: Все заиграло яркими красками.
2: 100%. как сыщики ищут? То есть произошло какое-то событие, преступление, к примеру, вызывают. Помните, Шерлок Холмс, или...
1: Да.
2: усики крутил, Пуаро, то есть Агата Кристи. То есть его серые вещества, чтобы заработали, что он делал? То есть, ну, он питался, соответственно. Это тоже применимо здесь. То есть создавал условия.

0: ловят, то есть шум, отвлекающий шум уходил, давали ему возможность сосредоточиться. То же самое применимо здесь. Что они, что делают сыщики, детективы? Они разбивают комнату на секторы. То есть вот где произошло преступление, разбивают комнату на секторы, на разные квадраты. Ну, я не знаю, там, давайте возьмем 4 на 3 комнату, грубо. По метру мы разделили эту комнату. Потом каждый квадрат они исследуют отдельно, еще на более мелкие секторы. И вот с веничком, как археологи, да, там, или с маленькой щеточкой, они ищут какую-то зацепку. Вот то же самое, мы берем определенный отрывок, мы берем большой размах и смотрим, зайдя в Библию, мы вначале осматриваемся, дедукция. Мы смотрим в целом, что это Восток, мы даем себе отчет об этом. Ну, мы подразумеваем, да, что в чем присутствие, мы разумеем. И дальше мы, осмотревшись, а теперь начинаем, о, подожди, ну, ножницы лежат, да, как-то не так, как должны лежать, к примеру, не на столе, а на полу. То есть мы замечаем вещи нестандартно.
1: Какие-то мелочи.
0: И это уже индукция пошла. Да? Мы начинаем погружаться с высоты птичьего полета, дедукция, а потом пристальный взгляд. Я называю это, там в таблице мы увидим дальше, это будет бинокль, дедукция и микроскоп. Или лупа.
1: Да, я более мелочи понимаю. Это микроскоп уже.
0: Мы бабушка смотрим. Из Чемкинской области, вы помните, да? То есть нам нужны они. Пятый – это росчерк.
2: Что это значит?
0: Росчерк пера. Да, это сразу напрашивается.
1: Какая-то.
0: Это определенная подпись. И у каждого она своя. Вот как отпечаток пальца. Да? Авторские права, да, вот была картинка. Отпечаток пальца, и все права сохранены. То есть мы уникальны. Каждый индивидуален. Вот то же самое, каждая книга – это отдельная вселенная, которую нужно постичь. Это определенная страна под определенным флагом. И мы должны изучить эту страну, чтобы понять.
1: То есть это почерк конкретного
0: почерк
1: автора.
0: Почерк автора. Вот это...
1: То есть на что он любит обращать внимание, да?
0: Характерные особенности.
1: Да. Быстро стиль, там он описывает.
0: Его профессия. Событий. То есть мы собираем на него досье. И это помогает. Вот тот же Лука. То, что он врач, он накладывает отпечаток.
1: Да, если через такую призму читать его Евангелие, уже по-другому смотришь.
2: То есть поэтому важно вообще что-то, ну, не всегда об этом, наверное, в книгах библейских написано, важно что-то почитать, ну, дополнительную литературу о том, кто такой Неемия.
0: Да.
2: Кто такой Ездра, например, кто Исаия. Ну и кто евангелисты?
0: Ну, да.
2: Что мы о них знаем?
0: Но то, о чем вы говорите, это больше это, к разминке
1: это разминка,
0: будет иметь
1: да?
0: отношение.
2: А, да?
0: Это предварительная информация,
2: предварительная.
0: Которую вы читаете с чужих уст.
2: Ее нужно все-таки
0: иметь в виду.
2: Иметь в виду, да, прежде чем мы...
0: В некоторых библиях есть предисловие, содержание книги, авторство. То есть, ну, это прописные вещи, в какое время он жил. Это все разминка. Это и есть экзегеза. Но она легкая, чтобы не загружать, потому что это целая наука.
1: Я так понимаю, что разминка поможет нам найти вот этот вот
0: размах. Размах уже, когда мы делаем, помните, следующее слово размах.
1: Размах.
0: Мы уже имеем информацию. То есть с чего мы начинаем? Мы определяем книгу. Ну, мы
1: да,
0: с вами
1: вот
0: договариваемся.
1: Мы открываем конкретную книгу, которую
0: книга пророка Оси, к примеру, да? Вот говоря о разминке...
1: Непростая книга.
0: А? Непростая, да. То есть что предварительно мы делаем? Мы изучаем вообще, в каком срезе она находится. Мы заходим в архив и смотрим, какая полка. Ну, в библиотеку мы приходим и смотрим.
1: Это,
0: история,
1: это пророки
0: фэнтези.
1: Малые, да?
0: Да. И это уже будет задавать тон, на какой полке лежит книга. С какого раздела книга пророка Оси? Вы уже понимаете, что это пророк. Это уже не историк. Понимаете, не полководец.
2: Сейчас, значит, он изречет пророчество.
0: Да, изречет пророчество.
2: Сейчас он что-то скажет.
0: Это будет совершенно другой подход к изучению текста. Понимаем. Дальше, росчерк. Росчерк от размаха отличается тем, что вы должны его сами распознать.
1: То есть это может быть, как вы нам говорили, какое-то слово, которое автор часто использует.
0: Какие-то зацепки.
1: Да?
0: Да. Ну, смотрите, опять проводя аналогию с сыщиком. Что будет являться разминкой? Что нужно брать с собой определенный чемоданчик с инструментами, как у фельдшера, у, там, я не знаю, у плотника, у сантехника. Он берет набор инструментов. Вот это, грубо, ваша разминка.
1: Собрать этот
0: чемоданчик.
1: У вас
0: есть на полке словари, независимо, какую вы книгу. То есть общие словари на разные книги. И вы нужную достаете, открываете нужную страницу. Это предварительная информация. Он-то взять взял. Но теперь только он, как уникальный человек, сможет найти по зацепкам раскрутить это дело. Понимаете? И вот теперь вы знакомитесь с автором на его страницах. Вот как вы познаете Айвазовского, да? Маринист, да, то есть вот по своим этим картинам, вы понимаете, что если бы писали бы

0: под морем Шишкин, вы бы поняли, что где-то здесь подвох. То же самое и наоборот бы сделали там. Мишки в лесу, там, да, Айвазовский. Что-то здесь не то. Вот эта подмена понятий, очень многие этим грешат. И вы знаете, притчу рассказывают Павел. Выбегает из комнаты и говорит: ну, не писал я это, не писал.
1: Апостол Павел, да? Помню,
0: апостол Павел. То есть ему доказывают и говорят: вот ты видишь, что Павел здесь написал? Вот имей в виду. То есть они подтасовывают определенный факт. Он говорит: да я вообще другое имел в виду. Вот это почерк пера. Мы должны настолько пронзительно, проникновенно прочитать книгу полностью, всю. Это будет беглое вхождение в книгу. Увидеть определенные закономерности. То есть посмотреть, почему эти ножницы лежат здесь. Как часто пользовались этими ножницами? Ну, понимаете аналогию. И вот здесь ряд вопросов, которые задает уже сам читатель. Осия не живой. Он уже давно-давно слел.
2: Он не расскажет.
0: У нас есть только его труд, произведение. И вчитываясь, мы можем понять, вот толкуя так, под этим подписался бы Осия или нет?
1: Вы понимаете?
2: Ну а вот кто знает, вот как, вот подписался бы он или нет? Мне кажется, это вообще очень трудно. Да, ну мы прочитали, но просто сейчас нет перед глазами этой книги.
0: Вот смотрите, в алгебре.
2: Как себя проверить, да, действительно ли
0: контекст,
2: я то заметила?
0: Контекст. Ага. Здесь ряд сопутствующих других, которые вас держат в конве. В алгебре учебники есть у вас в конце ответ,
2: да.
0: Но у вас нету пути решения. Ну, вы должны прийти к этому ответу. И у Осии, скажем, есть конечный ответ, но вы должны прийти и сверить. Напомню, что говоря о дедукции всей Библии, вы помните, мы говорили, что они между собой гармонировали, один автор. Осия вносит свою лепту. И внося ее как Осия, он не противоречит всей Библии.
1: То есть это...
0: Нас держит в конве вся гармония Писания. Вы понимаете?
1: То есть это тоже то, что нам будет помогать ответить на вопрос, подписался бы он под этим или нет.
0: Конечно.
1: То есть если он вдруг выпадает из конвы, мы понимаем, он бы под этим не подписался.
2: Ну, то есть если мы так проверяем свои выводы. Да. То есть мы так проверяем свои
0: образно, выводы. Если бы мы прочитали, что Осия позвонил по айфону, мы бы поняли, что здесь подлог. Вот некоторые вещи сегодня приписывают, которые ни культуре не свойственны того периода, понимаете, ни этому человеку в силу его профессии.
2: Ну, или вот, например, я уже приведу известный всем пример, такой очень спорный, когда Бог говорит Аврааму принести в жертву своего сына.
0: Хороший
2: и пример. Тут мы говорим, так значит, Бог одобряет убийство.
0: Да.
2: Мало того,
0: да,
2: он одобряет жертвоприношение ребенка, то есть сына своего. И значит, значит, Бог это одобряет. Но мы не принимаем в вид, не держим в виду то, что это жертвоприношение не состоялось, Бог его остановил, Бог хотел просто этим проиллюстрировать определенные важные вещи.
0: Так.
2: То есть вот это вот надо иметь в виду, что Бог не одобряет убийство и не призывает к человеческому жертвоприношению.
0: Замечательный пример. Но дальше скажу. Об этом Бог не попросит больше никого в истории. И он попросил того, кого... Единственным в Библии называют другом Божьим. А это обстоятельство меняет кардинально подход к этой ситуации. Понимаете? И потом Христос скажет: Авраам видел день мой. То есть у этого был определенный замысел. Он в течение жизни готовил его к этому. И Авраам понимал, о чем шла речь. Позже, помните опять, разумение?
1: Да.
0: И вот тогда, оглядываясь, он увидел Голгоф. Давайте завершим. Росчерк, да, почерк.
2: Да.
0: Это не дается в учебниках. Это то, что вы будете вырабатывать навык, чувствовать, читать между строк. Это индивидуально. Вы понимаете, что вот бегло, наскоком, это не дастся. Этой книге нужно посвящать определенное время, если мы действительно хотим оттуда извлечь глубину. И у нас остается два. Это R, следующее, шестое, результат. Проведя определенные исследования, исходя из вышеперечисленных пунктов, мы должны подбить какой-то итог. Что мы обнаружили? Помните МЧС?
1: Ну, найти какие-то благословения, чтобы потом ими поделиться.
0: То есть на каждом этапе мы будем обнаруживать какую-то вещь, склоняв, сказать: вот это да. Он, оказывается, что имел в виду Осия. Вам Господь будет эти вещи открывать, когда вы будете углубляться. А Осия, я вам забегая вперед, скажу, Евангелие просто блекнут, простите меня, по сравнению с этой книгой. Там раскрыта любовь Божья по максимуму. Вот как мне это открылось. Я думаю, мы вместе с вами откроем. То есть мои молитвы поменялись после прочтения не Евангелия. Вернее, они стали по-другому ложиться после прочтения этой книги. И каждый раз это определенная прогрессия. Результат. Ну и 7, мы уже тоже это немного сказали.

0: То есть мы подбили итог исследования, это у нас будет зафиксировано где-то на бумаге, я не знаю, на каком-то носителе, а дальше это рефлексия, отклик. Узнав о таком дорогом и любящем Боге, который открылся в этой книге, в этом отрывке, разве я об этом не могу поделиться с моим сотрудником, с моим соседом, с моей женой? И сказать, ты представляешь? Люди сегодня жаждут и ждут, потому что находятся в страхе. Им нужны слова поддержки и утешения. И это актуально и сегодня. Это работает. Слово Божье живо.
1: Но мы даже ведь можем делиться, если нам тяжеловато делиться с теми людьми, которые нашу веру не разделяют, да, потому что книги некоторые мы изучаем очень сложные, и мы даже не знаем, с чего начать, чтобы рассказать об этом. Да, та же книга Осии, да, но мы можем поделиться и с единоверцами, которые тоже могут Библию читать от случая к случаю, не всего понимать. Понятно. А тут мы вот эту историю рассказали, она живет, пульсирует в нас. Да. Мы, ты представляешь, вот что я читала недавно, что? И мы так интересно и живо это рассказываем, что человек говорит, я, наверное, перечитаю
0: вот
1: это.
0: Да. Я хочу не полностью с вами согласиться. Вы знаете, самарянка, она не готовилась.
1: Нет.
0: Бежать в Сихарь, в город. Она как раз-таки скрывалась от них. Вы знаете, то, что вам будет открываться, это настолько вас будет прорывать, что вы не будете выбирать подходящее время. С вас это просто будет изливаться. У вас будет бегущая строка, понимаете, на лбу. И скажут, что произошло, Юля, расскажи. Ты какая-то заряженная, накрученная, что произошло?
1: Если кто-то спросит,
0: будут спрашивать.
1: А когда человек не спрашивает. Но это, я думаю, уже тема одной из наших тоже программ. Да. Собственно, как рефлексировать и как свидетельствовать.
2: Вот я хочу как раз про рефлексию такой вопрос задать. Можно ли сказать, что моей рефлексии на какие-то тексты будет изменение моих каких-то взглядов?
0: Покаяние.
2: Да, да, покаяние,
0: конечно.
2: Изменение каких-то моих взглядов.
0: Это молитва?
2: Изменение какого-то моего стиля, способа поведения.
0: Отношения.
2: Да, то есть это же не всегда могут быть чисто слова, которыми я просто
0: это
2: кому-то проговариваю.
0: Аня.
2: То есть это может быть что-то, то, что в моей жизни я начинаю
0: не ограничиваем Бога.
2: По-другому.
0: Вы увидели, преломилась ваша жизнь, и вы говорите, Боже, что мне с этим делать? Поверьте, он вам откроет.
2: То есть это тоже относится к рефлексии.
0: И это будет самая лучшая реклама Бога. Это не будет, знаете, заученная какая-то инсценировка. Это будет реальная ваша жизнь с Богом. Как Енох ходил с Богом. Вот эта жизнь с ним.
2: И это большое благословение, я хочу сказать, когда такое мы действительно находим при чтении Библии, потому что это то, по сути, ради чего мы ее читаем, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нас преобразовывать.
0: Так, по сути, жизнь, она суета-сует и томление духа получается. Когда Соломон отошел, вот мы томимся, вот по сути, мы вот томимся в этой скороварке. Понимаете, уже клапан срывает, уже вот он готов этот пар вырываться. Мы ничего поделать не можем. А ты просто естественным образом живешь. Я пришел, чтобы имели жизнь, Христос сказал, и имели с избытком. Этот избыток в Слове Божьем. От внимательного, углубленного прочтения. И это работает.
1: Да, слава Богу. Такие обнадеживающие, жизнеутверждающие слова.
0: Спасибо. Проверено, сестры уже
1: проверено на практике, да. И, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим эту тему обязательно в наших следующих программах, на наших встречах. Роман Владимирович, спасибо вам большое за участие. Аня, благодарю тебя тоже от души за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Ощутите радость от чтения Слова Божьего. Всего доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром».
0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
2: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. Угу. Это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Угу. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
2: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Угу, хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы
2: безусловно
0: также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
2: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
2: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
2: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
0: Спасибо. Вот

0: Здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Яир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
1: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду,

0: растимые даже.
1: Угу.
0: Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Угу. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом.
1: Угу.
0: Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему
1: терять
0: нечего терять. Да, и он приходит ко Христу.
1: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво,
0: правильно,
1: к Иисусу.
0: Да, можем сказать.
1: Да, правильно он. Хорошо.
0: Угу. «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к нему сзади в толпе и коснулась одежды его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: да,
1: остановлю? Вот такой интересный момент. «Прикоснулась к одежде его». Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали.
1: Угу.
0: И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором он говорил, был исцелен.
1: Угу.
0: То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества.
1: Угу.
0: Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени, угу, современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал, люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой.
1: Угу.
0: То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: статус, да,
0: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
1: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны. Да?
0: Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает.
1: Угу.
0: Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Угу. Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да,
1: с вопросом, да, и
0: да,
1: вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда, Да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны. И вот она большая молодец.

0: Молодец, что вот, ну, не побоялась.
1: Не побоялась, да.
0: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
1: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Можно здесь немножечко про веру?
1: Да.
0: Вот, то есть, как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту...
0: Да, искал ту, да. То есть он же уже...
1: Знание Христа было, да, о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей. И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна. А важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
0: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
1: Правильный вопрос. И он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос... по отношению к Богу, это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
0: Да.
1: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
0: Вера в действии.
1: Да, вера в действии.
0: Слово.
1: Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела.

0: утратила, вернее, да?
1: Да, да.
0: И ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального. У нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобные. Когда человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
0: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде...
1: В отчаянии.
0: Да, в отчаянии... Он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. И надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в, наших, в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми,
1: да.
0: Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное. Это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
1: Да, что делать?
0: Да, да что
1: и в самом
0: делать?
1: Начале, когда вступление.
0: О вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте
0: Но
1: прочитаем.
0: Давайте будем читать.
1: Да.
0: Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру, «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал «Талита кум». Это в переводе значит «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов, да.
0: Да. Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос, почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек, но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный. Потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации. Потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и из

0: исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется. Ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет, она жила, и она умирает.
1: Угу.
0: Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что и в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека, и молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: «Слава Богу, Бог исцелил». Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории Саира мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к вот этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь собой перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: «Иаир, не бойся, продолжай верить». Да, продолжай верить. И вот то дальнейшее исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, такая была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил: я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. а те люди,

0: люди, те люди, которых он отослал, это люди были безучастные. Угу. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Но угу. не более. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию угу. и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее, и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. Угу. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. Вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже угу. мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что ну вот, Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действо, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
0: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Угу. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное, в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого, но их слова на меня не имели впечатления, но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни, что я имею в виду, да. Очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да, мы живем лишь вот бытовым уровнем.
1: В своем каком-то мире, в своем да. пространстве.
0: Только тем, что мы видим. Да. Только да. тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то Он иногда призывает нас к особым с Ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть проявление настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжая жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому да. я желаю, чтобы мы продолжали верить.
1: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнил о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Да, это же мы не рождаемся да. с таким как бы, навыком. И если родитель постоянно подкладывает да, вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет Верно. Вот этого навыка от того, что он добился этого сам. Верно. Соответственно, уже в дальнейшем да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
0: Да.
1: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной, прозрачной. Мы да. должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
0: Это так. Это так.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
0: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Тот, кто начал вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь рады приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
1: Умение жить вместе ценно.
0: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание, Библия, позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
1: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
0: Даже в этом отношении?
1: Даже в этом однозначно.
0: Ну вот я думаю, и что это... многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
1: Хорошо. Есть, ну, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку он наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. И поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то... боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок, ну, русского, белоруса отличается? И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? То есть мы видим, что Иса прежде всего пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
0: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
1: Да, да.

0: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину,
1: например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
0: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
1: все.
0: А о тех, кто будет жить в вечности. Даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
1: И более
0: то есть,
1: того,
0: другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
1: Занимается нечистым. Кто занимается всем нечистым.
0: И это слова Библии.
1: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это слово Божие, которое живо и действенно.
0: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием, что Священное Писание христиан, оказывается, говорит вот такие вещи.
1: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
0: Чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино. И поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
1: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.
0: А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
1: у которых однозначно, как вероучение.
0: Вероучение закреплено, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Угу. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь Адвентиста Седьмого дня полностью придерживается вот этого. Угу. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
1: То есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца соответствует, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам. К примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященных идолам, а не Аллаха, была заколота.
0: Так это 15 глава книги Деяний Апостолов.
1: Фактически, да.
0: Да, то правило, которое на апостольском соборе было передано для новообращенных из язычников.
1: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
0: Всякий увлекающийся им неразумен.
1: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это 1 послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
0: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский. Мы видим, что...
1: Есть запрет на вино.
0: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?
1: Ну...
0: Сегодня... Нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, вот такое.
1: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино, но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, что просто, компот из изюма, из сушеного вина. Винограда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая есть в доме, он должен был просто ее оттуда удалить, потому что

0: чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме. Ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба,
0: да,
1: квасного.
0: Ну, дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение и разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок — это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смок в сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок — это самый благословенный напиток того времени. Он говорит, я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полная.
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно
0: сок.
1: Не опьяняло?
0: Да, оно не опьяняло.
1: А зачем на свадьбе оно нужно было?
0: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще к тому времени.
0: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали.
0: Да, кваса не знали.
1: Да, жили там они. Пили виноградный сок.
0: Поэтому пили виноградный сок. Все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве, не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья,
0: да,
1: но еще других факторов.
0: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное
0: здоровье. Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет. К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука, врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это устная традиция, записанная позже.
0: Да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остается только хорошее». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. «Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека». Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, как краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к Нему, чтобы Он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
0: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
0: Однозначно, да. То есть вот мусульмане должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
0: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного, сакрального значения, да, оно и гигиеническое, да, да, имело, да, свойство.
0: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должно быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенному вот именно

0: социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? Всевышний сотворил болезнь, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же. То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье. И одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Если ты виновен против человека, то ты должен просить у прощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
0: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где христиане и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, это что показывает схожесть и не схожесть, а даже единство во многом этих книг.
0: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, и в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.
0: если вдруг советский солдат оказывался на территории кошлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад — это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин с
1: разделением,
0: да, да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы снова сегодня на программе «Питстоп». Мы в нашем уютном гараже. И вместе с нами Егор, Наталья, Милена. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о свободе.
2: Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть по отношению, в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободна уже.
1: Мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, сами не понимаем, чем хотим. Да?
3: То, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
1: Да, действительно,
3: нам это
1: моя свобода.
3: Приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
1: Как вы чувствуете себя свободными для этой темы?
3: Да.
1: Вы слышали когда-нибудь, что человек о себе заявляет, я свободный?
4: Конечно.
1: Да. Это сейчас в тренде быть свободным, да?
4: От всяких проблем, от всяких каких-то правил.
1: Вот как раз хотел спросить, что имеют в виду люди, которые кричат о себе «я свободен»?
3: Что у них нет никаких границ и тормозов.
4: Возможно, то, что им ничего не сделают за то, что они как бы могут делать что угодно.
3: Мне кажется, пока человек жив, он никогда не будет свободен. Философски.
2: Это буддизм, простите. Но реально, то есть пока ты не контролируешь полностью свое восприятие на абсолютно любую ситуацию, будь там война за окном, ты не будешь свободным. Ты будешь зависеть от чего-то. И, я не говорю, что нужно удариться в буддизм. Я просто могу сказать, что в каких-то моментах мы можем быть свободными, но до конца полностью мы не сможем. В этом грешном мире.
1: Хорошо. Тогда что такое свобода, о которой так кричат некоторые? И что такое свобода вообще в вашем понимании? Независимость.
4: От каких-либо правил, от какого-либо гнета.
3: Я недавно прочитала такую фразу, что свобода — это умение ограничивать себя по своей собственной воле.
1: Угу. Очень интересное определение.
4: В принципе.
3: Мне кажется, это очень правильно, потому что мы в жизни постоянно делаем то, чего нам не хочется, но мы понимаем, что это необходимо.
1: Угу.
3: Вот. И мы свободны, когда мы способны это делать.
1: Угу. Вот прозвучала такая фраза, что свобода — это независимость. Действительно ли свобода и независимость — это одно и то же?
4: Ну, опять же, смотря в каком аспекте возможно рассматривать это.
3: Ну да.
1: Но независимость. Мы не можем быть независимы. Вот и Наташа сказала, мы не можем быть свободны. Может быть, правильнее сказать, мы не можем быть независимы от чего-либо. От того, что происходит за окном, от моих мыслей, от обстоятельств, от ситуации, от того, что обо мне думают, от моих друзей, родителей, родных, близких. Я не могу быть независимым.
3: Ну, просто
1: надо ли к этому
3: стремиться? Если это держит тебя, как бы это тебя может сковывать. Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть по отношению, в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободный уже.
1: Но если я независим от того,